0: Ну, если мне не изменяет память, это была мелодия еще из фильма «Дежавю», да, по-моему? Вот там баба пела «Дежавю», ля-ля-ля. Вот, на этой замечательной ноте мы и попрощаемся с московским брас-квинтетом имени Тимофея Докшицера. Соответственно, дальше должна следовать из моих уст длинная телега о всяких пожеланиях и благодарностях. Считайте, что она прозвучала. Вот. И также хочу поблагодарить наших замечательных радиослушателей, которые, в общем-то, постоянно нам звонили, поддерживали, наверняка слушали. Вашему квинтету удачи. Вот. И, собственно, пережить эту долгую зимнюю гадость, которая творится за окном. Спасибо.
1: Все. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку, следите за рекламой, следите за эфиром. Я хочу персонально спасибо сказать Александру Лаи.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: По аналогии, она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит. Это история, рассказанная им одной женщиной в горах, называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий, алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журав. Господа журав, господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скушаешь. Слушай, я косточкой подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «Оу!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть. От этого косточка ушел еще дальше. Доставай быстрее, не могу дышать. Делай что-нибудь». Господа жираф посмотрел свой тонкий щей и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать. Не имею технических возможностей, клюв не достает. Он, что ты наделал? Я же сейчас помру. Ты же знал, что ты меня погубишь. Сделай что-нибудь». «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налев, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». «Да-да!» — волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточку из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. «Господа журав, подожди, я тебя кушать должен». «Кушать, я же вам косточки вынимал». «А, слушай, вынимал. И волк сожрал бедный животный». Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
2: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
1: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывная связь.
2: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
1: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Вообще-то, культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки ну, стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
2: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не могу, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
1: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
2: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
1: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
3: Нет, уже доразвивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок. Вот развитие, вот появилось там маловолосатое,

0: по коврам и по ласкам.
1: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
0: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе Бубльгум для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
2: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот Бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети дома сидят, знают, что папа на заводе Бубльгум работает.
1: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям они не запускают в цех, они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
0: В цеху они сидят.
1: И лижут, они там находятся, там лижут.
0: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они лижут. Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
1: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются, это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь, называется баблегумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблегумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
0: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не подражаемо.
1: Да, роды это вообще жуть.
0: Нет, ну...
1: Ты не это имел в виду?
0: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как-то в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
1: Ничего не будет слышно, кстати.
0: Вот, так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
2: Неужели до сих пор идут?
0: Да. Ну,
1: а куда денешься? Вот кто на службу, Кать, куда денешься?
0: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
2: Так
1: хорошо, хорошо еще,
2: стране.
1: что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
0: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь, но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
1: Но это очень дефицитно.
2: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек, вот ты о ножках сказал, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты, то есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авось, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
0: А вообще для чего это все сделано?
2: Для ускоренного передвижения, во-первых.
0: Нет, а передвижение вообще...

0: Для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
1: знаешь, что
0: здесь
1: было?
0: Момент, в общем, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы полнейшие. То есть там граждане начинают заболевать, там, таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
1: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок.
2: Как говорится, на зиму.
1: На зиму. Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут те на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
2: то есть вот дающие мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так да. Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
1: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну, а куда денешься? Куда денешься?
2: Работа такая.
1: Работа, нервная. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все косточки будут у ней переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подобнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
2: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
1: Или, знаешь, или сделай,
2: видят,
1: можно сделать...
2: что ты идешь ужинать, ты будешь...
1: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
2: Да.
1: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
2: А, соответственно,
1: или хрюшку, это значит свинину брать.
2: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
1: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что. Значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелей. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
2: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему-то ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
0: Почему? Нравится.
1: Ну ты, правда, это, ты... Я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
0: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных... оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
2: Скажи, а это зачем?
0: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
1: Главное, не менее увлекательно.
0: Ну, они, может быть, да, увлекательно, но они создают увлекательность, это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим, как бы, увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, бозетизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом, то есть должен быть телевизоров и прочих средств информации. Поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в куче, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там... с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда, то есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическая оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть, как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... Если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются. Как бы все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда, в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность, это отдельно взято базитирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанному каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там из...
1: В зернах.
0: Да, зернами посыпаны, дурацкие эти. Junk food вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какого-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шастая, все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватается за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касается этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находят это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информирован. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наш, который представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от перманентного этого индексированного блока информации. То есть на самом деле по первой фразе, по первой действии, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура, то есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень-очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это... Ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое. Даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда... прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить, что что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять, выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базетирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну и, помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить, поскольку они уже получили кайф от вот уже, они балдеют. То есть, на самом деле, если... создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, а психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что, ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
1: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
0: А, да, и даже я могу сказать, что еще, еще в этом самое смешное вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется, тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
1: А давай попробуем отслушать таки мнение нашего геройского радиослушателя, просто жалко уже, это еще Кать, тоже, твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
1: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: По-моему, это не твой брат.
4: А вы знаете, это Гарик.
1: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
1: Нет.
4: Извините меня, но я не русский, если вы...
1: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это недостаток.
1: Да, не, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
4: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
4: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
1: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
4: Конечно. Ольга, и насчет ПТУ, где она учится.
1: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
0: Ватная. Пенька это была.
1: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька — это одно и то же. Но ей же можно... А вот а если это стереть вот... и смазать... Подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
2: Да, в любом случае надо повторить.
1: В любом случае повторим. И разлей пока.
3: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброе утро. Вот хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к... действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм и не всякий постигнет.
1: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
4: Конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну, вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
2: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
4: Именно субботу на воскресенье, да?
2: Да.
4: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
4: Ну, как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
2: Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Очень приятно.
4: Ага, счастливо.
2: До свидания.
1: Я думаю, что нам просто необходимо, вот поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
2: Андрей, вот пока ты...
1: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
2: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше... предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
0: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь, это я... Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
1: Да, я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
3: Эхо Москвы.
5: 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Очень хорошая передача.
1: Мы знаем, спасибо.
6: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы, все. Ну, нет таких передач больше.
0: А что у вас за работа, если...
6: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине, вот, телевизор как-то смотреть некогда.
0: А вы в машине нас слушаете?
6: Ну, в том числе.
1: А вот сейчас вы...
6: Нет, я сейчас дома, я уже дома.
3: Ага.
6: Вот.
3: Ну, спасибо большое за комплимент.
6: Да, позвольте некоторое пожелание от подрачивания яиц прийти к окубичиванию.
3: А, это хорошо.
6: Вот.
3: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур. Так что...
6: Ну, окубичивание это последнее в нашем, в нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
3: Да, и сфероидности в окубичивании обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
1: Ну, может, возникнет совершенно какая-то можно... гипертрофация всего этого дела, в какую-то еще... форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
6: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
1: Да, да.
6: Вот. Чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
1: Спасибо, спасибо.
6: Да.
1: До свидания,
2: спасибо
1: успешной
2: вам большое,
1: работы.
2: Очень приятно.
1: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка. Хотя, с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим. И виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут они найти общего языка.
2: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
1: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лед треси молчит, и никуда от этого не деться.
2: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
1: послушать еще.
2: Поздравить. Опять поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой. Секстон Фост. Вот.
1: Да.
2: Что ты хотел сказать?
1: Нет, я хотел присоединиться. Просто несколько эмоционально.
2: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
1: Да, да, конечно, это очень, помнится, да.
2: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
5: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
7: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
1: Так, так, так.
7: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранси. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал не в то время его показывают. Потому что куда уж против власта. Так что, вот, собственно, и все.
1: Спасибо.
7: Вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. И слушаю вас.
1: Спасибо, спасибо.
7: Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Спасибо большое.
1: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
3: То есть они подключены, как ты говоришь.
1: Да,
3: и натренированы. Да. И еще вот другая категория есть.
1: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
3: подключка очень такой типичный термин такой. Подпитка, вот. Подключка.
1: Новая, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой.
3: Да.
1: То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит. Кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать. Как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
3: слушай, вот ты говоришь, что деньги.
1: Хорошие вещи, деньги.
3: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблема, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
1: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминул, пока мы с Катей тут разговаривали?
3: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
1: А вот телефон будет статья дохода.
3: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
1: Ухает?
3: Так все упаковать надо.
1: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
3: люди,
1: стоит эту телефонизацию?
3: Люди, бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать все это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
1: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Скажи,
3: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
1: Короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
3: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
1: Да.
3: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
1: А давайте,
2: кстати,
1: вот еще звонит телефон.
2: Мерзнут, да.
1: А сейчас там надо...
3: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
1: Сейчас выйдут,
3: надышат. Там пришло еще. Они
1: еще пришло?
3: До утра будут.
2: Ой, как
3: до
2: мне
3: завтра.
2: Нравится, когда
1: работа
2: мужчины
1: столько.
2: Говорят о деле.
1: Но...
3: Да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы...
5: Эхо Москвы. 203-19-22.
1: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
1: Да, это очень приятно.
7: И муж мой тоже слушает.
1: Очень тоже приятно.
2: Очень приятно.
7: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, угу. Хотя я женщина.
1: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
2: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
1: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
2: Быстренько, да.
5: 203-19-22.
1: Доброе утро, вы в прямом эфире.
8: Эхо Москвы?
1: Да, здравствуйте.
8: Здрасте.
1: Как
8: жизнь?
1: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
8: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечики шизеют или нет пока?
1: Да, да, да, конечно.
2: Простите, а вы о чем?
8: Я о кузнечиках.
1: Это наш разговор, Катя.
2: А.
1: Все нормально, как мы и договаривались.
8: Да?
1: Все отлично, конечно.
8: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
1: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
2: Все, да, все, то тогда нет, извините.
1: Там все нормально.
9: Палочку поставили, так же вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, свободное дыхание произвольное, не задерживаем дыхание, не задерживаем, вот, спокойно дышим, вот, хорошо, и просто движение, вот, достаточно, молодцы, хорошо.

0: И в гостях у нас группа «Квартал». Я представлю участников всего коллектива. Это, прежде всего, Соня Окран, вокалистка коллектива. Вторая вокалистка, вот сейчас, в общем-то, задействована на общественной работе. Это традиция уже. Вот. Ну, сейчас она занимается обклейкой обоев. Все мы через это прошли, все мы клеим тут обои. Потому у нас тут так и красиво накануне, скажем так, преддверии мужского 8 марта. Завтра она настанет. Артур Пелявин, известный вам автор музыки, текстов, видимо, тоже, да? Ну, я чувствую руку, да.
1: Привет всем.
0: Александр Баранцев, гитара. Очень плохо ее будет сегодня слышно, поскольку, в общем-то, это перегородка, которую здесь установили, несколько мешает. Александр Плявин, бас. Но баса сегодня мы не услышим, поскольку комбик, который был, я вчера подарил женщинам. Они столпились внизу и настаивали на том, чтобы такой подарок с моей стороны им был. Вот. Я, так сказать, предвестил восьмой и отдал им этот комбик, вы уж простите. Николай Ксенофонтов, перкуссия, мощнейшая перкуссия. Алексей Страцонов, он же Селдон. На тромбоне. Тромбон будет, да, сегодня?
2: Конечно.
0: Да? И Сергей Смолин, директор и продюсер группы «Квартал». Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые, посредством пейджера 974-74-74 задавать ваши вопросы группе «Квартал», абонент 109-279. И позже, если фишка ляжет, по 203-19-22 будем общаться в прямом эфире. Но сейчас вот я хотел бы заранее обсудить тему, которая всех очень волнует. Вот такой вопрос пришел, я на него в меру своих умственных способностей ответил, а вот хотелось бы услышать ваше мнение. Александр спросил у меня некто Марк, почему наша галактика называется Млечный Путь? Я сразу скажу, как я ответил, в общем-то, поскольку мама наша, она обладает, ну, определенными молочными железами, называемыми грудью, и дает молоко, то мы, в общем-то, все дети этой, значит, земли круглой, значит, грудь — это горы, там, соответственно, модельеры высшей моды шьют мощнейшие одежды, лифчики модные и так далее. То есть явно вот он Млечный Путь произносится. Млека, мама, да, все на М. Вот, может быть, у вас какое-то есть другое соображение. Я сразу хочу предупредить, что подобные вопросы в нашей программе — это, в общем-то, явление обычное. Людей интересует космос. Не только космос.
3: У меня, кстати, есть другие слова на букву М тоже.
0: Погромче, пожалуйста, Сергей.
3: У меня есть другие слова на букву М. Москва. И
4: на маму, похоже, тоже.
3: Тоже, да? На маму похоже.
4: Ростов, папа, как-то, да?
0: Масленица, да. Но тем не менее, если вернуться все-таки вот к Млечному Пути, вот на ваш взгляд, чем это вызвано? Ну, вот, может быть, послушаем. Артур, ты только поближе.
1: Ну, да, я где-то с тобой согласен. То есть, не где-то вообще, в принципе, твоя точка зрения. Как бы взгляд, угол зрения на этот вопрос. Просто происходит же вообще расщепление полнейшее. То есть, и как бы вся жизнь состоит из анализа и синтеза. И поэтому, конечно же, во всем есть отражение всего. И молочные железы, груди есть как бы у всего. Вот, то есть взять, допустим, микрофон. У него тоже, если вот так вот поискать по логике, найдется грудь обязательно.
0: Безусловно.
1: И не только грудь, а если это мужчина, у него тоже как бы...
0: Все соответствующее атрибут.
1: Да.
0: Но, в принципе, тут видишь, есть такой вот...
1: Ну, некоторые, да, есть, да, вот мужчины, допустим, они с лифчиками ходят.
0: Да, да, вот мы тоже часто встречаем здесь, вот они по коридору прохаживаются периодически. Мы, кстати, сперва думали, что это некие банданы, в общем-то, для снятия там ожирения, излишнего веса, а потом действительно выяснилось при расщупывании и так далее, что это факт. Но мы сейчас их, в общем-то, всех уволили, они теперь с плакатами трутся около Думы и требуют приема на работу снова, поэтому это тоже печальная такая у нас.
1: Ну да, но вот уволили, практика. Это как бы условность, то есть весь мир состоит он из условности.
0: Из уволенных и из работающих, да, а также из тех, кому звонят и кому не звонят. Да, ну, а вот такой, опять же, тема. Мы же сейчас стоим накануне преддверия порога, в общем-то, мужского восьмого, да. Я вижу, вы пришли с поделками все. Мне тоже женщины подарили. Вот вы видите эти фигурки из шишек. Вот этот вот Прохор, телефонистка наша, подарила. Видите, вот в кокошнике шишка. Это, кстати, президент. Я не скажу, чей, какой, не надо сразу думать на стороны. То есть вот я весь в поделках. Я вижу, Соня тоже вся в коробках. Вот она, видимо, будет вам сейчас раздавать подарки. Вот какие подарки к мужскому восьмому из вас, кто хотел увидеть вообще от Сони, к примеру?
1: Мне Соня в подарок подарил повестку в армию.
0: А, вот, вот этот здоровый под стеклом, который у тебя.
2: Кстати, да, еще он стесняется, я ему еще бижутерию подарила красивую.
0: А скажи, Сергей, а зачем ты с собой носишь вот ты письменный стол, и у тебя вот под стеклом столько предметов? Ну, как-то вот я первый раз вижу человека, который все свои вот регалии носит под стеклом, но еще и прям вместе со столом.
1: Нет, ну, да. На самом деле это очень длинная история, но в принципе, я раскрою большую тайну. Дело в том, что вообще вся моя жизнь состоит из одного очень длинного и долгого пути. Вот, вот я, кстати, вот Млечный путь, например, у Арика была вот такая вот формулировка с молоком и с грудью, с девичьей грудью, у девиц груди, да? А вот, например, у меня Млечный путь ассоциируется со словом путь. То есть я допускаю, что вот я что-то иду, и мне приходится я в постоянном движении, в хаотическом.
5: То есть он взял стол и пошел, как Лао Цзы, погибать на западную заставу.
0: Сначала вышел из стола.
5: Да. А стол взял, он был просто директором, большим начальником. У него работала секретарша, и она иногда под столом как бы вот была.
0: Приходилось искать бумаги там как бы всякие.
5: Да. И он так привык к этому, что взял стол с собой.
1: Дело в том, что сначала у меня была секретарша, тоже девица, очень симпатичная, в чулках она была, постоянно в чулках.
0: Но я, кстати, встречал ее в одном стрип-баре, тоже в чулках.
1: Нет, ты ее не мог встречать, Сэм, потому что она уже состарилась и умерла. Дело в том, что она уже старенькая была, а я-то еще пока молод.
2: А, ну я... Молодильный яблоки.
1: Я еще молод.
0: Ну, а все-таки, что касается этого замечательного преддверия кануна, вот насчет подарка, вот что бы ты хотел получить, Артур, в подарок, ну, скажем, вот от Сони, там, или от наших женщин, вот вышивку, может, какую?
5: 8 марта?
0: Да, к мужскому 8 марта. Ну, может, выпечку, знаешь, я вот, например, всем коллегам выпечку даю. Причем,
5: я хотел получить в печку. То есть не выпечку, а в печку.
1: Ну, Арик, я не знаю даже, что могут подумать вообще космополиты-то. Космополиты что могут подумать?
0: Ну что, тогда, в общем-то, я понял твое пожелание, обязательно его исполним. Для тебя будет сюрпризом это по окончании нашей программы.
1: Получишь печку. От нас, от всех.
5: Нет, я же не говорю, что в духовку, а я говорю, что в печку.
0: А сейчас, наверное, дальше будем слушать музыку, видимо, живую, да? Вживую. Я, кстати, хочу сказать нашим уважаемым, что практически вот сегодня такие, опять же, традиция так называемых флотовых, понимаете ли, концертов, да, только на всю Москву и область. Потому что область тоже сейчас вся съехалась, смотрят. Не обращайте внимания на людей, стоящих за окном. Я всем обычно говорю, что это наши слушатели, которые смотрят это окно линза. Мы их видим мелкими, они видят нас большими вплоть до мельчайших подробностей.
1: Большими и красивыми.
0: Да, так что, в общем-то, они иногда будут кричать и царапаться в стекло. Вы не пугайтесь, пожалуйста, это все тоже в норме.
2: Мы будем в ответом царапаться.
0: И дышать на них так.

0: На пейджер нам пришло послание от Сергея Агутина. Он спрашивает: недавно видел Артура Пилявина в одном из новомодных клубов в кислотной майке. Он лихо отплясывал с супердевками. Пояснение, видимо, просит наш уважаемый. Постоянно ли Артур ведет такой образ жизни, или это нонсенс? Или, может, вообще это не Артур, это...
1: Ну вот я, в общем, в танце стираю каблуки своих ботинок очень быстро. То есть основные деньги я трачу на ботинки в основном, потому что я отплясываю, и как бы каблуки летят постоянно. И вот просто никаких денег не хватает, не представляешь себе просто.
0: А вот что касается вообще такого феномена, как клубная жизнь, да, вот людей, ведь на самом деле практически уже доказано нашей лаборатории, что вот люди, которые ведут активную клубную жизнь, получают количество, в общем-то, всяких бактерий и прочего, равнозначное количество бактерий, получаемых работниками ГАИ. То есть, ну, к примеру, если вот мы недавно там воровали аппаратуру из ряда клубов, там, ну, выносим ее, она вся настолько липкая и грязная, что ее даже невозможно отмыть, практически как, в общем-то, вот фуражки милиционеров, когда мы их ловим тут по Арбату, вот после ветра отлавливаем, то есть вот грязь
1: для
0: постоянно...
1: некоторых невидимая эта грязь, но она есть.
0: Она же реальная, существует. Вот. Так, может быть, каким-то образом, например, за вход в клуб не брать с людей деньги, а вот, например, наоборот, давать им нечто там за вредность, как, например, когда мы работали в цеху в чугунном на этой... на станкостроительном.
1: Молоко, здесь, да?
0: Ну, или молоко, или сливки, к примеру. Ну, сливки, конечно, жирно. Ну, молоко, да.
2: Чтобы не жирно было, сухие давать.
0: А, можно ложкой прям, да.
1: Ложкой, да.
0: Так, не, ну, получается действительно абсурд, что люди, знаешь, приходят в пыльные помещения, где пыль еще и липкая, они же там потеют, трутся. Плюс еще платят за это деньги.
1: Бактерии же там
0: бактерии,
1: летают,
0: да.
1: ОРЗ.
0: ОРЗ, кстати, ОРЗ. Вот откуда все это происходит. Даже говорят, что иногда заводятся в этой пыли такие эксклюзивные насекомые. Вообще жизнь, микрожизнь. Потом вырастают деревья, заводятся микролюди.
1: Визуализируются, если их представить, то есть все их представляют как бы, так они действительно возникают.
0: Они даже если их не представляют, возникают.
1: Но они возникают как просто какое-то движение. А когда их начинают усиливать, верить в них, они уже просто становятся вообще ощутимыми и как бы прорываются в эту реальность.
0: Это бывает, но мы всячески препятствуем. То есть, в частности, забиваем вот полотенцами все щели, замазываем. Вот,
1: розетки, да, можно затыкать.
0: Мы, как правило, их затыкаем вот это длинными французскими огурцами. Вот, да. Поскольку они у нас вся по другой, тут в ящиках их полно,
1: анчоусы, да?
0: Нереализованные партии, вот мы как постоянно их везде тыкаем. Так что если увидите в розетках царца.
3: У меня, кстати, есть тоже предложение. Вот ты чем затыкаешь французскими огурцами?
0: А у нас больше сейчас нечем. То есть на то, что мы не можем.
1: Можно диклофосом брызгать туда, да и
3: можно брызгать диклофосом.
1: Я уже давно диклофос пришел.
4: Да? Куда? В розетки?
1: В розетки. Брызгаешь диклофосом и все.
0: А нет, как же, ты не заботишься, уже, не заботишься о соседях, они же там это по-моему колбасят со страшной силой.
1: Колбаса?
0: Как...
1: Да. Так они еще торчат от нее, когда, знаете, диклофос попадает на колбасу.
0: Вот, кстати, базитический вопрос пришел на наш пейджер. Такой базитологический, это я прям диктую. Такой базитологический вопрос. Почему именно квартал, причем ударение? Первый раз вижу, чтобы на пейджере было ударение квартал. Не район, не область, а именно
3: слушай,
0: квартал.
3: Какой-то навороченный человек.
0: Седой.
3: С ударениями.
0: Это оператор, это такой вот навороченный. Он шлет мне так по блату. Ну, я говорю, и спер я пейджера навороченного. Из джипса. Тут джип стоял, он колесо менял. Я, скажу, барсетку увел. Пейджерс
3: не,
0: увел.
3: Ты ему вернул,
0: еще документы. У джипса колес проколол. Вот.
2: Да. И ты у него вместе с барсеткой увел и ударение.
3: И чипсы. И чипсы еще. Там лежали чипсы.
0: Все было.
3: Чипсы лежали на заднем сиденье.

0: с этого стороны он даже круглый.
1: Да, все относительно, конечно.
0: Да, ну вообще, в общем-то, я до сих пор его пугаюсь, поэтому стараюсь держать подальше от себя.
1: Потому что непонятно же вообще, что это за штука. Невозможно же объяснить, как вот все столько там, как человечки туда залезли, в принципе-то.
0: И откуда как-то все передается. А я вот, ты знаешь, с ужасом думаю о том ужасном...
2: Это специальные человечки в телевизоре.
0: Ну, никто же с этим не спорит.
1: То есть любая наука, она узка, она хиляет в узкий коридор куда-то.
2: Нет, ну, ребят, ну, вы
1: разговариваете... И они могут доказать как-то. Вот нормальным людям, то есть они не понимают, как человечки залезли в телевизор. Это вообще до сих пор, вот я деревня или что, не знаю.
0: Нормальные люди даже, они не так рассуждают, не как человечки залезли в телевизор, а они, как правило, задают себе вопрос, почему в телевизоре не я? И чем я хуже того, кто в телевизоре? А мы можем объяснить, потому что, вот, ну, как говорится, в буквальном смысле от слова рожи не вышло. Дело в том, что определенно есть стандарт лиц, влезающих в этот экран. То есть, к примеру, почему половину дикторов мы сейчас уволили?
1: Толстые губы и большие глаза, допустим, должны быть.
0: Да, а если, например, глаза маленькие, губы толстые, уже никуда. Или и то должно, например, нельзя иметь очень длинную репу, слишком там оттопыр ушной большой. Или наоборот, это должно быть доведено там оттопыр и все дела, да,
1: чтобы люди... До совершенства оттопыр. Нет, в этом тоже гармония есть какая-то.
0: Конечно, мало того, мы же отвечаем за естественную деформацию черепной коробки диктора, который проработал года два. Вот посмотрите, там ведущий многих игр, он приходит, например, туда, да, он начинает вести, у него лицо более-менее нормально, то есть он мог бы овощами торговать, или там огурчики какие резать, да, там, к примеру, а так смотришь, думаешь, что же он там делает, глядишь, прошло два года, и у него уже его репа, она вписывается в этот формат, он уже неразделим, мы даже торгуем, знаешь как, мы же торгуем внизу фотографиями телевизора, на который в этот момент транслируется ведущий.
1: Между тем, как люди привыкли к человеку и его первым появлением, оказывается, большая разница, потому что как бы когда ты привыкаешь к чему-то, и у него само же энергия от этого появляется.
0: Конечно, он же тоже...
1: Он заряжается,
0: чувак. Он же, во-первых, видит нас постоянно тоже. Это же уже...
1: В какой-то степени каждого, да.
0: Вот почему, например, невменяемые люди пытаются ударить по телевизору совком, там, к примеру, каким-то, да, там, или там кинуть у него каким-то там, это самое, помидором или чем-то, да?
2: Майонезом.
1: Да, то есть он постоянно в состоянии анализа находится, в расщеплении, То есть он в каждом как бы живет.
0: Безусловно.
1: Нет, мамочка Ильича в каждую семью.
2: Нет, ну это тоже понятно, вы говорите о абсолютно понятных темах, потому что они на пенсию раньше уходят.
0: Безусловно, безусловно. Причем они даже не уходят, их вывозят, как правило.
2: Это же все понятно. Ну, может быть, о чем-то более серьезном, например, о кондиционерах можно поговорить.
0: Это серьезная тема, мы не можем ее затрагивать. К тому же всем известно, что кондиционеры на всех радиостанциях включаются с центрального пункта. Поэтому, например, вот температура здесь регулируется.
2: Из мавзолея. Ой, что я сказал?
0: Ну что, музычку?
1: Ну, конечно.

0: Мощнейшая зарисовка. Из-за нее я понял, в общем-то, что очень задела эту тему, значит, Германии, негров и Англии.
1: ЧССР.

0: ЧССР еще бывший, да. Вот зашел человек, не волнуйтесь, он принес тазики, чтобы мы могли туда поставить ноги в теплую водичку. Это у нас тоже традиция. Вот окунайте, пожалуйста, спасибо, спасибо.
1: Вообще можно окунать кто что хочет, да? Да,
0: мы постоянно тут, ну вы не думайте, что до того кто-то там что-то окунал, совершенно чистый, укропный.
2: Это ведь ограничение, потому что мы сейчас можем окунуть то что-нибудь такое.
0: Ради
2: руки,
0: Бога,
2: например.
1: Это они, да, привыкли.
0: Нет, это совершенно...
2: Раз окунулся.
0: И жесты показывает, да. Вот опять же на пейджер. Да, напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», номер пейджера 974-74-74-109-279 абонент. Нескромный вопрос, где вы жили конкретно в Кунцево? Видимо, анонимка, женщина. Фамилия, кстати, анонимка, Елизавета Анонимка. Я лично листал паспорт.
3: Анонимко.
0: Нет, анонимка. Анонимку, а, это ты имеешь в виду заместителя Орехово-Борисовского ГУВД. Сергей Валерьевич
3: Анонимку.
0: Я знаю,
3: он работал директором цыганского посольства.
0: Было такое дело, но оно существовало в момент, когда была мода на всякие автономии, продержалось 2 дня.
3: Да, лауреат Курского вокзала там, все.
0: Ну да, конечно. Так что насчет Кунцева, где конкретно вы жили в Кунцево?
3: В Кунцево филармония есть, Кунцевская областная филармония.
0: Ага, да.
3: Вот мы ее как раз закончили все, почти весь квартал.
2: Я Выхинскую закончил, я пока.
0: Вот говорят, такие слухи ходят. Я опять же все беру информацию с этого устройства. Может, кстати, ее не нам шлют, может, предыдущему хозяину. Вот. Тем не менее, отвечать надо.
3: Нужен круглый пейджер.
0: Тогда он должен быть в форме полусферы, и я буду его как-то одевать, видимо, как шапочку получается. Ну, что-нибудь такое, чтобы еще утепляться. Видишь, мигает.
3: Сама голова инь, а вот этот феня будет пейджер, это как янь.
0: Ты любишь ли ты смотреть в телескоп или в микроскоп больше? Скажи, пожалуйста. Это вот к Артуру вопрос.
3: Ну, я не знаю, я, как правило, расщепляюсь. Как
0: нет, подожди, ты от вопроса не уходи. Вот тебе поставят, например, телескоп и микроскоп. Впустят тебя в голую комнату, где стоит телескоп и микроскоп. Почему ты к первому вот подлежишь?
3: Это сложно будет вообще. Для меня это равноценная штука. Что туда, что сюда. Это для меня будет очень сложно.
0: Ну, ты видишь, как я, например...
2: Арик обычно сразу в оба. В оба направления.
0: Соня, а ты как будешь действовать? Вот представь, что тебя впускают в комнату, и вот стоит микроскоп и телескоп. К какому из устройств ты первому ринешься?
1: Я даже не знаю, как-то микроскоп вроде как в глубину смотришь, а телескоп
3: в высоту,
1: и то, и другое очень интересно.
2: На самом деле, если совместить два устройства, то есть как бы посмотреть в микроскоп через телескоп, вот...
0: Видна инженерная мысль.
1: Нет, лучше в телескоп посмотрю. Через микроскоп.
0: Кстати, лучше наоборот. В микроскоп через телескоп.
3: Через телескоп.
0: Мне тоже так кажется. Не, но с другой стороны, когда меня, например, так впустили, я завизжал, заплакал, забился в дальний угол, закричал, выпустите меня отсюда.
2: Да и умер вовсе.
3: Да, это вообще.
0: То есть я был очень испуган.
1: Даже не решился, да?
0: Даже вообще был, да. Мощнее испуган. Часто ли группа посещает мавзолей имени Ленина? Кстати, вопрос не решен. Смысл?
1: Каждую субботу и воскресенье.
3: Был, но мне кажется, это...
1: Арик один не ходит у нас.
3: Не, ну...
2: В такие места он не ходит.
3: Это может прикольно по-своему, конечно. Ну, как бы... Я не знаю. Ну, это как-то нужно... После чего-то вот.
0: Ну, нужно с детьми, с ветерком. После ветерки, вот ты знаешь, эти крутятся ветерки.
3: А, ну да.
0: Да, ну как это вот. С детьми обязательно, с семьей, там с тещей.
3: То есть атрибуты, да.
0: То есть какие-то должны быть ленты там и так далее.
3: Ну, так нужно, да, приколоться.
0: А вот вопрос к Соне тут тоже на пейджер пришел. Соня, замужем ли вы? А исходя из этого, следующий вопрос, вторая часть, я позже спрошу.
1: Это вопрос от юноши
0: без подписи,
1: или от девушки?
0: Без подписи, вообще без подписи.
1: Жаль, потому что если от юноши, то приезжайте к нам сюда.
0: Нет, я не пущу сюда его. На него и тазика нет. И это...
2: На самом деле, если от девушки, то приезжайте тоже.
0: Вот, это правильно.
1: И вам интересно.
0: Вот тут следующая сразу часть вопроса. Если, в общем-то, вы замужем, то каков был у вас свадебный наряд? Была ли это фата, дескать, или просто скромное белое платьице? Вот, и, соответственно, такой же вопрос, например, завтра там сочетание. Вот будешь ли ты одевать мощнейшую фату, и два мальчика в красном должны будут ее нести, значит, за углы, как это было на моей свадьбе. Я переносил фаты, количество немерено. Видите, какие у меня мощные, в общем-то, руки. Я могу поднимать столы, в общем-то, машины. А вот другие, они любят наоборот скромно. Одна у нас, например, вообще она, в общем-то, вышла в купальном костюме. Это была лучшая свадьба, как говорят очевидцы. Все отснято на видео.
1: Правильно, а зачем платье-то? Нет, ну у меня еще не было бракосочетания, фаты не было. Но я думаю, что, наверное, я бы была не в белом платье. Скорее всего.
0: Не в белом.
1: Нет, не в белом. Это точно.
0: Ну что же. Композицию следующую, как... Кстати, говорят, что хороший в эфире звук. Это прислал ей F. Светланов некто, говорит. Саня пишет, звук хороший.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Квартал». Вы можете задавать вопросы музыкантам посредством пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И вот следующий вопрос, нелишенный смысла. «Пишете ли вы музычку для грудничков?» — спрашивает нас Василий. Дело в том, что хорошая традиция есть у нас, классических композиторов, описать детский цикл. Там, например, Малер, брату, это самое, Евгений Малер, дядя тоже Малер. Тоже. Все они писали для грудничков какие-то...
1: Графика.
0: И графику лепили. И, в общем, и все делали, все. То есть обязательно должна быть какая-то детская колыбельная песня. Даже покойный Сидвишес, я знаю, под гитару мурлыкал колыбельные, часть из которых вошла, в общем-то, вот сейчас в аналы уже. В хорошем
2: смысле. Ну, конечно, пишем для грудничков. А как же? А как не писать? Как-то, в общем-то, как тут не писать, все равно и писать?
0: Да.
2: А чего ж не писать? А все равно и писать.
0: Все равно писать.
2: Знаешь песню, нет? Да. Нет, у меня действительно есть детская песня, которая должна была как бы быть в передаче популярной.
0: Угу.
2: Ну, меня зарубили, типа, что...
3: Не тут-то было.
2: Не тут-то было.
3: Не тут-то было.
0: Ты знаешь, кстати, вот сейчас, если ты начнешь исполнять, все мамаши поволокут упирающихся и хнычущих детей из теплых постелек к приемникам. По всему Москве будет... По всему Москве, я сказал. Не по всему, по всему, потому что Москва — это он, это.
2: Более гражданскую тематику.
0: Самец Москва.
2: Москва-самец?
0: Конечно. По всему Москве. По всему Москве будет это...
2: Самка Москвы и...
3: Нет, самки нет Москвы, есть только самец.
0: Самец.
3: Один самец такой. Такой грозный,
0: мощнейший, наш, да.
3: Настоящий полярник.
2: Самец Москва, да?
0: Самец Москва. И по
3: сейчас
0: всему самцу Москвы будут, в общем-то, раздаваться визги грудничков.
2: А химки?
0: И скрип. Ну, химки это скорее, знаешь...
3: Самка, 100%.
2: Химки самка.
3: Химки самка.
2: Вот песню давай про химки.
3: Давай, Ари.
0: Детская песня о химке.
2: Да.
4: Для детей специально. Ночная колыбельная.
5: Над московскою волной и над волжскою волной мост красивый удивленно свесился. Он один

0: Химки тоже самец. Самец мощнейший.
1: Мощнейший самец, да.
2: Мы надеемся, что все дети сейчас очень быстро уснули.
1: Нет, а кто самка? Кто самка в таком случае?
0: Ну, я думаю, что, скорее всего, это какие-то города-сателлиты. Ну, скажем, самка — это кто у нас, может быть? Ну, скажем, Воронеж.
1: Вот сейчас, кстати, из Воронежа могут приехать нормальные люди.
0: А чем плоха самка? Тоже хорошая самка.
1: За самку ответишь.
0: Опять же, давайте посмотрим, что тут нам пишут. Пишут массу. Да, напоминаю, что группа «Квартал» у нас в гостях. Любопытно, говорит, узнать, как отнесутся гости к идее совместного проекта со мной в качестве вокалиста. Артист Расторгуев, подпись.
3: Расторгуев?
0: Ну, так подписано.
3: Оля?
0: Ну, тут Оля. Артист написано. Кстати, почему до сих пор...
3: Классно, мне очень нравится, как он поет. Кстати, он классно поет вообще, супер.
0: Но он слишком это делается вот по Лесе Песневски как-то. Вот.
3: Ну и что? Это же фишка тоже.
0: Ну вообще да.
3: Энергия-то есть у него?
0: А мне больше нравится, как у него подпевает парень, который на бубне, он так и на мрачно говорит «Амнины». Ну или что-то подобное.
3: Не, прикольно, конечно.
0: Ну да. Далее. Саша, это уже ко мне. Что вы будете делать, когда вас уволят с работы, спрашивает Костя. Костя, ну как всегда, пойду в ГАИ. Опять назад в ГАИ работать. Дальше спрашивают про сиамского близнеца. И нельзя ли... Ну, про сиамского близнеца это не к вам вопрос. Да, это все, так сказать.
3: Может вырвать.
0: Нельзя ли, чтобы ваши гости исполнили... произведений. Нет, это нельзя. Так и нельзя. Семья Бурятовых, Лена и Сергей, поздравляют всех девушек группы «Квартал» с Международным женским днем, а также Ксенофонтова Николая. Но это, видимо, с наступающим мужским восьмым.
4: Это нахрен наши буряты там есть. Это наши великие буряты. Знаешь, Баирка, привет всем, что покажет здесь. Знаешь, как он орла в глаз стреляет.
0: Птица в глаз, это же совершенно жестоко. Кстати,
4: это очень меткий.
0: Вот говорят, я тут подумал недавно, вот, что гуманность человека определяется его отношением к животному миру. Да? Вот, например, есть же такие одержимые, в хорошем смысле, люди, которые там ухаживают в зоопарке за животными, за какую-то грошовую зарплату. Да? А с другой стороны, есть понятие, что человек, который находится в городской среде, он как бы далек от природы, значит, не может не быть гуманен. С другой стороны, в Непале аборигены, которые непосредственно в контакте с природой, вот в зоопарке прям... При мне жутко дразнили обезьяну мощнейшими палками. То есть вот слияние, скажем так, человека и среды, оно вот скорее не облагораживает все-таки человека, ну, в смысле, таком. Это было.
4: Ну, это как Баирка, вот, допустим, это... Саша, ты можешь... У тебя же машина есть?
0: А это что?
4: Ты можешь до Мадедова каждый вторник ехать, я буду передавать посылки для ЦПМНа в университете, учиться. Это каждый вторник, можешь, пожалуйста, иначе Баирка приедет, он, который, знаешь, придется каждый вторник ехать.
0: Согласен.
4: Он говорит, психолторды, гипсенды, гибелярные. Если хоть верхоты курмасата, парниковка, лаярская, все, сухолторды, ехать в Москву, сухолторды. Бесим харта под циплома, базаргур, усундали, гундурный, орлух, трамбон, все лорни, хассе. Нихассе.
3: Нихассе.
4: Музыка, ну-ка, сохрани-ка что-нибудь. Что-нибудь нормальное сохрани.
5: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Квартал». Живой концерт в реальном времени, подспудно обсуждение достаточно важных проблем, которые в основном вы, уважаемые, и поднимаете. Вот, кстати, пришел следующий вопрос. То есть, во-первых, просят вернуть хотя бы ремешок от барсетки, но, естественно, этого тоже у них не получится. Далее, вопрос от коллег-музыкантов. Тромбонист Алексей в курсе каких?
3: Ага.
0: Я не знаю. Ты в курсе, да? А, вот, все да. Понял. Вы такие веселые ребята. Ну, какую часть в ваших отношениях занимает денежный вопрос? Всех вам благ, удачи. Ну, я вот, например, наблюдал сейчас, как Артур ксерил там доллары, в общем, американского производства на нашем ксероксе. Я тоже это люблю иногда делать.
1: Нет, ну дело в том, что все свои отношения мы решаем только через деньги. То есть это самое главное. как бы, как я, воздух.
2: Я вот, например,
1: воздух.
2: С Сергеем, с директором, я с ним просто так даже не разговариваю. То есть, вот говорит, он мне пока деньги не
0: положит. Единичку пока не положит хотя бы.
1: Да. То есть, совершенно, если, например, что-то, например, вдруг ко мне, то я точно так же...
0: Ну, это совершенно нормальные отношения, мы тоже
1: да,
0: все
1: нормально,
0: здесь...
1: все понятно.
0: Нормальные отношения.
3: Передо мной вообще все в долгу здесь большую.
0: А вот это ошибка в твоих отношениях. Дал маху ты. Вот так. Далее, где Литвиненко и где Дедковский? Подпись Кирилл К. Ну, про Татьяну Литвиненко мы сказали, она уже почти закончила расклейку.
1: Мне кажется, ты сам уже ответил на вопрос.
0: А про вот второго где, господина я не говорил.
1: Где ничего. Литвиненко и где Саша Дедковский? Вот да. Видишь, два человека уже, да? Мальчик и девочка.
0: А, вот
3: и
0: это...
3: Янь опять.
1: Ахатина и Янь.
0: Далее, базитический вопрос. Где можно приобрести альбомы группы «Квартал»? Ну, я думаю, сегодня из окна мы не будем раскидывать
1: жаждущим. Нет, я объясню, опять же. На самом деле мы выпускаем альбом группы «Квартал» только на вот таких вот ленточных носителях, вот на бобинах.
0: Ну, то есть на стареньких.
2: Покупайте бобины.
1: Покупайте бобины, поэтому, то есть я думаю, что у некоторых сохранились магнитофоны.
0: А, кстати, магнитофон можно продать к
3: покупайте
0: бобине.
3: Бобины,
0: к бобине
3: да.
0: Магнитофон.
3: Смотрите как-то с нижнего ракурса на бобины, и вы поймете, где можно купить.
1: Где раки зимой?
3: Где?
0: Ну, это логично, конечно. логично. А какой у тебя дома магнитофон, Артур?
3: А?
0: А, неважно.
3: Что дома?
0: Да нет, это вопрос глупый. Его задала наша радиослушательница Татьяна Буланова. Я подумал, что, может, тебе будет неинтересно. Если интересно, я повторю.
3: Давай.
0: Какой у тебя марки дома холодильник? Спрашивает нас радиослушательница Татьяна.
3: Асфидл Мозглов.
0: Ты знаешь, старая, но надежная модель.
3: Конечно.
0: Старая, но надежная модель. Главное, что в него влезают, по-моему, около 15 окорочков сразу, мощнейших.
3: Ну, конечно, да.
0: То есть не приходится их поочередно вытаскивать, как наши вот несчастные, они делают, достают 5 пока оттаивают, остальные мерзнут. Потом, наоборот, они их меняют постоянно, чтобы не дать этим оттаять.
3: Единственное, что мне бабушке очень тяжело открывать крышку холодильника, она 15 тонн.
0: И сверху вот так открывается, как
3: и
0: у стиральной машины.
3: Открывается, да.
0: Это для тех, кто не знает особенности.
3: И ручка такая неудобная, аж вырезает.
1: Он иногда заманивает своих врагов себе домой и говорит, вот там вот в холодильнике есть просто такие вещи вкусные, и они
3: пыжатся. Ну, врагов-то не жалко, а бабушку жалко.
1: Пыжатся, открывают, и потом прихлопывают их крышкой. 15 тонн все-таки крышками.
0: Это нормально.
1: Через 3-4 дня уже можно...
3: А вот вообще-то у меня же бабушка здесь... А вот она как.
0: Она пришла, я вижу.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Теодора Алмазовна.
0: Я понаблюдал, я думал, вы девочка прям.
6: Сашенька, я слушаю твои передачи, и мне очень, в общем-то, нравится. Насколько вы, у вас уровень свободы высокий. Вот это мне напоминало, вот двоюродного брата Голицына, Виталий Голицын был такой, это был один из первых кутюрье. Мне как раз тогда, у меня мама приехала из Брюсселя, привезла мне платье, здесь декольтированное такое, с кринолинами. Вот, и я была с ним знакома, мне он очень напоминает, вас тоже очень интересный мужчина, волосы волнами, с лба на затылок, крупными локонами так на плечи спускаются.
0: Я знал его брата Афанасия, Афанасия Голицына знал. А, Артур, а можно я поглажу твою бабушку? Она ничего? Поглажу.
3: Да,
0: ну я аккуратно поглажу.
3: Конечно, ну, вот. Поглажу.
0: Хорошая, хорошая бабушка, хорошая.
6: Нет, я пожелаю, но я же не дура, что ты издеваешься. Значит, хорошая, что я собака, что ли?
0: Ну, а кто знает, знаете, время так меняет людей. Вы знаете, что прям бывало вот...
6: Ну, это ко мне не относится, ближе к духовному. Душа, она не имеет ни пола, ни возраста,
0: вот
6: ни национальности.
0: Вот началось.
6: Мне просто нравится музыка, вот, мне, во-первых, нравится панк-музыка. Я очень люблю Sex Pistols, допустим. Это одна из моих любимых команд.
0: А послушаем, о чем нас, вернее, вас хотят спросить в прямом эфире 203-19-22. А вот здравствуйте. Все наше внимание к вам обращено, уважаемые. Вы в прямом эфире говорите.
7: Алло.
0: Алло. Плохо слышно. Если будет так же плохо слышно, я буду прямо сразу убирать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, не стесняйтесь.
7: Там дышит, по-моему.
0: Там она
6: нет, вы знаете, задача. Я вот читаю эти мысли и слова. В общем-то, человек хочет спросить, а ничего, что я вот помолчу немножко? Он, наверное, человек пауза.
0: ЧП сокращенно.
6: Да.
0: Ну, это не знаю, я думаю, на усмотрение все-таки вот нашего Прохора. Дело в том, что Прохор всегда смотрит с подозрением в глазах на людей, которые молчат молчить, значит, что-то замышляет. Вот, например, вы, когда вот вас везут в автомобиль, да, в такси.
4: Я всегда
0: такси
4: спрашиваю, куда вы меня везете?
0: Правильно. Так же поступает любой
4: любой
0: радужный.
4: Любая женщина, конечно.
0: Конечно.
4: Я спрашиваю, куда вы меня везете? А может, могут завезти куда-нибудь, что-то вот...
0: Что-то случится, безусловно.
4: Не, ну, хотя, смотря кто, и, в общем-то, конечно, это еще нужно посмотреть. Какая музыка? Мне очень нравится, допустим, авангард. Если авангарда нету, допустим, там, если не играет Хожерчука, то меня, в принципе, уже нет, не возбуждает.
0: А вот маэстро Евгений Федорович, как вот вы относитесь к творчеству? Я вижу у вас, уважаемая бабушка, во всю майку его портрет. Евгения Федоровича с палочкой.
4: Ед Пейдж.
0: А, то есть вы как-то с ним вот на таких в основном, да? Ну, давайте послушаем телефон. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Меня зовут Аркадий Соломонович Пиндоль.
0: Здравствуйте, Пиндоль.
8: Я хочу такой вопросик у вас спросить. У вас там тазики у всех?
0: И это есть.
8: А вот я хорошее у всех настроение, видимо, какой-то у вас особый рецепт вот этой воды, которая там. И прошу вас, вот этой вот бабке дайте тазик, она ведь еще не получила, потому что слишком болтливая и музыки мало. А ваша, видимо, вода умиротворяет людей, поэтому, Саша, дайте рецепт вашей укропной воды, которая у вас.
0: Хорошо, хорошо. В принципе, наша укропная вода делается из листьев клена, как правило. То есть, по идее, потому что название может быть любое. То есть, можно, например, назвать там это, скажем, метелицей, летнюю лужайку и наоборот. Поэтому мы называем укропной водой, в общем-то, кленовый отвар элементарный. Причем вот из скелетиков, сокращенно СК, скелетики клена. Ну, сокращенно СКЛ. Скелетики клена вот от самих листиков. То есть целиком листики не идут. Может, что-то бабушка вышла куда-то прям. Ну да ладно. Вы уж ее не
9: она ушла, ну да, она.
0: Она не уйдет куда-нибудь в буран.
9: Не, она когда надо, она появится, мне кажется, всегда. Она читает мысли, а человек уже такого уровня, что, в принципе, там не надо. Вот там уже телепатия, телекинез и вообще все на свете. Все
0: практически как у буддийских монахов. Разговор, в общем-то, идет напрямую. Без трансляции, так скажем. Ну да, ну что же, к музыке видимо.
9: Она
0: да.
9: Здесь, она шапки-невидимки просто сейчас пока стоит.
0: Шапки, то есть я чувствовал, что когда я ее гладил, наросты какие-то вот были. Я так...
9: Типа сталактиты, сталагниты, там да, есть эти... нижние и верхние наросты.
0: То есть верхний, нижний, это боковой такой круглый у нее загнутый такой хороший, да, очень характерный. Очень
9: на него можно пальто повесить.
0: О, нет, ну она все-таки низкая старушка, будет пачкаться пола.
9: Ну, она же, когда нужно, высокая становится, и все такое.
0: А, то есть автоматически повесил, становится. Она просто, как-то в заляпанной поле как-то срам.
9: Да, да потом вообще неудобно, женщина же. Да. И моя бабушка, я вообще так не позволяю с ней так обращаться.
0: Да, правильно.

0: Артур Дюмонт-то помогает, он гвозди тут пока забивает. Пока Таня обои клеит, он гвозди бьет.
1: Саня Дитковский забивает гвозди, а Таня клеит обои сюда.
0: Арик тогда что же делает?
2: Прям композиция предвестила просьбу господина Шишко, автора песни про клен, который просил вас исполнить ее. Ну, про дерево что-то там прозвучало. Про девок и про дерево. А это ведь главное.
3: Нет, клен кудрявый, да.
2: Клен кудрявый.
3: Клен курявый.
2: Это ива кудрявая, клен он плакучий.
3: Да.
2: Так вот, да.
3: Ну да, в принципе.
2: Послушаем, что тут нам пусть Соня споет нашу сольно. Так вот есть. Ничего я сам не придумал. Я и слов таких не знаю. Сольно нашу. Я бы не смог сформулировать так эту просьбу, понимаешь?
3: Сольно. В конце сольно.
2: Сольно. Сольно. А, сольно. Это подпись сольно, видимо.
0: Нашу это имя?
3: Нет. А, соль, а нашу.
2: Да.
4: Сильно нашу. Может, сильно нашу.
3: Ну, вообще у нас группа, в принципе, как мы до того, как были квартал, у нас группа раньше называлась «Орнамент 78».
2: Я видел такой тоже. Вот на ВДНХ был павильон. И там как раз вот в 78 году они облепляли. Там был замечательный грузинский ресторан. Ну, тоже да. С такими, я помню.
3: Нет, «Орнамент 78».
1: Началось все не с этого, началось все с того, что мы все обезумели от популярности.
3: В свое время.
1: Потом появился «Орнамент 78». Ну и так далее.
2: А еще был замечательный, я помню, ансамбль «Ареро». Я не знаю, почему мне пришло это в голову, но очень...
3: Отличный, кстати.
2: Смешной был, хороший ансамбль.
3: Сколько они верили... И все им верили тоже.
2: Верили, да.
3: Когда верит, то как бы...
2: А вера есть любовь.
3: Конечно. И воля.
2: Нет, но воля — это следующее. Воля — это когда нужно заставить полюбить.
3: Ну да.
2: Или
3: да,
2: поверить. Да. Воля и сила — это одно и то же уже. Ну так что, Соня, как насчет сольных каких-то номеров?
0: Значит, песня. Саня ее знает, но это не наша, это получается ваша.
2: Ну да, я
0: не,
2: так
0: не про наших, а про ваших.
3: Ну, под ваших.
0: Под
3: ваших.
2: Кстати, неправильно говорить, вот ихние нельзя говорить, надо говорить ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя.
2: Ихя.
0: Ихя. Песня ихя.
3: Песня под ваших.
0: Песня такая. Возле дома ходит парень. Еще раз. Ходит парень незнакомый.

0: скажет ничего, и кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, и кто его знает.
1: Та-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дам.
2: Ча-ча-ча. Кстати, вот и подпись пришла от человека, который сказал Оскар Аганекта. Оскар Ага, там нога еще надо было дописать, потому что Ага такого слова нет.
1: Оскару привет большой. Ага. Оскар Абдулханович.
2: Вот я и в последнее
1: его,
2: время...
1: подруги, дочь вождю индейского племени Нихуассе, то есть нам-то поху, Лени.
2: А в последнее время я часто думаю. Вот, вот о чем, например...
1: Вообще просто и все, да?
2: Да, просто... Если вот, например, меня сейчас забросили, скажем, в деревню Дубки Пермской области и сказали, отсюда ты не выйдешь. Я так думаю, чем бы я занимался в деревне Дубки Пермской области?
1: Да вообще, мне кажется, там свой микрокосмос.
2: Вот, а вот представь себе, например, тебя бы поместили в такой свой микрокосмос. То есть, ну, к примеру, ты бы вышел там с дудуком, стал бы гудеть за утреннюю на дудуке, а тебе бы сказали, типа, боятся все наши коровы и тёлки просто этого. И сказали, вот иди лучше трактор, к примеру,
1: да,
2: почини.
1: Да, с деньгами ехать.
2: Вот, вот, вот. Знаешь, эта же мысль пришла и мне.
1: Да.
2: Да. Давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам. Безгранично и беспредельно уважаемый.
3: Доброй ночи, уважаемый Александр. Я бы даже сказал доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Надо, наверное, представиться. Меня зовут Владимир. Очень приятно.
2: Аналогично.
3: Вот, и у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что ваши, вернее, альбомы группы «Квартал» выходят на бобинах, только на бобинах. Вот у меня такой вопрос. Выходит ли что-то у них на перфокартах или перфолентах, так как бобины, в общем-то, меня не устраивают. Вот. И еще я хочу пожаловаться на операторов пейджинговой компании, которые халявят и, наверное, пьют.
2: Угу.
3: Это все, спасибо.
2: Спасибо, до свидания. Ну, оператор там вообще он один человек, а, честно говоря, вся пейджинговая компания. Это
1: на перфокартах тоже выходило, но на устаревшем языке Кабол или Фортранд, вот в таких форматах.
4: Фортранд. Нет, но на Каболе, на Каболе это да, у нас выходило, да. И сейчас выходит, и сейчас. И у кого есть машина BSM6. И да, еще сохранились. Мы можем выслать наложенным платежом перфокарты с нашими великолепными чарующими звуками.
1: И видео на ВПР можем выслать. Да.
2: Ты знаешь, кстати, просто сейчас уже настолько наука шагнула вперед, что мало пользователей. Вот этой машины сейчас вам электроника 60 распространена вот более.
4: Нет,
2: такие.
4: Но это больше, да, конечно. Но ведь мы же не ищем
2: легких путей. Да, совершенно верно.
4: То есть BSM6 только, потому что вот именно вот такая публика нам нужна.
1: Или можем выслать гриб.
2: Вот, кстати, это хорошо. Я тоже обычно так... Но я обычно по почте это делаю.
1: По почте, да. Информация, и все, можно сразу как бы все.
2: Кстати, еще хорошо прятать его где-то в гостях. Бывало, запихнешь кого-нибудь за антресоль или за шкаф, он там лежит, то есть человек не догадывается, что у него он лежит. А тебе это приятно, ты знаешь, что ты вроде как наследил, там вроде он лежит, знаешь, ты вроде как уже причастен.
4: Гриб, да?
2: Да, да, конечно.
4: Иногда такой гриб получается, Саня, что просто...
2: Потом нужно возвращаться и забирать, потому что жаба душит. Я тоже так на положь бывал, гриб, а через год думаешь, что ж я дурак сделал-то? И вот начинаешь, а глядишь, они говорят, а он уже съехал, они тебе говорят.
1: А он все равно, съел. Но грипп, он все
4: хозяин
1: равно вовремя может прийти. Он как бы кому надо и вовремя приходит. То есть раньше времени он все равно не придет.
2: А про него же, говорят, входит без стука.
1: Да, конечно.
2: Так что, ну, следующий телефонный звоночек. Попарно будем, да, звоночки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Да-да-да.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, и вам того же.
5: Вы знаете, я сейчас слушаю вас с маленького магнитофончика Sony, который называется. Мне очень приятно вообще, что вы не спите в такой поздний час. И я бы хотела, если можно, услышать песню «Где же ты, где» в исполнении группы... Ой... Красивые девушки, их 4 штуки.
2: Извините, это, наверное, вы имеете в виду 4 вот соска на вымени у животного.
5: Нет, не надо.
1: Не
5: так,
1: надо,
5: так, Саша, упошлять вообще.
2: Нет, а как? А как вы говорите, девушки 4 штуки?
5: Ну, я, может быть, немножко грубо выразилась.
2: А, извините, я тоже. Я просто правильно отреагировал, да.
5: Вы знаете,
2: извините, давайте, чтобы нам вместе не гадать, вы вот позвоните как-то знакомым, может, чтобы название нам четко сказать, и мы обязательно споем все вместе, вот, ну, потому что так, что мы будем сейчас заниматься кроссфордами, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
6: Алло, это Аденаки, студии пополнит ли?
2: Да.
6: Артур Пеляйна, можно нет телефона-то? Это я хотел поздравить Сулан-Удэ, однако звоню. Это ваша музыка шибко хорошая, однако. Это хорошо, это что такая группа есть вообще. И мы очень рады, и все и охотники, и рыболовы, однако. И Соню, однако, любим это.
7: Это музыканты у вас есть, нет ли?
6: Нет, понятно. И у меня такой заказ будет, однако. Можно ли песню спеть хорошую, однако?
7: Самому тебе?
6: Не, мне нет. Сони, например, и тебе, и вашей группе. Вот эта песня, этих ксенофонтов вы поете с бревном веселю. Вот эту, пусть он споет эту.
2: Хорошо, кстати, вот видно, что ты, Артур, не работал никогда в ресторане, в ресторанном музыкантом. А то бы ты сразу автоматически ответил: бабки в руки, будут звуки, или что-нибудь из этой серии.
1: А вот сейчас будет, кстати, вот.
0: Сейчас будет замечательная песня.
1: Любомир, композиция Любомир. Композиция Любомир.
2: Любомир, это сие имя, я так понял.
1: Для кого заказ?
7: Для Абдулхановича.
8: Жил-добыл на белом свете добрый рыцарь Любомир. Во многих схватках был он первый.

0: Все. Спасибо.
1: Это прям такие Ференс-Лист. Практически по композиционности, по замыслу, я бы сказал, по ораторийности. А вот хотелось бы узнать...
2: Или Энгельберт Хампердинг.
1: Ну, это ранний, когда он еще занимался хореографией, в общем-то, ставил танцы и так далее. Вот ходят слухи про тебя, Артур, это опять же с пейджера, что ты в детстве занимался фигурным катанием и даже брал мощные призы. Насколько это правда? Если не правда, так скажешь. Если правда, тоже скажешь.
2: Не, на самом деле, если вот честно говоря, я просто вот, ну, по-честному хочу сказать, что я на коньках кататься не умею.
1: А не обязательно, я, ну, то есть умею... фигурное катание может быть на подошвах.
2: Я занимался моделированием фигуристок, которых я запускал на веревке, вот как планеры самолеты, знаешь, вот.
1: А, я помню.
2: То есть они у меня на веревке фигуристки катались.
1: Да.
2: В пачках.
1: Ну что, обратимся к телефонным звонкам. Одевай вот эти вот черные предметы. 203-19-22 и ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопросы к группе «Квартал». Это все те же коллеги-музыканты.
4: Здорово, Павла.
3: Здорово, Алексей. У меня такой вопрос. А как поживают белые птицы и белые ли они на самом деле?
1: Спасибо. Кстати, я так немножко к птицам хотел вернуться. Недавно по телевидению показывали птицу с таким кривым носом, это фламинго называется, которая залетела в Иркутск при температуре там 30 градусов, и вся из такой вот оранжевой или такого типа креветочных панцирьков цвета превратилась в такую в серую совершенно. Я ей послал туда пару мешков креветок, но по дороге их съели оголодавшие железнодорожники. Так что все обязаны сейчас, в общем-то, закупить панцирей и отослать. Панциря — это креветки. И отослать, в общем, панцирей птицы. Что-то не то сказал я, да, как-то вот странно.
2: Ну, номер счета просто сказать, все.
1: Да, то есть на счет, что приходили панциря.
2: Конечно. Пошлют, конечно.
1: Ну, а про белых-то как птиц?
2: Про белые. Ну, в принципе, это как, они сейчас уже были раньше только белые, сейчас как бы и белые, и черные, и между ними там все. Белые же сложный цвет, они одновременно в них и розовый фламинго, и птица в аршоте, которая живет в ванной комнате.
1: Вот. Языковый вымяк тоже он постоянно линяет.
2: Потом есть такая птица дрочит.
1: Есть. Она живет, кстати, в предгорных таких в низинах, и то есть у нее все стремление наверх. Она соскальзывает ногами,
2: она цепляет. Она летит прямо,
1: влетит, и, да. Соскальзывает. Да.
2: Нет, Варик, подожди. У тебя же была же целая история, легенда. Можно даже
0: Дрочит.
2: Да.
1: Безусловно, я это
2: первый
1: имел
2: толик, да. Толик первый. Трочит, значит, это птица, которая летит постоянно вокруг земного шара, и она вот трочит, как бы.
1: Ну да.
2: Постоянно летит, да. Вот. И...
0: Нет, ну все же по-разному, правильно?
2: Да. И вот она в конце вот концов трочит. Устает. Успокойся, Леша. Смотри.
0: Не волнуйся.
2: Как, знаешь, когда мы рассказываем эту историю, Алеша, он самый молодой из нас, ему пока еще 44 года. Пока еще.
1: И он так воспринимает болезнь.
2: Вот, она летит, и когда она устает, она стримглав прямо спускается вниз и втыкается клювом в такой в эвкалипт громадный. Уже в преддвериях Амазонки там. И она втыкается, и от удара у этой птицы утрочит, у нее отваливаются яйца. И они падают в такие лунки, которые внизу.
0: Подожди, мы с самого начала сказали, что это птица только мужского, мужские особи.
1: Самец.
2: Она когда втыкается в этот...
0: Как Москва.
2: Да. Она втыкается в дерево клювом, и тут сзади ее поджидает другая особь. Эта птица загибал.
0: Засадил.
1: Ну, это засадил, это уже более взрослая, то есть особь там, по-моему, после трех лет уже, а оперок загибал. Огибал, это еще молодец, молодой. Да.
2: И она прямо подлетает к ней близко, и прямо между ними удар такой происходит, она сзади.
1: Состыковка называется у орнитологов.
2: Да. И от этого всего у птицы трочит, отваливаются яйца, и падают такие специальные лунки, и вылупляются новые трощинята, опять они летят.
0: Мужские особи.
2: И уже взрослеют, уже по пути эти птицы. Птица превращается в настоящих гордых птиц, трочит. И потом они опять в это место преддверии Амазонки, опять клювом здесь загибал, опять яйца отваливаются в лунки, опять вылупляются, и вот, то есть, как бы,
1: к сожалению, с точки зрения загибала, вот с точки зрения птицы загибала, вот практически период размножения птиц трощиц, он как вот у мушек дроздофила винных, то есть потому что загибала, он живет там значительно дольше, вот, в общем-то, состыковывается с огромным поколением, было уже с прабабушкой трощит, ну, в смысле, с прадедушкой, и так далее. Он выползает, и, кстати, это легенда местных племен уже, вот, то есть птица загибала.
2: Нет, ну, на самом деле, Саня, вот вообще у этой легенды очень печальный, хотел сказать, конец, но на самом деле не буду, печальный финал.
1: Финал.
2: Дело в том, что вот эта птица трощит после того, как ее вот другая птица загибала, вот как-то вот, состыковка когда произойдет, птица трощит, она погибает. Вот и та, новые, которая. И новые, новые.
4: Да,
2: обычные
4: две. Он говорит, дрозофила, да?
1: Да, да, да. Да. Ну, то есть практически сразу, да. А вот эти вот это молодые, проблема. Это своего рода такая механическая почковка. То есть, ну, если, например...
2: Ну, конечно, там... они же мужчины как бы участвуют.
1: Да,
2: одни мужчины.
1: Безусловно.
2: И яйца отваливаются, и вылупляются новые.
1: Причем ведь бывали такие моменты, что происходила состыковка со случайными путниками, которые вот просто садились, вот загибал, он вылезал, и не разбираясь, в общем. А потом приходили жалобы просто. Да, лесников мало. Я помню, мы уволили.
2: Нет, дело в том, что на самом деле, вот место, они же все, на самом деле, прилетают в одно и то же место, потому что их путь...
1: то есть у них ограниченное количество оборотов все-таки могут сделать.
2: Вот, а дело в том, что на самом деле это место, оно заповедное, охраняют очень усиленно службы безопасности, потому что если вдруг какой-нибудь человек туда забредет, то может получиться какая-то вот такая неприятная история.
1: Неприятно.
2: И вот говорят, что самолет похож на птицу, человек у природы как бы берет технический вот, прогресс. Вот такой спорт, как гольф, допустим, в гольф играет. Вот эти лунки, они как раз были взаимствованы у
1: этих птиц. А скажи, пожалуйста, от гольфики у кого были заимствованы? От гольфа или нет? От гольфики. Я вижу, что многие из вас в гольфиках, и я сам в гольфиках, и все мы в гольфиках. Вот такая странная часть туалета, как гольфик. Откуда она произошла? Я знаю, что занимался изучением истории.
2: А мне кажется, когда вот женские особи танцуют танец яблочко, допустим.
1: Или джингу.
2: Или джингл, да, да.
1: Нет, джинга.
2: Ну, как бы...
1: Танец джинга.
2: Джинга? Джинга.
1: Джинга.
2: А как он выглядит?
1: Джинга?
2: Да.
1: Ну, это клубы пыли, и в пыли они топчутся ритмично.
2: Такая, да? Принимает причудливые формы.
1: А там не видно форм, потому что из-за пыли не видно.
2: Да-да, ну, тот, кто видит насквозь, у него типа сканер есть, он может увидеть.
1: Или струями он может струить, в общем-то, прибивать на пути своего зрения вот эту всю пыль и видеть такой, значит, струйный коридор.
2: Да, при определенной турбулентности.
1: Да, осадки-то. Так что с гольфами?
2: Гольфы, ну...
1: Как слишком вот, много, значит, это Volkswagen гольф, гольфы, игра в гольф, гульфик.
2: Может быть, и гольфик был.
1: Гольфик. То есть вот все это как-то очень нездоровая у меня ассоциация. Ощущение, что все люди в гольфах ездят в Volkswagen Golf играть в гольф.
2: Я думаю, что это атрибут трагический, очень атрибут несчастья. Почему могу рассказать? Просто, ну, вот у меня один знакомый парень, вот, ну, он как-то вот подошел мне и сказал, он говорит, ты, говорит, Маринку мою помнишь, Маринку? Я говорю, ну что, помню. Ну, ты помнишь, я жениться на ней все хотел. Я говорю, ну что? Что, я голову, короче, ей голову отрубил. Я же, помнишь, пришел, она меня ждала, я пришел, подарил ей гольф, и там все подарил. А захожу к ней позавчера, ну, думаю, раз с ней туда-сюда. Она меня целует сюда, потом сюда вот под глаз, сюда, потом сюда, ну, где нос здесь заканчивается, здесь, потом сюда, опускается ниже вот так сюда, в шею целуется, потом опять сюда, когда в лоб привинула, сюда опять, где вот так грудь меня поцеловала ниже, где вот так пупок, и туда ниже целует, туда идет сюда, и прямо туда, и как замочил, во флёрше оказалось, а я на ней жениться хотел, только ты никому не говори.
1: Между нами останется. Ну что, музыки, да? Музыки как?
2: Ну, конечно. Грустную песню надо спеть.
1: Опять о детях, да?
5: Слов даже не знаем, что играть.
1: Ну, о детях, наверное, песня.
2: О детях. Эта песня не о детях, а про детей.
0: Продиси. Есть Продиси?
5: Продиси.

сержант на границе настоял на своем. Признайся, лазутчик.

0: извините.
1: Песенку человек поставил.
0: Сейчас.
1: Да.
2: Здравствуйте. А будьте добры, пожалуйста, что-нибудь из «Машины времени» или вот в «Воскресенье». Можно что-нибудь сделать?
3: Конечно, можно.
1: А в чем проблема?
2: Будьте так добры, пожалуйста.
1: Хорошая песня была. Кстати...
3: Только за парнус.
1: Присылайте нам сперва, как говорится, правильно, правильно. Бабки в руки, будут звуки. Кстати, интересная тематика. Например, люди говорят, я хочу по телефону вам поставить песенку. Это я помню, мне все время звонят и говорят, Саня, поздравь по телефону кого-то. Поставь по телефону песенку. А я всегда говорю, ну хорошо, что такие люди не играют в докторов. Там, представляешь, типа там, пойди поставь, например, дяде клизму.
3: Или банки, да?
1: Представляешь, а банки, как вот... я видел один раз мужчину, которому ребенок банки поставил, играл, в общем, ребенок, это вообще страшное дело. Он к нам пришел потом, вот у нас что-то внизу травмпункт был, я там...
3: Ожога, да?
1: Нет, кости поломаны. Так. Ну, еще телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вот один вопрос. Помните ли вы свою самую первую песню? Если вспомните, то хотелось бы услышать. А второе у меня пожелание. Я знаю, что вы первые исполнили песню «Учкудук триколодца». Вот не знаю, правда или нет.
1: Спасибо за вопрос.
5: Нет, на самом деле это неправда, потому что песня «Учкудук триколодца» первым исполнил...
1: По-моему, Лариса Вероника Долина.
5: Вероника Долина, да. Mm-hmm. Вероника Долина и оркестр, краснознаменный оркестр Северного Балтийского...
1: Под управлением Георгия Меладзе. Тогда еще... Джонатана.
5: Джонатан Меладзе. Совсем другой человек, но тоже достаточно известный. Ну, в общем-то, как и мы все.
1: Да, безусловно. А насчет первой самой песни?
5: Первая песня?
1: Да.
5: Ну, я даже не знаю, стоит ли об этом говорить ночью.
1: Я тоже почему-то подумал, что...
5: То есть, если ты уверен, Сань, то я, конечно, сейчас скажу. Но, по-большому, тогда нужно сейчас всем встать.
1: Тогда лучше не говори, не надо.
5: Молчи.
1: Послушай, может быть, последнюю песню.
5: Давай.
1: Сингла.
5: Отлично.
1: Пьеса. Thank you.

0: И опять же еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал». Мы продолжаем, в общем, прослушивание концертов в прямом эфире, также общаться с вами. Но сейчас я думаю, что, может быть, какую-нибудь послушаем живую пьесу, поскольку треки уже назвучались, целых три назвучалось трека. И хочется, скажем так, живой акустики, особенно вот ему, потому что я вижу, что он высовывается из этого угла, и хотя лицо у него достаточно помятое, но он, видимо, здесь живет уже вторую неделю и может представлять опасность для утренних, когда они придут. Мы вроде мы не приготовили ничего, они как-то обычно готовы к тому, что их будет с утра ждать, там, яишенка, омлетика, а мы как-то сегодня решили.
1: Живот, а у него тем более сейчас новый живот, он английский купил себе в магазине «Бульдог» вот здесь через дорогу.
0: Ну, ты видишь, представляешь, то есть...
1: Английский живот новый.
0: Он еще боится его сейчас это каким-то образом там помять, еще что-то, потому что он же в кредит взял, то есть, а это всегда над ним висит.
1: А как удалось ему, он с волосней больше вот как бы стоит, а он взял меньше и в кредит еще, и с волосами живот сразу взял.
0: Так он это самое, он же отдельно взял волосню-то. Там же, если взять без волосни, то есть и волосня отдельно, получается дешевле. Вот лучше так. Ну, правда, приходится клеить, еще трата на клей. А клей он у главного взял, от стола при мне. То есть стол просто отковырнул ногтем и взял. Поэтому клей получается, а время ему все равно девать некуда. Он сидел, клеил тут.
1: Ну, а с другой стороны, жалко, знаешь, ждать, пока она сама появится, волосня, тоже, знаешь, не имеет смысла.
0: Не имеет смысла, а может даже до старости. У нас один все говорил, да, типа, я, говорит, удивлю вас, удивлю. И, в общем, сидел здесь, и его, в общем-то, как-то даже лелеяли, там, массировали периодически, подносили ему все. А он обманул надежды, ожидания. То есть прошло, по-моему, лет 8. Вот, ничего не появилось. Но он был уверен, что будет.
1: У меня у старшего брата уже все.
0: То есть нормально,
1: уже,
0: да?
1: Уже появилось, да.
0: Ну, знаешь, нужно посмотреть, потому что есть вероятность, что может произойти обратный процесс. Это бывает. Вот сегодня раз, потом начинает назад рост.
1: То есть обратный рост туда, внутрь, да?
0: Вовнутрь, конечно.
1: То есть в зависимости от того, куда человек посмотрел, в микроскоп или в телескоп?
0: Да, у него этот рост. А ты знаешь, вот у нас в бытность моя работа в стоматологическом кабинете, у нас здесь вот я, причем, чтобы мне поставлять пациентов, просто на улице их находили, приводили, достаточно насильно иногда, вежливо, но насильно. Вот, значит, лечил. Один сам пришел, говорит, вы знаете, у меня, говорит, во рту дома вот. Ну, прям, я говорю, ну, дескать, думаю, может, вам лучше к главному все-таки пойти, печать поставить, про там как-то еще, или посмотреть, какой тот волосяной наш себя чувствует. Он говорит, не, точно, я открываю ему, значит, это подперкой, да, вот, ну, и право, там, дома, в общем, окна светятся, люди ходят там, вот.
1: Я, внутри,
0: в общем,
1: да?
0: Да, прям вот вместо зубов дома, там, вот, балконы, бельишко сушится. Вот. Ну, я все сфотографировал, но он в этот момент от вспышки испугался, произвел заплев объектива, так что документов не осталось. И так мощно у него, потому что все дома, они прям повываливались, все побились. Вот. И, в общем-то, то, что уже они потом приехали, говорят, дескать, ты что нам мозги, говорит, пудришь? Ну, я говорю, да нет, правда было. Они глядь туда, а там одни эти десны, он так ими шамк-шамк, шамк-шамк.
1: И удивленно смотрит, да?
0: Да. Вот, и с обидой, с такой, с другой стороны, и с благодарностью. Глаза, как у оленя. Добрые-добрые.
1: Ну, и язык вкусный, кстати. Олени языки, они...
0: Мощнейшие. Шершавые. Вот и думают, что бобры деревья обгрызают, ты их олени зализывают.
1: Конечно.
0: Ну что, пьесу какую-нибудь, как...

0: Ну, я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Ваши вопросы к группе «Квартал». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте,
1: уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости.
0: Здравствуйте.
1: У меня вот такой вопрос назрел. Как вы относитесь к тому, что на нашем телевидении перестала звучать этническая музыка? Вот ведь раньше, я помню, был фестиваль «Радуга», кажется, так назывался, да? Вот, там выступали вот племена с песнями и плясками, вот. И как вы относитесь вот к тому, что эта программа не стала, и вообще как относитесь к этнической музыке? Так вот, у меня вопрос.
2: Спасибо.
3: Ну, это очень плохо, на самом деле, как бы. Но, а с другой стороны, ее же нету музыки, как бы, вот, оно как и есть вот так вот. Вот сейчас такая ситуация, просто нету. Много чего нету, и много что есть. То есть другое взамен этого. Вот. А зато есть тяга к этнической музыке послушать. А раньше, как бы, может, было у кого-то, там, кто-то переключал каналы, чтобы послушать роллингов, допустим,
0: да. Да. А сейчас действительно, я думаю, что это даже специально сделано, дабы пробудить к чему-то интересному. Нужно, да, это что-то, да, создание.
3: Вот вам же интересно, что сейчас появилась опять этническая музыка. И... А потом этническая музыка, как бы она становится, это народная музыка. Все хорошие песни, они этнические, я считаю. По-своему. Любые вообще. Вот. А вы еще на проводе, да?
0: Нет, вы уже я. Уже это нет, уже. Да? Да. Ну, сейчас мы послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Да-да-да.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, вы не волнуйтесь, говорите нам. Все нормально. А? Мы вас хорошо слышим, не волнуйтесь, говорите, да.
4: А заказать можно?
0: Заказать. Ну, мы не обещаем, что прям быстро привезем. Вот. Но постараемся, да. Что бы вы хотели, я записываю.
4: О любви что-нибудь.
0: О любви. А, ну хорошо, спасибо, сейчас.

0: А может быть теперь что-нибудь о животных? Ну, животные там, дескать, братья, там это меньшие сестры. Опять же, нельзя же говорить сестры, надо говорить сестры, да? Поэтому, когда мы говорим, куда ты звонишь? Я звоню сестре. Нельзя говорить сестре, надо говорить сестре. Ну, правильно, давай разложим, да? Кто сестры? Кому? Сестрам. Да. Кому звонишь? Сестре.
1: Сестры, да.
0: Сестры.
1: Ну да, да.
0: Кто может с нами поспорить?
1: Ну, конечно, да. Как вас зовут? Меня зовут...
0: Сестра.
1: Сестра, да. Сестра. Ну и что сейчас делать будем? Про животных рассказывать? Я очень люблю кошку Ляля свою. Она самое нежное животное, которое только я видел вообще. Она, во-первых, толстая, у нее... Вот такие вот эти телеса, ее приятно потрогать, у нее жир, представляешь, Сань?
0: То есть, у кошки, да?
1: Да, да. И она ложится и так прямо как сфинкс лежит, засыпает, смотрит в глаза и что-то такое все вот. Если повернешься, она перекладывается на бок тоже.
0: А вот скажи, ты обращал внимание на начинающую, так сказать, повышаться активность вот злобных собак на улицах? То есть, вот, например, года два назад собаки на меня лаяли меньше, чем сейчас. Вот, например, сегодня был пик лая. Так, совершенно пел сокращенно.
1: Я знаю, почему.
0: Да, почему? Нет, ты не говори только потому, что у меня к ботинку привязан вот лисий хвост. Это для красоты и ничего общего.
1: Нет, я действительно скажу, почему. Потому что раньше... Ты как бы вписывался еще в общий формат. Еще что-то в тебе осталось, понимаешь, ага. В общем формате. А сейчас у тебя даже вот как бы вообще свой формат, понимаешь? То есть, и они не врубаются. А собака — это единственное животное, которое служит человеку. Она, и она перестает врубаться. Кому ей надо служить, если человек вообще не в формате? То есть, она
0: то есть как вообще реагировать?
1: Да, как еще реагировать? И у нее, естественно, агрессия как бы.
0: А знаешь, какой ужас я испытал?
1: А вот кошки, наверное, больше тебя начинают любить, да?
0: Кошки, но дело в том, что у них такая любовь, они подсматривают за мной все время.
1: Да,
0: куда они сунутся, отовсюду торчат, смотрят, смотрят. Тут был ужасный случай, не дали, как позавчера со мной. Значит, я ехал на автомобиле, вот, и меня остановил, как водится, милиционер для проверки документов. Я ему открываю форточку, значит, подаю документы. Он, значит, смотрит так с ужасом, бежит к патрульной машине и кричит: то Вася, Вася, за рулем никого нет.
1: Ну вот Теодора Ломазовна же тоже как бы нет.
0: Нет, представляешь?
1: Бабушка ты моя, одела шапку не видишь, Теодора Ломазовна. Как бы. Но когда надо, она появится всегда, то есть вообще нет проблем. Как бы так получилось, что или она на тебя шапку-невидимку одела, бабушка моя. Понимаешь, или ты сам?
0: Позавчера я бабушка не знала, что я.
1: Не знала,
0: что
1: конечно.
0: Саша, расскажите, пожалуйста, как правильно надевать противогаз, спрашивает наш... Нас боцан. Ну, в принципе, лучший противогаз это как? Это маска водолазная, самая элементарная, и трубка соответствующая, да?
1: Ну,
0: вот, берете ватку, на ватку нужно пописать, забить этой ваткой эту трубку, налить в ванну, окунуть туда голову в маске и дышать, конечно, с трудом, но через эту...
1: Дышать, да?
0: Нет, а это не хлор, если вы туда пописаете, это лучшая дезинфекция. То есть это в том случае, если нет противогаза под рукой. Если он есть, то все равно он наверняка у вас просроченный. Поэтому одевать его нет смысла.
1: Да потом поры тоже, понимаешь, они надо тоже как-то отдохнуть им, правильно?
0: Безусловно, безусловно, поры.
1: Не любят отдых поры.
0: Поры, да.
1: Я вот, допустим, практически сегодня даже и не накрасился вообще.
0: А
1: ну
0: я
1: так, губы контуром подвел и все.
0: Я только вот сзади затылок, вот там под волосами, там всегда крашу. Ну, все-таки, потому что привычка как-то уже выработалась.
1: Опять же, летом тоже все потеет, и как-то хочется, чтобы отдохнула кожа. А ну, как бы не всегда это получается, и иногда как накрасишься, вот так переборщишь, и тоже нельзя так красить.
0: А я, кстати, видел людей, которые летом, чтобы как-то вот освежиться там, или там отмыться от пота, они друг друга заплевывают, обтирают и идут дальше, я наблюдал. Я правда думал, у них как-то, может, какой-то, дескать, ненависть друг к другу. Смотрю, нет, миролюбиво, стоят друг друг другу, плюются, потом руками обтирают, рукавами так чук-чук-чук обтер его, смотрю, пошли.
1: Да,
0: представляешь,
1: да,
0: то есть умываются так.
1: Терморегуляция.
0: Я в ужасе был вообще, то есть практически, да? Ну что, как он, может быть, вот все-таки Соня как-то что-то споет, а как?
1: Ну, конечно, споет.
0: Ты в форме?
2: Сегодня отлично у нас вот справляется тут Артур. Даже я побоюсь.
0: Нет, а тут просто прям...
1: Все вместе, что?
0: А вот, кстати, Соник, вам тут вопрос. Во-первых, просьба спеть пришла уже неоднократно. Вот. А дальше вот, Соня, расскажите про ваше участие в программе «Я сама». Нет, ну не стесняйтесь.
2: Я там была, да?
0: Ну вот, видимо, раз это пишут. Ну как там съемки, о чем?
2: Прекрасная, прекрасная программа.
0: О чем шла речь там?
2: Замечательно. Ну, честно говоря. Сейчас, Леша, можно я вот? А то я не слышу, о чем говорю.
0: Держу тут.
2: Вот, да. Теперь я слышу, о чем говорю. Так что говорят, что я была в передаче «Я сама», да?
0: Да. Хорошо, что еще не узнаете качество.
2: Да. Нет, хорошо, что... Да. Ну, кстати, в знаке качества очень даже было бы интересно.
0: А можно, кстати, туда сходить и изобразить каких-нибудь это животных или готические буквы. Представляешь, то есть выйти и сказать, я готическая буква «Б», к примеру, а я букву «В».
2: Ну, лучше уж тогда животных.
0: Ну, а нет, а потом животных вторым заходом. То есть
2: я думаю, тогда уж лучше поучаствовать в программе «В мире животных».
0: Тогда исключительно в качестве растительного мира. Ну, то есть мы должны как-то создавать антураж.
2: Папоротники.
0: То есть, знаешь, мы встанем, а по нам будут ползать животные, а мы будем говорить, мы большие-большие деревья.
1: Маморотники и папоротники.
2: Маморотники и папоротники.
0: Ну, только что, как услышим ли мы прекрасно.
2: Нет, я не буду рассказывать об этом.
0: Да, об этом не надо, мы про песни.
2: А про песни? Про песни. И про песни тоже не будет.
1: Саня, вы играете вот эту песенку, которую вы поете? Саня. Твоя песенка такая. На пять четвертей. Видишь, как понял?

0: Вот постоянно спрашивают нас посредством пейджера о всяких таких вещах, вот немножко не касающихся музыки, но тем не менее в искусстве находящих. Если бы, например, каждого вот из музыкантов группы «Квартал» посадили бы в отдельную комнату, там без телескопа, без микроскопа, там была бы, значит, холст какой-то и куча красок, и сказали, в течение 2 часов нужно нарисовать картину, а то убьем, сказали бы они. Практически вот так сейчас часто с кем-то бывает. Вот кто бы из вас какую бы картину, какой бы холст в данном случае изобразил? Ну, я, например, про себя знаю, что я бы нарисовал, но я не буду говорить, потому что не меня спрашивают. Вот, может, с тебя начнем?
1: Скажи.
2: А убьют они?
1: У нас?
0: Ну, они просто сказали, что обязательно надо нарисовать, иначе не выпустим. Причем картина должна быть красивая. То есть прям такая...
1: Ты знаешь, у нас есть человек, который в последнее время вот именно этим занимается, что пытается изобразить, я думаю, успешно пытается изобразить мир. Я не видела, к сожалению, мир вот его глазами. Это Коля.
2: Да, это я. Я начал рисовать маслом на холсте.
0: Писать.
2: Писать, да? Я прошу прощения, я фазан в этом деле. Но мне очень нравится рисовать, писать.
0: Лепить.
2: Да.
3: Ваять.
2: Я нарисовал, значит, 2 картины. Ой, 3, вернее, сейчас. 3 у меня уже картины.
3: Ну, они как фрагменты к разным, да?
2: Да. Нет, 2 фрагмента к большой картине я нарисовал. Там она называется... Одна называется «Сперматозоиды», а другая называется «Просто птица». Это 2 фрагмента.
0: И нарисовал... Подожди, называется «Просто птицы» или птица. «Просто птица»?
2: Птица одна.
0: То есть картина «Птица». Да. Хорошая картина.
2: Одна. Она навороченная, у нее красный нос.
0: Ну, как у всех птиц.
2: Да. И еще я нарисовал «Уходящий год».
0: Ну, я уж про себя тоже расскажу. Я, например, нарисовал вспышку в джунглях, фотовспышку в джунглях и сову, которая это увидела.
1: Да. Вот,
0: исполнил акварелью это. Причем сова сидела на большой моркови, только что выдернутой из почвы. Вот так. Ну, потому что у меня не было другого выбора. Вот.
4: Выбора, да?
0: Да, вот я так.
4: Покажешь картину?
0: Конечно.
1: Замечательно.
0: Ну, Соня,
1: а вот я, ты знаешь, я в основном рисую мелками. Даже не пишу, а рисую мелками. И в основном солнце. Просто оно как бы в разные времена года, в разное время суток. И в зависимости от разное настроение, и в зависимости от этого у него разное лицо всегда.
0: А вот ты знаешь, ведь солнце, оно, вернее, опять же, солнце — это он.
4: Конечно.
0: Вот он очень тоже иногда бывает странный. То есть, к примеру, вот сейчас его острый недостаток ощущается, и мы все хотим увидеть солнце. А, например, по лету, если, скажем, особенно где-то там в аномальном состоянии просыпаешься, а вот солнце, дурак, лезет прямо в окно, ты думаешь, что ему все рады. А все от него занавешиваются и прячутся, и как-то вот... То есть, поэтому... А лицо у него, кстати, по-моему, всегда как раз одинаковое. То есть мы его воспринимаем по-разному все-таки, видимо.
1: Нет, ну это да.
0: Вот...
1: Ну, у него такой характер, он всегда делает не то, что нам хочется.
0: Вот это я и хотел сказать, да, то есть вот да. С тобой. У тебя есть какие-нибудь комментарии по солнцу, Артур? Я вижу, что ты как-то так...
4: Ну, у него же есть оппонент, Луна.
0: Они, кстати, совершенно не встречаются, они как кухня с комнатой, ну, живут так... в одной квартире, но друг друга не видят.
4: Не видят, да.
0: Не видят. А они вообще по разную сторону. То есть они друг о друге как-то слышали там периодически, и то только вот через землю у них это общение. У нас же земля, мама им говорит, дескать, такие существуют, а они друг друга воспринимают как легенду попросту. А солнце — дурак, и вот луна, вот, они одинокие. То есть луна — это тоже он, кстати, сам.
4: Конечно.
0: Самец, безусловно.
4: Вот, но луна, кстати, вот что-то ночное, вот сейчас же происходит, да?
0: Происходит.
4: Сейчас происходит. Она делает так, что происходит прямо. Меняет местами все. Вот, и... А ты брови видел у луны какие?
0: Ну, я наблюдал...
4: У него брови иногда...
0: Кадык у него тоже иногда выпирает, но это вот осенью такой мощный.
4: Да.
0: Ну, брови... Нет, брови тоже есть, но как-то я так...
4: Кадык, да, и кутак...
0: Не, ну кутак он ниже у него.
4: Намного вообще.
0: Он, да.
1: Но он по весне обычно.
0: По весне по как весне. Раз. Да, вот, то есть, а я вот осенью особенно классно за луной наблюдать, там кадыги тут ходят и все. Тут. А солнце, он, кстати, ведь он чего он по зиме делает, поближе к зиме? Он же начинает пугаться, то есть солнце пуглив становится, он чего-то опасается. Понимаешь? Из чего мы делаем вывод, что мы-то герои, собственно, все.
4: Конечно.
0: То есть солнце-то он это прячется, вот, а мы-то тут все, вот, а?
4: Конечно, боится.
0: Боится,
4: а да. Страх — это другая сторона агрессии.
0: Вот она.
4: Поэтому и войны жди. Происходят, и вообще все.
0: Да, жди опасности, получается. Конечно. А и начинается приток у всех, прилив там сразу и так далее, вот. Так, ну послушаем, может, звонок телефонный, да? 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире говорите.
5: Алло.
0: Да-да-да. Да вы так не кричите, вы успокойтесь, все нормально, не стесняйтесь, говорите, да. Алло. Нет, разволновалась очень. Разволновалась. Ну ничего, здравствуйте, здесь тоже ничего не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это беспокоит вас главный диетолог Бурятии. Вот, мне хотелось бы вот, что у вас спросить, чем питается группа? Ломтики фруктов?
4: Грибами.
6: Только?
4: Только грибами.
6: Раз в году?
4: Ну, грибники, да.
6: Понятно. Угу. В потреблении, так сказать, водных сред, что можете сказать?
4: Водные грибы тоже.
6: Водные грибы, да?
0: Китайские водные грибы, специально черные такие, я тоже пью их. Да, а скажите, вот вы как диетолог, дескать, бурятский, вот откуда пошел такой слух совершенно неверный, что там это, в общем-то, все едят конину и пьют кумыс? Вот почему-то, по-моему, это какая-то легенда с таким, с политической подоплекой, даже отсутствие какой-то антисемитизм есть, на мой взгляд, это.
6: Я смотрю, вы совершенно не в курсе последних событий.
0: Я спрашиваю, да, вот не могли бы вы нас как-то просветить в этом смысле?
6: Тут же произошла очень интересная история. Дело в том, что как-то раз, ну, известно, так сказать, существование золотой рыбки давно уже. Легенда, это перестало быть легендой, это так.
0: Вот, извините, я вас немножко перебью. Еще, кстати, к золотой рыбке всегда обычно покупают сомиков, потому что золотые рыбки бросают мощнейшие канаты на дно аквариума, через неделю уже в канатах все.
6: Да, вы правы. Более того, без сомиков золотые рыбки исполняют 12 желаний, а с сомиком, так сказать, только 3, что более экономно, поэтому...
0: Да, уже человек не будет распыляться, дескать. Хочу всего, хочу мир.
6: Правильно. Вот. Разумные люди по 3 желания, ладно. Так вот, один...
0: А я думаю, уже все объяснили, мы так вроде так все поняли. Вы знаете, давайте действительно дальше не будем продолжать все. И про кумыс тут же вы все вот сейчас сразу разъяснили. Примером золотой рыбки. Спасибо вам. Ну что же, теперь может быть слово музыки опять, а? Может, музыки, а?

0: Зинаида Евгеньевна Тельцева обращается опять же к Соне. Соня, не могли бы вы прочитать что-нибудь из вашей поэзии или прозы? Такой вопрос.
1: Могли бы. Я хочу, наверное, перед этим еще пожелать всем девушкам перед днем 8 марта наступающим, может быть, я их не увижу, вот, пожелать им любви, вот, удачи, и чтобы всегда в душе у них было что-то светлое, чтобы они никогда не огорчались, несмотря на никакие неприятности и неудачи, и чтобы всегда верили, что все будет здорово. А теперь небольшое стихотворение. Оно как бы одно из моих любимых. Это для девушек, которые иногда грустят. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце будущим живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
0: Хорошее стихотворение. А скажи, вот, например, лично ты, вот что бы хотел получить в подарок от мужчин на восьмое? Ну, ведь все же мужчины, они будут восьмого бегать снова в это, по городу и там искать что-то. Ты можешь посоветовать, например, что им можно начать искать с понедельника? А то они восьмого, в общем-то, как сходят с ума, бегают. Мне, например, сбили два раза с ног меня. Я был грязен восьмого в связи с этим совсем. И меня вот все женщины, я приходил к ним, они прогоняли, говорили, ты какой-то грязный. А меня сбивали ошалевшие. Вот. То есть, чтобы меньше было ошалевших, вот заведомо, чтобы, куда им дать.
1: Единственное, что я могу пожелать, мужчинам, чтобы они сходили с ума не седьмого и не восьмого, а чтобы они сходили с ума каждый день.
0: А тогда я буду весь вообще этот втоптанный постоянно. Они бегают отсюда. А я вижу, тебя тоже это цепляет.
2: А мужчины — это, кстати, она.
0: А
2: мужчины, в общем, не она. Потому что у всего же есть две стороны медали.
0: И два конца палки.
2: Конечно.
0: Ну как?
2: Мужчина — это она. Женщина — это он, в принципе.
0: Вопрос к нам пришел от человека по фамилии Гастел, уже к Артуру. Уважаемый Артур, как вы считаете, фашизм и молодость одно это и то же?
2: Ну, в общем-то, это очень такие близкие, как бы, понятия. Максимализм, как бы, один и тот же. У молодости присущий и фашизму. Ну, вообще, молодость ассоциируется с, где-то там, я не знаю, с чем-то, с таким, с очень приятным. А фашизм совсем неприятный, но в то же время, наверное, в фашизме содержится молодость. А в молодости какой-то, наверное, фашизм уже. А в Ницше, да. Так же, как в Ницше Платон, а Платон... В Платоне Ницше.
0: Ну что, послушаем, может быть, телефонный звонок теперь, да? 203-19-22, ваши вопросы группе «Квартал». Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, еще раз. Здравствуйте. Я бы даже сказал доброе утро, многоуважаемые. У меня вот такой вопрос. Вот некто из группы «Квартал» рассказывал про птицы, значит, загибал. Вот, у меня был такой случай с одним моим знакомым, его звали Бруклин. Вот он как-то вот в этом заповеднике, как-то он туда пробрался, вот, нагнулся завязать шнурки, и вот его как бы птица загибала, вот, оформила. Вот, и вы знаете, вот сейчас птицы, вот, у которых отпадают яйца, они начинают пропадать, потому как появились некие звери, хватолеоны. Вот, они как бы... хватают яйца, которые вот в соответствующих лунках, и просто-напросто начинают их сами высиживать, и потом из этих яиц появляются глупые орки. Вот как вы прокомментируете этот факт и делаете ли что-нибудь глупо вот для уничтожения этих хватолеонов?
2: На самом деле мы хотели это скрыть. Мы знаем об этом факте, и особенно бедствуют доярки из амазонского совхоза, которые там, в принципе, они как бы тоже приловчились, и это единственное средство их питания. Они съедают яйца, а птицы дрочат.
0: Они, кстати, вот тут еще нужно открыть маленький секрет, как доярки вот транспортируют эти яйца, они их нанизывают на рога, в общем, бычкам местным и коровам, которые они переносят. А что это яйцемания в этом совхозе приняла гигантские размеры, то есть практически мода из Европы пришла, то есть они сейчас начали эти яйца курить, употреблять в жидком виде, там это внутривенно употреблять бычки тоже яйца, жизни. Да. Практически дошло до безумия. Мы всячески пытаемся спасти как-то население данного совхоза, поскольку там это, в общем-то, рудник у нас. Вот, и там и раковые у нас, я имею в виду, мы выращиваем раковых всех это там.
2: А началось, что просто нюхали яйца?
0: А началось, да, с обычной безобидной обнюшки. Мы, бывало, их застаем, они там около этой птицы, около гнезда, значит, лазят и просто нюхают, жадно-жадно. У них какой-то был, видимо, фермент. Фермент,
2: ну, да,
0: притягивал фермент.
2: Они потели, когда они падали, и на яйцах выступал пот.
0: Вот может, а может быть кто-то это сам, может потом кто-то один случайно втянул мощно и как-то его прошибло. Да. Откуда же началось потребление этих?
2: Гамаргаян, Гамаргаян втянул.
0: Так они
2: он
0: же
2: писал пятистишье, да, Гамаргаян, и написал о капельке пота на волосике яйца. Как слеза младенца, как капля росы, как переход из газообразного в жидкое состояние. И он так красиво все выразил через как-то в цветах, так все. И вроде как потом раз начали яйца понюхивать. Понюхивает, приходят разные люди, там и животные, и птицы. Понюхивают яйца, говорят, у вас так миленько здесь, между прочим, миленько.
0: Пожалуй,
2: здесь
0: мы, дескать, останемся.
2: Пожалуй, да, останемся. Ой, как у вас здесь миленько, так вот, знаешь.
0: А то знаешь,
2: а потом там покусывать начали яйца. Сначала пощекотывать, так пощекотывать, потом покусывать. И вот дошло до того, что начали просто хищения. Начались. И сейчас эта проблема записана в Красную книгу уже, уже стоит вплоть до такого уже.
0: А начали все-таки вот эту борьбу такую гуманизации по отношению к яйцам с запрета закапывать их в уши, потому что они детям в уши яйца тоже капали. Вот. И как-то вот мы это им уже четко запретили делать. Потому что надо же с малого начинать. Нельзя сразу там вето на яйца на все наложить.
2: Конечно. Эмбарго.
0: Эмбарго. Мы же не Саид Хусейн. Ну, в смысле, ну, понятно, о ком речь. Ну что же, я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать музыку уже, трек, так называемый, да? А после этого мы еще вернемся, но мы еще не прощаемся.
2: Даже можно пару треков, чтобы покурить.
0: Да, пару треков.
1: Даже тройку.
0: И еще раз напоминаю, что в гостях у нас группа «Квартал», так что готовьте ваши вопросы. Но мы уже, опять же, много слушали такой музыки, треков, как, опять же, принято называть. И, в общем-то, может быть, сейчас как-то что-то прям вживую, да.
1: У нас есть новая песня, которая называется «Эльф». Вот, и сейчас мы кусочек из нее спустим.

0: Рустам Коняга спрашивает нас посредством пейджера, не вас. Часто ли после концертов к вам подходят поклонники и просят, например, показать аккорды песни? Просто дело в том, что Рустам Коняга играет в школьном ансамбле, вот, и вот часто к нему поклонники подходят и говорят, покажи аккорды, нарисуй, дескать, это вот, ну, на такой байде пятиполосной, это звездочки нам как зажимать, там лесенка, первый, второй, там, вот. Естественно, он хочет знать, Коняга-то, как это происходит вот, в мире большой музыки.
1: Ну, я думаю, что он действительно, по большому счету, обезумел от популярности.
0: Коняга.
1: Конечно.
0: Ну, через... безумно, его испортят это просто.
1: Конечно, он просто обезумел от популярности. И это как он взял, структурировал свое сознание через пятиполосную такую систему. Вот. Как бы нечетное количество вот этих полос, оно дает как бы незавершенный такой круг. Допустим, тот же квартал кварта, это 4, а здесь 5. И он структурирует себя в 5 полос, как бы, тем самым. Поэтому нужно бояться таких людей. И как только тебя начинает просить...

0: Я вот хотела вам задать вопрос. Какой смысл у вас в этой песне?
1: Ага. Спасибо. Я просто переведу, если позволишь, в какой тональности звучала эта песня. Там интересует тональность.
2: Ша-бемоль.
1: А, ну, я, кстати, так и думал, да.
2: Ша-бемоль.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста, да.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я хотел спросить, чем музыканты группы «Квартал», они случайно не...
1: Извините, еще раз повторите, только погромче, плохо слышно. Да.
3: Они случайно не знают, к чему снятся больные попугаи?
2: Больные?
1: Больные попугаи к чему снятся. Спасибо за вопрос. А извините, а цвет животного можно ли как-то?
3: Ну вот когда он в здоровом состоянии, голубенький, когда заболел, стал голубовато-красным.
1: Угу, спасибо. Вот это очень важно, цвета. Ах, я уже вывел из эфира.
2: Мне кажется, ему нужно горячим молоком напоить и как-то закрыть все форточки, чтобы он не простывал.
1: Дело в том, что вот ты будь осторожней с советами, поскольку я вот один раз дал совет. И дело в том, что птицы, если они заболевают насморком, они не могут дышать ртом. Ну, у них, поскольку вот этот зуб, который торчит из морды, называемый клювом, там дырка две, и, в общем, все они сходятся в один туннель. Понимаешь, если она насморком болеет, то она дохнет. Поэтому ее нужно каким-то образом, значит, заставить пропотеть. У меня была логика. Я посоветовал всех, значит, больных чихающих птиц посадить в духовку ненадолго и включить. А потом нам сюда на радиостанцию стали, значит, приезжать тушки, а, в общем-то, хозяева оскорбленные, требовать компенсации, присылать фотографии своих пернатых любимцев, которые почили в базе.
2: Прямолинейно так. Действительно, да.
1: Вот так.
2: Ну, тогда нужно сделать так, чтобы птица тебя заставила пропотеть. Наоборот, то есть пусть человек потеет за птицу.
1: Вот это правильно.
2: А у птицы пусть кожа отдохнет.
1: А тут мне прислали, что девушку ту зовут... тут неразборчивый почерк, то ли король лужи. В общем, что-то с водой связано.
2: Король лужи, это классно.
1: Да, ну... Вот, да. Ну, в общем, с попугайчиками не волнуйтесь. Если вам снится любая живность, пусть даже пиявка или ос, или, например, пес, это все к лучшему. Вот, я, например, кстати, мы же сейчас собираемся, ты знаешь, выпускать новый сонник. Дело в том, что все старые сонники, они, как правило, атрибуты такие, там, типа, дуэльные пистолеты, там, лужайка, да, там, стрелять, там, стрелой в животное и так далее. А у нас сейчас в новом соннике будет, к чему там снится, скажем, сотовая сопля, там, или там, к примеру, украденный руль от автомобиля. Бывает, он выходит, а руля нет. Это же ужасный сон.
2: Ну, конечно.
1: Ужасный. К чему это снится? Мы будем эти сны трактовать, в общем, по заказу даже. Так что в ближайшее время спрашивайте эти методички вот, в киосках города.
2: Я не знаю, но бывают странные сны. Мне один раз приснилось, что я окуклился.
1: Это ужасно.
2: Окуклился. То есть превратился в куколку майского жука. Хорошенький, как куколка был.
1: Знаешь, мне один раз приснилось, что вот я это семь. Да, вот и вот мы все всемиром просто ходили повсюду. Вот, и практически. То есть траты были вот как за семерых. То есть, но дело в том, что вот нас-то семь, но все-то наработал я один. А у нас семь уже. Я проснулся в таком в хорошем очень расположении духа из-за этого. Ну что, еще звонок послушаем, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорить.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Дело в том, что мой маленький пупсик не может сомкнуть глазки. Uh-huh. И у меня огромная просьба к Артуру. Расскажите ему, пожалуйста, сказочку.
1: Спасибо вам за вопрос.
2: Интересно,
1: что подразумевается под пупсиком, хотел бы я знать.
2: Ну, я думаю, что это действительно пупсик. Девушка же не может обманывать. А и тем более, что она с такой верой это все рассказывает. Хочется рассказать ей сказку действительно.
1: Давай.
2: Где-то совсем недалеко стояла усадьба, а в ней жил князь по имени Наташа, князь Наташа. Днем он лежал в люльке и сосал леденцы, а вечером он выходил охотиться на луны. И не один он выходил охотиться, помогал ему в этом сельцоведчик. Сельцоведчик такой был чувак, у него было, ну, как голова, как у рыбы, то есть селедка, ну, он был соленый совершенно, но был в костюме Версачи у него был. И ножки очень плотные. И он скакал по небу, ловил луны, и бывает даже...

0: 5-7 лун за ночь он ловил. И, значит, они складывали такую сумочку с бахромой хиповую. И сельцоведчик вместе с князем Наташей возвращались домой, ложили их в сарайчик. И сарайчика сквозь бревна такой серебристый свет лился. Вот. И под утро они превращались в серебряные монеты, эти луны. И на это они жили. И было у князя Наташи три дочери: Сережа, Петя и Вася. И подошла пора им выходить замуж. Но так как князь Наташа был очень добрым человеком, он считал, что деньги портят людей, он не давал им приданное. Приданное не давал. Ну и вот девушки очень подросли, уже у них уже все сформировалось. И они так хотели выйти замуж, что вот у Сергея даже скулы свело. И один раз старшая сестра Сергей говорит: дорогие сестры, Василию и Пете, говорит, давайте попросим сельцоведчика, пусть он тоже нам хотя бы парочку лун подбросит, а мы с ним поделимся. Ведь князь Наташа добрый, он не делится с людьми, потому что он считает, что деньги портят человека. Вот. Ну и, значит, подговорили они на завтра сельцоведчика, и на следующий день князь Наташа спал, у него был выходной, спал в люльке, сосал леденцы днем, а вечером он тоже спал. И они вышли охотиться на лун. Сельцоведчик был особенно в форме, он был стимулирован, что с ним поделится. И как раз он хотел в этот вечер использовать свое новое изобретение. Он изобрел такие пластиковые трубочки, которые к попе подходили. И дополнительно использовал он пукол и использовал реактивную силу. И особенно резво скакал по небесам. И в этот вечер он наловил аж 13 лун. 13 лун. И спустившись к ним, они вот еле вместили их в сумочку. И, возвращаясь назад, они закопали их в другом месте. Нигде в сарае, чтобы не нашел князь Наташа, а прямо в садике. И князь Наташа что-то его разбудило. И он вышел на балкон, смотрит, из земли льется серебряный свет. Он думает: эх, гадство, и древо мать. Видимо, вчера, когда охотился на лун, я обронил одну луну. Но зато вырастет дерево, и потом мне не надо будет, не нужен будет сельцоведчик вообще, я буду собирать серебряные монеты. Вот. Ну и, значит, он обнес это место заборчиком и заснул спокойно. На следующее утро Сережа, так как ей очень хотелось выйти замуж, самое первое, у нее скулы свело, она выкопала эту луну, она уже была превращена в серебряные монеты, и минут через 20 они все втроем вышли замуж. Поделились с сельсоветчиком. Вот. Ну и князь Наташа затасковал, стал худеть. Похудел на 30 килограмм. Было ему невдомек, что вот так вот получилось, как-то вот все, и он не понял. Но сестры пришли, им стало жалко. Они сказали: о, великий князь Наташа, наш отец, мы просим прощения у тебя. Конечно, надо было по твоему разрешению все это дело сделать. Но вот уж так уж получилось. Чем богаты, тем и рады. И стали они жить вместе. Князь Наташа, Сережа, Петя и Вася, и их мужья. А сельцоведчику построили будочку. Ну и резюме, значит, на следующий год наступил голод, вообще полный голод у всех, нечего было жрать, они посадили свеклу, свекла, значит, выросла большая-пребольшая, больше любой репки. Ну и князь Наташа потянул, вытянуть не мог, за ним подошел, значит, его дочь Сережа тянула с мужем, не могли вытянуть, значит, потом, значит, Вася и так далее. И получилось, что, значит, так, что князь Наташа тянет, Наташит, значит, свеклу, Сережа сережет князю Наташу, Вася васит, значит, Сережу, Петя петит Сережу, значит, жучка жучит Васю, значит, потом подошел сельцоведчик, а внучка внучит жучу, значит, вот, и потом подошел сельцоведчик, и они как-то он рванул и вытянули свеклу, и стали косо все посмотреть на сельцоведчика, вроде свекла и сельдь. И как-то все так получилось неприятно. Сделали они селедку под шубой.
1: Хорошая история. Я, кстати, очень знакомый. Я где-то такой же вот созерцал. А мне пришла в голову мысль, что это же горовая вот композиция в стиле рэп.
0: Ну, конечно.
1: Ну вот, то есть, в принципе, это медленный рэп такой. Ну что, еще звоночек. Может, там еще какой-то пупсик где-то какой-то... пупсиком. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да-да,
2: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это звонит вам оскорбленная вами? Вы недавно меня так оскорбили. Я просто вас попросила сделать какую-нибудь композицию на вроде вот типа группа «Воскресенье» или «Машина времени». А вы меня так вот оскорбили и сделали мою просьбу.
1: Спасибо, спасибо. Извините, извините. Ну что, мы оскорбили молодого человека. Собственно, как-то, видимо, надо исправить эту нашу ошибку. Это вашу ошибку.
0: Начал стрелки переводить, суетиться.
3: Ты оскорбил, тебе и исправлять.
1: А то есть что-нибудь из «Машины времени», что ли, с этого, да?
4: Ну давай, сыграем еще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло?
1: Да.
5: Слышите?
1: Вы не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо.
5: Да-да.
1: Да-да, ничего.
5: Я
1: ничего.
5: Вот слушаю вас в течение уже 2 часов, что-то не спится. А какой ахинею там ребята между собой, когда у них диалог идет-то? Про Кутак, вы зачем такую пропустили самую штуку? Вы знаете, что такое Кутак?
6: Нет.
5: Не знаете?
6: Ну, в принципе, знаем.
5: А они какое отношение к узбекам имеют?
1: Полнейшее.
5: Вартан, полнейшее?
1: Да, вы знаете, дело в том, что мы недавно... Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Дело в том, что практически позавчера вот мы проезжали таможню, и человек предъявил паспорт. Кутак Измаилович Кегля. Ну что так, фамилия у него Кутак Измаилович Кегля. В паспорте было написано. Я снял ксерокопию. Назовите ваш адрес домашний, мы вам вышлем.
5: Что там, брови и все,
1: и вот, брови у него были, нормальные брови, то есть у Кутака брови, все в порядке было. То есть нормальный человек, это, конечно. Единственное, он был без национального...
5: Кутак – это член, так что...
1: Нет, ну, вы только это понять. Дело в том, что у ряда народности это, в общем-то, такой фаллический символ, который, ну, типа, там, три пера, например, вот индейцев звали, там, без перьев,
5: ну,
1: там,
5: это,
1: понимаете, символизм.
5: Да, не в том...
1: Вот, то есть практически...
5: Да, ну, тогда самое, прошу прощения,
1: ну,
5: я
1: ничего,
5: подумал,
1: ничего.
5: Что уже начинается такая...
1: Да что вы, нет, мы никогда, никогда мы на это...
5: Спасибо.
1: До свидания вам, удачи, удачи.
0: Да. Здоровья.
1: Ну, а что же с молодым человеком, который насчет вот ансамбля Бон Джови там просил?
3: Я думаю, ты должен спеть.
1: Я, нет, у меня сейчас это, во рту дома, я же тебе дома-то подобрался и себе это... Там люди белье сушатся.
0: Вот. Ну, я даже не знаю, но может что, спеть? Сонь, спой что-нибудь.
4: Я иду.
0: Весеннюю песню спой. Сейчас тает все.
1: Да.
3: Ну, девушка хотела, или юноша просил, правда, другое. Но мне ничего не остается делать, как спеть.
4: Считай. Раз, два, три.

0: Да. Да, хорошо, хорошая пьеса. Вот на наш пейджер 974, далее тоже 7474, 109-279, абонент, пришло сообщение. В общем, спрашивают, какие мелодии вы так сами себе под нос мурлычете. Ну, к примеру, вряд ли, вот что собственного сочинения, да, бывало, что идешь, так вот я там, например, иду с ведром выносить тут общественное, когда, или там просто попросят, кто на улице, скажет, Сань, вынеси ведро, вот я беру, выношу, к примеру, вот, или там колесо кому отвинтить тоже бывает, просят там.
1: Да. Или несколько старушек так через дорогу перенести.
0: Перевести, перенести, да, там сажаешь на шею одну, ей в руки еще даешь, подмышки пару и пошел. Вот я всегда насвистываю, как правило, Марсельезу. Вот, ну, или, например, Мурку насвистываю. Ну, какие-то такие революционные, понимаешь, песни.
2: Хорошие, да.
0: Или хороший. Рэп насвистываю тоже. Вот.
1: Только хорошие ты поешь.
0: Хорошие. А вот какие у вас мелодии, как правило, чаще? Ну, например, можно прям вспомнить, вот вчера, какая мелодия, как ты прям в голове крутилась постоянно.
1: Ну, какие-то плохие, отвратительные мелодии.
0: Отвратительные мелодии, вот, да. А, кстати, ведь когда люди идут по улице постоянно, там у одного в голове крутится отвратительная мелодия, у второго отвратительная, а у третьего ничего.
3: И они начинают драться сразу.
0: Да, вот типа он чувствует, что у них что-то отвратительное. Отсюда антипатия происходит, да?
1: Конечно. Вот в чем зарыта вообще собака, зарыта.
0: А почему принято считать, что весной природа пробуждается? Вот может она осенью пробуждается, а?
3: Не, потому что весной щепка на щепку лезет.
1: Ну да. Летчики-полярники на летчиков-полярников лезут. Там женщин нету.
0: Вот, там кто первый встал.
1: Да, да, да. И, кстати, у меня есть один знакомый летчик-полярник, и он занимается резьбой по льду. То есть он живет практически на полюсе, где вот флажок самый торчит, вот этот центр земли.
0: У тебя немножко даже устаревшая информация. Он сейчас зимой, то есть у нас сюда приезжает, и тут вот эта фигура лепит мощнейшие изо льда, из окрестного, голубей, всяких этих животных, а также людей, портреты.
1: И так в окно показывает, в окно их показывает.
0: Типа,
1: на, посмотри. Ну, надо, типа, посмотри, и все. Вот, и у него на спине растет три волосинки. Значит, Валя, Аня и Гриша. Вот, значит, ну и вот Валя с Аней, они влюбились в Гришу. Потому что альтернативы нет больше, мужчина один. И начали ссориться, и что-то вот так вот у летчика-полярники. Он после рабочего тяжелого дня и так спотела, спина вся, волосы залипли чуть-чуть, вот эти три Ани с Валей. Гриша еще как держится, он поплотнее, мужик все-таки. Вот. Ну и они так влюбились в него и начали ссориться между собой. Оттаскивать друг друга там вообще, просто вообще. Ну и как-то раз, вот это буквально уже было, вот вчера он мне звонил. Говорит, что так получилось. Гриша мне позвонил. Уже с другого измерения. Значит, Валя, так начали девчонки ссориться, что летчик-полярник, у него зачесала спина, он почесал спину и выдрал Гришу. И представляешь, Саня, сразу помирились. То есть предмет исчез, сразу помирились. И вот жили очень долго, наверное, часов 15-16 еще они все жили, пока не посидели.
0: А потом это как произошла самоэпиляция, естественно, или все-таки они так вот обвисли?
1: Ну, у них они катапультируются же, да, любой же волос, ты же знаешь.
0: Они уходят просто.
1: Да, или когда холодно, улетают на юг.
0: А ты знаешь, мы, кстати, вот проводили такой эксперимент. Мы на 2 дня арендовали здание Государственной Думы и туда запустили женщин. Вот. И результат эксперимента был ужасен. То есть, когда огромное количество, в общем-то, женщин, одних собирается вот в таком ответственном достаточном месте, которое постоянно, в общем-то, перед глазами, там, по телевидению и так далее. То есть, мы потом обнаружили там полный, в общем-то, разброд, шатание. То есть они, значит, были все пьяные, вылезали там из окон, что-то кричали. Многие были с синяками там, то есть они сильно дрались. И мы потом, значит, собрали все указы, все их вот законы творчества, которые они наваяли. Вот. И, честно скажу, будет книжка опубликована, так и будет она называться «Эксперимент 3 дня, 3 женских дня в Госдуме». То есть,
1: просочились они под трибуну, вот когда выступают эти, да, там несколько женщин сидело внутри.
0: Да, да. А тут, это я просто к тому говорю, что поскольку волосы тоже, они вот 2 женщины, они как-то без Гриши все-таки помирились, а вот будь там уже 3, их уже все, уже треугольник женский, это страшнее, чем, да, скажем, конечно, чем Бермуды даже. Вот. То есть это фальшивая тяга к эмансипации постоянная, она их до добра не доведет.
1: Да, конечно, конечно. Ну, что, напряжение уже... такое, когда вот это все происходит, напряжение такое, что можно уздечку порвать себе.
0: Так не только себе, а, в общем-то, и все окружающие тоже, в общем-то, рискуют достаточно сильно, потому что они же наблюдают, тоже для них процесс не так проходит физически.
1: А многие, кстати, уздечку рвут.
0: На себя они сами воздействие оказывают такое мощное, да. Хорошо, если это естественным путем еще происходит. А бывает так, что и раз, вот, утром была, с утра встал.
1: Исчезла. Да. Улетела, да, тоже, да, на север, на небо вот
0: наблюдает. Там все. Мы их собираемся, кстати, в ближайшее время оттуда доставить сюда и раздать нуждающимся.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что дефицит уже.
1: Без уздечки
0: лажешь. Никуда. Да. Ну что же, может быть, какую-то еще композицию как?
1: Может, трек лучше?
3: Давай послушаем.
1: Поставим, нет?
0: Или ты имеешь в виду телефон, да?
3: И телефон, и трек.
0: Ну, давай про телефон тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Владимир, мне сказочка немножко ваша не понравилась.
0: Что говорите?
2: Сказочка не понравилась.
0: Не понравилась сказочка.
2: У нее конец неинтересный.
1: Селедка под шубой.
2: Чего?
1: Селедка под шубой. Вот,
2: Понимаете, я бы другой конец придумал.
1: А, давай.
2: Знаете, какой классный бы конец был?
1: Давай.
2: Валя, Саня, Гриша поймали сказочника, ставили в задницу волшебную флейту и дунули активный тяг.
0: Это звонил,
1: это круто.
0: Это звонил мой дядя. Да. Дело в том, что ну, у нас в свое время была такая агентура по звонкам. Как правило, это снизу они звонили с соседней комнаты. А дядя, он, в общем-то, даже когда не мог даже дозвониться из соседней комнаты, приходил сюда, изображал телефон, то есть говорил «дзынь-дзынь», и потом начинал вот прям в микрофон что-то такое говорить и спрашивать. В общем, был отнесен к разряду уволенных. Он же потусовался там около Останкино, постучал, значит, ложкой по кастрюле, вот, а сейчас так, в общем-то, не пристроился и каким-то образом постоянно звонит, ну, по крайней мере, человек все-таки в курсе, понимаешь, то есть он все-таки в курсе всего, и на самом деле, кстати, любое продолжение, оно хорошее, значит, в движении находится, все-таки не пассивное восприятие.
1: Но дело в том, что он из той сказки про князя Наташу, про реактивный этот, он подклеил сюда, как бы. Если бы он изобрел что-то новое или через свою призму хотя бы пропустил, то можно было понять.
0: Ну, это же дядя, я тебе покажу фотографию, потому что вот когда, то ты сейчас как-то говоришь, а фотографию покажу, ты поймешь, что это беспредметный разговор. Да, даже могу хоть что к тебе направить просто.
1: Анкл. Бэнкс.
0: Нет, это просто дядя. Он был тут недавно, ну, то есть всем понравился, вот. Ну, давай еще звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я мог бы сказать и посоветовать вам сыграть, например, в стиле панк-рок, вот сейчас в прямом эфире, вот. Было бы очень интересно послушать.
0: Спасибо. В стиле панк-рок, почему-то панк-рок как-то к музыке относится. А ничего общего с музыкой это не имеет. Так, сыграть в стиле панк-рок. Мы можем себя, если хотите, прийти к вам домой и повести себя у вас дома в стиле панк-рок.
1: Для этого нам нужны черные кожаные плащи, в принципе, очень длинные.
0: И пельмени нужно наварить, но не свежих. Желательно, чтобы они раза четыре оттаяло, а потом мы должны их уже...
1: Да, как свинья питерский.
0: Он так делает, да?
1: В моче он варит пельмени.
0: Это чтобы организм был очищался. Это вместо вот этого золотого корня.
1: Уринотерапия, конечно.
0: Да, ну, кстати, ты знаешь, помогает нормально это средство.
1: Я знаю.
0: Ну что, в панк-роке ничего не будем, да?
1: Не, ну можно, в принципе, но не хочется как бы.
0: Не хочется.
1: А можно, в принципе.
0: Ну не хочется.
1: Ну как бы.
0: Не, ну вообще ему
1: уже слишком
0: не хочется, да, как, да? Ну, может, еще послушаем звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно говорит. Да-да-да. Да-да-да, вы не стесняйтесь, не пугайтесь, говорите.
5: А вы знаете, алло.
0: Да говорите. Да-да-да, все нормально, говорите.
5: Александр, а вот как вы считаете, вот ваши гости? Вот простите, я сейчас немножко обосную. Вот есть такой дядя, который вот объясняет в эфире там, значит, полезность всяких эротических штук, там, ну, показывает там накладные сиськи, там, вот, простите. Вот как ваши гости вот относятся вот к этому?
0: то есть вы имеете в виду к пропагандистам этих медицинских всех дел?
5: Нет, я не имею в виду вот пропаганду вот этих дел. Я имею в виду вот отношения вот гостей вот ваших. И вот. Кстати, абсолютно главное... такие интеллектуальные, красивые гости, вот хорошую очень музыку такую.
0: Спасибо.
1: Мне нравятся настоящие сиськи, а накладные сиськи как-то так не очень. Но в охотку и накладные идут, мне кажется.
0: Иногда, кстати, их можно дарить кому-то там в подарок и так далее.
1: У полярников, когда нету женщин.
0: Да, им туда отсылаем. А вот, кстати, на фейджер тоже пришло сообщение. Мне уже Александр. Я слышал, что вас не пустили в Нагано. Почему, спрашивает господин Валуев. Если позволите, я отвечу. Действительно, такой факт был.
1: Залуфис?
0: Валуев фамилия. Латвиец, видимо. Да. Я действительно подал прошение. Говорю, отправьте меня в Нагано. Хоть в качестве там лыжника. Хоть лыжи натирать. Хоть ездить на них. Хоть на санках. Ну, хоть как-нибудь. Они говорят, нет. В общем-то, не дали визу. Объяснили это тем, что моими несколько, так сказать, физиологическими такими моментами я просто, когда яркое солнце, дурак, светит, и снег лежит, я мощно щурюсь. И, в общем-то, мне сказали, что этот мой прищур как-то очень напоминает, что я передразниваю вот как раз и японцев, и же с ними. И что, в общем-то, это каким-то образом их обидит.
1: Обвиняет в национализме тебя, да, я понял, да. Я понял.
0: То есть у кого-то я, дескать, им рожу корчу. Конечно, вот, конечно. И, я говорю, давайте я в очках буду. Они говорят, ну... В очках как-то там тебе могут сказать, сними очки, мы хотим увидеть твои глаза, а ты снимешь их, а там рожа такая. Ну, то есть что же дискриминация? Так что меня не пустили в Нагано.
1: Могут посадить в тюрьму за это.
0: Да более того, даже могут и рисом накормить это, таким вот сырым. Это же голуби же, они от риса.
1: Рыбой сырой, да.
0: Дохнут сразу, рыбой сырой и так далее.
1: Ну, могут что, накормить чао-чао.
0: Шерстью его. Такое шерстяное. Она отовсюду торчит потом. Это называется утепление кишочков, когда человек ест шерсть. Ну, то есть, знаешь, если по осени он наелся шерсти, всю зиму ему тепло. Древний метод. Ну, знаете, еще телефончик мы же наслушаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброе утро всем.
0: Здравствуйте.
6: Сань, ты знаешь, что единственное, что я жалею, что я поздно проснулся. Блин, классно, все нравится. Вот, все отлично. Я, в общем-то, немножечко по-другому воспринимал все это. Ну, начало, это еще тогда, когда ты начинал работать. Ну, в общем-то, ты знаешь, я теперь дал себе, как говорится, зарок. Вот, я, в общем-то, практически не буду спать. Потому что нам очень интересно тебя слушать, Сань. От души, понимаешь?
0: Ну, я старался. Да. А что касается того, когда я только пришел на работу, я же пришел-то откуда? Из ГАИ, с подводной лодки, лесорубом был, валил, понимаешь, деревья.
1: Просто валил.
0: Просто вот, да. Естественно, что я был несколько скован в движениях. Бывало, тут как-то развернешься, повалишь что-нибудь. Парочку. Вот сейчас нам что-то и на вейджер пришло какое-то сообщение. Сыграйте, пожалуйста, «Спалило цветы». Я не знаю, что это за пьеса.

0: подходит к концу времени.
1: Что, это Соня должна петь песню, я просто пел.
0: Да, я, кстати, как-то не потому заметил. Что,
1: он
0: я
1: это
0: просто,
1: она,
0: я...
1: она, это я, это она.
2: Нужно
1: он...
2: было не говорить, потому что замечательно спел все прекрасно. Никто ничего не понял.
0: А я в этот момент завязывал шнурок, и так получилось, что привязал к ботинку палец. И пока высвободился, вот только сейчас вот это вылез. Поэтому если вы думаете, что я красный по другим причинам, это не от этого. Прилив к крови в голове произошел. И по традиции, перед тем, как мы попрощаемся, вот рецепт вашего любимого блюда, собственно. Ну, вы же наверняка все вместе собираетесь, блюда готовите. Я, например, отдираю у жареной курицы ноги и раздаю их друзьям.
3: Селедка под шубой.
1: Селедка под шубой. Под шубой селедка.
0: Сельдь под шубой.
1: Под шубой.
0: Тогда не селедка, а сельдь.
1: А, сельдь
0: под шубой сельдь.
1: Под шубой, Г.
0: Сельдь, Г.
1: Да, да, третья, Геннадий, да.
0: Сельдь под шубой. Поскольку когда она селедка, она как бы...
1: Селедочка, да, это так. Сельдь. Более мощная, так.
0: Ну что же, с рецептом мы разобрались. Есть у вас что-то, например, сказать доброе и вечное вот нашим геройским орлам, которые слушают нас и слушали, кстати, вот даже до сих пор еще звонят.
1: Я хочу пожелать всем, чтобы у всех вот, кто служит нас, и вообще у хороших людей у всех, произошел счастливый случай в жизни, потому что от этого много зависит. Вот. Хочется пожелать девушкам, чтобы они были такие же нежные, ласковые. Не думали, что они могут заменить мужчин, да им это не надо. А мужчины были мужественные. Могли. Но особых амбиций, чтобы у них не было, тоже вот так надо задуматься. Какая разница, в принципе, женщина или мужчина. Душа, она не имеет никаких границ. Главное, любовь. Любите друг друга. Это единственное, что нас собирает, остальное все расщепляет. На мелкие части по космосу каждый человек одинок, несется просто вообще расщепленный на мелкие части в состоянии анализа. А что-то собирает же нас всех, возвращает с космического корабля на Землю. Ну, я считаю, что это любовь, мне так показалось, что-то яркое такое. Когда находишься в космосе, видишь все эти решетки кристаллические, все такое холодное, но ты все равно находишься, все равно еще в теле, как бы. И все, что нас возвращает на Землю, собирает, это любовь. Желаю всем любви.
4: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ. И Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша, говорила мне моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый, бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вот несколько постарше, все-таки поколение немножко другое. Что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую. То есть это есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, так сказать, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний. И все было легко, слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты, и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
0: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад, задом. Я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом. Вы знаете, забавно. То есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю. Уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе. Да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
1: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях. Они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так. Человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась печь.
0: Например, извиняюсь, что перевожусь, алтайская сакля. Очень удивило меня это сооружение.
1: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете?
0: Да. То есть
1: неизвестно, что хуже в этом.
0: А как вы считаете, Александр, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
1: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себя представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
0: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Вы поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником. То есть все-таки День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот... непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
0: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
0: А, ну хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. А
0: мне просто,
2: с белесыми головками.
0: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто на доверии. Да,
1: ну, у меня дома тоже кошка, да, есть. Ну,
0: и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза ее начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе. То есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
1: Курской аномалии.
0: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где ж тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
1: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. то есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы не помним, дописьменные культуры, они все песенные, да? То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация – это политекст. Это метафизический текст, мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию,
0: безусловно,
1: да?
0: Безусловно, одно и то же слово можно сказать с разной интонацией, и психологически человек, естественно, воспримет.
1: Раз это информация, соответственно, это текст.
0: Да, безусловно.
1: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, безусловно. Я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция. Причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
0: По-моему, нет, но не даже важно, если да. Важно, ничего, они хорошие наши друзья сейчас.
1: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот я прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международный такой вот, международных гостей, был признан самым лучшим докладом. Вот.
1: Нет, но это на моей...
2: Он сегодня похвастался.
0: Я очень рад.
1: Это на моей секции, что называется. На моей секции. Там было несколько секций, причем там была секция лингвистическая, потом лингвистика, вот разбор лингвистики Высоцкого, потом была секция «Художественный мир Высоцкого», и была секция «История Софии, философские и культурологические аспекты авторской песни». Четыре секции, в общем, было. И там был профессор Богомолов Николай Алексеевич, который, значит, занимался одной секцией, профессор Владимир Иванович Новиков, Зайцев Владислав Алексеевич, тоже профессор МГУ. То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
0: Профессура.
1: Да, профессура МГУ, значит, и многих университетов, и зарубежных, и отечественных. Очень такая высоконаучная конференция была. И что интересно, что состав и докладантов, и слушателей, что называется, да, был настолько интересен, и в первую очередь тем, что все были открыты. То есть никто не замыкался в рамках сугубо своей науки, да, и с удовольствием, и с удивлением, скажем так, слушал тех людей, которые докладывали, скажем, какие-то параллельные вещи, и вещи, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
0: Вполне возможно, что астрологически еще ситуация так сложилась, потому что почему-то они смогли договориться, вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось. Пожалуйста, да?
1: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике. Были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
0: Сложно вообще сопоставить.
1: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавские и Высоцкого. То есть, вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
0: Вот.
1: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да? То есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
0: А
1: да?
0: Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
1: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но, дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й, мы 3 века ищем правду.
0: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, тушка все время в беспокойстве находится.
1: Ну,
0: и это... поскольку именно вот тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо, это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
1: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственно правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, в учебнике французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да? Это вот научное, исключительное понимание того или иного явления.
0: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
1: Наверное, да.
0: Видимо.
1: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны.
0: Безусловно нужны, да.
1: Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет мы... верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
1: Нет, может, оно так. Даже может не совпадать с моим, но тем не менее я уважаю этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
2: Но тогда это не авторитет. Если его мнение не совпадает с твоим, как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
1: Ну...
0: Авторитет,
1: он, поскольку он существует для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет, да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор – это неправильно, это я неправильный термин употребляю. Но, тем не менее, для меня это некая фигура, да, освещенная вашим к нему вниманием.
0: А вот если...
1: Вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему, понимаете?
0: Но все-таки здесь я бы...
1: Вот, человек общественный, животное это.
0: Да, но хотелось бы немножко вот эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как «уважаемый». Существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитетный...
2: Нет, нет, я по другому поводу покивала.
0: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валера, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобилей. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот, скажем так,
1: ипостаси.
0: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую, вот, четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
1: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
0: Вот, да, вот, вот.
1: И, кстати, последние события, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненмайнена, да, там Калевала, значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
2: Махтум Кули.
1: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, я имею в виду 19-20 век,
0: понятно,
1: вышли
0: что
1: из уст Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
0: А скажите, пожалуйста, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да, ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая, ну да ладно, вот, что в Японии существуют такие люди, то есть, которые считаются, ну, как бы, ну, понимаете, как у нас Кремль, человек-Кремль, к примеру, вот, не то, что он политик какой-то, а просто этот человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович, что, в общем-то, Майк Науменко, опять же, мне не

0: немцы.
1: Поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
0: А, так, Лилия Евгеньевна, вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
1: От них?
0: Ну, и от них в том числе.
1: Качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
2: Нет, вы знаете...
1: Давали глоток воздуха.
2: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил. Именно в культурологическом плане, да. Вот. Слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением. Понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да. И я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
0: Да, как-то уволить, да, дескать.
2: Да. Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все, ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там, и, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю в некий такой чисто фактологический.
0: Извините, просто мне тоже немножко близко с этой лабораторией, вот понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен, такой совершенно вопрос бытовой, а не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
2: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорителе. Мы постоянно...
0: У
2: нас были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорителе. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносят все, потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя толкнули. Говорят, у тебя там подходит как бы к концу, так сказать, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай, вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно, замечательное время было, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья там и Володя Русинов там и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоффе, Окунь, Термартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
0: чуть ли не Карно.
2: Да.
0: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
1: Я следующий.
0: Да, конечно. Я поставил два стола вот так, ну...

0: типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете, и сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал, столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
1: То есть... К сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там унзовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть... к той нации ты в действительности и принадлежишь.
0: А, послушайте, Саша, извините.
1: И когда есть... Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Акуджавы, Галича, да, вот как бы вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там, ну, понимаете, да, вот дальше можно продолжить Хиль,
0: а вот
1: там и так далее.
0: Давайте сейчас пройдем, сейчас. Филипп Киркорк.
1: Эгрегоры, они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
0: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
1: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопение, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
0: Так мало того, дальше больше. Недавно проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там была, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая, я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот, но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука, и вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла, и, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
1: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем. А все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете, но русский язык это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
0: Это факт,
1: потому что,
0: безусловно, да.
1: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
2: Олег,
1: это я уже ночью... Да,
0: безусловно.
1: Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она пришла, уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в 4 веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
0: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации. Вот посмотрите, что происходит. Вот, я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней, может быть, с одной маленькой татуировкой, и специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
1: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть, в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Человек, так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
0: У меня есть один...
1: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
0: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот он был, ну и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу, и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? Вот он-то хаос.
1: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете? Так как бы вот и в государстве то же самое
0: потом
1: происходит.
0: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
1: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
2: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
0: Да, нет, вот прежде я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот эта бестолково сменяющаяся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
1: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро-социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже, я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры вообще, исход из мира слова, из логоса.
0: Почему и... к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод.
1: Это затрагивает людей. Это некая перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ, и Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
0: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы, снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них, в этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов.

0: я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложное для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: А, по-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача. Ну, это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, все мы любимые. Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет, только мелодии как таковой не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально, сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Альди Миолы, посвящение Махавишне. Да. Если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот, так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы, Александр.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора? Ну, это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Ну, вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: определение? Просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песни, но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль, там,
0: Кристалинская,
1: Гнатюк
0: был, помните?
1: Кобзон.
0: барабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами
2: тоже,
0: не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторги базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловище пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все, их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию. К примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение, да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. К чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь. Да? То есть полнота как бы русского языка, присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. Человек, о ком мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие театр. Артист, ты должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блестки, напудри щечки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих же...
1: Наркотическая культура, конечно.
0: Вы не отрицаете.
1: Имитация. То есть вместо личности имидж.
0: Безусловно. Это же о чем говорит? Когда ты говоришь, умри молодым.
1: Нет,
0: говорит... сокращенно. А они-то почему-то, вот заметьте, тянут. Вот в чем секрет. Не обошлось без клонирования.
1: Легче нажимать на нижние чакры, так на психомоторику, скажем, чем на психосоматику. Так и вообще обращение к интеллекту требует усилий. А обращение к психомоторике, вон, 6 месяцев человек, ему заводишь музыку, он прыгает и танцует, и счастлив.
0: Вообще это верно. Бывает, что груднички в 60 лет груднички.
1: Да, да.
0: А давайте послушаем в прямом эфире телефонный звонок.
1: Давайте.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Александру Мирзояну и Лилии Евгеньевне Здрачевой, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, достаточно хорошо.
3: Говорит Володя, я сам поэт. Угу. Вот, и меня просто... Такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному, и мы сами создаем себе окружение. Вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени, конечно.
3: Вот, у меня, например, а потом есть такая вещь, как переинформированность. То есть человек, который... начитался, грубо говоря, Канта, да, ему хочется сесть просто перед телекспо иногда и послушать вот это дребезжение, как бы раскрепоститься. Угу. Согласны?
0: Ну, не согласна.
1: Но дело в том, что когда человек постоянно сидит, включенный в телеэкспо, и расслабляется, вот это уже патология, понимаете?
3: Это я совершенно с вами согласен.
0: А вы знаете, извините, Володя, вот полнейшая патология, это когда вот он уперся вот туда, о чем вы говорите, хотя я не знаю, что это, честно скажу, но тем не менее. А рядом с ним еще стоит банка с кетчупом, и лежит огромный батон докторской колбасы, она раньше так звалась, он умакает туда и пожирает алчно.
3: Каннибализмом вообще.
0: Уже да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
3: А вы знаете, да. Это шутка такая, чем отличается педофил от педагога?
1: Знаю, да.
0: Да, знаем. Это
1: уже известная.
0: Нет, вы ее нам не надо рассказывать, но я все знаю.
3: Да.
0: Ничего, вы звоните еще. Спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
1: Ну, для... Давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации и кто за всем этим стоит.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры. Об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх, с одной стороны, вот этих вот раскрученных энергий, да, которые вызывали эти ритмы в человеке, то есть вверх по вертикали к богам, к небу, и по горизонтали ограниченность, табуированность, заданной своей культурой. Европейский человек не имеет, так сказать, этой каналированности вверх через этот ритм, через эти ритмы и через эту африканскую музыку, и не имеет табуированности по горизонтали. И поэтому все это оказывает на европейского человека, естественно, разрушающее воздействие. Потому что для нас это не культовое песнопение, это не культовые пляски, а просто как бы вот, скажем так, форма досуга, ни к чему не обязывающая. И это оказывает, безусловно, на мой взгляд, разрушительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
0: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей, вот, нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я англичанина видел, настоящего, какого принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский эмигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей туда, я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти, вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас, это какие ансамбли молодежные.
2: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.
0: А, ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Exploited, да, вот есть. Тоже. Нет, из Питера,
2: а мне по-моему. Вот непонятно, я хотела вот у Алика как раз узнать.
0: Да я вижу, что понятно, вам вообще что... ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
2: Шутка. Ну, а как же такая солнечная музыка, как регги?
0: А регги это, кстати, не музыка.
2: Это же тоже культовое, это же тоже.
0: Так вот я хочу сказать о том, что это.
2: Это литургия, как говорит Алик.
0: Я бы сказал, что это джакузи.
1: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
2: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумываемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
1: Лилечка,
2: почему?
1: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще каком-то...
0: Да даже если джаза.
1: Да. И отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну...
0: Евгения Федоровича Светланова еще.
1: Да, и отрицает Махавишну, говорит, что это вообще не музыка. Для меня это уже как бы вот, ну,
0: проблема.
1: Печально.
0: Это
1: да,
0: проблема.
1: Для меня
0: уже
1: это проблема.
0: Но, нет,
1: но когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня, вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
0: Ну, все-таки давайте.
1: И, кстати,
0: сейчас...
1: академик Панченко замечательные вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И когда Владислав Ходосевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
0: Но согласитесь,
1: это сознание...
0: Согласитесь, я извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, и вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
1: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь. Но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
0: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет никакого смысла.
1: Так вот, на сегодняшний день западная поэзия практически умерла.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Так и мы должны этому поаплодировать. Это наша маленькая победа.
1: Это очень печально.
0: Печально.
1: Но существует русская поэзия.
0: Вот.
1: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
2: Да, но он же стал писать на английском все равно.
1: Нет, поэзию потом. Он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько попыток писать на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себе отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
0: Простите, но я...
1: Сашенька, можно я вот сейчас докончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение, не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. Дух ищет плоть, но обретает только слова. Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует. То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
0: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходимо переводчикам или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я туда приезжаю. Я говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, биточки подкати. И тогда он понимает, раз с четвертого.
1: Нет, интересно,
0: и начинает понимать. Вот в чем дело.
1: Как деловой язык, английский очень хорош. И даже, может быть, превосходит русский. Именно чисто в конкретике это все.
0: А вот тут, простите, извините, что я перебиваю.
1: Но в понимании
0: философски. Нет, секунду. Вот,
1: так, подеритесь.
0: Лилия, ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. Ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот об зубы она вот эти звуки, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли. Изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться? Какой у них должен быть склад ума? Почему?
2: Так они и не развиваются.
0: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю.
2: Они там еще на острове.
0: Да не в этом
1: островная,
0: даже.
1: Островная цивилизация.
0: Нет, а если шутка, мы возьмем, шутка. Скажем, с точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще...
2: И внешности тоже.
0: Внешности, вот.
1: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы это.
0: Вот я же про знакомую поэтому и рассказывал.
1: А вы знаете, что да. Вот когда я был в Израиле, я русских... Ну, происхождение еврейское, но по национальности-то они русские, естественно.
0: Конечно.
2: Они есть такое, видны.
1: Оно, есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
0: А я то вот про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
1: Да, русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. Многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
0: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
1: да вот нет, он просто...
0: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки. Очень сложно.
1: Там очень все много.
0: Много, щелкающий, шипящий, цокающий.
1: Да, и это все выстраивает национальный менталитет.
0: Вот.
1: Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть... так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
0: конечно,
1: горькое, сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютно, так сказать, достоверная реальность.
2: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, да. Вот англичане очень много плюются, я заметил.
0: Плюются, безусловно.
1: И жвачка же.
0: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз только в жизни просто целиком охватило. Это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж. А честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Каламе Кио, где я скрывался почти полгода. Представляете? И на даче там, значит, у каких-то финских таких мощных мажоров собралась тусовка. И они там между собой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, какой-то такой язык полувьетнамский, непонятный мне совершенно.
1: А, кстати, мы живем на территории угрофинских. Москва — это финская территория. И слово «Москва» это финская, вы знаете.
0: Какой кошмар.
1: Да, это территория угрофинских племен. Мы смешались с ними очень-очень-очень давно.
0: Ну, я поэтому после говорю, давно пора убрать границу. И это самое, чтобы в Хельсинки мне офис наконец-то какой-нибудь дали. А их можно, кстати, всех и выселить. Ну, там же. Потому что оттуда же много хлынули всяких ивенков и прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я... Да. Дальнейшая история. Я уж сижу. Час сижу, второй. Они все ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня уже глаза выпучились, и язык выпал. У меня такая привычка, когда я уже ничего не понимаю, у меня язык выпадает. Вот. И ко мне подходит хозяйка дома и говорит, что, Саша, заслушались красивый финский язык? Вот так она у меня спросила. Вот. И после этого, идя по улице, мимо какой-то там финской закусочной мощной, я вдруг слышу сквозь стеклянные двери там какой-то голос, который показался мне пением райской птицы, кричит, слышь, папа, подкати мне тефтельки. Я сквозь витрину туда вломился, обнял первого попавшегося. Оказалось, это не тот был, там нашел этого, вытащил, говорю, пойдем я тебе тефтелек накачу, сколько. Я испытал с пацанинской чуть ли не оргазм.
2: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще? Откуда это?
1: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
2: но они же не русской... все сидели.
1: Это для... Ну, они перенимают, да? Как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. Чудовищная.
0: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
1: происки. Это происки может, мирового империализма, естественно. А? Да.
0: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происке мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? о том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
2: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
0: Плюс они там поют еще следующее, там, я там, скажем, негр, я супер, там, ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит, и все это под хороший, под мощный ритм. Я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
2: О чем угодно.
0: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
2: О любви,
0: но они же не поют «Убей негра».
2: Некоторые поют.
0: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, ну, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не, ну конечно, некоторые.
1: Я думаю, что это, конечно, такой стебовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
0: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стебовый эпатаж. А негроидная раса, это все не стебется, это я вас уверяю.
1: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
0: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то и начинают уже.
1: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да? Завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще?
2: А за что?
0: Что, Лилия Евгеньевна?
2: А за что велосипедистов-то?
0: Так вот, Лилия Евгеньевна...
1: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется. Да?
0: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, человек вот просто... Причем женщина... Вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура. Я всяко говорю и про женщину дурак.
1: Это называется «в семье не без урода». Понимаете? Но мы же понимаем, что это умнейшая нация мира. Ну что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую некую идею? Да? Я говорил по поводу вот происхождения русского понятия нет, или еще не успел сегодня. Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
2: Нет,
1: не было, да?
0: Нет. Также, кстати, есть... про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так клинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это
1: индийский, древний.
0: Русское.
1: Но есть и такое, такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7000 лет, и Иерусалим — это вообще русский город, потому что Иерусалим или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш, это заменяемые вещи, да.
0: Кто же с этим,
1: спорит? Это наши исконные русские
0: земли, так же, как Финляндия, безусловно.
1: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь, это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами, после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
0: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
1: Во Франции нет.
0: Вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет?
1: А я считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас не завоевывали, сами призвали, да?
0: Да.
1: Мы не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли. И дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русские – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал: «Русским нельзя родиться, им можно только стать». То есть, либо ты служишь Отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный, так сказать.
0: Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник, их же по-другому устроен. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
1: На четвереньках.
0: Да, или так. Вот так вот.
1: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, и там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. Треть русского дворянства, извините, татарская.
0: Да, да.
1: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее. Да?
0: Тоже обрусили. Америкос только мало.
1: Они еще не дошли.
0: Не
1: тогда,
0: дошли, но, да. Но будет, будет. Я
1: вот,
0: думаю,
1: но будет. Это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
0: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, вот огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
1: Сашенька, вы мне не дали договориться.
0: Извините, пожалуйста, извините.
1: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мыс Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
0: Барклей де Толли.
1: Да, и так далее. Итальянец.
2: Грузин,
1: потом,
2: опять же.
1: Багратион.
0: Кто? Багратион,
1: да. Кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все, я не буду говорить, там, Суворов, там, Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там, наполовину армянин, там, еще там, Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский,
2: Айвазовский.
1: Великий философ. А, ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
0: А еще есть Шура Айвазов, певец.
1: Да. Короче говоря, но это как бы такие вот небольшие сюда включения, а потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами, ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять да эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов, страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа, и он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что, но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да, а, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил, он практически на наших глазах происходил, да, и когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное,

0: Геннадий Шульгин. Ой, Николай или Геннадий?
1: А Николай брат, Шульгин. У него брат еще был.
0: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве, да. А современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи. Бесспорно. А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть... Народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который... Совершенно верно. Да. Это новый Иерусалим.
2: Там источник есть святой воды еще.
0: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
1: Практически.
0: Да.
1: Ну, вот опять же, островок этот Англия, город Лондон, они еще... Ну,
0: держатся. С трудом, но держатся.
1: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас подошли к этой вот всей проблеме с оптимистической, мощнейшей стороны.
0: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучшие мозги, как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
1: Мы их завоевываем.
0: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификация Израиля, мы германщину завоевали.
1: Америцу
0: завоевываем постепенно. То есть русская
1: Чехию тоже.
0: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израилев, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще, думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
1: Кстати, многие...
0: Чем они и являются в действительности.
1: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
0: отечество.
1: Да, получается.
2: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
1: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
2: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который 5 лет назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас Фоменко. Идет расхождение Фоменко. Там в 300 лет, и что...
0: Фоменко.
2: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
0: Нет, это, конечно, лапша. Абсолютная
2: лапша. Да, но он же так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
0: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика — это такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем, я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить, и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры,
2: Олег, и везде логика будет. Господин Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же?
0: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
2: Понятно.
0: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить, естественно.
2: Просто
0: кстати,
2: когда
0: нет ли возражений среди наших слушателей?
1: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, уже как, опять так не
2: да, мы сейчас опять проговорили.
1: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска ваши композиции, а уже... Затем уже четко и в живой песне и послушаем возражение, потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
0: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь, она 17-я стоит на компакт-диске, 17-я, эта композиция называется «Мы» 89-го года, и как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
1: Слушаем. Композиция Александра Мерзаяна исполняет.

нас такая творила страсть. Нас такие подняли трубы. Здесь искали над миром власть, здесь дракону открыли пасть, и оттуда полезли зубы.

Нас качала вода хвалынь, нас растила звезда полынь, а петь научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас губа не дура, только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Да мы внуки дракона, наша память чиста, мы не знаем любви, мы не помним родства, не спасут, не поднимут нас крылья Пегаса, ибо тяжко лежит в нас и Пашкино мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда, только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. И дербы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитает слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет, и нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые и голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы, и глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем строй.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, который нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот. Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Что значит коррелировать, я не знаю. Вот этого Сашу вот, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Нет, дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути и возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что,
1: ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село.
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «ше», «ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован. По-моему, но вот буква, «ша» точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и франсуизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и, соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странноприимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что ну, в плане в превосходных степенях он говорил. Кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его русопятствие тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не один сюрприз может преподнести. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком и синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая, коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое время французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало, немецкое по материнской линии и славянское по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что первым впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А, в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такую огромную давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете, сообщение еще на пейджере, тут ну, их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности, Московская Церковь Христа? Я в религии полный пень, сразу
1: признаюсь. Вы знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама и так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, ну, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие говорят, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, ну, не свой, а как, да, они имели воинское звание, не ниже полковника. А вот, может быть, этот радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал, подвижники. Да. Но, к сожалению, высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Ну, светлых батюшек мало.
0: Я понял.
1: Высокого и светлого
2: и чистого... Я их не встречала просто.
1: Я встречал, безусловно.
0: Я тоже. Я просто хочу сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Ну, русская церковь всегда...
2: А ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно.
1: Говорили с тобой.
2: Серьезно говорили, что они любят пышных, вот, ну, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да. И все время подваливали.
0: Это делает тебе честь. Была бы это самое... Как у них называется?
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Поди хреново. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он форма организующая, вообще по природе своей, он организует русское, любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но опять же свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете, немецкий Ordnung, он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует, этот Ordnung существует в голове. Наш язык, грамматика такая, где хочу слово, там поставлю, что хочу, то и делаю, что то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности для взлета. Ведь русское сознание, русская наука – это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы – это люди, которые обусловили существование невероятно высоких школ, понимаете? И они были сделаны именно русской культурой. Они... И то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом, ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, вам что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне ваше вот словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне, вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили в начале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот тут целый ряд, я сейчас, если позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потемнин в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой-грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилии. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее сомневаюсь.
1: Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: все время печатают это микрофон.
0: Ну, да? Ну,
2: да. Извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет,
0: у него работа.
2: Нет, я просто как человек педантичный хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, да. Я как человек педантичный просто хотела
0: ничего,
2: уточнить
0: что вы, извините, все время,
2: у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «А». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «О».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушария. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому
1: это,
0: хитрого
1: это
0: Наполеона...
1: Старые, да. Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я вот как такой женщина еще про ненормативную лексику скажу? Просто, ну вот, Алекс сказал, что когда ее много... Мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле.
1: Ну, но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Но Достоевский, увы, в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака. И каждый говорит одно слово. Но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный как бы.
0: Это то, что в вашей теории вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальное, музыкальное и интонационное, и взаимодействие этих текстов, это такая как бы на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша, практически уверена, что автор эфира не передаст сообщение, помните? И да. Про Макаревича сравнить. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали, будучи людьми достаточно вредными, собственно. Мы его действительно не передадим и отвечать на него не будем, да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, и у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистаю уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже... Сейчас я вот... скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт шестой. Это шестой шестая позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше. И поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня по стихам Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Так, кстати, нет, а может быть, для Елены-то сперва? Вот,
1: вот это и есть натюрморт. А. Натюрморт, да.
0: Слушаем.
1: По стихам Иосифа Бродского, натюрморт.

где нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. Бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Коричневый цвет, вещи, чей контур стер, сумерки, больше нет ничего, натюрморт.

сплю среди бела дня. Видимо, смерть моя испытывает меня. Смерть придет и найдет, делать я гладь визит. Смерть словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет у нее, будут твои глаза.

Он говорит в ответ: мертвый или живой, разницы жену нет.

0: приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас? Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо,
0: это за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Сейчас я ему скажу. Здорово, что... да. Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть. Ага, все.
2: Вот, да? Существуя, поскольку я говорю, уже глубокая ночь, и я в бронхите. Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка. Первые строчки написаны Витей Шендеровичем, знаменитым нашим главным кукловодом нашей страны, автором этой телепередачи «Куклы». Когда нас... Рецепт спасения Отечества называется. Когда нас в пучину затянут, придется мне встать у руля, заказать свой портрет на Лобанзяну 7-8 на фоне Кремля, с авоськой, с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И Великая Дума струится с моего, извиняюсь, чела. Это я смеюсь, потому что народ... вокруг.
0: Ну да, тут это... люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот да. Не обращайте так внимания.
2: Смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны они меня веселят своей реакцией.
0: Да. Это вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики. Владислав, спасибо. Далее Адаму, вот, которые вот, зацепили там, ведущему эфира. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради бога. Просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, может быть? Да что вы? Ой. Я сказал, что простил вас теперь очень всех.
2: Так, всем. За что прощать, если вы еще знаете?
1: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
0: Ну, да.
2: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, Иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
0: А давайте скажем. Послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
2: А давайте.
0: Не против?
2: Конечно.
0: Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. испугался. Или
2: сорвался, наверное.
0: Или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорят англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
3: Добрейте вам ночи, дорогие мои.
0: Здравствуйте.
3: Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, почему теперешний наш ОМОН, то есть то, что бесконечно такие-то раскидывая в ящики все вместе, во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания «каждый». И на самом деле, это что, вирус, грибок, или может подниматься на пищу?
0: Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно, я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
2: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая релятивистская...
1: Наследие тоталитарного режима.
2: Да, и это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация. Такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
0: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
2: Нет, но с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
0: Тогда
2: то
0: нужно
2: есть
0: сказать,
2: это некая иллюстрация.
0: Нужно сказать, похоже на.
2: Похоже
0: но
2: на,
0: как
2: да.
0: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее время так коробит.
2: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже...
0: Да.
2: Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете? Ужас-то существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал как бы. Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
0: Нет, у меня, например, свое.
2: У нас же нет...
0: Свое все, целиком свое.
2: У нас в социуме нет точек опоры никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры,
0: нет,
2: у каждого свои
0: стороны.
2: Александр,
0: нет, простите, вот вы говорите, опять
2: не
0: же...
2: Прощу.
0: Нет, опять же, вы говорите «у нас». Почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть. К примеру, почему всегда вот обобществление идет? Вот отсюда как бы
2: да.
0: у нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру. И ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее пятеро детей. И шестой, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да? И так далее. У того, кто печатает, его машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да, а вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. То есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза «на самом деле».
1: Безусловно.
0: Извините, я простыл. Да. Ну так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
2: а давайте еще послушаем
0: звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Добрый ночи, господин
0: Здравствуйте.
4: Лаэртский.
0: Здравствуйте.
4: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню шумел камыш. У меня все.
0: Спасибо. Кстати, классная песня-то. Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем, знаем.
2: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5:00 ночи или сколько сейчас там, около 4:00. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали как минимум 6 или 7 докладов.
0: Мощнейших.
2: Да, да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. А первый был... А, по поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
0: Кстати, вот замечательно.
2: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот... как опоры в ряде своих как бы положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам, кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ, закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге, то есть на певце, поэте и исполнителе, актере. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова «бард». Не русское слово, там и то еще 5-е и 10-е. Вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
0: Нашли. Шансонье.
2: Да, очень русское слово. Но самое
0: ну, как интересное... же есть передача такая по...
2: русский шансон.
0: Да. Бред, а еще есть грузинский шансон. Сивый... Я знаю, в Тбилиси идет.
2: «Бред сивой кобылы».
0: И то.
2: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде — это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они, когда спросили, ну вот откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим, все, на что Азнавур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
0: Кстати,
2: все.
0: Я подозреваю, что и такая же ситуация с Японией, поскольку вот вы слушали вообще японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы в микрофон, Лилия Евгеньевна.
1: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
0: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
2: кстати,
0: мне.
2: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
0: Кто-то платил бабки большие.
2: 2 года такая существовала радиостанция. И, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
0: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
2: Юрий Висбор.
0: Ну, в принципе, это одно и то же. Где-то я имею в виду просто...
2: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у ВИЗ, было такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, не вербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
0: Интонационный, да. И, ну и, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
2: Да, да, да. Да.
0: Хотя вот странно это... вообще, японцы — это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям, все эти харакири у нас тут один на пороге
2: да
0: сделал.
2: Да ну ладно.
0: Ладно. Вот, кстати, Алла Ивановна пишет: зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых. И дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там вот, понимаете, а есть и про серп присылают. Один раз даже сказали, что подложили бомбу, говорит, берите все за руки и бегите отсюда. Вот так прям было сказано. Так что вы уж простите, мы не хотели вас никаким образом это обидеть или там еще что-то. Ну, что, я... А, да, тут прошу прощения, Александр, тут к Лилии. А, вот опять про Библию. Ну, справа, давайте к Лилии Евгеньевне. Лилия Евгеньевна, сообщите, пожалуйста, нужно ли вам поставить для зооуголка вашего города домашних животных? С уважением, Мирзоев. Подпись.
1: Ой, вы знаете, мы не знаем, куда детишек девать из нашего дома, а тут еще какой-то зооуголок.
0: Ну, хороший вполне ответ.
1: Да,
0: кстати, если
1: спасибо.
0: Кому как-то детишек, там тоже звоните.
1: Да, я вам могу в свою очередь тоже предложить, не нужен ли вам для вашего зооуголка пару-тройка детишек. Не нужно ли?
0: Какое зверство. Так, значит, что касаемо... Ну, что же он такой сложный-то? Что касаемо... Сейчас, я прошу прощения за такие вот... эти зависало. Да, вот из Библии по Старому Завету Моисею. Ну, тут, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. Полностью сохранена последовательность слов задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
2: Я понял, про что идет речь.
0: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
2: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, что, которым говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же, слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род... Мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
0: Безусловно, они...
2: А уж наша формация, как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
0: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле, может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и прервемся ненадолго, если вы не против.
2: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

смертный стон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал, молодец, и кубак. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах.

я сказал: улетай, улетай. И разжал молодецкий кулак. Я уже догадал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян, Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так у нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа и органов и прочих вещей, и говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те, это вполне светский язык, просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да, с этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, ну, вопрос на засыпку, да? Ну, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Исамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Ну, нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, как будто у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима вот прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный вдугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите только, пожалуйста, погромче. Нет. Вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да. Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он
0: искал? Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Ага. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение, большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинал, в оригинальные свои вещи, естественно. И ни ему не понравились две песни, которых, кстати... А, одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт,

0: спасибо.
1: Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзаяна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
2: По поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск, это не Сукачев, это, господи боже мой, в общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске, это «Догораем». Сейчас вспомню какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать в полисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
3: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
2: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
3: Крупнов.
2: Они... Крупнов, да, совершенно
3: Черный
2: верно.
3: Обелиск?
2: Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там. Дальше это движение происходит.
1: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
2: Да, и... но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, да где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
1: Угу. Следующий вопрос нашего радиослушателя 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями. И вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой наш народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служат нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма — это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы и чистотой крови, то есть занимаются фактически усекновением отечества нашего, потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва — это финская территория, понимаете, так сказать, у графина это как бы не русские там, и тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши, и надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку

0: Там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение Отечества.
1: Вот, кстати, насчет...
0: И это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации и эта теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу в действительности, к сворачиванию и национального сознания, и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше Отечество – это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
1: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет вот сказанной мной фразы про серпы. То, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот, я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. К тому же слово про усечение тоже.
0: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вы посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость – это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
1: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
0: Причем дальше, да. Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили. Да? Вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через 1000 лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
1: Ну, пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
0: Суахили.
1: Нет, им и какой-то модный вот этот.
0: Эсперанто?
1: Да.
0: Ну, это мертвый язык, на нем невозможно.
1: Нет, дело в том, что...
0: Это не язык откровений.
1: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, не из русопятничества, да, но в том, что через 1000 лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
0: Сейчас пусть, развивается, да, конечно.
1: Но, остальные, ну, что Bubblegum, они придумали новое слово последнее, и Макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. На самом... А, еще вот пейджер придумали.
0: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка и его возможности. Безусловно. Это возможности нашего сознания.
1: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, да, вот организм.
0: Да, это
1: мощнейший,
0: конечно,
1: сейчас такой с мощным иммунитетом. Русский язык – это животное с мощным иммунитетом.
0: Да.
1: А тысячи лет для языка – это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
0: ага.
1: Сомневаюсь я, что через 1000 лет что-то будет.
0: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
1: А вы сказали, что да. Через 1000 лет, может быть, будет.
0: Да. Да. Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий, инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Безусловно.
0: Вот. И на сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе, и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
1: образом. Организм, скажем так, работает целиком. Знаете, мы все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации и пришли к такому выводу, что это уйгуры. Как ни странно. Самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали, что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии, что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую, затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращеннее язык, я имею в виду извращеннее в смысле...
0: Изощреннее,
1: да, правильно. Может быть, как раз он, наоборот, дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
0: Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, кстати, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому. Да, и вот это так на него повлияло. То есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова. И поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства. То есть хорошо и то, и другое. То есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя. Потому что все превращается в заговаривание некое. В логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
1: Я бы даже сказал эссе.
0: Эссе, да.
1: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
0: Ну, это известный факт, конечно.
1: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
0: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
1: А ну, вот
0: это
1: скажите...
0: очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в эту сторону говорить.
1: Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на поезд сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну тот, к вам, судя по всему, как герой нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну вот воплощение.
0: Это одно и то же.
1: Не совсем.
0: В действительности одно и то же.
1: Не совсем.
0: Дело в том, что...
1: Нет, понимаете, женщина,

0: Язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там... Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость, вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
1: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класс неудобно ведь.
0: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент, это пришло из Германии.
1: А у меня, кстати, другая информация.
0: Но мы считаем это русской гармошкой.
1: Вот у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертую какого-то Петя, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
0: Это я, было... я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка, вот эта вот гармошка.
1: Так вот трехрядку он испил, ну, в смысле,
0: она ему... Это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
1: А губная гармошка?
0: Не знаю.
1: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел губную гармошку, а Фогель изобрел обычный трехрядку.
0: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, который, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир, это же наш парень, понимаете?
1: И Гёте,
0: да, и Гёте это наше, понимаете, исконное, что называется.
1: Да, да, что говорить, египетские пирамиды, это уже тоже...
0: Да, все тут.
1: Тут.
0: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции, тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
2: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
0: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
1: Во как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
0: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
1: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна. Ну, это там сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают. Это такая религия. Вроде как...
0: Кстати, тогда никакого мусульманства еще и не было, когда персы пришли. И те были язычники,
2: так я сказала,
0: и эти были язычники.
2: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
1: А что, с востока идет Рахат Кулум? Классные шапки, да, Мария Ивановна, опять же, а что еще? Да целый дудук, кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот, кстати, дудук тоже, я уверен, больше, чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным, но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
0: Да.
1: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
3: Доброй ночи.
1: И вам также.
3: Ну, во-первых, мои поздравления с Европейским

0: Спасибо вам за звонок. Кстати, я хочу сказать, что даже исполнители рэпа сейчас русскоязычные очень неплохие появляются, которых я очень люблю и уважаю. И на рэп ложится он.
1: Ну, это проблема Отьевой просто. Если больше нравится испанский...
0: А кто-то, кто приходил, я не понял, и куда?
1: Отьева на «Эхо Москвы». Она вообще, на самом деле, она же поет так... я забыла, как это называется, когда вот она поет джаз и вообще без, без слов. Там типа...
2: Вокалис.
0: Я не понимаю ничего в этом. Я, ну, в смысле, вот, не знаком, я это... просто прошу прощения.
2: Дело в том, что если считать по певучести языков, да, то на первом месте, естественно, стоит итальянский язык. Это я не от себя говорю, это известные уже в мире такие изыскания на эту тему. Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и, слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
0: На
2: просто
0: третьем обожаю. Месте немецкий.
2: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но, тем не менее, издавна было известно, что русские, это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически... Я не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
0: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень-очень... Нет, действительно, у них причем... Ведь хоровое пение они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Они и в терцию, и в кварцию...
2: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо. Я забыл, к сожалению, как оно называется. Я недавно читал очень серьезную работу Маловичка именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной, как бы, как она, письменность? Нотной знаковости вот этой нотной записи.
0: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают полифонию мощнейшую.
2: Самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
0: А я могу сказать, почему.
2: Пришла позже.
0: Вы знаете, почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, срам. Интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал моно. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
2: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается двухправополушарным. То есть левое полушарие у него развивается под воздействием речи. То есть, опять же, вначале было слово. То есть человек становится человеком. То есть, а сначала он от шимпанзе ничем не отличается устройством.
0: Практически нет. Это видно и по повадкам. Да.
2: А потом левое полушарие образуется под воздействием именно языка. И, собственно говоря, человеком он становится вот именно через слово.
0: Да,
2: если до 6 лет человек не научился говорить, он уже не научится никогда. То есть вот этот вот период становления очень ограниченный. И вот в этом смысле, к какому языку, скажем, каким уровнем языка он приблизится за это время, к той культуре он, в принципе, и придет. То есть если он в детстве не был знаком с поэтическим языком, сознание его будет весьма приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
0: А с другой стороны, может быть...
2: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, о... Вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былины, сказы. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
0: И в мощнейшей люльке, которая качалась в кольце в избе. А они теперь... не как финны кладут на эту... Понимаешь, на чешую рыбью настригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
2: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
0: Совсем другом. Грустно.
2: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
0: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите.
3: Здравствуйте. Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. Вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей. Публикуются ли они? И если да, то где? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты. Моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем и на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
2: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, бард-кафе «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... А ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
0: Там обычно толкутся там такие студентки. Почему-то много женщин. Я тут проходил, извиняюсь, что перебиваю недавно.
2: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. Гнездо глухаря? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
0: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать, потому что у всех фабрики, заводы, распространяются.
2: В 6:30, где-то вот так, по-моему.
0: И там, и там.
2: Да, да. Нет, в Гнезде точно в 7, а там, по-моему, 6:30. По-моему.
0: Когда уйдут студенты.
2: Нет, они придут как раз к этому. Не,
0: ну они уйдут, в смысле, с лекцией уже у них.
2: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить? Ну, есть центр...
0: На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
2: Да. На Горбушке, конечно, есть. Ну, и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, кстати, к сожалению, настолько просто... некоммерческий в этом смысле человек. Я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там, национальные идеи, там, и прочее, и прочее, и прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. Вначале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А и еще что, и что там еще
0: насчет
2: было?
0: Насчет тут публикации.
2: А, публикации были, были журнал «Апарт», «Ап-Арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
0: А, ну, может быть, какая-то книга готовится. Мы вот, например,
2: готовится,
0: книгу выпускаем,
2: да. Я
0: всегда.
2: Вот, я сейчас пишу, ну, книга, это громко сказано, но некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот, Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки. Вот сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, а вы, вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского именно на его стихи нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...
4: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох, и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
5: Как-то гуляя по парку со своей любимой девушкой, мы просто проходили мимо памятников, скамеек с влюбленными, и пробегала мимо группа оперуполномоченных и явно перепутала нас с какими-то опасными преступниками. Видно, очень были похожи. И забрали нас вот в свою машину, в которой вот этот вот УАЗик милицейский, желтый с полосой. Вот. И мы остались с ней там вдвоем, именно вот в этом кузовке. А вся бригада сидела на первом сиденье. Вот, вот это был секс. Вот эти вот решетки, вот это вот ощущение камеры. Мы знали, что нас посадят по разным одиночным камерам. И, может быть, это, что ни на есть, самая последняя близость нашей жизни. И мы, как говорится, вот такое ощущение, что вот Адам с Евой ходили вокруг да около вот это вот дерево с яблоком. И потом взяли и вместе его и откусили, и съели в один укус. То есть это вот, ну вот так можно охарактеризовать то слияние наших тел. Вот. И мы даже не заметили того, что уже открылась машина, что уже она давно остановилась, что все вот эти милиционеры, или как там их опера называют, они стояли как заколдованные. Они сказали, что, говоря, даже дорожный патруль приезжал и снял это на камеру. И как бы... Говорят даже, что это отправили в Швецию, и этот кусок будет принимать участие в каком-то порнографическом сериале.
6: А падшие женщины раскрываются как-нибудь особенно? Вот падшие. Много скандалов из прессы знаем, что известные артисты, политики именно с проститутками имели контакт в автомобиле. Вот это как-то что-то, налет какой-то. Вот у вас что-нибудь с женщинами легкого поведения в автомобиле было?
5: Сейчас я попробую вспомнить что-нибудь интересное. А знаете, меня в основном возбуждает... Следующее. Часто возвращаясь домой, я вообще не люблю иметь контакт с проститутками и часто этим пользуюсь, так как это накладно. Может быть, это, конечно, хорошо, но дорого. Вот. Я себя возбуждаю и тешу следующей мыслью. Я еду по Тверской, а вы знаете, что там очень много девушек стоит. И, как говорится, их и пощупать можно, и поглядеть на них. Вот. И проезжая по Тверской, я останавливаюсь около каждой сутенерши или проститутки и требую выставить мне всех, огляжу их всех. То есть я в каком-то смысле себя подготавливаю к тому, что я еду домой к любимой. Вот. И я прохожу вот этот весь предварительный половой акт. И когда я приезжаю домой, я каждый день занимаюсь любовью с разной женщиной. То есть у меня происходят такие ощущения, что я сейчас дома у себя с проституткой. А вы представляете, если вы женатый человек и привозите домой проститутку, и в любой момент может из ванной комнаты выйти жена. Вот, так что вот я рекомендовал бы многим это попробовать, особенно кто умеет ездить на машине.
6: Да, вот, кстати, интересно, секс в машине – это именно секс владельца машины, или можно у друга попросить стоящего во дворе на приколе, это будет секс в машине, или это уже будет секс в сарайчике?
5: Да, я думаю, что нужно ощущать себя хозяином своего автомобиля.
0: А вот
5: это тебя перед женщиной ставит в роли хозяина, главаря.
0: Хотелось бы так узнать ваше мнение на такую тему. Известно, что, собственно, автомобиль — это как бы существо все-таки живое. Ну, не в буквальном смысле, а одухотворенное. Оно там чувствует настроение своего хозяина. Это действительно факт. Как бы оно там, если его обругать, оно глохнет. Ну и так далее. Все это знают. Вот как, на ваш взгляд, вы затащили в автомобиль какое-то, значит, существо противоположного пола. И вот чувствует ли это существо, женщина, то есть, да, грубо говоря, ну, в данном случае, на себе антипатию или симпатию со стороны вашего автомобиля? То есть, может ли каким-то образом атмосфера, я бы сказал, автомобиля повлиять на вот ваши интимные отношения внутри? Или прям, может быть, она типа скажет, не могу я тут прям вот мне прям вот... Понимаете, о чем я говорю?
5: Ну, некоторых женщин не устраивает класс автомобиля. Но
0: нет, это... я имею в виду не класс, я имею в виду только ауру.
5: Это еще сложнее. Дело в том, что я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Это все сложно. Аура, опять же. Вот.
0: Не, ну что... вот, например, по воспоминаниям одного высокопоставленного чиновника, который тоже любил, так сказать, побаловаться этим в автомобиле, в служебном, у него, ну, в то время, в постсоветское, считалось престижным быть скромным. То есть иметь, скажем, служебный автомобиль достаточно шикарный, какой-то хороший, ну, и сейчас-то есть. А в личном пользовании какую-нибудь там копеечку желтого цвета.
5: Угу.
0: Вот. И как бы вот по его воспоминаниям в мемуарах он пишет, Эльза ненавидела мою служебную чайку. Она говорила, пойдем в нашу старую добрую копейку желтого цвета. Вот поскольку чайка отвергала эту Эльзу в плане... Хотя чайка, согласитесь, гораздо более комфортный все-таки автомобиль.
5: Но он и в то же время более чувствителен к тонкости души человека. Он чувствует, что это за человек.
0: Вы имеете видно в копейку? Этой...
5: Нет, я имею в виду чайку.
0: А.
5: Видно, в Эльзе было что-то не то.
0: Что чайки не
5: то. И точный механизм чайки, он не любил это дело. И он начинал выкидывать такие кренделя, типа того, что когда планировал хозяин, а все-таки вот эти всякие энергетические связи между владельцем автомобиля и автомобилем есть какие-то, он начинал ломаться. И даже у меня были лично такие истории, когда я спешил на встречу к своей любовнице, у меня ломались автомобили.
0: То есть все. Как бы автомобиль не нравилось просто.
5: Да, просто вот, даже вот такое бывает в жизни. То есть как бы автомобиль чувствует. И даже можно сказать... Следующее, что когда самому автомобилю нравится то, что, ну, сама женщина, которую вы привели к автомобилю, то есть в автомобиль, автомобиль становится как-то просторнее в каком-то смысле. То есть он раздвигает самого себя, но это, конечно, все достаточно так пространственно, но в то же время это действительно есть такие ощущения. То есть я такие ощущения ощущал.
0: Вот еще хотел бы затронуть. Как вы считаете, какими качествами, ну, физическими, моральными, должен обладать человек, достигший половозрелости, который был зачат вот в автомобиле именно?
5: Ну, вот. Ой, можно еще раз?
0: Ну, если, например, предположим, вы с вашей дамой зачали ребенка в автомобиле вашего. Вот как вы думаете, этот ребенок, он будет по достижении совершеннолетия отличаться от своих сверстников чем-то?
5: Вы знаете, это очень сложно сказать, потому что много его сверстников будут такими же, как и он.
6: Вот, так как... Скажите, вот, например, к нижнему белью, как это вот секс автомобильный, какие-то требования особые предъявляет?
5: Скорее всего, к верхнему.
6: К верхнему белью, да?
5: Да, верхнее белье, оно должно быть очень удобным для секса. И в то же время быстро раздеваемо и одеваемо. Кстати, вы в лесу, вы полностью раздеты. И ваша дама пришла в платье 15 века. И вы завидели подъезжающую машину госавтоинспекции. То есть в таком платье она оденется и приедет еще 3 наряда милиции. Вот она только оденется.
0: Надо... А госавтоинспекция не имеет права вмешиваться. То есть то, что находится внутри автомобиля, это личное владение. И я там могу внутри своего автомобиля на стоянке заниматься вообще чем угодно, можете, кроме курения наркотиков.
5: Но не в лесу.
0: Так далее. В лесу имею тоже полное право. Если,
5: нет, вы не имеете права заезжать в лес.
0: Если есть специальные вот такие углубления асфальтированные для стоянки большегрузных автомобилей.
5: Если нету.
0: Нет, ну хорошо, я могу этим заниматься на проселочной дороге.
5: Можете. Да, но все равно инспектор ГАИ может к вам подойти и просто спросить документы.
6: А вот рекомендации, как обязательно ли вот прерывать процесс? Можно как-то пытаться завуалировать шуткой как-то это дело?
0: Или сказать, присоединяйся, браток.
5: Ну, вообще, многие женщины любят присутствие, так сказать...
6: Мужчин в форме.
5: Да, это принимает некоторую официальность. Полового акта. А вы же знаете, что женщины...
6: Жезл,
5: же очень...
6: жезл, кстати, давний фаллический символ, общепризнанный. Так что вот милицейский жезл — это фаллос, символ фаллоса по Фрейду.
5: Да, у вас даже такие фантазии возникли.
6: Нет, это известный факт.
0: Вот я помню, раньше, как-то госавтоинспекция образовалась, эти жезлы делались в форме Кремля. Ну, типа Кремль такой.
5: Ну, понятно, да.
6: Или одной башни какой-то.
0: Ну но башня, не Кремля, здание. Центральная. Не всего же здания, конечно.
6: Я тоже так.
5: Эти журналисты.
0: Да, да. Ну что, следующий вопрос, Юрий.
6: Все-таки хотелось... Я понимаю, что это как-то... Вы подняли хорошие, большие темы, интересные, сложные. А практически вот секс в автомобиле, что это? Это поза или это антураж, или это вот замкнутое пространство... Как вот изнутри, глядя изнутри?
5: Это объем.
6: Большой или маленький? Хорошо. Ну вот он же накладывает какой-то. Вот представим, вот вы женщина и автомобиль. И что дальше? Вот?
5: И дальше это все зависит от характера. Это может быть вертеп.
6: Так.
5: Это может быть стиль. Это может быть гроза. Это может быть пахарь. То есть это можно все сделать.
6: Ухарь
5: это когда мужчина и мужчина, а вот здесь уже это неприменимо.
6: А кстати, вот вы или мы однополого секса касаться в автомобиле, насколько?
5: Я думаю, нет, это по моим, я же не могу вам на своей практике это сказать.
6: Ну хорошо, тогда вот может быть коснемся как-нибудь вот. Кольт, чтобы не оскорбить ничего слуха, все-таки поз. Какие общеупотребимые? То есть, насколько вот привычки человека сексуальные, какие-то наработанные установки, общеупотребимы вообще именно в среднем легковом автомобиле? Насколько можно это? Или это заново все приходится открывать?
5: Не, конечно, можно применить старые, давно изученные способы, но с этим вы теряете качество новизны. То есть все то же самое, опять же, получится. Нужно как можно больше усложнить секс, разнообразить его, потому что автомобиль стоит дорого.
0: Нет, мне кажется, у вас какие-то прям отчетные какие-то вот слова. То есть вы как-то кого-то прям по инструкции или по книжке. Вот лично вы, вот как больше, знаешь, разнообразить. Это и Прохор может сказать эти слова. Вот,
5: вас... Но мне эти слова достаточно тяжело говорить.
0: Вас на интервью позвали не за тем, чтобы слышать какие-то выражения общепринятые, а мы хотим узнать, Юрий хочет узнать, Юрий, положите на место эту вещь. Он хочет узнать именно ваши специфические особенности этого дела. Юрий не требует от вас анализа вообще этого явления с точки зрения социума. Да, именно вас. То есть вы же весьма нестандартная личность. А так это нам мог бы господин Буйнов рассказать. Метов и другие, например.
5: Но для меня секс в машине — это мельница. Это плохая погода осенью. Это что-то при малых габаритах моего автомобиля. Это, как говорится, каждый квадратный сантиметр изучен глазами моими и глазами моей партнерши. Вот, и, ну, правда, у меня под эти дела специально оборудованный автомобиль, у меня зеркальный потолок, вот, очень интересно, я думаю, никто еще не применял в своих автомобилях такого новшества, он дополняет. Один раз мне приходилось заниматься любовью, когда мой автомобиль, ну, я не справился с управлением, была плохая погода, и автомобиль перевернулся, и по кювету его бросило вниз, и он кубарем покатился. Я тут же сориентировался, схватил свою партнершу, и это было, ну, не то, что незабываемо, это было просто неповторимо. Второй раз я не рискнул сделать это, потому что серьезнейший травматизм произошел. Я сломал все три ребра, ногу, был перелом черепа. Ну, партнерша
0: вот это
5: тоже...
0: Вот это не называть. Очень... Это,
5: не, ну я хочу это назвать для того, чтобы люди не старались повторить.
0: Все догадались, это. Что еще вы сломали. Я вот о чем хотел спросить. Скажите, а вот такое явление, как автомобильный фетишизм, ну, к примеру, например, если мужчина занимается с женщиной сексом в автомобиле достаточно часто, и, ну, к примеру, в автомобиле есть какой-то свой запах определенный, да, и висит, например, ну, если это автомобиль, скажем, BMW, да, там определенные формы зеркальца или бардачка. И она очень часто смотрит, например, на это зеркальце или бардачок, неважно, да, и вдыхает этот запах. То постепенно, как бы где-то на улице, увидев, скажем, такой же бардачок, валяющийся на дороге после там аварии, может ли она как-то возбудиться активно или учуяв этот запах, понимаете? То есть случалось ли в вашей практике именно вот такое привыкание к атрибутам автомобиля?
5: Да. Да, был один раз такой случай. Ну, всем известно, что в основном все автомобили оснащены рукояткой коробки передач. Вот. И однажды, проходя мимо стройки, а вы знаете, что, ну, как бы, даже сама ручка коробки передач, она может принимать участие в сексе очень легко.
0: А вот нельзя ли поподробнее, если можно, об этом? Ну, так впало, чтобы это было в культурных каких-то выражениях. Каким образом? Да. Ведь это же опасное место, можно снять ее случайно, если автомобиль выключен.
5: Ну, вот, допустим, когда автомобиль стоит на нейтральной скорости, вот, и, как замечал коллега, вот, журналист, происходит вибрация от того, что двигатель плохо отстроен. Вот, и это получается очень неплохой вибратор. И даже можно применять женщину как...
0: Газовать можно еще.
5: Нет, можно женщину применять в виде вот такой насадки на ручку рукоятки. И ехать, и переключать скорость. Вот, но это, конечно, рекомендуется делать тогда, когда женщина достаточно маленькая такая вся, аккуратненькая, потому что... Если вы посадите туда пышечку в 100 килограмм, то...
6: То задние скорости не включишь.
5: Да и видно ничего не будет, самое важное. Да и дело в том, что и не включится вообще никакая скорость, потому что она всеми своими габаритами будет упираться.
0: Так, вот. Ну, дальше вот про...
5: А, да, и вот мы проходили. Дело в том, что так как я в силу своей концепции стараюсь в сексе применить как можно больше посторонних предметов, окружающих меня, мы вот однажды проходили мимо стройки, и моя женщина произвела такой нахальный акт с с этим, с асфальтозакатчиком. Ну, не с тем, кто руководит этим трактором, а именно вот с ним.
6: А у него много ручек с эбонитовыми шариками.
5: Вот такими. Этим было вообще красота всего.
6: Завершенность. У него асфальтовый укладчик очень основательный, завершенный вид. Это состоявшееся такое устройство, понимаете? То есть, если мы возьмем, например, тачку одноколесную или даже двухколесную тележку, то явно есть некая инвалидность. Вот эта подпорочка, да, ручки, да, в раскорячку, такая беспомощность. Да? А асфальтоукладчик, он
0: фундаментально.
6: Он фундаментально, он состоявшийся. Он тяжел, он крепко стоит на своих вот этих катках.
0: То есть все-таки самец, правда.
6: Самец, да.
5: Женщины их уважают, я бы сказал.
6: Считаются.
0: Вы неоднократно, что ли, наблюдали это на стройке?
5: Не, ну потом мы стали достаточно часто ходить мимо этой стройки, потому что, ну, мы в постоянном поиске.
6: По-моему, на Яузе укладывали как раз на этом автоукладчике дорогу, потому что ездить невозможно. На все страсти.
5: Ну, наверное,
6: дорога,
5: да,
6: страсти, я бы сказал, такая.
5: Может быть, да.
6: А вот, ну вот, все-таки хочется, мне даже как мужчине стало интересно, вот именно секс в машине. Ну, секс на диване, я понимаю, то есть может отвалиться валик дивана, может диван разложиться или сложиться. То есть вот опасности какие-то, или может кто-то войти. Так, а секс на машине практически, что такое для человека это?
5: Ну, для кого-то это постижение нового.
0: Опять старая песня.
6: Газетный передовицы как-то вот...
0: Свистишь Лажова.
5: Но если взять, допустим, кабриолет...
6: Да.
5: И заниматься не в самой машине, а вот когда кабриолет сложен...
6: Пополам.
0: Как нет, это, ну, простите?
5: Убрана крыша.
6: Там, да. Хорошо.
5: И вы занимаетесь...
6: кабриолет.
5: Ну, вы еще сядете. Вот. И заниматься любовью именно вот на сложенной этой части. И тут может выработаться боязнь
6: эффект
5: того, что...
6: раскладушки,
5: он,
6: да, что она разложится. Точно, да, точно.
5: И вас выбросит это... в салон.
0: А хорошо ли это?
6: Это плохо. Это ведет к импотенции, слабости.
0: Постоянное напряжение, ожидание опасности.
5: Страх вообще, он очень плохо влияет. Поэтому есть некоторая вредность занятия сексом в машине.
6: Может быть, вот радиослушатель как-то сумеет точными какими-то штрихами...
0: Ну, может быть. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем ваши штрихи.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Это опять Харитон.
0: Здравствуйте.
7: Дело в том, что... При занятии сексом в авто при определенной частоте колебаний происходит детонация горючей смеси в двигателе. И ваша ложа самопроизвольно начинает двигаться. При некотором препятствии один вид секса внезапно переходит в другой. Как можно это объяснить, и если партнерша вдруг предъявляет какие-то претензии? Притом иногда происходит и ущемление вашего прибора, так сказать. Спасибо.
0: Спасибо. Ну,
6: дело в том, что просто обычно в паспорте любой машины сказано, что если нужно ездить на 92-м, то не надо заливать 76-й. Детонация, стук пальцев, это как раз...
0: Нет, вы несколько неправильно
6: нет,
0: поняли.
6: А если надо ездить на 95-м, да нет, не лей экстру, будь
0: Юрий,
6: проще.
0: Юрий, мне кажется, наш радиослушатель имел в виду несколько другое.
6: Детонация, она... каждый шофер знает, что детонация из-за того, что заливает...
5: Видишь, вот человек очень далек от секса. Но близок, скорее всего, это серьезный журнал технический какой-нибудь. Потому что технический человек подкован, но с сексом у него плохо.
0: Это, вот, по-моему, Юра, в твой огород камень.
5: Да, в его. Дело в том, что детонация... Я иногда искусственно снимал провод с одной свечи, и происходили вот эти колебания. И так как моя любимая женщина очень опытный партнер, мы в половом акте учитывали эти колебания и создавали себе дополнительные ощущения. И Вот еще и специальные сигнализации есть такие, которые глушат двигатель. Мы производили резкий скачок в плане того, что мы глушили двигатель, происходил сбой.
0: Смена динамики, это называется.
5: Да. И вот этим
0: это
5: тоже.
0: И то, что говорил, о чем сказал наш радиослушатель, вот что происходила полная смена.
6: У нас почему так срабатывает сигнализация, в соседнем дворе срабатывает сигнализация. Я теперь понимаю,
5: в чем дело. В том, что кошки тоже любят автомобильный секс, так что...
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
5: Очень...
0: Ваше наблюдение, я знаю, вот даже есть целый ряд фотоснимков, вот именно...
5: Кошки очень любят свежеподъехавший автомобиль. На самом деле это не смешно.
0: Нет, это просто свое выражение в рамках. Это хлеб свежевыпеченный, автомобиль свежеподъехавший. Доброе очень выражение. Вы же прям жнец, прям, ну, в хорошем смысле.
5: Дело в том, что когда автомобиль только что подъехал, у него очень горячий капот. А в зимнее время кошки, дотрагиваясь лапками до снега, а это им приходится делать всего того, что они ходят лапами, вот, они залазят на капот и греются. Вот, и, соответственно, зимой, как говорится... Ну, на снегу особо ты не позанимаешься сексом. Хотя для романтики можно попробовать, я про кошек. Вот. А это чревато, можно придатки там застудить. Или еще какую-нибудь женскую болезнь, или мужскую заработать. Вот. А тут на капот они забираются. И я очень часто наблюдаю, снимаю на камеру, даже посылал некоторые снимки. Ну, некоторые сюжеты в сам себе режиссер, но почему-то их ни разу не показали. Хотя мне это всегда казалось забавным.
6: Ну, дело в том, что сам ему режиссер, программа специфическая, и она такая именно будуарного характера. Там очень часто места общего поля не изображаются, спальни. То есть я понимаю.
0: Ну, в общем, да, как у них. Ну, а вот скажите, все-таки, например, кабриолет, все понятно. А вот что касается открытых джипов с жесткой очень подвеской.
5: Типа, ну вот в таких джипах для людей очень темпераментных лучше всего заниматься сексом в движении, чтобы один из трех партнеров вел автомобиль, а двое из этих, так сказать, занимались бы любовью. Потому что движение по пересеченной местности добавляет много нового. Вот. Дело в том, что не знаешь, какое следующее движение будет твое, а какое твое партнерши. И за счет этого получаются вот эти новые ощущения. Вообще стоит попробовать. Это то же самое почти, что в танке.
0: Ну, хорошо. Современно. Вот одна, я не буду просто в целях рекламы называть, одна крупная достаточно автомобильная западная фирма наладила выпуск специальных таких домашних, как бы, ну, тренажеров, то есть имитаторов автомобиля, которые устанавливаются в спальню вместо вот огромной, так сказать, ипподрома супружеского ложа, ставится вот этот, как бы, макет автомобиля. То есть объясните мне, пожалуйста, значит, все-таки это... Получается, целое, ну не то, что каста, а целое огромное поколение.
6: Дело в том, что мы же видели, часто показывают, как снимают фильмы или клипы. Часто как бы камера отъезжает, и мы видим перед автомобилем закрепленную на качающуюся раму, и как там артисты вот мотают головами.
0: И руль крутится.
6: Отвратительное ощущение, да, сзади бежит это вот.
0: Пленочка,
6: и каждая женщина, мужчина вот это абсолютно до балды, желая почувствовать себя кинозвездой, она устанавливает такую качалку у себя дома, скромождается на нее и думает, что она из Бриджит Бардо, где как Бабетта идет на войну там на джипе.
5: Видишь, как далек человек от секса. Он видит в первичном смысле не секс, а какие-то другие мотивы. Дело в том, что сейчас многие люди не могут себе позволить иметь автомобиль не из-за финансовых
6: проблем.
5: Такая
6: качалка стоит, как полноценный автомобиль. Да,
5: я говорю вам, вы слушаете...
0: Плюс монтаж ее.
6: Да, конечно.
5: Вы слушаете
0: там
5: меня?
0: Там даже дворники
5: я же говорю.
0: Подожди, да, я расскажу. Там даже есть дворники и брызговики на стекло.
6: Есть, да.
0: Все, то есть полный...
6: Мне интересно, вот по частоте нажатия на брызговик и по углу наклона можно как-то о сексуальности владельца? Вот у некоторых они почти на крышу льют, у некоторых переливают через крышу и льют на заднее стекло, на задние машины. И иногда пристраиваешься...
0: Чтобы тебе помочь. Да,
6: и на тебя капает как
0: бы... Кстати, вот хочу узнать об этом. Как вы думаете? Действительно.
6: Мне кажется, стремление окропить чужой автомобиль — это как бы стремление произвести над ним сексуальный акт, когда люди вот так вот раз, на тебя брызг.
0: Ты... А если прям в упор и вниз, это как бы свидетельство импотенции, как правило, за рулем такого или автомобиля низкая... человек с усами и в петушке.
8: Нет, а вот я могу это опровергнуть. Да, дело такая... в том, что когда струя направлена вниз, то напор или давление на стекло ее увеличивается.
0: Чего? Ладно, вот. Сейчас давайте послушаем музыку, пока подумаете, что вы сказали, да.
6: А я вот вспомнил из времен своей давней юности, что, занимаясь сексом в автомобиле, как-то совершенно неожиданно под руками оказываются совсем непривычные части тела партнерши. Как-то дотягиваешься до того, до чего обычно не дотянешь, что увидишь что, мимо чего так взгляд проскользнет, как-то все по-новому, по-интересному, как-то здорово все вот было.
8: Да, мне приходилось дотягиваться до кончика носа.
6: Обычно же это громадная проблема — найти кончик носа женщины.
8: Да, потому что руки все время где-то теряются. Да. Вот. А тут вот все-таки тут появляется как гимнастика. Гибкость какая-то образовывается, вот некоторая. Вот особенно когда спина к спине.
6: Спины не увидать точно. Большой видится на расстоянии. Ну, вот. Как-то вы все-таки, что-то, видимо, у вас наслоилось из личного. Как-то вы уходите от этой темы, уходите от практики. Ведь, наверное, в памяти мужчин это что-то теплится такое.
8: Ну, конечно, бывают некоторые фрагменты, но...
6: У вас, я знаю, было не один десяток автомобилей. Вы меняли универсалы на хэтчбеки.
8: Минивены.
6: Минивены, да. Где минивен, мы поняли, что это большой автомобиль, это не сексуальная принадлежность. А как другие вот автомобили?
8: Что, я не понял?
6: Как другие авто... Как перемена автомобиля меняет как-то сексуальность человека?
8: Ну да, но это как бы освоение нового, белое пятно в сексе, скажем так. Его приходится осваивать, на это уходит месяц, другой. Это достаточно трудная работа. И, то есть это новый полет к совершенству. То есть каждый новый автомобиль, ну, в смысле модификации или марки автомобиля, это новый путь к совершенству. И когда достигается вот это совершенство, стоит продать этот автомобиль и взяться за другой.
6: Угу. Вот я сейчас вспомнил, что основа многих эротических рассказов эмоциональных – это любовные приключения, произошедшие в купе. То есть вот стук поезда.
8: Да, это ритм какой-то задает.
6: Да, вот. То есть автомобиль — это, в отличие от поезда, признак свободы. Известно, что почему кабан вкуснее свиньи, потому что свинья ест только то, что дадут, а кабан то, что захочется, нравится, да, что он сам выберет. Вот, несмотря на заданность условий поезда, скорость, перестук колес, как-то купе — это явно такое алькованное место, но полной любви и всяких приключений. Автомобили, в нашем понимании, это долго были шаровые, распредвал и так далее.
8: Но только до недавнего, ну, не с недавнего времени у молодежи стали появляться автомобили, а секс-моды это вообще молодежное течение. Как бы люди уже зрелого возраста, они пытаются отойти от этого, ну, так как уже не то это.
6: А как вы думаете, если вот в Союзе совсем уже чувства угасают, может быть, стоит после какого-то легкого полдника вывести подругу за руку, посадить в автомобиль, отъехать к ближайшему?
8: Ну, это как бы может дать хорошие результаты, а может произвести точно такой же эффект, как то, что муж побывал на родах у жены. То есть вот могут возникнуть...
6: Излишняя раскрытость вот такая.
8: Да. Могут возникнуть какие-то отрицательные ассоциации.
6: Ясно, что сейчас диапазон приемлемости расширился, но вот если выяснится, что вот женщина, как говорят в народе, не дала в машине, это с какой стороны? С плохой ее характеризует?
8: Ну почему? Если это первое случайное знакомство, Я думаю, это... Нет, вообще при современном, так сказать, развитии эволюции этого скажут они плохо. Что, значит, она что-то утаивает.
6: Это критерий, да, вот ее закрытости.
8: Да, она что-то утаивает. В чем-то она не права, что-то она совершила какую-то ошибку в жизни, в чем-то она виновата. Ну, понимаешь, дело в том, что когда все это в автомобиле происходит, замкнутость пространства в каком-то смысле она давит на женщину. Вот, и под этим давлением ее заставляют силы раскрепоститься. Вот. А если женщина не раскрепощается, значит, у нее изнутри идет какой-то гнет, который не дает позволить ей раскрепоститься. А гнет это уже отрицательно. Вот исходя из этого, вот существует вот эта теория.
6: Ну, здесь есть мнение, что для женщины как раз удовлетворение – это усилие. Часто это сопряжено с каким-то физическим воздействием. Женщины,
8: я говорю, не про физическое, а чисто про духовную часть.
6: Морально, да. Ну, то есть мы можем как-то, подводя итог, сказать, что это дело это позитивное, видимо, да, все-таки секс в автомобиле, что многие пары могут раскрасить сексуальную сторону отношений новыми красками. Да. Что нужно автомобиль использовать по прямому назначению, не только как средство передвижения, да?
8: Но его нужно использовать максимально.
6: На все 100, да.
8: Ну, то есть, если вы купили автомобиль, если вы в него вложили 8 тысяч долларов, то вы должны окупить эти 8 тысяч и даже перевалить за них. То есть, автомобиль должен работать, неважно в какой сфере.
6: А можно ли использовать автомобиль как средство постижения любви для первых контактов? Вот у родителей выпросить ключи или там взять из кармана? Или это совсем уже экстремизм, опасно все это?
8: Но дело в том, что потом уже, когда человек устанет от постели, он не пойдет в автомобиль, потому что вот этот первый сексуальный опыт, он в основном неудачен. И лучше его не связывать с автомобилем, потому что, как бы, и так все сложно. А еще секс в автомобиле – это просто усложнение секса обычного. И поэтому нежелательно, я бы не советовал. Просто не мой опыт, а опыт моих знакомых показывает, что идет негативная потом информация. Вот в мозг непосредственно.
6: А вот подушка безопасности – это эротический аксессуар? Или это исключительно вот слово это... «подушка» не отсылает к постели, к каким-то постельным делам?
8: Дело в том,
6: я
8: что
6: это не видел, надутую даже
8: достаточно опасно, потому что...
6: Отшибить может что-то.
8: Да, там люди носы ломают, ожоги сильные лица. Но она же... Дело в том, что... Вот...
6: Нельзя ли использовать ее как-то вот, синициировать ее... Выскакивание, использовать ее в интимных целях, для подложить куда-то там.
8: Ну, это, во-первых, очень дорого. Если она выскочит, ее потом заправлять надо. А заправить ее могут специальные станции.
6: Ага.
8: Вот. А потом она вылетает со скоростью 300 км в час. Вот это так. Уже дело опасное. А вот. И еще я вам скажу то... Вот я забыл, вот что хотел сказать... Ушла. Мысль ушла.
6: Ну, судя по всему, все-таки в жизни мужчины в этом... Это какая-то потаенная отношение, потому что вы так ни разу и не привели пример из личной жизни какой-то яркий, кроме вот чужого автомобиля милицейского УАЗика. Вы то ли память о женщинах, то ли память о ваших автомобилях не позволяет вам раскрыться.
8: Дело в том, что моя жена сейчас слушает радио, именно эту радиостанцию, и как бы по моим словам она может расшифровать что-либо мое личное, которое было без нее. Mm-hmm. Мне бы не хотелось вот так напрямую засветиться.
6: Хорошо, ну, может быть, мы тогда постепенно перейдем просто к межличностным отношениям. И вот, как вы считаете, какая может быть степень доверительности между мужчиной и женщиной, мужем и женой? До какой степени можно раскрываться?
8: В автомобиле именно?
6: Вообще уже.
8: А, вообще. Раскрываться.
6: Вот, например, мужская заначка, это... Насколько это вообще? Это хорошо, это плохо?
8: Не, у каждого должны быть какие-то тайны, секреты. И вообще нужно припасать какие-то секреты сексуального мастерства для своего партнера. Это нужно, это
6: чтобы
8: обязательно.
6: Чтобы выложить потом козырь в какой-то
8: да,
6: момент.
8: Вот, допустим, да. Вы работаете сегодня, и вы всю свою работу выдумываете что-то новое. А потом приезжаете домой, и так из-под тишка вы даете это на гора. И получается, что у вас счастливая семья.
6: Не озадачит ли это ваш партнер, что где-то ходил, никогда не показывал?
8: А это уже будет... Если, допустим, вашу партнершу это озадачит, то вы можете с полной уверенностью думать о том, что она именно это и делает, когда вас нет.
6: О, то есть она подумает, что она раскрыта. Понятно. Может быть, Александр что-то добавит на эту тему?
0: Ну, собственно, вообще гораздо лучше, когда вот затонированные стекла. Ну, вот я так считаю, потому что...
8: Это разукрашивает мир.
6: Лучше, нет, чем занавеска, да, все-таки?
0: Нет, вообще тонированные стекла, для, по-моему, и были изобретены для того, чтобы заниматься там сексом.
6: А потому занавесочки что, вот такие, ну, занавесочки... райкомовские, раз...
0: Нет, это...
6: Бежевые всегда были.
0: Это, скорее всего, пошло от такого, как бы сказать, постулата слияния крестьянства с пролетариатом.
6: Гордость деревни, конечно.
0: Да, исключительно. Да. На самом деле, а тонированные стекла, поскольку...
6: А почему, интересно, ставни не делают вот на автомобилях? Я не понимаю, очень
0: А,
6: удобно.
0: Кстати, ты вот таким образом подошел к одной теме. Я недавно видел рекламное объявление в газете, что, дескать, продается багажник на автомобиль, совершенно правда, вот, который раскладывается и прикрывает все стекла и до половины дверей с такой специальной...
6: На Итартас была фотография этого.
0: А, видел, да. Ну...
6: Фото, да.
0: Ну, это те же самые, собственно говоря, да. те же.
8: Нет, я сейчас видел, что делают жалюзи.
6: Снаружи или
0: как
6: внутри?
0: Как офисные.
8: Внутри, да.
0: Офисные, да? Ну, это гораздо, кстати, лучше тоже. Потому что при определенном угле зрения сквозь эти жалюзи можно видеть вполне там в зеркале, что там сзади творится. Вот. А тебя, поскольку автомобиль меньше объем, света там меньше, так или иначе не видно.
8: Только пыль с них тяжело стирать.
0: Пыль тяжело. Ну, для этого и должна партнерша быть.
8: Да.
0: То есть ты ее зовешь как бы стереть пыль и показать новые жалюзи, а потом...
8: И в момент вытирания все происходит.
6: Милый, дотянись там вот до жалюзей.
0: Да, вот немножечко, да, до жалюзей, кстати. Она уже принимает эту игру. Ну, принимает или нет, в зависимости от того, насколько она, в общем-то, любит персонажа.
8: В этом смысле хорошо, когда жена уборщица.
0: Я думаю, вряд ли. Потому что как бы у нее вот это движение протяни, оно никак не ассоциируется с приятным сюрпризом.
6: Ну, кстати, многие женщины официальные такие вот, они не смогут этим, у них высокие пучки, и, знаете, бывают такие женщины в крембленовых платьях.
0: С пучками.
6: С пучками и туфли с пряжками.
0: И, как правило, очень большие икры.
6: Да все, там не маленькое, так все это... Так что накладывает, кстати, определенные ограничения.
9: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина.

ранцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

И я напоминаю нашим глубоко уважаемым, что в гостях в программе «Монморанси» сегодня Татьяна Анциферова, певица. Голос мы только что слышали.

0: давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть какая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые... Ну, выглядели такими социально приглаженными, да, уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее, и все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение, за редким исключением, были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна, орать, ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то андеграунд его называли, и он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно, то есть когда все вот эти ВИА резко сошли на нет, особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал: «Ура, говорит, Сашок, пуповина перерезана, это прорыв», так и сказал Генрих, ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Mm-hmm. Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон, вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллективов, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
1: И тот же Кобзон, кстати сказать.
0: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
2: Я ушел, да. Но я еще тут.
0: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
3: Давидович.
0: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан там надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер – это Джо Кокер.
1: Но он же еще руками может что-то делать.
0: А вот такие козя-базя, да.
1: А это только другим способом.
2: Не, ну чего, ты же сам говорил когда-то, Володь, участвовал.
1: Да?
2: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
1: Он профессиональный. В этом-то и трагедия вся. Все.
2: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
1: Профессиональный человек.
2: Сразу вот так.
0: То есть как Кобзон выглядит.
2: Да, да, да, да.
0: Но здесь речь немножечко о другом, что он... Например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек, хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами, мощно поет.
1: И Саша, Александр.
0: А, да, извините, совершенно верно, да? Голос отличный, согласна. Но он же не понимает, что делает. Что дитя малое. Вот он стоит, глазенки вылупил. Ну, соловей, чистый соловей, да, вот это... И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
1: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза нормальные, человеческого типа, и трогали. Это, правда, было лет 20 назад.
2: 77-й год.
1: Ой, даже больше.
2: Мы его знаем с тех пор.
1: А сейчас я просто не вижу, что он делает, ничем не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.
0: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
1: Ну,

0: это.
1: Ну, все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее, вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
2: Нет, ну это сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
1: Вот меня, кстати, еще удивляет, тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
3: а
1: да?
3: Вы опишите, мы, может быть, вспомним.
1: Но я скажу, то есть там группа такая-то, да, это солистка, ну, какая-то там Каламяки Йо, к примеру, да, и там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет. Вот как, ну... Нет,
2: стенка.
1: Я же не против балета.
2: Стенка. Балет, стенка. Бэкграунд сзади.
1: А, да, вот, ну да, там вот эти движения, все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей, в плохом смысле этого слова, попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
2: Ну вот, жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо?
1: Я вот, кстати...
2: Или не жаль даже?
1: Вот насчет Иосифа Давыдовича. Наоборот, это же певец эпохи, ну вот согласитесь, да? То есть,
2: да.
1: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
2: Ну и да, а они-то все не стареют. Их нет, эпоха и продолжается, нет?
1: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
2: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей там.
1: А это кто?
2: Левушка такой есть, Левушка.
0: Ну, Левушка тут.
1: Это такой маленький-маленький вот этот.
2: И пузатенький такой.
1: Но есть еще, кстати, Ящер, тоже у нас присутствует. Вот, но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как то
2: хотят ли русские войны?
1: Да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Будь ты здоров. Трогай, да? Вот, у Ящера пока что не трогает ничего. То есть,
3: а Ящер это кто?
2: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
3: Ну, а что, он петь умеет, что ли?
1: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается вот перекапывание и перекидывание вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугивания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук глупое.
2: А вздыбливание?
1: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
3: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
2: вы на кухне была, как всегда, что-то.
3: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
1: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
2: Да, мы воспитываем сына. кстати.
1: Ну, это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила, у нас своя кухня, но она была поставлена церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетинистым миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
3: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
1: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашивать себя был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, всем по губерниям, чтобы дети... Арак, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще.
4: Нет, я очень увлекся эмоционально.
1: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
3: Не сегодня, завтра.
1: Подружки твои. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
4: Ну тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но если у нас такая возможность, и я считаю то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство
2: да,
4: моих
2: я,
4: слов...
2: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы у нас было...
4: Нам надо найти союзников среди олигархов.
2: Вот надо искать. Вот это самое перво-наперво, что нужно сделать.
4: Ну, давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем капельку... себе союзников.
2: Да, если тогда мы можем справиться с этой задачей.
4: Масштаб проблем, которые мы ставим.
1: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен, да. Но вот один из людей, которые причисляются общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделать такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБ. Вот. Они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках. В общем, дико купались в холодной воде по утрам. Вообще, когда они попади купались, не пили, обучались. Ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться. Даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит ну, человек при бабках, как мы говорим про лаве, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
2: О, очаровательный малыш.
1: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма... Ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
4: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
3: Но они этого не хочут
4: не
3: делать.
4: Не хочут. Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
1: То есть попросту, чтобы открыть глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж с чуваком по кличке Вий.
4: Да.
1: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да? То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
2: Ну как нет, есть долгая.
1: Полнейшая вообще, да. Есть у кого что-нибудь добавить по всему вышесказанному?
3: Нету.
1: Ну, тогда я предлагаю...
2: Пришли к консенсусу.
1: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
2: Это дома-хоум-студия.
1: Вот это весьма интересно.
2: Это создавалось, садится, это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютер и всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участие в этом.
1: Мы работаем в Кубейсе?
2: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Сейшен Эйте. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
1: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
2: Ну, я хотел...
1: Мастер-класс я хотел
2: послушать. Да, хорошо, конечно.
1: Потому что все-таки...
2: Хотя я в этом мало понимаю, но...
1: Да я тоже.
2: Вот здесь большие специалисты. Саш, извини, пожалуйста. Да. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... Быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту, вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают. Вот им нужно как-то подсказать.
1: Ну, знаете, я вот такая теория у меня была, я как даже о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха, то есть способности воспринимать музыку на слух, а то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы.
2: Это настоящее имя Вика, да?
1: Да.
4: Может быть, и псевдоним, кстати.
1: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдоними. На самом деле, всех их зовут простыми русскими именами. Наташка, Верка. Да. Вот.
3: Клава.
1: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри. Хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
3: Да.
2: А какие оформления были у альбомов? Художественные.
1: Да.
2: Художественные оформления, да? Между прочим.
1: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею 2-3 типографиями, я не считал.
2: Это далее. Вот это была пятая уже.
1: Нет? Пятая, которая сгорела. Ну, вот. Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как награды, налогу, и все. Я думаю, да подпалить лучше, и типа шиты круто. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
3: Удалось все-таки.
1: Удалось, ушел. Увильнул. Вот.
4: И новая волна.
1: Так они что делали в типографии? Я захожу, тебе говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм такой? Смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть, что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну вот художественной работы нет никакой. То есть это возвращается...
2: Ужасно.
1: Ужасно. Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенно ХФ.
2: Ну, может, послушаем что-нибудь?
1: Безусловно.
2: Из моего.
5: Телефон прямого эфира 203-19-22.

0: И мы продолжаем беседу с Татьяной Анцифровой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: Ну, у меня же мощная, у меня мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Вообще, я говорил, отдача сильная. Но в следующий раз тебе ружо привяжем. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда еду. Так чуть подвигаю. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, ну, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика, ну, все это одно и то же, это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко, вообще звенья одной цепи согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, в сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если его не пустят.
1: А ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на 3 с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на 3 с плюсом поднимать.
0: А, ну вот, мне довелось, так сказать, я же как, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, ну, Льва Толстого, да, там, все тома, я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно, они мне быстренько раз, специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе. Ну, вы знаете этот метод, да? Ну, я же человек занятый.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример, просто так же в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин. От заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, ну, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально.
0: Это вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второе — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотные которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался, у него поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Ну... Но сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: Хотя
0: знаем.
3: Я бы его, конечно, чуть-чуть бы
0: мы
3: повыше сделала.
0: Пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия. Но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, она зря это говорит, потому что даже наш приятель, мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, это даже некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет.
0: Или смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. Можно ли узнать, в каких странах вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на работу. Я вам не рассказывал, нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь чего. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказал.
3: А кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе
1: мы живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем
3: нам где-то? Ну, ты был где-то там.
1: Ну, я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы в течение 30 лет...
1: В разных странах.
3: В разных странах были. Вместе никогда за границей не были, кроме Украины.
0: А это, кстати, правильно. Я тоже считаю, что вот нужно ездить порознь от супруги.
1: Вместе, это же опасно, можем остаться где-то.
0: Это, во-первых, да, не везде примут, а во-вторых, ведь всякое бывает. То есть, ну, например, вот вы же как мужчина, да, немножко подвыпили, скандал учинили. Еще что-то.
1: Как правило.
0: Да, ну к чему это? А Татьяна все это видит. Опять же, визг этот женский я не люблю. Вот. Как где стрельба, они визжать. Вместо того, чтобы ложиться, они... милиция! Да. А приходилось ли вам, Таня, звать громко милицию какую-нибудь в вашей жизни? Вот прям орать так и слышно. Милиция! Вот с таким акцентом.
3: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
1: Ну почему? Если наши друзья, они придут.
3: Не, ну если наши друзья...
1: Выпить на вечеринку.
3: Которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
3: Да, привет большой.
1: Да, мы под посольством живем.
3: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас такое самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
1: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наших вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
3: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я... Ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже и Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистствующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и весь вопрос. Может быть, у вас как-то есть вот по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет, спасибо. О.
0: Да, видимо, я немножко это разочаровал. Вот, звонящего. Он, наверное, думал,
1: ну, что... Ну, а я за французова, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
2: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо... взаимодействии с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
1: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка. Сокращенно ОП-ОП. Общественный пункт охраны правопорядка.
0: Да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и в дворках их скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его пробило на слезу, да.
1: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Он вошел в роль.
6: Да нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите,
0: знаете,
6: а я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот, касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да.
6: Все. Так вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб и соседу глаз выбил.
0: Ну, правильно.
6: Представляете, сколько народу пострадало, а вы там вот сидите.
0: А почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
6: Да у человека трагедия, у него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да.
1: Бедный
6: вот,
1: Вася.
6: Вот, Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать не знает.
0: Угу. Ну,
6: и
0: пусть...
6: всю эту бандуру на помойку выкинул. Я пошел, подобрал. Вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну, сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Да, сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю недавно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поля, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя. И так ему это в мегафон там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там, это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
1: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. Сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это как бы один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
1: Бывает заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я знала Владимира Семеновича.
1: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. Это и то на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных говорим.
1: А, может быть.
3: И Сережа Градский это один.
1: Так, а Сережа Градский это же вообще из другой страны. Это не у нас.
0: Ну а как вот ваше впечатление от такого знакомства с Владимиром Семеновичем? Даже вроде бы как у вас были какие-то совместные мощные концерты.
3: У нас были концерты. Это было, правда, очень давно, но это было правда.
1: То это не все говорит, там же много есть.
3: А, нет, ну я то не буду говорить. В 78-79 году мы вместе работали. Я была в первом отделении, Владимир Семенович во втором. Он слушал меня, мои песни. Украинские и американские. У меня вот не было посредине ничего. Или украинские, или американские.
1: Ну, а ты же за границей жила.
3: Да, я за границей жила. А я слушала все его песни. И вот у нас так было по 3, по 4, по 5 концертов в день.
0: Ну, хорошие впечатления.
3: Да,
0: я вижу очень по улыбке, что...
3: Да, очень хорошие, да. Он нас приглашал вот с Володей на Гамлета, но мы так как-то...
1: Особенно мне, да, понравился в этом, в этот самый... Ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, чего так много концертов дает.
0: Да. Пытался раскрутить...
1: За что?
3: Да. Ага. За что?
1: Какие деньги?
7: А вы как свидетели?
3: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
1: Нет, с тех пор у нас и денег нет, детки.
7: Конечно.
0: То есть следователь все-таки свою работу сделал.
1: Перепугал нас.
3: Он не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
0: Несговорчивый был.
3: Угу.
0: Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел у вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонию? А, дядя Федор пишет. Дядя Федор, ну дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышцы это у меня дико накачаны. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там эскимосский регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
1: Это дикость какая-то.
0: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да?
1: Что у нас там?
0: Ну, номер 4 пьеса.
7: Венгерская песня.
1: Это для Аллы. Она поймет, о чем
0: венгерская
1: речь.
0: Композиция.
3: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
7: Пардон, мы не успели договориться.
3: Не это мадьярский язык,
7: может
3: а
7: быть, придумаем какой-нибудь другой языковыристый вопрос. Так.
0: Например, что есть столица Венгрии?
7: Да.
3: О!
0: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
1: Ну, кстати сказать, Але посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
0: Безусловно.
1: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все.

0: Ну, в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Маранси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, Айрат Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да? Ведь, ну, как-то вот... Певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, вот почему вы не певец тогда? Вот женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну да.
2: Ну что, я, в принципе, могу певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Главное море... Священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и вот. Говорить.
0: Но, тем не менее, вот просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли. Ну, скажем, вы певица, да, вот, и все. То есть композиторская какая-то у вас есть жилка? Или пробовали писать стихи? Ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово... Со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами да. И композиторы. Или, ну, на худой конец, не поймите, вульгарно, на худой случай, так скажем. Да. Поющие бардессы там, да? Угу. Вот. Или просто бардессы. Но при этом они еще художницы. Или там модельеры. Или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который, Айрат же живет, вот, да, у вас как с этим, или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда, вот все это...
2: Стихов не писала, никогда не пела свои стихи. И даже не пыталась, мне кажется.
1: Ты что, думала о горизонтах каких-то?
2: Нет, я о горизонтах не думала.
1: У нас нет горизонта.
2: Да. Но музыку придумываю 25 часов в сутки. И занимаюсь музыкой. Поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю. Считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестным.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплимент туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть. Ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой. То есть, ну, я так считаю. То есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по стилю, да, вот воздействие. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас вот, там, таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
2: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея где-то герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
2: Ну, я поняла.
0: Да.
2: Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
1: Не выращиваю, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие. Он такой любит.
1: Па,
0: па, да.
2: Нет, у меня с па трудно. Вот это. Я только так как-то... Только... попытаюсь, и меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
2: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
1: Ну, гантели вытащи из кармана.
2: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
4: А резкость в движениях? Сценическая такая.
2: Нет, у меня нет резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может резкость?
4: Ничего не выражать. Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
2: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: только вот,
2: в стадии становления.
0: Как вы относитесь, было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Ну, ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже... Ну, два таких парня-то поют это. Кукарена.
2: Макарена.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну, как-то вот так они некоторый микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
2: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
1: Ты не можешь столкнуть это дело. Да,
2: Да. Она, у меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
4: Но здесь речь идет именно о хореографии движений певицы.
0: Ну, ты сошкреби со стенки-то, да. Моего
4: ну, сейчас я...
0: птенчика-то.
4: О-о. Да он нормальный.
0: Да, нового заведем.
4: Вот. Скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки, то есть на сцене. Вот. Да, вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки, с хореографией у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
2: Не, ну она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
2: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
1: А эти девчонки, которые на этом самом... На путях. Они с ломом ходят-то. Это червоная гитара, ансамбль. Да, они в красном одеты. Ну, что, нормально. Или нет?
4: А можно, например, эффектно упасть
1: на железнодорожных путях, вот эти
0: вот. А, вот копаю.
4: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит, ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей. Ну, не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность. То есть раз в неделю один из сотрудников детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, унт-зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот каких-то таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, вот эта грань между
1: профессионалами. Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих вот движение этих елок. Как вы думаете?
2: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок. Честно говоря. Ну, наверное, наверное.
1: Ну, а в едином порыве, если, может, действительно, он был, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж, по-моему, это здорово.
4: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. А потом сказать им, что мы пошутили.
1: Да нет, Айрат, ну, березка же была, они березки копировали.
2: Ой, помните березки, да?
0: Был какой ансамбль.
1: Сделать елки, ансамбль, копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, вот если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, каких-то возможностей,
1: Березовский,
0: он бы приехал.
2: Ну, и что? Мы бы у него отобрали деньги и выгнали его.
0: Нет, это не так делается.
2: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну, вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Uh-huh. А как сами напрямую? Нельзя.
2: Ну, он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D, но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да. А что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот сценическое на втором плане. Ну, как вы себе видите это?
2: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Пудис. Балет.
0: Пудис. Была кадыровская группа Пудис, я помню.
2: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одес вот постоянно.
4: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
2: Вот у меня бы, я бы просто бы не перенесла этого. Это если сколько нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одес поставить. Я не знаю.
0: Ну хорошо, вот мы вот слушали вот композицию вашу, «Радио Бэйби», да, называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, взбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
2: Ну вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. Да, на всякий случай.
0: Должны... Ну а вы согласны, в принципе, да? Вот
2: да,
0: вы,
1: в принципе, все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
2: Ну, помнишь, ты хотел.
1: И просто кататься. Я всегда
0: хочу. Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами,
4: тренировать.
1: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там что-то звякнуло где-то там.
2: Что-то лобиком.
1: Это как раз, ну, как бы очень современно.
2: Ага. Ну, чтобы они сильно отвлекали, непонятно
0: это
2: было.
0: Это спор же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
1: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
2: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
2: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
2: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
1: Тоже хорошо.
2: А где же народ?
1: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
1: А это свежо.
0: А чего?
2: Да. Ну, по крайней мере, это оригинально.
1: А что вы скажете, Айрат?
4: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально развитую проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она, ну, не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, похудела, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Угу. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
2: Ну, в любом случае, пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
1: Ну, почему? Да фотошоп.
4: А, можно было бы...
2: А, фотошоп.
1: Фотошопом делать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Сейчас это...
4: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
1: Ну, как?
4: Ну, вот какая ситуация предпочтить?

0: воле понимания, то опять же, возвращаясь к силе искусства, то человек, из которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
1: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
2: Да просто закрыть глаза и слушать.
1: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересная вот вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну неправильно, да?
2: И потом неудобно же, глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
3: Дым.
0: Ну что, я
3: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги. Какой,
0: ты имеешь в виду, ну, он должен получить за окном у нас?
3: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае предложенном мной.
3: Да, он же, в классической ситуации он же знает, а он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующие на большой экран. Вот,
3: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу. На таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, да, выхватывающая
3: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать себя со стороны.
0: То есть повернуть вот этот нарциссизм в их сторону. То есть они приходят под музыку, чем-то занимаются. Еще
3: так сам это же для них будет творческая задача. То есть, конечно, они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому такому воспитанию публики. А то, что это приходит на концерт, как в пивнушку.
2: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник, а там экран.
0: А там экран, и эти лица.
2: И все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста.
0: Это,
2: они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот-то задом стоит.
3: Палками задом.
0: Да, с палками задом.
2: Он это понял, он прочувствовал это давно.
0: Это фишка.
3: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: Откуда ты знаешь, что не ставят? Может, там у него такая...
3: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, Айрат, он приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем, потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на... Ну, то, о чем вот вы говорили, да? Как это называется, стиль-то этот? Вот.
2: Стрип-поп.
0: Да, вот.
2: Это или стрип-поп.
0: Да.
2: Как?
0: Просто потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
2: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
2: Да. Там... И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уж совсем нет силтушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать, Федь, там съезди, ну постой там это. Ну что, одень. Хотя вот с ящера-то как сопля на любом будет висеть одежда. Ну, двух-то впихнуть пусть там стоит, да. Ну, давайте звонок послушаем телефон, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.

0: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
1: Да, точно, да.
0: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказался арест вашего непосредственного босса?
1: Да на мне лично никак.
0: А почему вас не пригласили в программу «Глаз народа», где выступают такие как, люди, как Венедиктов?
1: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
0: на мой взгляд. А мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
2: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
1: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
0: Что смешно, я не понимаю.
1: КВН, ну все вот, что происходило. Да, это мое мнение, и да. Спасибо вам за звонок.
2: Ну, да. Да,
1: ну не люблю я капустники, все.
2: Ну,
1: вот
2: причем Саша,
1: тут,
2: ну, вообще, ну, а Саша, причем?
1: Вообще, причем? В принципе, вообще есть такая, вот, такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от Мгары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна одно слово, комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочное. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, «Я люблю тебя» или «Вау», то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
2: Это ужасно, особенно когда «Вау» выкрикивает.
4: По-русски, по-нашенски.
2: Это ужасно.
1: Вы знаете, я...
4: А что «Вау» обозначает вообще?
1: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю.
2: «Ох, ма!»
1: Не, ну не обязательно, еще так типа «Ох, ма!» То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там «Расслабься», это же Америка фраза, да, или там «Это так же гениально, как Битлз». Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто «Вау», да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол значительно усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть «Вау», а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
4: Да.
1: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. Представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что
4: да,
1: открыли мы зрительский факультет?
4: И все один и тот же стишок читают, да?
1: Нет. Нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мне говорят, все, уж концерт сейчас кончится, типа, парень-то уж слезал. Не, типа, все. Ну, есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
5: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
1: бёдра. А она сейчас называется «В нашу гавань приходят корабли».
2: Ну вот, да. Вот, ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
1: Да, да.
4: Спокойно, спокойно.
5: Да, конечно.
2: Дополнительный зал.
1: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький, экономят на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски. Ну а потом, типа, руководством отмывать все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Теника за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
5: Дорого содержать. Сейчас, дорого, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
1: Подешевле. Видно,
5: заветно,
1: казалось,
5: к сожалению, да.
1: Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
5: А, ну тогда на пару-тройку.
1: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
5: Да.
1: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
5: Начинающим концертмейстером.
1: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
6: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим флаерским?
5: Да нет, не думаю. Вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично. Нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот совершенно концептуально все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
2: Ну ты же скажи, что ты пасешься в Новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь.
1: Утюжит.
5: А, про то, что пасется, да. Но не только в нем, кстати.
1: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
5: Да.
1: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь», с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севе Новгородцеву. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
7: Здравствуйте.
1: Будьте здоровы. Здравствуйте.
7: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
1: Да.
7: Я не буду сейчас говорить, всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
1: Какой интересный вопрос.
5: А он почему-то этот вопрос, извините, я сразу подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
1: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
5: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
2: Ты-то в плавках же шел.
1: И в таком количестве татуировок, кстати.
5: Только из-за этого...
1: Как-то в тушку.
5: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
1: Ну, кстати, вот Татьяна...
4: Я думаю, мне нравится в паранже ходить, я, в общем-то... Не знаю, мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
2: То есть выделяешься, да?
4: Нет, наоборот, тебя не видно.
2: А, не выделяешься.
4: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
1: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловствующих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречие, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
4: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
2: Ну да, а у нас-то уже что?
4: Я бы не позволила себе так рисковать.
2: У нас же старческий эротизм.
4: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. А привлекать вот внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицированы, это опасно очень.
1: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как, вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их не тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты что, мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то.
5: Да
1: вот.
5: Просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
1: печь
5: что
1: хочется,
5: да, надо лучше дать, а то ведь можно по репе получить.
1: Да, да, да.
4: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
5: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников?
4: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
5: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
1: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
4: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. То ну, есть человечески вполне.
5: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
4: Да, только рассказывают.
1: Да, да. Да, сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз под твою песню там ехали, и с моста прям упали, пьяные были. Вот, да.
2: Ну, были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
4: Ну, я про них забыла.
2: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля на Алтуфьевке.
1: Это далеко.
2: И ни с того, ни с сего. А, думаешь, что оторвался уже.
1: А, то есть они даже на машинах, типа...
2: Были. Они, не знаю, каким способом.
4: На метре.
2: Они уже возле парадного.
4: Да.
2: И поджидают.
4: То были возле концертной площадки.
2: Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были, Белов город, такой знаменитый город.
4: Угу.
2: Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там, помнишь, это самое, ну, выбросился кто-то с пятого этажа, угу. Ты помнишь. А вот когда кто-то к ней ломился в номер, я его прихватил, а он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ. И вроде с ножом, и помнишь, что-то мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали.
4: Ну, это вы делали, я отсутствовала, я не видела этого всего. Так это вы мужской были. Коллектив ваш делал.
2: Что-то. Разные, в разных местах, в разных городах какие-то обязательно. Но у нас же группа, а группа это же организованная, понимаешь, это как банда. Но в город приезжает и
1: да, все должны держаться друг за другом. Да, да.
2: Кому-то там что-то...
4: Ну, кому-то стойка,
2: ты же помнишь, ты в те-то времена, хоть и маленький ты был, но ты, наверное, застал, что обычно музыканты ходили, не инструменты носили, а носили стойки от микрофона, вот металлические такие,
1: да,
2: на всякий случай.
1: Да.
2: На всякий
1: Нет,
2: случай.
1: Мы немножко застали, вот когда были времена так называемых это приезжих отсюда, когда они приезжали и лупили всех музыкантов. Ну, кстати, я вот честно скажу, это ну, субъективное очень ощущение, иным оно и не может быть. Я дико ненавижу гитару в руках. Кого-либо или у себя. Вот если я держу в руках гитару, там, в чехле, я чувствую себя кого-то голым каким-то. Мне очень, не знаю, вот это какой-то комплекс, наверное.
5: Любой музыкальный инструмент.
1: Любой, да.
5: Чем он больше, тем беззащитнее.
1: Вот именно из-за того, что он делает и тебя беззащитным.
2: А у Саймона-то какая-то песня была про это, про гитару, что там гитара, вот. Ну, там с девушками было связано еще, что вот вроде ну, гитара, типа, да. Что ты думаешь, что вот я с гитарой, там
1: типа все. Провоцирует на людей,
2: да, на а на самом деле я завтра уеду в другой город, а ты, ну что, ну, забудешь об этом. Ну, что-то про гитару тоже.
4: Ну, бог с ним.
2: Вроде какая-то гитарная.
5: А может быть, от того, что начинаешь чувствовать какую-то дисгармонию между неким вот кусочком большого искусства, как мы говорим, у тебя в руках, с которым ты находишься посреди вот обыденной жизни какой-то повседневной, которая тоже в своем роде искусство, но немножко другое. И вот эта дисгармония и порождает такое ощущение дискомфорта. Ну,
1: нет, ну, есть же, скажем так, люди, которые, вот, так сказать, чувствуют вот это искусство гораздо больше, там, чем, ну, скажем, я, да? Uh-huh. То есть вот он несет скрипку, у него скрипка стоит там 6 косарей, к примеру, да? И uh-huh. на этой скрипке играл там, ну, Паганини, ну, к примеру, uh-huh. да? Вот при этом он, ну, ощущает себя, эту скрипку, и вот мир, как один треугольник, Айрат, как uh-huh. гармонию. Скрипка не выбивается из его... Ну, в принципе, по сути своей.
5: Ну,
1: да,
5: скорее
1: по сути
5: всего, он думает, что нет, вот у меня скрипка, Паганини. Гордость, наоборот.
1: Да,
5: а окружающие некоторые радуются. Ну, бывают же такие. То есть он несет скрипку, и он уже горд от того, что у него есть эта скрипка, на которой Паганини играет.
1: Да, лучше баян нести.
5: Баян, да. На нем еще кто-то.
2: Но он же может идти и думать, что он... скрипка, ладно, он себя может нести. Идти и нести себя.
5: Понимаешь? А тут вот мы уже подходим к проблеме в разнице ощущения людей, один из которых несет скрипку, а другой баян.
1: И вот интересно, кстати, вот какой момент. То есть они идут, один по одной стороне, да, дороги, другой по другой. Предположим, что это происходит около консерватории, да? Вот где-то стоит чугунный дяденька, вот они идут навстречу, вот они встречаются глазами. Что думает один, что думает другой? Вот
5: глядя друг на друга?
1: Да, да. Вот. При этом представим себе, что, ну, так среднестатистически, в общем-то, граждане внешне. То есть, значит, скрипач, он без смокинга, и, то есть, ну, совершенно обычный такой тип МНС. И тот такой же МНС с баяном.
5: А вот пусть попробует.
2: Не, а мне еще смешнее, Татьяна, знаешь, Саша, Татьяна попробует сейчас. А, Саша, еще смешнее, знаешь, когда вот тоже какой-то известный певец, он все время выходит, я забыл, как его зовут, выходит, да, и он голову несет, такая хрустальная голова у него.
1: Я понял, есть такая, да, есть такая поза. Ну, я понимаю, о чем. Да.
2: Он Сиси напоминает из этого, из новосерийного. Помнишь такой? Вот, ну, тоже так. голову.
4: Из Санта-Барбары?
1: Я не смотрел, но я представляю.
2: А что это Санта-Барбара?
4: Это как какой-то хвильм.
5: А, ну да. Это мы вот его Си-Си так и называем.
2: Или «Хрустальная голова».
4: Да. Хорошо. Нет, ну а чего? Если по одной стороне идет баянист, по другой скрипач, да. Я думаю, что...
2: Надо еще...
5: А что они думают друг о друге?
4: Один скрипел. Думает, о, какой я крутой. Младший пока на скрипках, но старший уже на роялях, когда ты помнишь, у Карцева был. Такое высказывание. Нет.
2: Ты при Саше не говори, он терпеть не может. Этот текст писал Жванецкий, он терпеть не может. Давай дальше.
4: Нет, ну а баянист говорит, перейди на мою сторону. Будем дуэтом играть. Но я думаю, что у них не получится. Скрипач с баянистом.
1: Наоборот, это классический состав очень. Аккордеон, он скрипка.
2: Самый популярный дуэт.
4: Ну, аккордеон, он скрипка, да. Баян.
1: Ну, в принципе,
4: только
1: тоже.
4: Для частушек.
2: А баян это одно и то, это тот же аккордеон. Но... Это у нас он называется баян, а там-то называется аккордеон.
1: Конечно. Мне кажется, что в данном случае вот баянист, он будет чувствовать себя таким, таким дворовым пацаном, да, вот, который вот сермяжно освоил инструмент. И смотреть вот на этого скрипача, как на ну, какого-то
4: на
1: такого.
4: Бука, да.
1: Да, как на маменькину сынка. Нет, наоборот. То есть он будет отдавать ему должное, будет говорить, ну, у него же были лучшие условия, да, у него там вот... Ведь, согласитесь, например, если у вас за стеной там играет весьма неуклюжий человек на баяне, это более удобоваримо, да, для совместного какого-то проживания коммунального, нежели если он там на скрипке пиликает. Ну, по логике. А тот про это вот думает, ну, типа, да, вот у него нет будущего. Кстати, что очень, очень печально. Действительно, у баянистов, как правило, будущего нет. Да и у скрипачей оно в наше время. Извините, я болею, в общем-то, никудышное. Правда, так скажем, тупик. То есть, что такое панки современные? Это скрипачи и вообще классические музыканты. Будущего нет. Вот это к ним лозунг подходит в полный рост, кстати. Во как. Вот. Поэтому тут на самом деле оба они, так сказать, печальны.
4: Ну, музыканты — это вообще такая профессия.
1: Да.
4: Не очень высокооплачиваемая.
1: Да речь даже не в этом. Речь о том, что и не уважают нашего брата.
2: Особенно скрипачей.
1: Да, кстати, вот скрипачей не любят.
5: Но был в баянисты «Город наш влюблен». Я вспомнил эту пьесу в исполнении известной вот, латышской звезды, помните.
1: А вот эта песня, вот «Играю на гармошке», вот что у всех на виду.
5: Да, да.
1: Замечательно. Да. Или вот это «Пой моя гармонь». Помнишь песню «Женщина»?
5: «Одинокая в поле гармонь».
1: Да. Да. Или вот это «Лишь где-то очень далеко за речкой гармонь тыр-пыр» там. Вот сколько успался. А сейчас... Кстати, вот какие были песни душевные? Дайте вспомнить. Про флейту не пели. Считался буржуазный класс, там голубая кровь и так далее. А гармонь часто воспевалась. Гитара, типа, бренчит гитара в подворотне, там, да, там, на нашей речке,
5: гитара
1: на Шамотне.
5: Гитара частенько упоминалась, да.
1: Но при этом не упоминалась электрическая гитара. При этом ни разу не упоминалась барабанная установка, кроме там, звучит на пляже там барабан. Во как, да? То есть на вертле жарится этот тыр-пыр баран, собственно. Вот. Ну, а вот именно классическая электрогитарка не упоминается нигде.
2: Не любит ее народ.
1: Не любит народ. Вот как ненародный это все-таки инструмент. Ну, телефонный звонок, наверное, пришло время отслушать мощно. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Дима Гоблин.
1: Здравствуйте. Да, здравствуй, Дима. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да. Александр, хотел бы задать вам всем вопрос.
1: Давай.
8: Вот, правда, что вы любите паять вот, умы паяльников по ночам? Вот. Еще я хотел бы сказать, как я люблю вашу программу. Вы просто очень сильно.
1: Спасибо. Ну да, да, это, в общем, техническая терминология насчет паять. Дело в том, что многое, то есть наша программа реальная, ведь, да, это что? Это припой для того, чтобы некоторые, в общем-то, разрозненные элементы сознания граждан, в общем-то, как-то сплотить в одну конструкцию. Или попросту, как говорим мы, это самое, сгрести муравейник в одну кучу, да, или сбить кефир одним миксером, или, в общем-то, два яйца в одну сковородку, или пачку пельменей в одну кастрюлю. Это все одно и то же. Как вы понимаете. А что вы так как-то смотрите на меня?
2: Да нет, мы уже...
5: А мы каждый свой случай аналогичный.
2: Потом ждем своего участия. Тут же каждый, кто пришел, должен обязательно что-нибудь припаять. Поэтому вот...
4: Я не умею паять паяльника.
5: Ну ладно, я за вас запаяю.
1: Ну что, пришло время Фернан пьесу отслушать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Сейчас я вот обращусь тут к пейджеру. Тут, кстати, и наезды. Ну, как правило, на меня. Так, сейчас, секунду. Угу. Что-то много как всего пришло. Вот такое сообщение. В отличие от твоего ужасного творчества, творчество виртуозов аккордеона нашло свое понимание и аудиторию. Выходит на путь региональных отделений крупной компании BMG. Тебя туда не подпишут ни при каких условиях, пишет Аркадий. Ну, Аркадий, я хочу сказать следующее, что у меня, во-первых, не творчество, а искусство. Вот, а во-вторых, реально я не заключаю сделок с, так сказать, представителями англосаксов, пусть даже они будут американцы, голландцы, даже пусть они открывают свое представительство в России, я русский и из BMG сам никогда не пойду на контакт. Да. О курсах молодых матерей мы сделаем потом отдельную программу, не в этой. Тут про космос я еще немножко запускаю. Так. Ага. Да. Найджел Кеннеди, замечательный скрипач, действительно, ученик Ягуди Минухина, такой есть. Вот. Но сейчас он сдал несколько форм уже, и все это от того, что ведь вот что губит хорошего музыканта? Его губит желание стать мультиинструменталистом, то есть познать все. То есть, к примеру, вот человек хороший флейтист, отличный флейтист, начинает играть на клавишных инструментах. Сразу теряет уровень там. Начинает играть еще на каком-то инструменте, заниматься им профессионально. Сразу тоже теряет уровень. Это при тех условиях, только если изначально он обучался игре только на флейте, а не как мы. Мы-то, естественно, все собравшиеся здесь самураи, мы сразу
1: дурим. Ты понимаешь, я не знаю, уместно ли будет. Пословица есть, хорошая русская пословица. Она, нет, может, капельку неприлично звучит.
2: Нет.
1: Но,
2: нет.
1: Тем не менее, сиську и письку в одну руку не возьмешь.
0: Да! Совершенно верно. Вот совершенно верно. Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, наши радиослушатели как-то тоже выскажут свои соображения вот по поводу мультиинструментализма и вообще вот на тему искусства, да. Кстати, обширная тема. К человеку я тут подхожу недавно, ну, что-то мне скучно было, да? А он сидит такой, протокол заполняет, там, ну, очередные там это самое налоговые бумажки. Слушай, говорю, Витек, скажи что-нибудь об искусстве, вот так ему. Круто, да? Я ему такую входящую дал. Посмотрел на меня как на даун и говорит, не мешай, слушай там. Так. Представляете? Нет, ну вот реально, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Саша, я хочу сказать вот относительно кухонного бальхунка, как вы это выражаете.
0: Да, да.
3: Ну, вообще говоря, вот чтобы постичь классическую музыку, можно и кухонный брехунок слушать. Мне кажется, что человек, вот любящий это, он по складу своей души уже к тому стремится. Вот я помню себя, что вот 12 лет, наверное, мне было, или 13, я попала к одной женщине, она была военной переводчицей, я человек совершенно незрячий. И она слушала из Лондона, по-видимому, из Ковенгардена, оперу «Травиата». Это для меня было вообще открытие, потому что я лично никогда не слушала ничего подобного. Ну, в основном детские передачи, сами понимаете, человек незрячий, вырос в бараках и вообще в такой среде. И когда я услышала вот звуки увертюры и потом слушалась в эту музыку, то я настолько была поражена, что опера вообще в моей жизни просто... И потом, когда я училась в школе незрячих, и в 5 минут первого, как правило, передавали оперные арии и в исполнении знаменитых артистов. Так вы знаете, у нас, в принципе, в интернате было казарменное такое положение. Нас буквально укладывали, независимо от того, какого мы возраста, очень рано. Мы, по-русски говоря, смывались через наушники, потихонечку в класс, там какими-то путями ключи доставали и слушали вот эту чудесную музыку. Так что это не кухонный брехунок виноват, а вообще-то говоря, наверное, все-таки, ну, как я вначале сказала, это склад души, а во-вторых, у нас очень плохо поставлено в школах преподавание на уроках пения. Потому что вот мы в интернате для незрячих, у нас этому посвящалось очень огромное значение, и нам многое давали, и в основном, ну не в основном, а в принципе вообще в основном так нельзя сказать, но тогда же много было советских песен, все, но нас очень тщательно знакомили с классической музыкой. Потом у меня к Татьяне есть два вопроса.
0: Давайте.
2: Пожалуйста.
3: Я, конечно, может быть, ну, не моя сфера, но просто интересно. В каких отношениях вы сейчас находитесь с Львом Лещенко? И второе, что вас подвигло помочь Бабурину записаться на студии, чтобы он прозвучал? Всего вам доброго.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, я начну, наверное, со второго вопроса. Бабурин оказался очень способным, хорошим учеником. И мне показалось, что у него все есть вся потенция к тому, чтобы хорошо петь и даже, может быть, где-то на равных соревноваться со Львом Лещенко.
1: А может, и лучше пел бы, если бы дальше занимался.
2: Вот. А что касается Льва Лещенко, у меня был такой опыт в 80-м году. Мы записали с ним песню про олимпийского мишку. Ну и как-то больше не приходилось с ним общаться не творчески, не чисто по-человечески. Он как-то меня в упор не видит, а я уж тем более. Я на таких взрослых мужчин уже внимания не обращаю. Я все по-молодым. Вот так что вас больше с Лещенко я не встречалась.
0: А можно вопрос такой?
2: Да.
0: А вот когда вы записывали вот этот олимпийский, вот эту олимпийскую песню, вы вот, ну, вы только не обижайтесь. Вы обнявшись пели ее или...
2: Ну, это так сделала Александра Николаевна, что похоже было, что мы обнявшись пели. А вообще я, как говорится, Лев Валерьянович встал возле микрофона, а я как маленькая собачка, шавка, то с одной стороны пристроюсь, то с другой, чтобы как-то все-таки меня народ услышал мой голос.
0: То есть это писалось мне... все-таки в реальном времени, не на многоканальную технику?
2: Нет,
0: да?
2: Это писалось на один микрофон и в реальном времени, и при том Лещенко просто занял всю площадь возле микрофона, скажем так.
0: Вы знаете,
2: по-джентльменски поступил.
0: В принципе, это еще он поступил, ну, действительно, по-джентльменски, потому что это особо, так скажем, важный и сильно поднявшийся, как они считают, артисты. Они что делают? То есть, типа, говорят, я напою свой трек, там, и не хочу видеть никого. Некоторые даже своих музыкантов не хотят видеть. Эта история с Ниной Хагин была одно время, когда она говорит, ну, типа, рассорилась с группой, говорит, я приеду и сама напою, никого видеть не хочу. Поэтому, в принципе, Лещенко в данном случае еще такого в демократические игрушки сыграл, видите как. Мог бы вообще сказать, да я вот один спою,
2: а
0: она...
2: А он так уже сказал в каком-то интервью, что он не знает. Он типа того, что меня не было на Мосфильме, я не пела вместе с ними. Он не знает, каким образом я так вот появилась потом на записи. Там еще был ансамбль «Пламя», который тоже присутствовал и стоял.
1: Не, ну у кремлевских же Соловьев, у них своя правда там...
4: Ну, у нас есть свидетели, ансамбль «Пламя», да?
2: Да, они тоже там стояли. Малежик, Белянин, вот такие вот товарищи.
0: У меня какое-то вот ощущение иногда складывается, вернее, интуиция подсказывает, что просто вот в этой тусовке очень хорошие наркотики, на самом деле, чистые, не причиняющие особого вреда организму. То есть, ну вот заметьте, они не стареют ни один. Практически. Ну, вот... При этом даже вот как-то стараются быть современными. Я вот тут одного видел, он одно время тоже пел там «Вио», там ансамбль. Потом, ну, естественно, как пошла мода воскрешать это все. Так он в кожаных штанах, но таких, то есть, извиняюсь, опять же, может быть, не совсем приличная пословица, да, там, но тем не менее.
1: Ну, пословица есть, пословица.
0: Уже яйца седые, а он в кожаных штанах, вот на таких платформах. То есть, ну, как вот, что твой пацан на дискотеке, Айрат. Mm-hmm. Ну, то есть... Это говорит о чем?
2: Душа молодая. Поет.
0: Наркотики хорошие, Татьяна. Наркотики хорошие, конечно. Ну вот все фишка-то.
1: Да, Лукойл выпускает.
0: Да.
2: Хорошие наркотики, они тоже дорого стоят.
0: Ну вот, видимо, есть какой-то.
2: На них же нужны деньги.
0: Ну а как может взрослый мужчина, да, там делать себе чуп, одеваться в какие-то клоунские костюмы, довести себя неподребно, петь там про какой-то бамбук, там, я не понимаю. Ну как? Наркотики хорошие, правильно. А что касается вот классической музыки, все-таки Брехунец тоже виноват. Я, кстати, больше от того хочу сказать, что вот, когда уже наши граждане получили возможность финансовую иметь в своем доме там стереотехнику там, с УКВ-диапазоном, то это УКВ, он же тоже моно практически. Но я с трудом понимаю, как можно слушать классику, если это только не совсем старая запись, где вот этот монорежим, он, ну, уже закладывался, соответственно, в запись. То есть ничего не поделаешь. Ну, как можно слушать монофоническую? Не понимаю я, честно говоря. Уж через Брехунец, где, извиняюсь, 4 килогерца всего прет, где контрабаса не слышно. То есть это же струнная группа целая. То есть люди, у них есть свой концертмейстер, серьезно, маркиз, да, уж контрабасы вот эти там.
1: Саш, ну ты не забывай, там же подоплека в чем, что в школе, в этом интернате большое внимание уделяли. Человека просто развит слух, понимаешь? Сейчас же не уделяют в школах внимания, действительно.
0: Ну, то есть вот учили слушать музыку, в принципе.
1: Да, поэтому она и в Брехунец могла слушать. А вот сейчас просто потрясающе. Почему вот кто-то не займется этим? Делать стерео-брехунец, но с качественными динамиками.
0: Цифровой.
1: Да, цифровой какой-то. Это же потрясающая для рекламодателей вещь. Как они не... Они вот что-то не догоняют.
0: Играть на ностальгии. Да,
1: ну, какой-нибудь олигарх бы схватил вот эти все кухни, да, в свои руки, и все.
0: К телефонному звонку обратимся. Сейчас я тут вот одну операцию проделаю. То есть, ну, насекомые покормить.
5: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
6: Я хочу приветствовать замечательных гостей. Вот. Прежде всего хочу сказать, что Александр очень рад вас слышать.
0: Ну, я признателен, типа, да.
6: Да. Да. Вот. А во-вторых, вы тут как-то говорили, что более приятно, когда аккордеон за стеной звучит, нежели какая-нибудь скрипка, да?
0: Ну, я не сказал, что приятно. Конечно, на вкус и цвет товарища нет, да? Я имел в виду, что более, ну, что ли, удобоваримо для большинства населения, понимаете?
6: Ну, понимаете, я, видимо, исключение составляю из этого большинства, потому что у меня за стеной звучит постоянно плохо настроенная пианино. Вот. Причем стена находится в другом подъезде. Вот. Я хотел к ним зайти, вот, дескать, сказать, что, ну, мол, давайте я вам настрою. Как-то жалко людей просто. Ну, что такое вообще? Вот. Но я, поскольку не знаю даже, как они выглядят, я как-то не опасаюсь к ним идти. Причем звук такой идет, как будто просто какую-то кошку бросили на пианино. И вот, посочувствуйте мне.
2: А вы настройщик, да?
6: Безусловно.
2: Это трудная специальность.
0: Ну, сочувствую.
4: Ради собственного здоровья я бы посоветовал сходить такие...
1: Да, бесплатно.
4: Бесплатно настроить.
6: Или, может быть, просто ящиком подпалить?
2: Нет.
1: Настроить. Бесплатно настроить. А если там что-то сложное, то нужно купить вербеля, вкрутить их туда. Ну, как
6: бы... Если можно даже новые пианино купить.
0: Вот это позволяет средства лучше выбрать. А есть еще один вариант, знаете, тоже вот, в принципе, хорошие пианино, ну, которые строятся, так, да, за даром никто не отдаст. Плюс перевозка туда-сюда. То есть, как ни крути, где-то там, ну, минимум там, 150 зеленых иностранных денег станет, правильно?
6: Ну, да.
0: А исходя из того, что люди могут себе позволить отбренчать на расстроенном инструменте, ну, это говорит о том, что с эстетикой не все в порядке, и так, лишь бы издать звук. Поэтому вы можете за 150, в общем, гринца пойти и купить электронную какую-нибудь игрушку китайскую. И они с радостью...
6: Можно, можно я перебью вас?
0: Да, конечно, да.
6: Спасибо.
0: Да забудь.
6: Так что? Вот, я хотел сказать, вы вот начали говорить, что, дескать, купить какую-нибудь игрушку, а может просто начать просто бренчать по кастрюлям каким-то мощнейшим.
0: Нет, это приведет к цепной реакции, в общем-то, всего подъезда.
6: не знаю. Можно заорать «Милиция!»
0: А, да, да. Это все, вы знаете, спасибо, Харрис. Кстати, вот заорать «Милиция!» это святое дело, в общем, любого гражданина. То есть где-то там, ну, я даже бы установил дежурство. Ну, как раньше, например, ходил человек и говорил там, да, там, спите спокойно, жители, все спокойно, время такое-то, да. Была традиция, этот голос.
1: С колотушкой,
0: да, да, да. Так же и сейчас. Если жильцы любого дома многоэтажного установят, скажем так, дежурство, что, например, в 3 часа ночи, да, из такой-то квартиры высовывается человек, любой член семьи, и кричит «Милиция!» там в 15 минут 4-го из другой квартиры, вот так, то, мне кажется, правопорядка будет больше. И к этим крикам люди привыкнут. То есть, если кричат «Милиция!», значит, все это самое спокойно. Ну, а что, по-моему, нормально.
1: Ну, или восстановить вот институт этих околоточных в колотушке, которые стучат каждый час «тю-дю». Люди проходят, и люди спокойно спят, знают, что все нормально.
0: Да, можно так. Но «Милиция» красивее.
1: «Милиция».
0: Да. Следующий звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Упал явно и ударился лобиком о журнальный стол. Утомление. Дело в том, что крутить, я всегда говорил, дисковые аппараты – это плохо. Потому что человек крутит, крутит, так сидит, пальцем упирает.
1: А если копытом, еще сложнее же.
0: А потом постепенно у него палец устает, он бах только, и все, бывает вот. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это Василий.
0: Здравствуйте, Василий.
7: Я хочу, в общем-то, выразить солидарность с господином Гоблином. Что вы, в общем-то, очень мастерски паяете умы. Вот. Вот. И хочу, в общем-то, поделиться своей, в общем-то, радостью. Вот, пока вы тут разговаривали, я сходил на улицу. Вот, и около под дома одной девушки написал на асфальте «С добрым утром, Аня, как тебе спалось?» Представляете, встает рано, Аня открывает, то есть шторы разонавешивает, шторы смотрит в окно и видит это.
1: По-моему, очень романтично.
0: По-моему, тоже.
1: Только нужно было еще «Милиция!»
0: Снизу мелкий говорит «Милиция!»
2: Зачем?
0: Хороший, кстати, практик. Я вот вообще считаю, что вот если бы были какие-то, как мы уже говорили, олигархи, да, то есть они бы закупили бы место под жилым домом и сдавали бы его в аренду вместе с баллоном краски для того, чтобы любой человек мог написать там «любимый» или там «любимому» какое-то послание, да. Или, к примеру, там угрозу даже. Тоже в этом нет ничего страшного. Потому что иногда угроза, она непосредственно нейтрализует, собственно, вот саму агрессию какую-то, которая может пойти, если вот угрозу как-то не реализовать саму, да. Вот. И так далее. Жалобу можно опять там. Дети бы писали «Маша дурак», например. Вот. Да. Следующий звонок, блин. Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте. Это Иван Абрамович.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван Абрамович.
8: Вот, знаете, я бы все-таки институт пионерии сейчас подумал бы над этим.
0: Институт пионерии, вы сказали?
8: Да. Сказать, раньше все-таки это было как-то красиво и стройными голосами.
1: А вы не олигарх, случайно?
8: Нет. Рабочий.
0: Ну, тут есть такая... Есть такая ситуация, что при современном расслоении общества очень сложно, скажем так, пионеру. Вот, ну, представьте себе, да, вот, например, вот мы пионеры, типа дети рабочих, да, там, а мы пионеры, там, дети банкиров. И вот, значит, у тех либо будет свой пионерский лагерь и свой отряд, либо у тех. То есть те, кто живет там, никак не поймут тех, кто живет там. Раньше-то все была уравниловка, собственно, ну, кроме Артека, там, и еще ряда, в общем-то, блатных лагерей. Ну, там тамошние грудники, они не подозревали о существовании другого мира, да? Вот, а сейчас все-таки смешалось.
8: Поэтому... Хотите сказать, что они непрофессионально пели?
0: А, вы о песнях, да, конечно, да!
8: Так сейчас включаешь телевизор, а там я повешусь бы, извините.
0: Это
1: ужасно, это ужасно.
0: Это он имел в виду артиста одного молодежного. Ну, а что, по-моему, хорошая песня, кстати. Там к нему на день рождения никто не ходит туда-сюда. Полный этой самой фрустрации, он потерял надежду. Да, песня. Ну, кстати, мы сейчас послушаем тоже песню. Блинчики пойду переверну.
5: на волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых Монморанси. Монморанси. Монморанси.
0: Ну и поскольку времени у нас остается совсем все-таки немного, на дворе как-то уже ночь там, и настал уже, считай, этот новый день, кстати, просыпаться, когда все еще, вернее, нет, ложиться спать, когда все еще не проснули, нет, подожди, как-то... Как сказал?
4: Засыпать, когда все просыпаются.
0: Да, очень печально. Правильно, совершенно верно. Это просто на пляже мы видели такую прям татуировку дословно одной модной девки. Помнишь, Айран? Mm-hmm. Вот. Поэтому я предлагаю вот это оставшееся время посвятить все-таки ответам на телефонные звонки. Номер все знают. И ваши вопросы к Татьяне Анциферовой и Владимиру Белоусову. Ну, к нам с Айратом вопросы, в общем-то, не будем принимать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельное.
9: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
9: Александр, я прям по вам сильно соскучился. Долго вас не было, слышно? Прям беда.
0: Эх, как бы я сейчас возрадовался, если бы вот у вас голос был так октав на 15 повыше и без хрипа.
9: Да, ОКЭП, стараюсь.
0: Да.
9: Ну, что-то у вас давно не было, где вы были? Ваш начальник такой кучерявый говорил, что вы в отпуску якобы.
0: Вы знаете, я только что сказал, что давайте вот ни ко мне, ни к Айрату не будем. Потом я отдельно все расскажу, то есть видеоочерк также покажу. Вот.
9: А, и все такое.
0: Там. Конечно.
9: Все понятно.
0: Да, спасибо, спасибо, тем не менее, за звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам, попросту говоря, беспредел.
10: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
10: Я хотел бы задать вопрос Айрату.
0: Ну, вроде как, или пусть дадут.
10: Не, ну, может, все-таки попробуем.
0: Ну, давайте попробуем.
10: Ну, посещает ли он еще вечеринки Ома? Спасибо.
0: Спасибо. Ты понял вопрос? Я нет.
1: Да, конечно, на вечеринке сейчас.
4: Не знаю, да.
0: Я вообще не понял, о чем.
4: Ну, позовут, пойдем, короче.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
11: Здравствуйте.
0: О, вот этот голос меня радует.
11: А я не знаю, что задать.
0: Ну, в общем-то, это и не обязательно. Главное, что вот до чего талантливый у нас радиослушатель. Вот он перезвонил и сделал голос на 15 октавов выше. Молодец, молодец. Спасибо. Вот актеры, да? Это вот я к тому, какая искушенная публика у нас. Ой, аудитория, я бы сказал. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
12: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
12: Вот, вы знаете, я к Татьяне хотел бы обратиться.
2: Не вас слушаю.
12: Вот, Таня, вы знаете, я довольно взрослый парень, вот, мне 42 года. Вот, и я довольно хорошо помню морозную ночь 78-го года на 79-й под Новый год. Фильм «31 июня». Вот, это все очень было хорошо, скажем так.
0: То есть это даже не вопрос, а такая сентенция.
12: Ну, как бы так.
0: Ну, понятно, понятно. Спасибо. Вот, спасибо. Извините, вот,
12: да?
0: Может быть, мы сейчас послушаем вот в вашем исполнении какой-нибудь этот самый любимый, там, знаешь, диалог или там монолог лучше вот из этого фильма, или какую-нибудь песню, например, вот спели бы вы нам там.
12: Нет, из этого фильма я песню, конечно, не спою, но...
0: Ну, спойте «17 мгновений весны».
12: Запись у вас найдется.
0: А вот вы типа подвели...
12: Она уже нашлась, «Мир без любви» он нашлась у вас.
0: То есть типа так подвели как бы к диджейству, да?
12: Вот, ну,
0: то есть...
12: как бы да.
0: Ага, не, вот. Как а бы не выйдет,
12: если
0: батенька.
12: Бы, если бы еще бы нашлась композиция, да. Угу. «Так было в мире всегда»,
0: Тань,
12: из
0: Татьяна,
12: этого фильма.
0: У вас была тогда в юности поговорка, вот это «бабки в руки, будут звуки».
2: Нет, нет.
0: Не было, да?
2: «Так было в мире всегда».
0: Ну, понятно, да, да.
1: А вы не олигарх, случайно?
2: Ну, что ты у всех спрашиваешь?
0: Это была такая передача раньше-то. «Алло, мы ищем талант». Это «Алло, мы ищем бабки». Ну, или что-то такое.
1: Олигарх.
0: Да.
2: Вот как раз молодой человек, который представился парнем 42 лет, он вспомнил песню «Так было в мире всегда». Да, это песня под названием «Он пришел». Мы ее сегодня, если мы ее отыщем, мы поставим.
0: А
2: да?
0: Где она? Вот на этом?
2: А где-то вот, да, на синеньком вот должна она быть.
0: Скажи-ка, дорогой Арат, нам.
2: «Он пришел». Какой-то вот такой вот. Он пришел. Да, по-моему, 11 номер.
4: Да, «Он пришел», 11
2: номер. Этот светлый день.
0: Не будем откладывать. Как говорится, яйца в долгий ящик. О! Что у меня стаканы падают? Это пластмассовые с рыболовными крючками.

0: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: И ваши вопросы Татьяне Анциферу и Владимиру Белоусову. У вас еще есть возможность их задать, потому что уже немного времени осталось до момента расставания с нашими

0: Есть.
1: Да, а простите, как его фамилия?
0: Белоусов.
1: Вот. И когда вы говорите о том, что вы смотрите на скрипача, который идет с тусклыми глазами, или вы говорите о том, что баянист, и приводите в пример какие-то песенки под баян, деревенские, это тоже неплохо там, когда поют под баян.
0: Наоборот, нужно помнить свои корни, конечно.
1: Вот, да.
0: Да.
1: Минуточку, минуточку. Так вот, я вам должна сказать, что труд этих людей колоссален, это первое. А во-вторых, вы никогда не слышали на баяне переложение шестой симфонии Чайковского, Ромео и Джульетты?
0: Я вам хочу просто, так, раз мы уже затронули такой серьезный разговор,
1: да.
0: у Танечки брат лауреат конкурса, он баянист, лауреат конкурса в Париже.
1: Ну, это прекрасно.
0: Но вы вообще понимаете, о чем мы говорим?
1: Я
0: мы же паяем, мозги паяем, мы шутим, а вы всерьез
1: понимаете,
0: что вы нас так обижаете?
1: Вы понимаете, что...
0: Да мы вообще случайно здесь. Мы случайно
1: я хочу
0: зашли.
1: Вам другое сказать.
0: А вы так серьезно.
1: Ну, я не серьезно.
0: Меня вы обидели, лично обидели, композитора обидели.
1: Нет, я думала, что Дашкевич это композитор, я не вас знаю.
0: Дашкевич, он живет в Беларуси.
2: Угу. И, а другой Дашкевич, вот это так, кличка такая, я так понял, Дашков, он справа. Угу. Иногда его зовут. Вот, слышь, Дашкевич. Вот.
1: Ну, неважно. Дашкевич неплохой композитор. А потом скрипачи, почему у них грустные глаза? Потому что они не востребованы у нас.
2: Так мы об этом же и говорили.
3: И песня Лаймы Вайкули об этом, простите, что да. Город весь, гитарист ушел, а скрипач на крыше остался один.
1: Да, вот. И потом это, как вы сказали, фигура чугунная там сидит. А что бы было с мировой культурой, если бы не было этой фигуры чугунной?
2: Но была бы другая чугунная фигура.
1: Ну, понимаете, как-то вы говорите в таком тоне, несколько таком, вот, понимаете, вот как вы говорите, паяете мозги, вот так вы,
0: да.
1: И не совсем. А потом ваш там товарищ, таким же, по-моему, голос у него довольно такой возрастной. И когда он на 25 городов, где вы вещаете, или больше, или меньше, там, я не знаю.
0: На 35.
1: Да, тем более. И когда он говорит про сиськи и письки, его слушают...
0: Вот. А вы вас сейчас тоже слушаете.
2: Да, кстати, вы тоже сказали.
1: Да, так я просто хочу сказать, что...
0: Я просто хотел сказать.
1: Я вам хочу сказать, что надо все-таки выдушать к русским пословицам. И, наверное, есть более интересные пословицы.
0: Наверное, есть. Но эти неплохие. Вы видите сейчас на весь эфир, на все 25 или даже 35.
1: Так вы же сказали. Вот я хочу вас спросить. Вы...
0: А, ну вы... То есть я дурак, а вы...
1: Нет, ну зачем?
2: Друзья! Позорьтесь, друзья!
0: Голубушка, мы вас любим. Ну,
1: да.
0: Поверьте нам, что мы любим всех скрипачей мира.
1: Да, это очень хорошо. Поэтому надо уважительно относиться и к аккордеонистам.
0: Кстати сказать, и чугунных любим некоторых.
1: Да?
2: Да мы вообще и памятники любим, и все такое. Я вот еще хочу сказать, что касаемо пословиц, вот тоже не совсем правы в том плане, что, конечно, пословиц много, но к нашему разговору, так сказать, чтобы взять это за... Ну, суть за это самое, да? Именно эта пословица подходит.
1: Нет,
2: понимаете?
1: Понимаете, я хочу сказать другое, что вы вещаете на 35 городов, и вас слушают в такое позднее время люди всяких категорий.
2: Согласна
1: с этим. И воспитанности,
2: да.
1: И интеллигентности,
2: да.
1: Понимаете?
2: Да.
1: И не всегда приятно вот вдруг слышать вот такую пословицу.
2: Я понимаю вас, но тут есть другая ситуация. Мы вынуждены, к сожалению, подтягивать всех людей, не понимающих до нашего уровня. Мы несем в себе величайшее гуманитарное образование. Мы дарим людям благо, дарим людям свободу. Они должны прийти и сказать: запишите нам, пожалуйста, все пословицы вот эти на бумагу, выучить их наизусть и в следующий раз с выражением нам же прочитать.
0: Голубушка.
2: Вот в чем дело.
1: Да,
0: голубушка,
1: да.
0: Извините,
1: спасибо.
0: Ради бога, если мы
1: но
0: вас обидели.
1: Я бы вас просила,
0: мы глубоко вас
2: любим.
0: Уважаем.
2: А, да, ну это одно и то же. Любим и уважаем. Действительно, как уважаем у всех радиослушателей наших, относящихся к разным категориям. Во как.
0: И даже не обязательно радиослушателей.
2: И даже не относящихся к категориям. Мы всех любим и уважаем. Да. Следующий, наверное, звоночек примем. Да? Как я видите, как ласкательный стал под утро при меня. Хороший признак. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый Олег.
2: Здравствуйте.
4: Ну, знаете, вот такое безобразие меня постигло. Вот недавно нашу булочную на ремонт закрыли.
2: Включу. О.

0: Включил это самое, ну да, великий шанс, то есть взять в аренду, в общем-то, данное помещение и сделать булочную под свой вкус. Так и назовете, например, выпечка от Олежки. Представляете? Это ваш коммерческий шанс.
1: Мне людей жалко.
0: А значит, давайте, Олег, сидеть и ждать. Меньше двигаться. Меньше двигаться. Меньше двигаешься, меньше потеешь. Меньше потеешь, значит, меньше моешься. Меньше моешься, воды меньше уходит. Меньше уходит воды, больше рыбы. Больше рыбы, толще кошки. Толще кошки, больше вымя. Больше вымя, здоровей корова. Здоровей корова, больше мяса. Больше мяса, жирнее люди.
2: Ну, все наладится.
0: Да, все будет хорошо. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло?
0: Да.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Владимир Иванович.
2: Я весь
3: внимание. Я вас приветствую.
2: Здравствуйте.
3: А вот мне интересно, вот хотя бы кто-нибудь знал, в каких условиях живет Владимир Иванович, допустим, с Татьяной. Вот никто же об этом не знает совершенно.
2: А кто это?
3: Вот для интереса просто. Вот.
4: Может быть, это мэр?
2: А вы откуда это знаете? Юрий Михайлович звонит?
3: Да ну нет, вот для интереса, вот ведущий, спросите, а в каких условиях живет Татьяна Ивановна?
0: Вы имеете в виду вот жилищные, да, условия?
3: Да, конечно, да.
0: Сейчас поинтересуемся.
5: Почему должен ведущий спросить?
3: Может быть, Лев Валерьянович сейчас стегнет им немножко ламината какого-то там, а?
2: Да нет, это вопрос олигархов.
3: Да, серьезно?
0: Ну как, душат помещение.
3: Владимир Иванович, вы не говорите мою фамилию, только я известный человек, поэтому вы знаете, да?
0: Да, мы узнали, узнали.
3: Да не узнал никто.
0: Да, узнал.
3: Это Владимир Иванович меня узнал, с которым мы когда-то играли всю музыку Count to Basie и Дюк Эллингтона, да?
0: Это джазовые музыканты,
3: конечно,
0: я их знаю.
3: Естественно, да, вот такие, да. Без газа нет джаза.
2: А вы почему не спите, Юрий Михайлович?
3: Да я услышал, я прибалдел, вы что, это же потрясающая программа, которая сейчас... Я только приехал сейчас с одной программы известной, где я там участвовал, и приехал, вот, включил радио и просто прибалдел где-то. Поэтому прекрасные ребята ведущие, гениально совершенно, вы затрагиваете потрясающие вещи, но вы спросите все-таки, как они живут, эти люди, так, на минутку, которые отдали очень много здоровья для этой страны. Может, сейчас Путин слушает?
0: Я один только вопрос, да. Если позволите, вот хочу узнать. Вам спасибо за звонок. Да. Татьяна и Владимир, скажите вот просто метраж вашей кухни. Ну, все будет понятно, да, сразу, да.
4: А я, вот, честно говоря, не знаю метраж нашей кухни.
2: 12 метров.
5: А скажите общий метраж квартиры, допустим, где вы живете.
2: 153 метра.
0: Нехило. У меня приусадебный участок меньше.
5: Ну, видите, у больших артистов, в том числе и позвонившего только что, у них же другие представления о, так сказать, метраже, о комфорте, поэтому вполне естественно, что
2: для... Честно скажу, я скрыл, что мы живем, еще там две семьи живут в коммуналке, поэтому это не важно, да?
0: Но учитывая то, что весь наш, так сказать, народ, это одна большая семья, то вы счастливые люди, у вас огромное количество, попросту говоря, вот, ну, окружает людей, да? Есть с кем оставить вот домашних питомцев, там, домашних животных, потому что вот я, например, уезжаю, да, мне приходится это самое, всех тараканов моих отдавать там, куда ни попадя.
2: А у вас как с площадью?
5: Ну, чуть-чуть поменьше. Я скромно промолчу по поводу метража.
0: Я вот про себя могу сказать. Я вот в обычной пятиэтажке живу. Вот. Но, правда, мне пришлось выломать все вот внутренние перегородки и три подъезда заложить. То есть, чтобы вход был у меня только один по центру. И сделать как бы второй этаж. В ней по всей длине на втором этаже у меня несколько спален, там гостиная. А внизу гараж я-то сделал.
5: Ну, тоже обычно. Если бы я жил в обычной пятиэтажке, я бы тоже такой легкостью необыкновенной сказал.
0: Гараж, конечно, удобно. Ну, я вот что предлагаю? По-моему, вот сейчас у нас очень такая оптимистичная нота, да? Может быть, мы на ней как раз и закончим. Я не то, что как-то вот там выгоняю вас как-то, но просто не хотелось бы вот переводить разговор на какую-то другую тему сейчас и открывать ее. Как вы к этому относитесь?
2: Да мы думаем, что если там какую-то песню ночного типа, да, ну, что-то такое было
0: вот
2: бы...
0: Вот седьмая стоит песня сейчас, она?
2: Замечательно. И после нее еще восьмую и уходим.
0: Тогда слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И мы приступаем, так сказать, к обсуждению важной темы. Опять же, темы, которую вы в своих многочисленных письмах, так сказать, просили поднять и обсудить. Это тема альфанизма. Я специально попросил на сиамских близнецов Энджелса и Торшина как-то отнестись посерьезнее на этот раз к этой проблеме. Они, значит, проштудировали огромное количество различных печатных изданий, там, в общем-то, видео, фильмов и так далее, т.п. разных публикаций. И, кстати, их тоже эта тема серьезно, в общем-то, волнует по вполне понятной причине. Во-первых, наш сиамский близнец достаточно молод, я имею в виду физиологический возраст, и, в общем-то, его некоторые экзотические, скажем так, особенности привлекают к нему огромное количество старых бабочек. Так он, любя, называет вот тех, значит, женщин, которые пытаются на него, значит, напрыгнуть. Ну, и я предоставляю слово Энджелсу и Торшину.
1: Да, альфанизм присущ только, так сказать, монолюдям, людям. Но, в принципе, в природе и в законах есть масса исключений. И, в принципе, последнее время я избрал эту профессию для себя, чтобы, так сказать, нажить в некотором эксклюзиве денег немножко и поднять свое благосостояние, Торшина благосостояние, благосостояние, так сказать, моих средств передвижения и уйти в мир иной, то есть куда-нибудь уехать в страну близнецов или еще куда-нибудь. Ну, в закордонье. Это, вот. Дело в том, что альфанизм – это, в принципе, болезнь чисто женская, так как... Но, правда, при современном развитии технического прогресса эта болезнь перешла и на мужчин. Вы все знаете, как такие мужчины называются. Я не могу это слово произносить вслух, это все-таки радио. Вот. А так это чисто... Ну, будем брать старые времена, ну, хотя бы лет 10-15 назад, советского времени. Потому что за кордоном-то им там всегда было все равно. Вот. И как бы альфанизм всегда был чисто женской такой болезнью. Женщины, особенно богатые, почему-то болели этой болезнью. Среди бедного населения женского это как-то даже и в голову не приходило пойти себе мужичка взять на прокат.
0: Нет, ну, вполне возможно, что это было, но как но бы прокат было... был не оплачен. Например, вот в той рукописи, которую вот недавно мы нашли при раскопках, вот тут под Кремлем, значит, там сказано, что вот еще греки древние, молодые, значит, в таких в шапках с рогами, ну, не с рогами, а тут шапкой, гребень такой, иракез медный, да, и в латах, значит, они подвергались около колодцев нападению, значит, престарелых гречанок, как правило, которые, в общем-то, прикидывались нищенками, ну, или, видимо, да, и были таковыми. И вот он, значит, подходит с гребнем, значит, к колодцу, значит, набрать воды для войск.
1: Им обычно по вот маске давали колотушкой, да, резонировала она, он...
0: Оседал прям.
1: Конфуз происходил такой.
0: Да, и происходил, значит, напрыг нищенки на него.
1: Вот, соответственно, в этот момент мышцы все напряжены, соответственно, то есть организм начинает функционировать во всех своих действиях. Бы, да. Да. Вот, и в силу того, что, так сказать, мужской пенис имеет такое свойство, что когда уже энергии... Организм настолько перенасыщается энергией, что остальные организмы уже не двигаются, что мужской пенис, он как раз наоборот, вся кровь начинает к нему притекать, и он, соответственно, получает эрекцию, так сказать.
0: Даже вот в той же рукописи сказано, что именно из древней Греции появилось такое выражение. Ну, первое выражение «ты думаешь задницей», это для уже старых, как бы совсем. А другое выражение «ты пенисом, что ли, думаешь?» Вот как бы древние греки, они были не дураки, они судно, потому что построили с мордой льва, значит, ну, таким большим, ну, львом, да, ощеренным, там, он щерился. Вот.
1: А у меня, кстати, дома висит вот морда я убитого видел, такого снятый льва.
0: Да, я на нее обычно, когда прихожу навестить тебя, я вешаю шляпу, да, на клык прям. Удобное, удобное, да, место. Да. Вот. Так вот, как бы действительно этот орган, он особенно в древние времена жил совершенно расхлябанно, вот, и, так сказать, не управлялся мозгом, как говорится, концом туда, концом сюда. Это
1: да,
0: было,
1: ну, даже вот оттуда же идет такая пословица: у него своя голова, у меня своя голова. То есть мужчины обычно так же говорили.
0: Да, да, вот. И только вот как бы мы вот в институте базитологии и всеведения на историческом, на кафедре истории Греции, собственно, изучили, так сказать, логический вот этот, логический этот путь огромный, длинный, который прошел, значит, прошло человечество с тех времен, как мы обнаружили рукопись, и вот заканчивая сейчас, и поняли, что, в общем-то, исключительно, так сказать, вот моральные нагрузки, которые постоянно, значит, приходится испытывать, значит, головному подкапотью, вот, они, в общем-то, сроднили вот эти две головы, и теперь, в общем-то, импотенция такая.
1: Да, но вообще греки на самом деле это такая цивилизация, которая всегда была продвинута в сексуальном плане. Так сказать, если в те времена в Америке еще было очень глухо с сексом, то в Греции уже вовсю этим занимались везде. И даже вот он идет в латах, да, такой, ну, ему, ну что, колотушка ему, да, его же раздеть еще надо. Вот, а у греков всегда такая потребность была, вот он идет, да, так, идет, и клава идет тоже где-то рядом. Даже не идет, а белье вешает. Из корзинки, да, белье, она же нагибается, у нее сразу возбуждение, а греки, они же близки к этим всем азиатским народам, да, типа грузинов, армянинов. Вот. У него сразу же все датчики приходят в форму повышенной возбудимости. Кровь отовсюду отливается.
0: Туда прям приливает.
1: Да, она прям как вот в горловину. Так...
0: Как все, воронка такая.
1: Да, и все, да, прям туда.
0: И кстати, даже вот, я извиняюсь, что вот вас перебиваю, просто тут нужно сказать еще об одной особенности, что молниеносно происходило побеление, значит, цвета лица. Вот это к тому, ну, мы говорим, что...
1: Отток
0: крови, он был заметен очень. Да. То есть, и когда, например, вот вы заметите, если сейчас взять древние холсты, где, например, написано, ну, в смысле, надпись сделана, я имею в виду, да, там, значит, ужин древнего протокола, там, ну, так вот, имеется в виду имя, там, значит, человека такое, вот, то мы обратим, что все краски, которыми нарисованы, значит, бубны их, они значительно блеглее, нежели вот там коленки и окорока, значит, поедаемые и сами шлемы с гребнями. Потому что художники в то время, они были, так сказать, реалистами, ну, почти как Церетели, вот, который Петра Первого поставил. И Петр Первый такой и был, на самом деле, большой и красивый, да. Вот, и действительно, в момент, значит, поедания пищи древними греками, значит, желудок начинал работать, и кровь к нему активно притекала, да, изо всех там частей тела, в общем, сверху к низу, и они прям бледнели. Вот. А потом уже доказано, что современный человек обладает гораздо большим количеством крови в организме и кишков.
1: Не, дело в том, что как бы при еде человек стал больше совершать функции. Если раньше греки, вот те же, они отдавались еде полностью. Они вот сидели и ели.
0: Да.
1: Сидели,
0: потом ели. Они даже были
1: вот,
0: так
1: у них
0: вот...
1: организм в это время ничего больше не делал. Он ел. То есть мозг был занят.
0: Ну,
1: они
0: здесь,
1: даже
0: здесь
1: хуже
0: немножко,
1: видели.
0: Здесь вы немножко неправы, потому что как бы вообще греческая трапеза, как бы, я не побоюсь этого слова, она как бы непосредственно имела близкое отношение к акту дефекации. То есть, значит, была прорезь в стульевом, значит, подсидки, и канат постоянно лез. То есть,
1: и такая... был еще таз, куда они сблевывали все это.
0: Да,
1: дело.
0: Периодически. Кстати, именно вот вторую традицию вот, это позаимствовали потом русские купцы уже у греков. Они как бы, потому что видели все время там на картинах, вот и в этой рукописи написано, значит, в смысле нарисовано, что, значит, как бы постоянно они желудок опорожняли не только посредством, значит, каната, мета, но и, значит, вот, значит, выкидывание, ну, как это говорят американцы, значит, звали Ральфа, ну, в белый телефон. Пойду, говорит, позвоню в большой белый телефон Ральф, и так, Ральф, вот. То как бы вот это то, что творилось над столом, это, в общем-то, запечатлено и на холстах, и во многих...
1: По-моему, вот сейчас Третьяковка открывается, по-моему, там будут даже представлены эти холсты.
0: Да, и фрагменты еще будут, да, увеличены. То, что творилось под столом, как бы все-таки эстетические нормы древних греков не позволяли изображать, поэтому эта традиция не дошла до, так сказать, русских купцов, но, тем не менее, то, что, значит, греки сразу, причем обеих полов, то есть, как бы, и мужчины, и женщины, и дети, они сразу вот и ели, и канаты прям валились. И специальные, значит, слуги порабощенные там, вот, они сразу, то есть, один был, стоял, подавал пищу, другой относил, значит, тазик с, значит, результатами общения с Ральфом, а другой, значит, отвечал за канаты. Вот так и звали канатный. Ну, вот, типа, позовите мне канатного, говорил грек, самый главный. И канатный приходил прям, и вот прям уносил.
1: Даже есть этому доказательство. Не зря же до наших веков дошли вот эти вот детские стульчики с прорезями. Вот. Ну, то есть
0: как
1: это
0: средство прям,
1: да,
0: вот...
1: вот. И потом видел даже картины альтернативных художников, где они даже подстолье изображали. То есть, в принципе, каких-то... их задача была именно... То есть, ну, это в некотором смысле некоторые, так сказать, противоположность этого искусства. Ну, как всегда.
0: Ну, то есть, как бы уже в то время был такой андеграунд вот в изобразительном искусстве все-таки.
1: Да.
0: Вот. И я, кстати, знаю вот по этой рукописи, мне это ее довелось тоже все-таки почитать, что эти художники, они, как правило, вот очень недолго существовали, потому что вот жрецы их сразу прям...
1: Ну да, тогда же все было построено на язычестве, и это как бы было глумлением над поеданием еды.
0: Да.
1: А еда тогда была просто возведена в культ, там, священность.
0: Ну, потому что надо уважать как бы животных, даже мертвых, вот,
1: да,
0: если ты его поедаешь, животных. Вообще тогда считалось, что вот многие животные, они как бы считались вот даже не то, что наравне с человеком, а прям вот они главнее были во всех, собственно, отношениях. Вот. И, естественно, их поедание как бы вот только великие удоставились. Поэтому вот великие, значит, поедали животных. И, значит, вот, кстати, телефон для вызова Ральфа, он был золотой. И также был золотой, значит, канатный тазик из чистого золота. А потом, в дальнейшем, когда разграбили Грецию всю, потом эти тазики, значит, богатые люди купили себе. И сейчас говорят, что это древнегреческая золотая посуда. И вот на приеме там партийные боссы, там приемы, свадьба, икру из нее едят. Да, но это просто в силу вот того, что рукопись была найдена гораздо позже. Да, так вот, значит, нужно вернуться к теме альфанизма в Древней Греции. Мы все-таки начнем, так сказать. А вообще, вот, как вы считаете, так сказать, родина альфанизма, она где?
1: Ну, наверное, все-таки, если, так сказать, основоположниками секса были греки, я думаю, что, в принципе, с точностью до города даже можно сказать. Это, по-моему, город, наверное, все-таки Афины был. Так вот мы по звездам с бузитологом все это дело просмотрели, и прям точка показала прям вот. Ну, по-моему, все-таки в окрестностях. Мы, видно, надо еще поискать рукописи. Вот. И, наверное, все-таки там будет что-то сказано о каких-то окрестностях Афин. Потому что точка не упала точно. Может, мы, конечно, в дробях где-нибудь ошиблись. Но все-таки вот... Да, и, в общем, идет этот путник весь в доспехах. Там, да. Он же железный, он видит эту клаву. У него все, процесс пошел. Там.
0: А, кстати, прошу прощения, да, тут еще тут такой момент, как все знают, что вот, значит, древнегреческие воины ходили вот в этой, значит, такой папахе с ирокезом металлическим, с коротким мечом, значит, в таких латах. И
1: круглый щит такой, блины,
0: да,
1: на нем жарили еще.
0: Кстати,
1: раньше
0: в походах, да, на костре подвешивали, да, лепешки, вернее, ну, как бы блины, ну, блины их можно назвать, да.
1: Ну, пусть будут лепешки.
0: Лепешки.
1: Тогда не было слова блины, тем более это в России блины-то были.
0: Нет, на самом деле...
1: А тогда и России, наверное, не было.
0: Ну, была, но дело в том, что вот вообще... Дело в том, что один раз вот в Сибирь приплыл такой, значит, татарский путешественник, блин, и как бы поработился, и именно от слова блины, они так же, как и ненормативная лексика, оно, значит, было привыто вот, собственно, завоевателями. Ну, потому что откуда русскому человеку такое слово блин? Ну,
1: насколько я помню, в рукописях написано, так сказать, расшифровка слова блины, это, так сказать, хреновая лепешка.
0: Да, да.
1: Почему то есть... отсюда и пошло первый блин комом, там, то есть вот когда, то есть вот кухарка там, да, нет, в походах не кухарка, а старший поварной, вот, он около костра с щитом со своим там кидает вот шматок вот этого,
0: да,
1: куска,
0: да,
1: из того, что должно получить лепешка, и он не получается, не отдирается, тот кричит, блин, там все в него плюют, вот, и, в общем, он заново все отмывает щит, это потому что
0: да,
1: щит
0: прям в водах, вот да. В водах. А собственно вообще изначально как бы этим продуктом кормили вообще военнопленных на грибных судах, то есть когда вот они плыли,
1: они гребут, грибуны, разносные к ним называют, подходят и каждому дают укусить, и вот проходит
0: большой блин. Да. А поскольку как бы ситуация такая, как бы судно должно плыть и никогда не останавливаться, да, то как бы особо им не до, так сказать, вкусовых качеств. Главное,
1: вот
0: чтобы
1: там
0: калории.
1: На кораблях были тоже канатные вот эти.
0: Канатные,
1: вот,
0: да, все, они там сидели. Вот. И прям даже...
1: И лавки у них все в дырках были.
0: Все в дырках. А когда, значит, судно плыло, то вот если бы в то время перенести, так сказать, наш вертолет, какой-нибудь там МиГ, там, я не знаю, с какой-нибудь мощной фарой и с видеокамерой, мы бы увидели прям такой канатный шлейф и огромное количество рыб. Потому что, значит, они так вот все гребли, что и настолько все-таки желудки были непривычные, и вот к пище агрессоров, к этому, значит, блину плохому, они так сказали, блин, просто... опять несут, что не допереваривался, и прям голодные рыбы прям
1: накидывались.
0: Да. А вот, значит, сами поработители, они уже, пользуясь этим, производили отстрел этих рыб. Таким образом, значит, поработители питались
1: гоняли
0: уже рыбами.
1: Гоняли вот этих мужиков по
0: кругу. Да, чтобы у тех канат был, да, так сказать, менее переваренный, значит.
1: Вот это опять, вот это же изречение, опять же, доказывает то, что, в принципе, раньше организм у человека был проще. Вот видите, он гребет, организм у него сразу отключается на еду.
0: Конечно.
1: И пища непереваренная сразу в канатную уходит.
0: Ну да, она немножко там в желудке отсосет что-то,
1: да,
0: в легкую.
1: Она мягче становится. Все, ее прям можно просто брать и глотать, и вообще она переварится.
0: Или даже вот можно было вот современным рыбакам вот вместо манки брать кусочек первобытного каната, так на крючок налепить, прям,
1: да,
0: тупо плевать и
1: потому
0: типа
1: что кроме
0: рыбу,
1: лепешек
0: да,
1: там не ели ничего. Ну, в эти гребцы вот эти вот.
0: Конечно.
1: У них же там одно весло на десятерых, вот они его подымут, бревно такое, и на себя. Ну, они там, правда, все здоровые такие, у них даже были не цепи, а их там чуть ли так вот железным обраблением не прибивали к этим стульчикам.
0: Да, прям брали вот забор кованный, разбирали, вот этими прутьями прям огибали, он даже не вставал. Вот, но... как бы это мы уже перешли в область мореплавания, хотя действительно это тоже интересно. Еще у нас как бы такая тема...
1: Кстати,
0: как...
1: оттуда и пошел секс между мужчиной и мужчиной, потому что даже не брали, так сказать, женщин.
0: А как же, беда, они беда. Же были, значит, прутьями прикованы и гребли.
1: А вот дело в том, что это все, понимаешь, во все века и во всех народах как бы вся культура идет сверху. То есть нам моду показывают более высокие. Там, допустим, наверху стали яйцо чистить с острого конца, ага. И все с острова начали там глумиться друг над другом. Мужеловство так называется. Ага. Они сверху, и все остальные соответственно.
0: То есть, как вот такое, значит, простонародное обезьянничье, дескать.
1: Да. Вот. И там пошло дело так, что как бы этот гребет едет, да, а начальник подошел к нему там. Присунулся слегка и ушел, в общем. И
0: то
1: нормально.
0: Есть, как бы вот в суе, если... так в суе, дескать,
1: да.
0: Дескать, я как бы проверил работоспособность грибной единицы, дескать.
1: Вот, но он в то же время, ну, в силу простейшего организма того времени, у него сразу все отключалось, и организм только работал на пенис, и все.
0: А вот хотелось бы знать, ведь в рукописи гораздо более позднего, правда, происхождения сказано о том, что на каждом таком грибном судне, значит, там в 50 каторжных сил грибных, значит, существовали специальные и женщины для, вот, ну, как вот, значит, старший поварной для выпечки, значит, лепешек. Ну, лепешки, кстати, тут нужно сказать для так, капитана и вот основной команды для там стрелков, лучников и латников. Они были нормальные, а вот как бы неудачные, то, что назывались блины, их, значит, вот выдавали грибунам. То есть, ну, сейчас бы их можно назвать клапана или вкладыш.
1: Ну да, что-то вот из этой серии. Не, наверное, скорее всего, поршня.
0: Нет, поршня бы вот этот бы не стал бы иметь, он бы стал, может, вкладыш иметь. То есть поршня этот называли тех, кто именно следил за грибунами. То есть
1: нет,
0: подходил
1: но...
0: и сёк их, ну, сёк и плёткой. Там же
1: а,
0: были...
1: ну, да, может, да, создавал это, давление.
0: Создавал давление. А это всё-таки скорее вот это вкладыши такие как бы. Ну, вот... И там специальные были, значит, еще вот помимо главного поварного существовали, значит, женщины с целью, значит, разгрузки какой-то, так сказать.
1: А, ну, дело в том, что, насколько я помню, в рукописи написано, что это было только на судах более-менее богатых людей.
0: Ну, конечно, конечно.
1: А... То есть он мог себе позволить там завести несколько девочек для вот этого состава прикольно. И они прям сидят, гребут, и женщины их обслуживают. То есть, ну, в силу простейшего, там, то есть на один ряд весельный давалась одна женщина, чтобы как бы она обслуживала одного, он уж уходил в отключку, а остальные гребли. То есть,
0: да, чтобы
1: он ушел, отдохнул, она к другому перешла.
0: Потому что, в принципе, еще такая вот ситуация, что им спать особо не давали, там как бы...
1: Ну, они вообще практически не спали.
0: В силу простейшего организма, собственно. Вот, ну, а тут, как вы сами понимаете, как бы, чтобы, значит, взять такую нормальную женщину, то есть это слишком им жирно, ну, типа, как бы, потому что была такая попытка, так столько пошло сразу народу в грибуны,
1: да,
0: что,
1: бы...
0: да, поэтому, как бы, поэтому, значит, они и стали брать, как правило, женщин таких престарелого возраста, там, подберут на улице Рима какую-нибудь, значит, женщину старую,
1: там, какую-нибудь. Что, кстати, да. Тоже это дело такое, чем старее, тем опыт богаче.
0: Да, ну, это, я, так сказать, мягко
1: перехожу
0: к теме альфанизма.
1: А, ну, это уже как бы...
0: А ведь и грибуны-то, они тоже не вечные. Они некоторые потом как бы там... То есть вкладыши-то меняют, а старые выкидывают. Да, выкинут старые вкладыши на свободу. А они уже как бы настолько привыкли вот, значит, иметь дело в этом плане, значит, с такими уже пожилыми, что как бы и на молодых фей там и не смотрят. Ну, это я говорю исторически. А поскольку тогда практически все транспортные средства, это было судно, и на всех мест вкладышей, значит, вот, и клапанов... существовали грибуны.
1: Да.
0: Да, ну я вас перебил насчет вот...
1: А, ну вот он идет, да, и как бы, чтобы совершить акт, вот, ему нужно как-то раздеться, он весь в латах и...
0: А, извиняюсь, я немножко перебью, прошу прощения. Тут дело-то в том, что как бы все помнят вид, значит, древнего грека, значит, с мечом коротким и с такой круглой, значит, шишак, значит, надет гребень, латы тут на локотнике, значит, золотые перчатки.
1: Юбочка.
0: И вот, это самое главное. Но мало кто знает, что есть под юбочкой, потому что мы как бы предложили вот нынешним владельцам лондонского музея Мадам Тюссо поставить там настоящего, значит, грека, там древнего изготовленного, здесь всеми сотрудниками нашей радиостанции. Тут все сложился, каждый по детали приделал. Вот, ну, прям вылепил и приделал. Вот. На самом деле, под этой юбочкой, если поднять его, вовсе не то, что вы сейчас все ожидали, а тоже латы.
1: Да, я вот об этом и хотел сказать.
0: Кстати, именно от этих лат пошли так называемые пояса верности в дальнейшем.
1: Да, да, да.
0: Но я думаю, но попозже.
1: Насколько ты помнишь, вот эта юбка, она состоит из таких пластин.
0: Да, пластины.
1: Вот тоже. Эти пластины, они очень легко раздвигаются.
0: Это типа как вот жалюзи на,
1: да,
0: сейчас, ну, в офисах.
1: Нет, нет, жалюзи у них там...
0: Здесь я домой унес их уже.
1: Нет, это вот типа шторок.
0: Шторки.
1: Да, так раздвинулись.
0: Да.
1: Вот, а там уже вот эти...
0: Трусняк такой металлический.
1: Да, вот. А в этом труснике, так сказать, такая заслонка, ну, типа форточки. Вот. Ну, так открыл.
0: То есть, и типа...
1: И все, он уже...
0: Ну, да. Там, кстати, тут нужно сказать так, что как бы их две. Одна, так сказать, канатная.
1: А, вот, ну, это естественно.
0: А другая, вот, значит, для мытья палубы.
1: И вот даже такая, как бы сказать... не легенда, а традиция, что ли, была, как определить, что человек пьяный идет.
0: А, вот.
1: То есть он идет, он гремит всеми этими заслонками, потому что забыл их все выключить. Вот. То есть не выключить, а закрыть. И, значит, вы там сидите дома, там курите сигару, слушаете там рок-н-ролл, и тут идет что-то такое там. Злям-блям, что-то так гремит, все, посмотрели, а это он идет форточками своими разы.
0: Они постукивают одна в другую, а в жалюзи.
1: Да, а все, ну, гром такой, вот. И то есть видно, что человек напился и...
0: А вот ведь бывали такие случаи, как бы вот в силу примитивности организма древних греков, и, соответственно, чем организм примитивнее, тем он ближе к организму животного. Есть такая, значит, такое понятие, как медвежья болезнь. Ну, все знают, что это такое. И у большинства вот древних греков в момент, когда они, значит, шли в атаку, эта болезнь случалась. Вот. И, кстати, вот этот трусняк металлический, он был герметичный. Ну, то есть, поскольку срам же было бы, если бы, значит, вдруг стал так канат как-то вообще струиться прямо перед врагами.
1: Страшно там. Да. Чтобы, так сказать, не показать врагу, что он боится.
0: Что, дескать, боязнь идет. Вот, поэтому как бы часто случались такие случаи, что если древний грек, значит, уже победил всех, то он вообще забывал открывать форточки, прям падал пьяный, и вот, значит, у него происходила прям беда и срам. Вот. А тут ведь ситуация такая, что вот этот трусняк, его нельзя было снять вообще никак, пока ты служишь, значит, в древнегреческой армии, потому что вот, ну, как бы это типа как кандалы были, они, значит, на поясе так крепились, вот, открывалась только та форточка и это. Вот. И военачальник, он как бы после каждого боя, значит, ходил и делал лобнюх. Там, если, значит, человек... соответственно, там у него как бы канат какой-то сгустился, то, значит, он либо пьяный был до этого, либо, естественно, когда он в бой идет, чтобы форточки не гремели, их закрывали, да, значит, да, либо он, значит, осрамился в бою. И тогда такого, как правило, в гребуны разжаловали, и уже все.
1: Не, ну, это самое первое время, так там чуть ли вся страна гребунами не стали. А потом их просто прутьями металлическими, по металлическому их корпусу и стегали. Это на самом деле еще больнее, чем по живому телу.
0: И, кстати, ведь и отпускали посрамленных и помятых, и тоже не снимали
1: вот
0: ничего.
1: Вот от этого получались нищие.
0: Да. Вот, но они же, вот, так сказать, вот эти выбоины на труснике, они внутрь тушки прям...
1: Да, и он, ему трудно было ходить, там, переломы ребер, но все время давит, там, даже не то, что переломы, а организм приспосабливался к этой кривизне, и сам организм... Да. То есть, в итоге, когда потом уже раздевались, с него латы снимали,
0: ну, причем это тоже делали
1: изогнутость, допустим, руки, то есть, волной как-то прошла, да, и ребра, там, вот это все. Вот. А... Ну да.
0: Ну вот вообще на самом деле, так сказать, освобождение вот бывшего латника от его лат, это мог себе позволить только либо его военачальник, либо, значит, вот какие-то такие тоже андеграундные методы демократические.
1: Но это, по-моему, тогда не было еще медалей, орденов, и как бы вот награда была такая, что как
0: пищу
1: бы...
0: давали.
1: Нет, вот латы можно было снимать после боя. То есть можно было ходить без латы.
0: Ну, это только башмажных, ведь это такая редкая была, типа как герой Советского Союза.
1: Только там, старшему офицерскому составу.
0: А вот Спартак, вот он был вообще самый крутой, у него только одна лата была, даже в балете показывали.
1: А я не помню.
0: Ну и неважно, я знаю за
1: это. Вот не, там, ну Спартак это вообще культовая личность, это чуть ли не бог всей Греции, а бог, так сказать, этих гладиаторов.
0: Да, вот. Ну и, собственно, как бы вот все эти латы сейчас, естественно, у нас радиослушатель спросит, а как же вот, дескать, они производили, омыв тушки, собственно. А очень просто, значит, делался подвяз, значит, латника на такое специальное приспособление, типа мельницы такой в быстром ручье, и там запруда была. Значит, это, значит, мельница, она вертела такую хреновину, типа бабы, которая долбит землю. Ну, знаете, такая привязанная такая... такая конструкция остроугольная, она вот на стройке долбит землю, баба называется. Uh-huh. Вот. Вместо бабы, значит, подвязывали латник и совершенно устрашающей быстротой кунали, значит, вверх-вниз. Таким образом, значит, все остатки канатов, зерен, разных там других, значит, в общем-то, вещей, которые там... Вот все это омывалось вот в это озеро. То есть, ну, это типа как бы... ну, как вот там... как моют, например... кефирные бутылки. Только вот если бы ёршиком был латник.
1: Ну да.
0: Ну там это даже схема нарисована.
1: Ну да, понятно.
0: Ну мы так отвлеклись, значит, вот про альфонизм.
1: Альфонизм вообще пошел из Греции в силу того, что греки очень любили воевать. А так как они любили воевать, то средний возраст мужчины достигал не больше 35 лет. Да. И то старший офицерский состав. Вот. А... так как женщины жили гораздо дольше, у них средний возраст составлял 60-63 года, вот, то им, женщинам вот этим, ничего не оставалось, так как все мужчины до 35 жили, им ничего не оставалось, как общаться вот с молодыми людьми.
0: Да.
1: Да, вот. И очень большой дефицит мужчин приводил к тому, что женщинам состоятельным приходилось платить за это деньги. Так как когда этот грек, воин, он находился на войне, в силу простейшего простоты своего организма, у него вот эти все половые функции как бы автоматом выключались. И он, то есть там... проходили специальные политинформации.
0: Нет, ну то есть он мог выполнять.
1: Показывали фильмы специальные, настраивали.
0: Нет, ну не фильмы, а как бы наглядные пособия. Тогда не было кинематографа.
1: Я перепутал.
0: Вот. А вот вообще организм мог в то время выполнять как бы только вот взаимосвязанные функции. Да, вот, а если он ест, то канат. Если, например, там он плывет, то пьет. Если он воюет, то он защищается. Ну и так далее. А вот, например, там есть одновременно, значит, заниматься сексом или там канат секс. Или там, скажем, канат и плыть. Но это он мог, если он только упал в воду и плывет, убегает от врагов.
1: А, вы имеете в виду плыть по воде?
0: Да.
1: А, ну тогда да.
0: А, ну я вас перебил, собственно.
1: Вот, и с тех времен как бы и пошло вот это вот, чтобы женщина платила. И даже начали создавать дома терпимости, брались мальчики вот в возрасте 10 лет. И...
0: Чтобы вот именно латы еще не одевали.
1: Да, то есть без латов, на которые... Вот, девственники, так сказать, в этом смысле, в латном. Вот, и они с 10 лет... начинали проходить курс обучения. Когда они достигали половой зрелости, то бишь 13-14 лет, вот, их уже начинали выпускать, так сказать,
0: на
1: даму.
0: Улицу прям?
1: Нет.
0: А, извините.
1: Там, они обычно там же, ну как, улиц не было тогда.
0: Кого не было?
1: Улиц.
0: А, мне показалось, сказать куриц. Кстати, куриц тоже в то время не было. Это курица, это, как сказать, мутирующий голубь вообще.
1: Да, в силу повышения радиации на 0,3 децибела.
0: Причем скачнуло это очень резко.
1: Да, почему-то непонятно. Голубь сразу так разросся, отупел в нулину просто.
0: Да, и стал вот куль. Да. А вообще изначально, как бы вот свинья, она была любая свинья, она была проворная, как собака. Вот. И даже вот дикие свиньи, вот те, что сейчас вот она там кабанчики разные, их же не сравнить с первобытными их предками. То есть те были, они прям как шакалы напрыгивали на жертву, валили, жрали, даже могли ходить на задних ногах, собственно. Вот это потом, когда человек решил приручить там некоторые экземпляры, вот получилось
1: им
0: такая...
1: специально вот на шею вешали очень большие куски железа, чтобы они не могли на двух ногах ходить.
0: И чтобы менее шустро двигались, совершенно верно. Кстати, или списанные латы вешали, прям
1: вот,
0: комок.
1: И от их шустроты только осталось одно явление, они вот очень так шустро двигают хвостиком своим.
0: Исключительно, да.
1: Это, как это вот единственное, на что уж не стали вешать, там...
0: Ну да,
1: грузики всякие.
0: Так же, собственно, произошло вот и с далеким, так сказать, предком голубя-курицы. Вот тот голубь, который сейчас вот сидит тут, видишь, за окном, он, собственно, совершенно не такой, как он был раньше, и сложно сказать, что он и курица, это одно и то же. Потому что тот голубь, он первобытный, он был размером с воробья, вообще такой очень маленький, очень шустрый.
1: Они, по-моему, все были почтовые.
0: Да, и это, кстати, вот сейчас понятие почтовый голубь, это совершенно не почтовый голубь, это просто более, так сказать, быстрое, но не менее глупое создание, нежели его собратья. Те голуби были действительно размером с воробья, но очень сильные. Случались, например, случаи, когда такой вот голубь мог перенести в подарок от скифского царя греческому царю меч.
1: Ну, как бы не один, а не стаи. Там дело в том, что там
0: Я просто в рукописи читал, что могли, а вот
1: нет,
0: подробности.
1: Наверное, перевод у вас, наверное, плохой был перевод. Главное, в чем переводе это читать. Вот, дело в том, что там тогда голубя был очень интересен тем, что они думали все одинаково, вся стая. Они брали этот меч и несли туда, куда сказали это одному голубю нести.
0: Ну, или делали подвяз просто лапный.
1: Ну, даже нет, подвяз, даже не было ниток.
0: Ну, как, на женских волосах это все. А нитки заменяли и канаты, вот я имею в виду канаты, это такие, на которых...
1: Да, да, да.
0: Вот, их плели из женских, собственно, волос, причем, как правило, у рабынь, потому что... В общем, высочайшему наказанию.
1: Отстригали их на лысо.
0: Да, потому что своих там гречанок, как бы это было очень позорно. То же самое, что вот латник, например, уснул пьяным и забыл открыть, значит, трусниковые форточки. Также вот срамы, да, не дай бог с ним приключилась, значит, беда дефекационная. То же самое, как бы вот с женщиной. Там самый срам был, это если ее постригут как бы на лысо. То есть это значит, что она уже все, ушла в тираж. Вот, а с этими, значит, со свиньями, да, их тоже получилось и голубей приручили. Вот. И в результате таким образом вот мы видим то, что мы сейчас видим. Да, ну, кальфанизм.
1: Да, кальфанизм. Ну, в принципе, Наверное, надо потихоньку все-таки от истории переходить к современному альфанизму.
0: Нет, ну вот он идет.
1: А, они выходили с такими плакатами. Вот, где было нарисовано все. В общем, написано, то есть...
0: По-гречески, древне.
1: Да, сколько стоит, кому он принадлежит и так далее.
0: А
1: и...
0: вот интересно, как бы вот хозяину он отдавал какой-то процент? И...
1: А хозяину он отдавал все. В основном это дело происходило только за кормежку.
0: А вот он не мог...
1: И то это были блины, опять же.
0: А спрятать там, скажем, где вот деньги он не мог, имеется в виду под каким-нибудь
1: камнем. Ну, за это отрубали голову. То есть, в принципе, вот, вот эта клава, которая его снимала, должна была потом в течение 3 дней прийти и сообщить.
0: Что, дескать, как бы...
1: Заказ был, да. Все.
0: А, то есть могла стукнуть на него просто, да?
1: Ну, как
0: а
1: бы...
0: Вот, а да. Обязательно голову не пытались ли там как бы промежуточного наказания, значит, отдать в грибуны вот...
1: Не, ну в основном в это дело были задействованы вот в начальной стадии 14 лет.
0: Ну так он как раз...
1: Вот и в грибуны. Дело в том, что грибуны это сильные мужчины в плане рук. А и как бы в силу простоты организма там все это дело концентрировалось в основном на этом. А здесь с самого детства ребенка внушали, обучали его именно другому.
0: Ага.
1: Вот, и даже там была даже такая формула, она к нынешним временам оказалась утерянной, так сказать, увеличивали размер полового члена до нужных. Вот, и как бы в публичном доме таком были все... размеровые стандартные категории.
0: То есть вот она могла прийти. И, кстати, ведь тут еще так нужно сказать, что в силу примитивности организма они не различали, так сказать, лица друг друга. Ну, у них понятие красоты было. Это если, значит, гребень выше и блестящий, и меч там короче, ну, шире. Вот так же и здесь, как бы, вот она приходила в этот публичный, значит, дом, и там, в общем-то, были выставлены не целиком работники, значит, вот, а только их вот эти части, так сказать. Да,
1: вот, и, кстати, вот это вот объясняет то, что вот особенно ранние греческие художники рисовали так называемых инопланетян, как мы сейчас думаем, вот эти размытые лица, как бы глаза,
0: да,
1: рот.
0: Да.
1: На самом деле они рисовали портреты, сосед. Даже автопортреты.
0: Просто не было в силу примитивности восприятия.
1: Они не видели другого.
0: Черты лица не воспринимались. Тут дело в том, что, видимо, природа просто немножко поторопилась и дала, значит, человечеству черты лица, которые то еще не могло воспринимать.
1: Да.
0: Вот. И, ну, и как бы, и, кстати, вот сейчас вот есть некоторые такие ученые, которые вот, в частности, в Институт базитологии приходят с проектами, то есть, что вот даже те черты лица, которые мы сейчас видим, да, друг в друге, они вовсе не соответствуют нашему истинному виду.
1: То
0: вот.
1: Есть наш интеллект еще не дошел до того, чтобы
0: оценить,
1: видеть наше
0: видеть
1: лицо. На самом деле, если, так сказать, как говорят, мы созданы так богоподобны, ну, неужели Бог такой урод? Вот.
0: Действительно, ни в коем случае этого быть не может.
1: При том, при всем, что, как говорят ученые, вот, наши братья, что у кошек и собак рот чище, чем у человека. Вот, как бы доказали это.
0: Какая гадость.
1: Это вообще, это, как говорится, там только что мухи не летают.
0: А вот, собственно, кстати, вот такая оценка, например, вот как бы женщины, они способны, как им опять же кажется, оценить красоту мужчин, а мужчины как бы способны оценить красоту женщин, да, вот, но как бы красоту друг друга они вот как бы, ну, не могут там как бы полностью оценить, видимо, в силу того, что если, так сказать, половая ориентация совершенно нормальная, то как бы отсутствует какое-то еще чувство вот оценки в данном случае. Вот приблизительно исходя из этого, вот наши коллеги-ученые и выстроили свою теорию, что если, например, мы не можем, там, люди одного пола не могут оценить адекватно друг друга, то как бы это является одной только пятой частью причин, по которой сам человек не может оценить свой облик или вообще облик.
1: Ну
0: свой.
1: Да. Да. То есть вот если, допустим, я встаю перед зеркалом, говорю, фу, какой я урод, а все эти дамы говорят, ты просто симпатичный, очаровательный. Вот. А мне так не кажется. Но еще, так сказать, наши коллеги-ученые выдвинули, доказали такую версию, что как бы женщины, между женщиной и женщиной, они не могут видеть красоты женщины, а мужчины не могут видеть красоты мужчины.
0: Да, да.
1: Ну, они вот только могут видеть вот красоту противоположного пола.
0: И то, как бы, как мы уже сказали, не совсем до конца. Дело в том, что, как бы скажем, визуальная оценка архитектурных каких-то, значит, красот. Ну, скажем, вот мы идем и говорим, вот там какое красивое здание там в готическом стиле и какие красивые башенки, да, то вот как бы с этой же позиции, по мнению наших, значит, нашей профессуры знакомой, вот, нужно оценивать человеческое лицо чисто с архитектурной точки зрения. Вот. Ну, представьте себе, что вот, например, этот замок, он, значит, как бы резиновый, оживает и тоже может строить гримасы. Вот как бы человеческое лицо и тушка вообще, она с точки зрения этой профессуры должна рассматриваться как вот, значит, движущийся вот этот замок. Вот. Просто как бы ведь замки, они тоже не оценивают друг друга.
1: Да, вот и если исходить из этой теории, то, конечно, можно прийти к очень серьезным выводам. И я думаю, что если это в ближайшее время докажут, это очень повлияет на будущее нашей планеты. То есть, если сейчас вопрос стоит ребром, что к 2000 году будет так называемый Армагеддон, то если все-таки доказывают эту идею, то, наверное, все-таки Армагеддон отодвинут еще на столетие.
0: Вот, а вообще, конечно, вот, ну, например, там вот созваниваются там, да, во имя Шсова, типа, как вот там тебе та там рыженькая, да ну, какая там Шнобель такой.
1: Ну, и, да, правда, еще есть противоположность вкусов. Это да. Дело в том, что...
0: Нет, я просто сейчас о другом немножко не продолжаю. Или там, типа, а, там у него там компостер там такой кривой весь, да, ну, или там, да. Или они там мешаются, а этот тебе как этот, да, ну, у него там, типа, щеки здоровые какой-то там, ну, или там другое что-то там, или там, значит, глазовые узкие, к примеру, то здесь будет по-другому, как бы, ну, а как вот, типа, тебе, ну, вот у него бойницы немножко там узковаты и кирпич, типа, в амху, вот такой.
1: И неровно лежит еще, кладка неровная.
0: Да, то есть плохо построен, то есть нельзя говорить, типа, красивый или некрасивый, так плохо построен, как бы, и дело в том, что такое вот осознание и такой подход к визуальному, так сказать, восприятию друг друга, он поможет развиться новому виду хирургии. Не той вот пластической хирургии примитивной. Это то же самое, что вот, например, в первобытное время, например, аппендицит просто вырывали, там, значит, сучком отрезали пузы, там, вынимали рукой аппендицит, выкидывали, а потом палками же зашивали. Да, то же самое, в принципе, современной пластической хирургии. Это совершенно не то. То есть будет целиком перестройка зданий производиться на уровне, так скажем, уже такой серьезной генетики.
1: Но, по-моему, да. Сейчас уже начинают это делать.
0: Это очень мало.
1: Но это, конечно, грудничковые посылы такие.
0: Совершенно. Да.
1: Вот, но я вот еще читал в научно-популярном журнале «Мир», значит, ученые доказали, провели эксперименты, доказали, что на самом деле вот в этом случаи, когда тебе нравится эта девочка, да, а мне не нравится, это не разность вкуса. Дело в том, что, допустим, есть нормы красоты какие-то, да, и если тебе вот эта норма уже не нравится, значит, в тебе, как в мужчине, присутствует очень большое количество гормонов, и ты, соответственно, уже не можешь воспринимать красоту женщины.
0: Ну, я знаком с теорией, этого ученого зовут Саврас Евгеньевич Дуга. Вот, дело в том, что хотел сразу сказать, что Саврас Евгеньевич, он, ну, как бы это правильнее выразиться, он вот так заостряется на избытке гормонов или их недостатки в силу своего врожденного гермафродитизма. Вот всем известно, что Саврас Евгеньевич, он как бы полумужчина, полуженщина, причем как бы неисправимый.
1: Ну да, встречаются сейчас такие люди, это, конечно, печальный факт нашей истории, но...
0: Послушаем композицию.

0: смотрел и понял, что, допустим, надо не обезьян высшую расу выбирать, а людей, или не свиней. Хотя говорят, что свиньи, у них самый приближенный организм к человеку, хотя это такая неправда, такая хинея.
1: Нет, ну почему? Вот последнее вскрытие, оно показало, что вот похоже. То есть...
0: Не, ну похоже действительно человек, который ведет свинячий образ жизни.
1: Да нет, ну как бы кишочки те же. Вот мы проверяли, значит, состояние.
0: Не, ну я-то имею в виду внешне.
1: Внешне, ну, как бы поскольку мы уже
0: у
1: договорились,
0: тебя же,
1: что мы.
0: Нету копыт.
1: Да, но мы же не договорились, что мы вроде не можем оценивать адекватно внешность, так сказать, друг друга. Ну, вот человек человека.
0: Нет, не человек человека, а по половым признакам это надо различать.
1: Нет, по половым как раз отличие.
0: Нет, мужчина-мужчина, женщина-женщина.
1: Нет, почему? Как бы это самая примитивная форма осознания того, что люди не могут различать внешность друг друга. А на самом деле мы же вроде как бы пришли к такому выводу, что вообще люди не могут адекватно оценить внешность друг друга, и что как бы ну, с позиции архитектурной исключительно. Вот. А это и есть самое главное. Не, ну а так, как иначе? Вот, например, какая разница? Вот, например, ты можешь сказать, вот, вот оно, дескать, красивое, да, а вот откуда ты знаешь, что оно красивое? Если у тебя...
0: Как бы, взять каталог,
1: нет,
0: норм
1: линзы,
0: красоты.
1: Линзы, как бы, вот у тебя, они все равно не передают мозгу. Вот, то есть мозг способен воспринять и оценить информацию визуально гораздо больше, нежели пропускают линзы. Но это как бы вот как сложная видеокамера какая-то. Она зависит от, так сказать,
0: от
1: того стекла. Нет, нет, совершенно нет. От стекла, из которого сделан объектив. И, как бы, микросхемы способны там уже на многое.
0: А
1: вот частота изображение, поэтому как бы, а вот у любого человека как бы все эти хрусталики, они значительно мутнее, нежели способен воспринять мозг. То есть, если, например,
0: даже они зернисты, скажем так.
1: Да.
0: Как вот телевизор зерна. Вот,
1: вот, вот. Почему, например, животные редко воспринимают телевизор? Потому что их глаза, они устроены совершенно по-другому. И тут
0: они,
1: тоже
0: по-моему,
1: сложность.
0: Вообще даже вот это свечение не видят, животные.
1: Ну, они вообще не видят. Но они как бы вот способны как бы оценить какие-то вещи, которые не способны оценить люди. Вот, например, с точки зрения вот твоего подсвинка, который на ВДНХ, вот ты красивый или нет? Вот. Вот, я думаю, что он видит в те некоторые черты, которые вот теперь никто из окружающих тебя не видит.
0: Не, но он мне лижет руку при встрече, наверное, это о чем-то говорит уже.
1: Ну, скорее всего, это подобострастие просто, потому что ты, наверное, его бьешь.
0: Не, ну, пинчище-то я ему всегда вот как ухожу, ну, чтобы не расслаблялся.
1: Это такой вибромассаж, я знаю, ты говоришь в обществе защиты животных, что это вибромассаж, потому что даешь ему, значит, пинчину под полуягодицу, он потряхивается весь до пятака.
0: Ну, правда, как бы жир разгоняется широк, немножко, да. Да, а то он зажирел.
1: Да, вот. Ну, так, собственно, вот...
0: Я начал-то с того, что да, как прав. Бы альфанизм... Дело в том, что животным альфанизм не присущ. Он как таковой просто отсутствует, потому что у них как бы этот биологический возраст, он не считается.
1: Ну, это
0: вот
1: как,
0: вот у меня кошка есть дома, да?
1: Да.
0: И она вот что... 10 лет назад была, что сейчас одинаково.
1: Ну,
0: то есть
1: как
0: у
1: бы...
0: нее не выпадают зубы.
1: Во-первых, она... морщин не видно.
0: Морщин не видно. Потом...
1: Вымя обвисает.
0: Вымя обвисает только после беременности, но это ясное дело.
1: Это как бы да, потому что происходит оттяг губными, значит.
0: Да.
1: А вот другой тут момент, что как бы, значит, вот взять биологический возраст, например, кошки, да, вот там, значит, котенок, ему, скажем, ну, сколько там, вот половозрелый, там, не знаю, там, я в кошках не разбираюсь, но, к
0: ну,
1: примеру...
0: в каком смысле? Ну, вот с человеческим возрастом.
1: Ну, с человеческим, ну, сравним, что котенку, скажем, там, 15 лет, а кошке, скажем, 70 лет. И это вовсе не значит, что вот этот котенок не взгромоздится, значит, на эту 70-летнюю кошку.
0: Взгромоздится с таким же удовольствием. И,
1: да, безо всяких каких-то комплексов.
0: Тем более, в основном, если вот взять человека, то к старости уже становится вся дряблая.
1: Ну, я не думаю, что
0: здесь... Толстая такая. Нет, не кошка, я... а
1: да, я не думаю, что, так сказать, здесь опять же ты несколько неправильно подходишь. Ты оцениваешь визуальный какой-то вот признак, мне
0: ну,
1: кажется.
0: По архитектуре все.
1: Ну, по архитектуре, да, но плюс как бы к этому, то есть визуальное восприятие вот этой архитектуры, значит, оно, в общем-то, играет всего где-то на 10% вот эту роль.

0: забыли еще про эротическое восприятие. Это очень важно для человека.
1: Да, тут еще 10%. А вот 80% это все-таки прежде всего моральный какой-то устой, внушенный обществом, что вот, дескать, там, ну ведь случаются примеры, когда молодой, здоровый, так сказать, лохматый парень, скок на старушку. Вот, и так, вот, как бы тут уже сложно.
0: А у нее в устоях уже денег на тумбочку ему положить.
1: Ну, во-первых, ну, как бы это с точки зрения, значит, морали как бы плохо, а у животных этой морали попросту нет.
0: Но у них и денег даже нет.
1: И денег нет.
0: Как-то странно, да, кто живут все без денег. И нормально. Вот. И в отличие от проституции, альфанизм, он настолько развит, что как бы даже мужчин покупают настолько глубоко, что они даже живут с этими женщинами.
1: Прям долгие годы там.
0: Да.
1: Вот. А бывали случаи, когда, значит, она обещает оставить ему в наследство такой маленький Боинг для перевозки не менее чем 500 килограммов груза. Вот там. И, значит, золотой брошку своей бабушке, хотя сама уже бабушка...
0: Наверное, величиной щит вот этот греческий.
1: На котором блины жарили, да. Вот. И, в общем-то, а потом неожиданно с утра помирает, а обнаруживается, что, в общем-то, заявление, то есть это завещание написано на там ее пуделя там.
0: Не, но более продвинутые альфонсы, они с самого начала заключают контракт вот, на какую-нибудь долю состояния и живут припеваючи, ездят на Порше там. Все нормально. И никакие эти вкладыши не меняют.
1: Да, ну да. Ну и, кстати, не вставляют дополнительно бортовые компьютеры, которые должны быть изначально в конструкции. Вот, вот собственно, о животных, так сказать, об альфанизме у животных. Ведь уже существует...
0: А
1: вот,
0: что о нем говорить, если он там не существует?
1: Вот сейчас я тебе докажу, что существует.
0: По, в так некоторых сказать, позициях.
1: Сводкам, да? Просто вот некоторых там...
0: Чего-чего?
1: По сводкам некоторых источников, да, доказано, что некоторые, значит, престарелые особи женского пола, человеческие, они, значит, используют в качестве любовников молодых животных.
0: Мог бы сказать не только молодых, но и я смотрел некоторые порнофильмы с участием таких животных, как собаки. Кстати, съемки проводились в России, и прям русский разговор шел вот, с лошадьми.
1: Так.
0: И с какими-то другими животными.
1: Вот я знаю, вот со змеями.
0: А, со змеями это вообще, это, ну, конечно, ядовитые эти, ужиков берут.
1: Ужиков. Вот. Ну, таких уже взрослых.
0: Либо это, удава, то есть это вообще верх блаженства. Там, то есть,
1: ну, это и стоит дорого, я так знаю.
0: Это очень дорого.
1: По сводкам дорого.
0: Такие змеи, их дрессируют специально, чтобы не уползла куда не надо. Вот, а то уползет, там потом ищи. Вот, и как бы... Очень дорогое удовольствие. Так что, женщина, если у кого есть очень крутые деньги, я вам советую просто попробовать.
1: Нет, ну зачем ты советуешь такие страшные вещи? Мы же выступаем против применения животных.
0: Нет, мы против, ну, так как мы участники Гринписа, но я для тех, кто очень любит секс, советую.
1: То есть просто... и любя относится к этому животному.
0: Да.
1: Хорошо его кормит.
0: Да. Ага. Вот, потому что, когда вы получаете этого ужика, вам дают инструкцию, как правильное питание. Одно питание.
1: Куда блюдечко дорого ставить с молоком.
0: Вот. И потом они же питаются вот этими французскими лапками от лягушек.
1: Это дорого.
0: То есть надо водить в ресторан этого ужика, чтобы там отведать этих лапок. Вот.
1: Вот
0: даже я сейчас часто очень вижу, вот сидит дама с сумочкой.
1: Бальзаковского
0: рядом,
1: возраста.
0: Да, из сумочки выползает ужик.
1: Причем как бы даже с бабочкой, со всеми приблудами.
0: Ну, да, в смокинге, в таком, сделан в такой, из полиэтилена причем. Потому что
1: он склизкий. Ну, да. Так, нет, вообще на самом деле нормальный ужик сухой, конечно. Ну, если он, так сказать, готовится уже к бурной ночи,
0: вот
1: он склизок.
0: Да, у него вот это вот выделение, смазочка такая небольшая.
1: ну, пот, такой пот ужинный. Ведь змеи, они тоже потеют. Кстати, вот индусское такое племя тафов, оно для них это высшее наслаждение, вот, значит, облиз потного ужа по кругу, то есть специально сажают, значит, змея в целлофановый пакет, вот, или в бычий пузырь, ну, в что-то герметическое достаточно и кладут недалеко, значит, от костра, значит, животное там сидит и, кстати, млеет, и вот пот прям стекает с него, и как бы сперва, значит, пьет самый главный вождь в перьях, затем, например, его, значит, жена, там, дети, потом первый шаман, второй шаман, третий, ля-ля, и понеслась, и уже, а самый, значит, последний, значит, воин, которого вот индейцы между собой называют там засранец, ну, потому что, ну, там, да, есть там пять перьев,
0: засранец,
1: три
0: перья. Белое перо.
1: Нет, он без перьев.
0: Ну, или бесперый.
1: Бесперый, да, то же самое. Вот, и он просто уже облизывает ужа. Вот, и, кстати, тут доказано, что вот можно удава довести до размера ужа путем вот такого пропотевания.
0: Зализы и пропотевания.
1: Да, именно оттуда вот, кстати, и взяли, так сказать, на вооружение многие, значит, толстушки, это обматывать тушку целлофановыми пакетами и бегать по утрам.
0: Да.
1: Вот, то есть это пототерапия.
0: Особенно в дождь они почему-то бегают в этих.
1: А это чтобы не было видно, так сказать, мокрых пятен вот выступающих на тушке, значит, естественного происхождения.
0: Да, да, да.
1: Вот, да.
0: А еще вот я читал в научно-популярном журнале «Животные и мы», вот, что как бы вот уж средних размеров выделяет пота, они вообще уже очень потливые.
1: Очень.
0: Да, в год 100 литров.
1: Причем высококачественного.
0: Да, вот. Вот, а не то, что мы выделяем.
1: А вообще, вот совершенно недавно состоялся, так сказать, форум участников защиты животных, общества защиты животных, где, значит, рассматривался вопрос о, так сказать, запрете перевозки животных авиатранспортом, значит, в силу того, что кроме как клюва, значит, все остальные зверьки, они очень плохо реагируют на такие резкие перепады давления. Так, например, да, змеи, которых перевозили, собственно, вот, буквально после двухчасового полета, значит, уже становились импотентами, не могли размножаться. То есть, значит, змеиные яичники разрушались под воздействием вот этой вот перепада давления.
0: Ну, атмосферные вот эти все дела, они очень влияют.
1: А вот, кстати, я просто, мне нужно было выйти в момент, так сказать, когда делался доклад о влиянии, значит, авиатранспорта на вот подсвинков, и вот их вот я, по-моему, вы не выкатывались в этот момент, может быть, вы ознакомите вот как бы.
0: Да, дело в том, что с 1985 года провоз животных в самолетах запрещен строго-настрого. И вот эта вот навязчивая идея о том, что лайка и белка, да?
1: Нет, как? Ну, лайка, это уже доказано, что ты эстонский правозащитник, сосланный просто.
0: Ну да, то есть я и хотел
1: взамен вышки,
0: сказать,
1: его, дескать, туда.
0: Вот, что в космос летали собаки, и до сих пор это все бред. Потому что в космос собака, она не пролетит и километра вверх, она просто произойдет молекулярный распад.
1: А вот, кстати, недавно прилетели обезьяны, дескать, и одна, дескать, умерла. Так никому не секрет, что их никуда и не посылали, потому что, во-первых, стало целиком очевидно, так сказать, полная бесполезность этого полета, поскольку, ну, это какая-то шаловливая затея. Все равно, что дети, например, занимаются тем, что подсоединяют к хомякам электрический ток, и просто какое-то любопытство
0: объясню,
1: дебильное. Да. Ну, да.
0: Дело в том, что в конце года, так сказать, начинается обсуждение бюджета на следующий год.
1: У НАСА.
0: Да, и они уже ухитряются вот выделывать эти штуки, запускать немыслимые корабли там ни с чем вообще, просто пустые. Главное, чтобы им выделили больше денег на следующий год.
1: Главное, чтобы их было видно, эти корабли, на радарах, потому что какое-то должно быть доказатель, что спутники...
0: А обезьяны, они даже рулить кораблем не умеют, поэтому не имеет
1: никого
0: смысла...
1: Нет.
0: Да, что они там будут стоять привязанные, глазами хлопать в
1: смысла
0: мониторы?
1: Смысла никакого.
0: Это ни к чему не нужно.
1: Никакого. Хотя я знаю,
0: еще отломают что-нибудь.
1: Да, я знаю, что вот замечательный человек, Иосиф Валерьевич Жингл, это один из из, так сказать, сильно разбогатевших людей здесь, наш соотечественник, он, значит, предлагал большие деньги вот самому главному там в комитете по космическим исследованиям, чтобы, значит, те послали в космос вот его жену с любимой баллонкой. Ну, как бы дело в том, что жена, значит, она кокаин много принимает, и у нее, значит, вся ботва отъехала наглухо, и она вот с любимой собачкой ходит, так сказать, объять вселенную и, значит, там испытать оргазм во вселенной. Вот, как бы.
0: Но и для вот... этого, наверное, берет собачку.
1: Нет, просто как бы для этого она берет массу других приобретений, купленных вот в нашей лавочке снизу. Там, в частности, поросячьи хвосты, ну и так далее. Ну, это тебе известно все. Вот. Но как бы вот такой добровольный полет поощряется. Плюс, если, так сказать, Иосиф Валерьевич Джингл еще денег как бы дает на это дело там целиком на свой...
0: Ну, по-моему, вот этот бюджет годовой весь и проплатил
1: практически
0: за этот эксперимент.
1: Практически, да. Вот. А вот что касается засыла, значит, в космическое пространство как бы животных против их воли, то вот тут мы немножко, конечно, против, бьем там всякую тревогу и так бьем, что уже их и не посылают. Вот. Но тем не менее, вот вернемся к эксперименту с, значит, свинками, посланными со свиньями, то есть которых посылали на самолете перелет, вот там докладчик... В момент, когда я выходил, что он там рассказывал. Мне просто интересно, поскольку, как мы сегодня говорили неоднократно о близости, значит, кишечников и полопастей, значит, внутренних органов человека и свиньи.
0: А дело в том, это, что...
1: Мы сейчас, извиняюсь, мы просто таким образом приблизительно представим себе картинку, насколько, значит, меняется внутри у человеческой тушки баланс, на примере свиньи.
0: Ну, как бы для человека это, конечно, не те высоты. Человеку нужны более высокие высоты. А вот. Дело в том, что все, что про космонавтов нам рассказывают, это, конечно, ну, по-моему, просто бред. На самом деле человек дальше вот черной атмосферы не улетал. Потому что, ну, он там просто не может жить, безвоздушное пространство, несмотря на то, что, как бы, он в скафандре. Дело в том, что безвоздушное пространство создает настолько сильное давление, что, когда корабль летит, идет некоторое даже потрескивание корпуса.
1: Да, да,
0: вот,
1: да.
0: И он прилетает на землю, он просто весь растрескавшись.
1: Прям вот типа как вот автомобиль первой модели «Жигулей», который, да, вот стоял все время на морозе. Вот,
0: на капот, обочине еще.
1: На обочине. Он там весь такой в побрызгах, и его, да, можно шилом, говорят, проткнуть, или даже
0: пальцем, пальцем.
1: Пальцем даже, да, вот из этой серии. Поэтому, конечно, живое там существо вряд ли, видимо, уцелеет. Хотя, да, уголь, там же есть.
0: Не,
1: уголь.
0: Не, ну посылали же вот Гагарина того же, куда он пропался, интересовались.
1: Не хотел совершенно человек лететь.
0: Да, и послали, и, пожалуйста, получили результат. Просто приехал корабль на землю пустой.
1: Вообще, да.
0: Вот, и вот на примере свиньи я вам сейчас покажу, насколько происходит эта ситуация.
1: Дело, ну, правда, том... слайды не все увидят, но я буду, так сказать, по, да, мере рассказывать о том, что я вот вижу на изображении, да, а вы, соответственно, комментируйте.
0: Ну, вы ручку диафильма крутите так,
1: да,
0: помедленнее, чтобы,
1: да,
0: текстовочку было видно.
1: Вот. Первый кадр.
0: Свиньи, они, в принципе, похожи на человека по организму, но...
1: Ну да, вот я сейчас прокомментирую.
0: Менее вынослив.
1: Да, вот здесь как раз на этом кадре, который мы видим, значит, стоит свинья и на карачках человек. И внешность их действительно, лица очень похожи. Я не знаю, откуда вы взяли. Похож, кстати, на одного политического деятеля. Ну нет, это мне померещилось.
0: Да, да. Вот. И, значит... При достижении определенной высоты тушка свиньи или человека начинает молекулярно распадаться. Вот. И если,
1: то есть это вот уже съемка происходила, я так вижу, в этом батискафчике, да?
0: Ну да, то есть вот...
1: Здесь что-то вот непонятное.
0: Батискаф был помещен в самолет.
1: Так, так.
0: Вот, и создалось некоторое ощущение невесомости.
1: То есть как бы вот батискаф это с целью, если произойдет разрыв тушки, я так понял, чтобы не забрызгать трюм арендуемого самого самолета.
0: Да, да, потому что
1: фирма здесь поэтому как бы
0: American
1: и не видно.
0: Airplanes да. очень запретила.
1: Здесь на кадре просто, значит, вот трюм самолета и круглый предмет, в котором, значит, даже пока свиньи не видно.
0: Да, и вот этот батискаф находится в бизнес-классе. Да, этим вот мотивируется, что батискаф, потому что этот батискаф ни в какой другой... От всех самолета не помещал.
1: Видно, что там сидят люди в лисьих шубах, в бриллиантах и пьют коньяк какой-то вот прям. Вот так вдалеке, видите? Так,
0: ну да, на первых рядах там сидели действительно ученые люди.
1: Так, следующий. Ой, а это, по-моему, что-то вот уже неприличное.
0: Нет, это уже начинает происходить первый, так сказать, распад. Дело в том, что в этом эксперименте произошла такая очень удачная маленькая экспериментюшка, что как бы достигли нужной высоты и резко пошли на более низкую высоту.
1: То есть это
0: и
1: сделано с целью, как бы вот, чтобы был более резкий перепад давления, видимо.
0: Ну да, чтобы
1: или это случайность была?
0: Ну как бы да, это была случайность. Это
1: но на самом
0: так,
1: деле что... закономерность.
0: Ну потом вывели в закономерность это. Потому что получилось так, что как бы молекулы начали распадаться, и две свиньи находились рядом. Вот представьте, вот сейчас мою голову и свою.
1: Да.
0: Они начали распадаться, и все молекулы перемешались. А потом все пошло вниз.
1: Осыпалось.
0: Нет, самолет пошел вниз, пришло в норму давление, и все как бы встало на свои места, но перемешано.
1: Ну-ка, вот что.
0: То есть вот срастание головами. Вот, эти...
1: вот следующий, видите, да. кадр. А, кстати, вот там видно, что вот даму в лисьей шубе, у нее вот воротник поднялся, и, значит, как бы так вот морда, извиняюсь, лицо ну, очень красное такое стало.
0: Ей потом еле отстригли этот лисий воротник, потому что как бы молекулярно воротник начал распространяться. И как бы уже начала подходить та высота, когда у человека начали молекулы слегка немного отслаиваться. Вот. И,
1: то есть как бы вот воротник получился, сроднился с холкой как
0: да,
1: бы.
0: Да, то есть ей отстригли, и у нее теперь шея вся в рыжих волосах.
1: То есть такая щетинка как бы.
0: Да, она теперь бреется даже.
1: А вот мужчина там, вот я вижу мужчина, как бы вот он вообще голый почему-то сидит такой. Ну только вот цепь эта здоровая, золотая весь...
0: А нет, да. это мы забрали с Иордании одного мужчину.
1: А,
0: мы
1: просто не имеет
0: его ограбили, да, это наш, так сказать, новый русский. То просто там летит, да.
1: Со всякими
0: классами. Вот, а вот видите, мужчина сидит с такой шикарной шевелюрой.
1: Да, кстати, да, я вижу. Я почему-то думал, что это женщина сперва.
0: Это, так сказать, айсберг. Нет, я имею в виду фамилию профессора Айсберг.
1: А, так вот как он
0: Айсберг, да.
1: А, вот.
0: Ну, вы его, я понял, почему не узнали, потому что он раньше был лысым.
1: Вообще лысый был,
0: да,
1: как
0: а
1: коленка.
0: Него,
1: вот.
0: Да, это у него шапка из кролика.
1: О.
0: Вот, она вот тоже молекулярно распалась и, так сказать, врослась. И на этой основе сейчас институт прически разрабатывает новые, так сказать, вживляемые парики от животных.
1: То есть можно как бы на большой высоте посадить лысого,
0: да.
1: и с ним любое животное. И...
0: Нет, не то, что животное, а даже шкурку. Ну, прикинь, там, леопарда какого-нибудь посадишь, он загрызет там.
1: То
0: лысину.
1: Есть чисто шкурку?
0: Да.
1: А для этого нужно как бы постелить шкурку на лысину?
0: Да, ну, естественно, чтобы произошел распад, отслоение. От,
1: он это туда-сюда?
0: Скальпа молекул, и чтобы все это врослось, потому что, так сказать, как бы врастает шкурка, и происходит, так сказать, фрагмент червя. Когда червя разрубаешь пополам, то у него на другом месте разрыва или отруба произрастает голова либо попа.
1: Ага. А вот как бы вот со свиньями что произошло? Давайте
0: они срослись кадр. Пятаками. Вот,
1: ну,
0: посмотрите.
1: Вот я вижу. И, кстати,
0: они прям точно... Потому что они когда обалдели, они стояли, не понимая,
1: морду,
0: да, не понимая, смотрели глазами друг на друга, хлопая ресницами.
1: Так вот, кстати, вот здесь видно, что они уже мертвые, видимо, они задохнулись, поскольку...
0: Не, ну в итоге, да, они прожили 3 минуты 43 секунды.
1: Вот видно в таймер, да, тут как бы стоит.
0: Вот,
1: и... Да и синие лежат все.
0: И все.
1: И
0: ну,
1: прям,
0: я
1: кстати,
0: думаю,
1: тут даже
0: будем...
1: можно сказать, что вот они срослись так, что вот даже как бы у них... два глаза на двоих, то есть, а вот передние части морды срослись, то есть уши, четыре уха на два глаза, то есть прям так, настолько плотное сращение.
0: Да.
1: А вот скажите, вот как бы при осмотре тушек там не видно ли было каких-то еще дисфункций там, например, там, я не знаю, внутренних органов, то есть там, значит, хвосты, я вот вижу сейчас, что вроде они нормальные совершенно.
0: Ну вот покрутите немного, сейчас, так сказать, линзу, наведите резкость.
1: Так.
0: Вот мы отчетливо видим, что как бы произошло расслоение ушных раковин.
1: А, то есть они как-то
0: видите,
1: принялись...
0: получается, быть... что как бы одна прослойка вверх смотрит, другая вертикально... Ой, вниз, а другая вертикально вверх, а третья назад.
1: То есть вообще какая-то свастика прям даже ушная.
0: Да, вот как бы так получается.
1: А вот это как бы случайность или так это просто такой расперды чисто физическое? Или
0: это
1: нахилуй?
0: Молекулярные расперды.
1: А, ушной молекулярные расперды. Сейчас, а что за следующий кадр? А, так это вы, я вижу уже, как
0: да,
1: бы на
0: это
1: отдыхе.
0: Вот
1: это как
0: мы
1: бы...
0: на этом эксперименте попытались молекулярно отщепить торшина, но почему-то из этого ничего не получилось.
1: За зачем же такое вам это понадобилось?
0: Ну, как бы торшин верещал, а суеверности своего тельца.
1: А, суверенности, вот он, суверенитет,
0: да,
1: дескать.
0: Не суеверности, а суверенитет.
1: Да, вот, да.
0: Но насмотрится этих телевизионных программ.
1: И давай суверенитет требовать. Ну, хотя сам дурак не понимает, что не прожить-то в одного не сможет, засохнет.
0: Ну, как бы да, все-таки. Вот. Ну, ему дали автономию пока.
1: Ну да, выключим, да, этот диапроектор.
0: Да, все, уже можно выключать.
1: Угу. Да, ну что же, достаточно
0: давайте
1: такой...
0: Давайте музыкальную паузу, наверное, сделаем.
1: И... Давайте.
0: У нас еще не позволяет.
1: Нет.
0: Регламент.
1: Нет, можно и сейчас.
0: Можно,
1: можно
0: да,
1: еще.
0: Отслушать.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я думаю, если вы позволите, конечно, вот пообщаться с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22, вы можете, так сказать, задавать вопросы Энджелсу и Торшину. Мне, собственно, тоже. Мы как бы с радостью расскажем вам то, что мы знаем. И если это вам будет интересно, я поднимаю первую телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дмитрий. Я один из постоянных слушателей вашей программы. Случайно сейчас попал на вас, потому что как бы смотрел телевизор.
0: Понятно, что не на деньги попали, да.
2: Да, это приятно тоже. Кстати, было такое. Вот в свое время, слушая вашу передачу, зная как бы заранее, что она как бы веселые, там есть такие хохмы, есть такие смешные люди, которые дозвонятся до вас, спрашивают какую-то глупость, когда они вот не очень понимают, о чем вообще идет речь.
0: Ага. Ну, например, вот, например, заказывать песню какую-нибудь.
2: Ну да, да, вот «Машину времени», я помню. Ну, вот,
0: да, да.
2: Это, конечно, людям, которые слушают эту передачу настойчиво, они, им, конечно, становится смешнее еще больше. Но в свое время как-то была какая-то передача с каким-то, кажется, то ли поэтом, то ли нет, что на протяжении около, ну, долгого времени, то есть она стала принимать какой-то серьезный характер, потому что затрагивались темы какие-то серьезные. Не знаю, почему, как бы, в моей там дурацкой голове такая информация, ну, не информация, а мысль залеглась. Я вполне нормальный человек, я как бы не такой, не сякой, но сегодня, опять же, вот смотрел по дурацкому нашему телевидению какие-то там вот... Ну, в общем, тема Чикатило и вот всех этих убийц и так далее. Когда вот как раз было раскрытие всех этих вот ужасных его преступлений, в то время выступал психиатр, который как бы занимался этим делом, и в котором у него, значит, вырывалась, ну, можно сказать, мольба такая к людям, то, что те люди, у которых есть проблемы. Звонить, вот. И то есть этих людей, которые могут совершать такие-то ужасные преступления, безусловно, ужасные, их можно как-то от этого оградить. То есть ну просто им помочь.
0: То есть вы нам помощь предлагаете?
2: Нет, я просто хочу, чтобы эта тема тоже, как бы, хоть она и... Ну, она, конечно, серьезная, да.
1: Ну, я думаю, наш редактор сейчас слушает этот звонок, да, и, наверное, и... примет к сведению и это, подготовит нам материал.
2: Да, это, кстати, достаточно глобальный материал, но я понимаю,
0: да,
2: что...
0: Да, да, к нему нельзя подходить.
1: Кстати, а ваша фамилия, имя, чтобы мы указали, так что в соответствии с законом об интеллектуальной собственности, чтобы вы на нас потом в суд не подали.
0: Да, да, за нет, тему. Ну,
2: фамилия с удовольствием, моя фамилия Козлов.
0: Записали. Так вот, собственно, да, ну как бы, в общем-то, как это ни странно, первопричина, в общем-то, вот всех этих явлений неприятных, о которых вы вот сейчас, так сказать, нам поведали, она, в общем-то, кроется как
1: про
0: раз...
1: Про щекотки, да, было, по-моему? Щекотили там кого-то.
0: Она как раз как бы сводится к, так сказать, выступлению от подобного рода психиатров по этому ящику, вот, вообще к этому ящику, как ни странно. Понимаете, да?
2: Я немножко не ловил.
0: Ну, да, я дам вам время на, так сказать, обдумывание, да. Вот. А вам, тем не менее, спасибо за звонок. Вот. И
1: спасибо за идею, конечно.
0: И за идею. Спасибо, до свидания. Okay. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, Москва.
0: Здравствуйте.
3: Сразу, так скажу, о законе об авторских правах, своя фамилия. Гусь звонит, вот такие звериные фамилии. И хочу сказать, вот... затрагивалась тема.
1: Недаром мы в обществе Greenpeace состоим.
3: Да, вот, затрагивалась тема беременности, там всяких разных зверей, там.
1: Угу. Кошек.
3: И о продолжительности жизни человека. Вот что хочу сказать. Вот, читал давно, что период половозрелости надо умножать на 15. То есть, если человек, так сказать, в среднем 15-16 лет половозрелый, вот на 15 умножить, это почти 230 лет получается. Это же устанешь жить.
0: Угу.
3: Вот. А второе, что хочу сказать, вот был у вас на концерте, в смысле не на концерте, а на вечере, вот «Эхо Москвы»,
0: да,
3: в концертном зале Чайковского. И меня вот обломали.
0: Что сказали?
3: А сказали, вот выиграл я музыкальный центр Samsung.
0: Так.
3: пятый ряд, пятое место у меня было. И там мне на пульте так рукой помахал хорошо. Да. Я уже встал, с матерью был там. Мать там вся радостная была. А оказался там партер.
4: Указан.
3: Ну, там типа указан не был, но там много всяких рядов было. Там партер, там...
1: А вы где, на галерке
3: театр,
1: сидели?
3: Второй театр, там много чего было.
0: Вот так правильно. А как бы даже есть такая вот игра, ну, когда пишут...
3: Угадай мелодию или раздолбай?
0: Нет, мелодию, это да. Я, честно говоря, смутно понимаю. Вот вы, наверное, по телевизору что-то видели, вот в смысле...
3: Да-да-да,
0: вот,
3: бывает.
0: Нет, я включаю. Как бы не понимаю этого. А другая игра, когда один человек, значит, пишет какую-то фразу на маленьком листочке бумаги, и говорит...
3: А для умных?
0: Нет, ну просто там бывает. Что-то там, слово из там трех букв, да, там из четырех. Вот. А другой рисует клеточки такие пронумерованные, берет этот листик и начинает класть на цифры, которые...
3: Да,
0: говорят,
3: да, да, это да, вот и там несколько... каналы появились, типа там РЕН-ТВ, что ли? Там...
0: В этом сложное тоже, да, понимаю. Вы... Это старая такая игра, старая, типа. Да, там... И там вот как бы эти номера, они повторяются иногда. И когда, значит, он говорит, ну, например, номер 5, да, вот, и кладет эту бумажку на пятый номер. В это время тот, кто, так сказать, разводящий, он говорит, нет, не на этот 5. Берет эту бумажку, перекладывает на 5 в другом углу. А за это время ловким движением пальцев подкладывает свою бумажечку.
3: Вот разводящий в армии называли мы половник.
0: Ну, это как бы неважно. Тот, кто, так сказать, игру ведет в данный момент, да. Вот, и так далее. Потом говорит, ну, теперь иди эту бумажку не разворачивай, сожги и принеси мне пепел. Пока, значит, тот ходит лохушка, значит, сжигать бумажку, этот разворачивает подмененную, читает слово, уже его знает, потом растирает, значит, этот пепелок и с мудрым видом рассказывает, значит, поет песню о том, какое слово там написано. Поэтому вам нужно было сразу изначально вот прям ломиться и с улыбкой.
3: Ломиться было некуда. Там, понимаете, там вот с амфитеатра надо было выходить там через фойе, там туда-сюда, надо было через голову бежать.
1: А я и говорю, в театр надо вчера, с пистолетами ходить.
3: А вот вчера, да, с оптическим прицелом обязательно. Потому что там бинокль выдают, это лишнее. А вчера...
1: А бинокль можно к пистолету приделать.
3: Я шел мимо вашей радиостанции. Так. 5 часов... 9 был вечер, наверное. И перекурил у Черкизова. Так случайно так получилось. Я шел, у меня зажигалка вот, запропастилась. Черкизов вышел. Я так к нему подхожу, говорю, ба. Он говорит, я не ба. Я говорю, ну в смысле, вы Черкизов? Он говорит, да, я Черкизов. Говорю, ну ладно, с праздником. Он говорит, с каким праздником? Я говорю, как, с Новым годом. Он говорит, ну народ у нас до сих пор Новый год празднует. А сегодня здесь пошел к приятелю. А меня тоже с праздником поздравили.
0: Во как?
3: Да,
0: ну, правильно.
3: Оказывается, сегодня-то вот 19-е.
1: Ну, да. Сегодня же праздник.
3: Сегодня праздник.
0: Сегодня праздник. И вообще вся страна, так сказать, на преддверии порога кануна праздника постоянного.
3: И вот хочу вас тоже поздравить с
0: праздником. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый спокойный товарищ Гусев. Спасибо. А я, собственно, ну, нужно же порадовать, что как бы центр этот, он был совсем маленький, тем не менее мы его поделили. Он был нераздельный, ну, там, целиком одним блоком, но мы распилили его. Значит, одному досталось, так сказать, тюнер, другому компакт-диск, третьему усилитель и колонки. Вот, поэтому как бы даром он не пропал. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь.
1: А, по-моему, даже это место оказалось пустое.
0: Вообще.
1: 5,5.
0: Потому что именно на это место билет как бы...
1: И не продали. Вот, чтобы зажать его на радиостанции.
0: Правильно. Так, а как хотели все совершать?
1: Спонсоры денег мало выделяют, и вот эти все дела, которые идут на подарки, они зажимаются.
0: И делятся.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Здравствуйте.
5: Да. Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Так это вы все бритни сядете, да?
0: Простите, вы...
5: Я впервые вас слушаю.
0: Так, так.
5: Вы извините меня, это все бред, да? То, что вы говорите.
0: Простите, игры, да? Вы как бы, собственно, те темы, которые вас интересуют, видимо, в корне расходятся с теми темами,
5: нет,
0: которые затрагиваем.
5: Нет, вы говорили о полете, а я как это самое приняла это всерьез. Это неправда ведь?
0: Почему? Совершенно правда. Вот. Просто как бы мы только когда передача зарождалась, мы вели рассказ о там, скажем, о том, как правильно вот жарить сосиски, чтобы они не лопались. Это тоже тема очень важная.
5: Нет,
0: вот.
5: Нет. Я поняла, что вы это самое занимаетесь сатанизмом.
0: А что, простите?
5: Натурально занимаетесь сатанизмом. Путаете людям сатанин. Сознание. Этого делать нельзя. Что это за игры? Я не пойму никак.
1: Сатанизм – это та же культура, что и богопоклонение.
5: Нет, ну нельзя это делать, милые мальчики. Ну, поговорили бы о чем-нибудь хорошем.
0: Простите. Простите, вот, собственно, эти темы мы тоже периодически затрагиваем.
5: Послушайте себя со стороны, это же волосы дыбом встают. Не то, что там шапка вырастает.
0: Так это же очень хорошо.
5: Извините меня, Бога ради.
0: Так нет, ну что вы, это спасибо. Это очень хорошо. Как видите, женщина не осталась равнодушным. Во-первых, как бы нет необходимости производить накрутку, значит, бигудей, потому что волосы дыбом на женщине, это как бы она приблизилась к...
1: Их уже и не накрутить.
0: Она к высокой моде вполне приблизилась. И самое главное, что ее качнуло, понимаете, ее качнуло. Она не верит в прогресс. А все почему? Вот как нам звонил Дмитрий Козлов и сказал там такую вот тему. Я ведь неспроста сказал, что телевизор, он несет в себе серьезную нагрузку. Как раз то слово, которое имела в виду наша замечательная Серафима Ремарковна Ноздрей, она, в общем-то, она скорее применима к телевизионным эфирам, где, так сказать, несутся, в общем-то, как сказать, на уровне какой-то догмы какие-то вещи. Вот. Мы как бы рассказываем о том, что есть, что может быть, и, в общем-то, никому не запрещаем думать. Если как бы вот у вас, Серафима Ревмарковна, как-то с трудом этот процесс происходит, то прежде всего нужно прекратить смотреть телевизионные программы, слушать, так сказать, радио для тех, кому
1: за 40, и потом наши
0: и так далее.
1: Передачи надо слушать подготовленным людям. Просто так вот с ничего прийти и включить, вот как вы сказали, включить это самое, я включил приемник первый раз. И
0: конечно.
1: Надо подготовиться. Мы каждый вечер советуем в конце передач своих читать литературу нужную для будущих, чтобы слушатель уже нас понимал, чтобы мы говорили на одном языке, а с вами мы разговаривали просто на разных.
0: Да, и что касается, опять же, вот споре о разных видах, так сказать, культур, о разных совершенно вероисповеданиях, тут тоже споры совершенно неуместны. Существует и то, и другое, и как бы заниматься оспариванием и заострением каких-то углов на этом, это
1: Женщина выглядела так же, как гречки,
0: да,
1: которые
0: смешно.
1: И даже размытость лица не определили.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Энджелс.
0: Здравствуйте.
6: Говорит Саша Токарь. Я хочу
1: прежде всего
6: извиниться, за предыдущий звонок. Это звонила моя бабушка Вероника Пупуина Зюля.
0: А, я перепутал с Серафимой Ревмарковной.
6: Нет, они одногодки просто.
0: А, понятно.
6: Вот. Но дело не в этом. Я вот хотел задать такой вопрос. Саш, почему вот и ты, и Энджелс, умалчиваете о первом вообще опыте, эксперименте относительно космоса? Это туда же ведь черепашек заслали на самом деле.
0: Было такое дело.
6: Вот. И еще такой момент. Я не знаю, то ли у вас перевод несколько не тот был, то ли еще в чем-то дело. Относительно вот промыва лад в Греции. Вот ты говорил, что их раскручивают там... как на мельнице, да?
0: Нет, мельница, она дает вращательное движение и переводит вращательное движение в поступательное. Вот их как бы, я же привел пример с бабой строительной.
6: Я понял, но есть такой момент, центробежная сила.
0: Да, естественно, на колесе
6: этом. Вода, на самом деле, была нужна для охлаждения тушки этого грека.
0: То есть вы думаете, что кожа, значит, древних греков, вы думаете, была столь пупырчатой, что трение о воздух приводило к ожогам, что ли? Совершенно не правы. Нет. Именно был водяной омыв тушки.
6: Происходило иногда даже вскип грека внутри лад его.
0: Нет, бывало, конечно, то есть вода после окунания, там, половина войска, она была теплая уже.
6: Конечно.
0: Понятно. Ее, кстати, потом применяли для стирки, потому что подогрев уже не было необходимо делать подогрев.
6: Это стирка, это было перманентное состояние, потому что там сначала замачивание, когда только начинали этих...
0: Да, уже бельишко уже там, да. Так что, как бы, ни о каком, так сказать, трении о воздухе не было речи. Совершенно правильный перевод.
6: И еще такой момент. Ведь раньше в Греции, в общем-то, то есть ежи, вот обычные ежи,
0: да,
6: земляные, откуда пошли? Из Греции. То есть там ученые каким-то образом вывели ежа. И вот относительно всяческих перепадов давления, я бы хотел сказать, есть такие, морские ежи. То есть это обычно в ежа, там, в экспериментальных целях, туда, в глубину.
0: Происходило же вшивание жаберных, естественно.
6: Или мутация. В общем, неважно. Вот. А также, собственно говоря, откуда черепашки-то пошли? Это, в общем, несколько деформированные ежи после всяких высоко... Ну, в общем, испытаний в воздухе.
0: Да, да.
6: Вот, то есть происходил слип их иголочек.
0: Нет, вообще, да, спасибо вам. А вообще, насчет, так сказать, происхождения черепах, существует, так сказать, теория, что, как правило, какое-то существо доходит до определенной стадии своего развития и потом зависает в достаточно таком статичном состоянии и уже никак там дальше не изменяется. Вот черепахи существуют достаточно много лет в том виде, в каком они существуют. Значит, до того, как они приняли этот вид, просто на это существо много раз наступали. Ну вот, предположим, почему одевают на себя золотые слитки там некоторые сограждане наши и так далее. Это все от недостатка вот этих золотых слитков в их далекой юности. То есть они как бы компенсируют вот тот недостаток этим. Значит, черепахи были какими-то животными. Вполне возможно, что это просто какая-то микропорода кошек, которые постоянно путались под ногами и подвергались, значит, наступу со стороны, да, значит, домохозяек. Да. И в результате...
1: Природа совершенствовала их. И... Да. Да. Делала панцирь.
0: Вот, ну что же, прервемся на небольшую музыкальную паузу.
1: Да, совсем небольшую.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: Хотелось бы затронуть еще такую проблему. Вот очень многие нам звонят, спрашивают, присылают письма. Это проблема, так сказать, сухопутных животных, воле-поневоле оказавшихся в водной стихии. Ну, так, например, многие подводники берут с собой как бы на службу, значит, на подводные лодки кошечку, собачку, то есть как корабельные животные. Вот одно дело, если как бы собака палубная, ну, так и есть, палубная собака, она, значит...
1: Ну, вот как фильм был снят «Соленый пес» по реальным событиям.
0: «Соленый пес»?
1: «Соленый пес». Фильм такой был. Там палубный пес был.
0: Я понял. Ну да, вот типа такого, да. Это как бы, в принципе, можно понять. Ну, плывет все, значит, но все равно под его почвой, значит, твердый, там, под ногами твердая почва. Вот, другое дело, когда, значит, в подводное плавание берут с собой животных. Так, например, долгое время с командой известнейшего Кусто плавал попугай. Вот, кокоду такой, ну, поменьше размером.
1: И он, по-моему, разучился говорить в итоге вот под влиянием морского давления.
0: Да, там, во-первых, давление, во-вторых, как бы вот сам вот иллюминаторный вид, он чушь, так сказать, птицы, потому что, скажем, вот представьте себе, что чувствует рыба, которую извлекли, значит, из морских глубин на сушу. Во-первых, ее внутренне...
1: И поставили на подоконник.
0: Да, во-первых, изнутри у нее такое давление, которое на морской глубине компенсируется давлением, значит, морских этих вод там внешним, что когда ее вынимают, ее начинает просто пучить, и у нее там происходит...
1: Расперды, по-моему.
0: Да, там вылезают все кишки и прочее. Плюс, как бы, ее глаза, они предусмотрены все-таки к созерцанию, так сказать, вот каких-то объектов, преломленных струями, понимаешь, вот. А, значит, когда вынимает, это сушняк такой сразу глазовой, и она вот прям...
1: Там выжигает, по-моему,
0: со страшной силой, да. То же самое для птицы, окунутой в море, там, как бы, совершенно другая. Но, тем не менее, люди, не спрашивая у животных разрешений, берут...
1: Значит, это вот не досматривает Greenpeace.
0: Да, вот я знаю, что вы тоже проводили на кафедре вот, подводных исследований при Институте базитологии и всеведения эксперименты, связанные с посылом животных домашних, собственно, в морские пучины. И, в частности, вы посылали бычка туда. Сегодня вот, вроде год быка объявили всем. И вот как бы в связи с этим хотелось бы узнать поподробнее об этом эксперименте. И я вот опять вставляю очередные диафильмы.
1: Дело в том, что сначала мы поставили туда кошку, подводную лодку.
0: Не в смысле, быка, поставили, а... То есть как бы ей нельзя бегать, что ли? Она как-то фиксируется, я так понял.
1: Ну, действительно, да, потому что у нее происходит такое же всеобщее расперды, только из нее ничего не прет, а у нее сокращение мышц очень часто. И она начинает носиться по всей. Мы ее просто прям в бетон опустили лапки и заморозили это все дело. Она, да, она в лапку, лапками, ну, она лежит там, конечно, в бетоне в этом.
0: Ну, только на пузике, видимо.
1: Не, ну, как-то вот лапки в бетоне, она ложится на пузике, ага, на бочок, как там кочевряжется. Вот, ее все время носит, она еще при этом носится. Вот, ну,
0: а
1: все.
0: То есть, как бы, это такая плита, видимо, бетонная, да. Ее как переставляют, кому неудобно.
1: Ну, да, как бы.
0: Чтобы под ногами не, да, путалось. Там можно на подоконник поставить.
1: Даже вот один раз было настолько сильное извержение мышечного движения, что она вместе с плитой как бы начала двигаться. И мы ее уже прибили гвоздями там, ну, эту, ну,
0: скобы,
1: плиту.
0: Скобы, видимо, такие проделали, да,
1: да. Чтобы уже к полу.
0: Через дыры, значит, на винторезах прям посадили.
1: Вот, и очень такая еще особенность была, у нее было шерстяное расперды.
0: Так вот, интересно.
1: Вот, происходила очень сильная ионизация этой тушки.
0: А вот это интересно вызвано, так сказать, внутренними движениями электронов по проводке лодки, или все-таки это чисто, значит, соприкосновение с водной стихией, как бы моральное вот
1: это? Я думаю, что электропроводка не дает никакого влияния на тушку, потому что они, то есть проводка очень изолирована в подводной лодке, не дай бог. Вот. Может быть, может, то есть профессор Сечкин допускал такую возможность. Э, профессор Сечкин допускал такую возможность в силу того, что лодка была атомная, и как бы вот это распирды получилось из-за присутствия атома.
0: Ну, так как, вот. А вот скажите, собственно, ведь как бы кошка, она должна питаться и, собственно, отбрасывать канат, значит, это каким-то образом, значит, после отброса каната у нее есть такой инстинкт, значит...
1: Подлиз делать и закапывать?
0: Закап, значит, задними лопастями, активное шерушение вот у собак, у кошек. А здесь, как бы, поскольку она в цементе, вот, как бы, эта функция у нее, мне просто, это отвлеченная тема совершенно,
1: да,
0: значит, по поднятию наверх и разбетонированию, значит, животного, эта функция у него пропала? Или я вообще рано затронул эту тему, может быть, оно и не вернулось?
1: Нет, ну почему? Не то, что рано, не поздно. Эту тему можно затронуть в любом вообще разговоре. Вот. Дело в том, что эти инстинкты у кошек настолько врождены,
0: ага,
1: до мозга корней.
0: Угу.
1: Нет, до корней мозга. Вот. И, то есть, ну вот это то же самое, что человека отучить дышать.
0: То есть,
1: невозможно, да. А по пришествии, то есть мы эту кошку, она все-таки дожила, странным образом дожила.
0: Правда.
1: Мы ее кормили, убирали за ней все вот это.
0: Канат
1: дело.
0: Этот смотрели, да.
1: Вот. И как мы ее наверх думали, как же это самое, освободить ее от бетона-то, ну, ножом же.
0: Этой вот, дын-дын-дышкой.
1: Нет, решили просто простым способом.
0: Да.
1: Вспомнили старые фильмы, когда там у мещан стояли на полочках вот эти кошечки с прорезем для копилочки. И просто один там матрос, средний механик,
0: в смысле, средний по умственным способностям?
1: Нет. Там просто есть старший механик, средний механик и механик.
0: И еще есть поммех.
1: Поммех, это да, это уже вообще.
0: Это он даже в трюме и не вылезает.
1: Это который сразу уголь кидает,
0: да,
1: в шахту.
0: Его сразу начинают это самое, в шахту реактора.
1: Это как
0: надо.
1: Гребной вот на тех греческих
0: даже
1: лодках.
0: Даже под гребной.
1: Да, потому что подобная лодка.
0: Запасной пригребли,
1: вот.
0: Как
1: и он прям, вспомнил, схватил эту кошку и об асфальт шандарахнул. Она же, соответственно, на лапы стала.
0: Ага.
1: Вот. И вот эта плита, она в дребезге.
0: И кошка свободна.
1: Кошка от ужаса вообще сорвалась и побежала.
0: Мы надо было наступить только на канаты, она бы...
1: Надо было, а вот никто
0: не успел.
1: Да, там все потерялись, пыль вот эта еще прямо в глаза поперла. И мы потом кошку еле нашли, ее задрали собаки.
0: Какая печальная история.
1: Да,
0: а вот вы знаете, я вот теперь как бы вижу очень часто, что вот ведь домашние животные доставляют огромное беспокойство их хозяевам. Ну, то есть бегают, вот кошки там царапают, значит, занавески, собаки, значит...
1: ужасно, кресло,
0: да,
1: дорогую мебель.
0: Да, птицы, значит, постоянно летают, поэтому я знаю,
1: что... На лысину какают.
0: Вообще, да. И я знаю, что вроде бы сейчас вот этот метод научный, вот, взят на вооружение, то есть вы можете спокойно, так сказать, в зоомагазине или где-то даже у частных лиц по спецзаказу заказать себе животное, у которого лапы, так сказать, уже в бетонную плиту запер. То есть живое животное, вы его кормите.
1: Ну
0: также.
1: Да, это плита, она имеет такой газончик.
0: То есть
1: травочка,
0: ну, выглядит с точки зрения эстетической очень красиво.
1: Да.
0: Вот. И как бы вам остается только канат, значит, подметать и давать, значит, корм. А так вы даже можете это животное поставить в любое место, где вам хочется. То есть если вы захотите, знаешь, если это, так сказать, кошечка, и вы захотите, чтобы она легла у вас в ногах, вы, значит, одеваете на бетонную плиту специальный такой ворсистый чехол, сделанный из шкуры натуральной тоже кошки, но задранной собаками, там, погибшей в результате какого-то катаклизма. И таким образом всю эту конструкцию кладете к себе, значит, свою живую мурлыку, эту вот мандулу здоровую. Вот,
1: она
0: так
1: мурлыкает, а эта кожа-то согревает.
0: Да, плюс, что касается птиц, это вообще идеально, например, чем иметь чучело, гораздо лучше иметь живую птицу,
1: да,
0: которая
1: кормить
0: стоит...
1: Кормить ее.
0: Да, и она будет, кстати, канат выкидывать прям четко в мишень. То есть ведь недостаток птиц в том, что она летает и всюду, значит, гадит.
1: Да-да-да. А тут она уже летать не сможет. Она только поклюв может непроизвольно сделать, если вы мимо проходите.
0: Но ее можно отставить подальше.
1: Но на клюв, опять же, можно надеть колпачок от ручки.
0: Кстати, да, если это птица, вот, да, колпачок от ручки, вообще какую-то любую штуку там. Вот.
1: В зависимости от клюва.
0: Да, от там диаметра. Ну вот, а как вы относитесь к этому методу? Ведь как бы именно вот ваш зав лаборатории, к сожалению, нынче уже покойная Марина Михайловна Сыпь, это был вот ее, собственно, метод, я знаю, вот для эксперимента с кошкой на борту подводной лодки.
1: Да, и чего? Я не понял вопрос.
0: Ну, а вдруг это используется коммерчески?
1: А, ну, в законе об интеллектуальной собственности есть такая статья, что если автор мертв, так, то это можно уже как бы в на халяву делать. Ага. Если он не написал завещание на кого-нибудь.
0: Ну, давайте посмотрим все-таки вот фрагмент диафильма про кошку или про бычка уже как
1: нет,
0: бы
1: нет, вот давайте сейчас вот столкнемся с такой проблемой, что если все-таки хозяева не хотят делать искусственную бетонировку тушки.
0: А, то есть, а как бы хотят успокоить так?
1: Нет, то есть, если им животное доставляет неудобства только в смысле сброса каната.
0: А, так.
1: Вот,
0: а.
1: Как с этим бороться? Я бы посоветовал вам либо просто презерватив, либо
0: перчатку резиновую можно натянуть.
1: Можно резиновую перчатку. Но в силу того, что памперсы это очень неудобно.
0: И дорого.
1: Да, а презервативы можно вот
0: себе позволить
1: успехом,
0: вполне, да. Ну что же, диафильм включаем?
1: Да, диафильм.
0: Вот первый кадр. Я вижу здесь, извиняюсь, только филейную часть какого-то животного, но совершенно нельзя понять пока что.
1: Это бок свиной. Вот, значит, свиной бок рослой свиньи уже. Ее вес 72 килограмма. Вот, возраст 3 года. Вот, это как бы боров. Вот. То есть филейная часть применяется для изготовления шейки, для изготовления карбоната. Очень вкусно и питательно.
0: Так, следующий кадр. Вот здесь я вижу как бы копытца почему-то.
1: Копытца, да, очень-очень хороший продукт. Применяется для холодца. Очень вкусный холодец получается. Как варится холодец сейчас?
0: А скажите,
1: скажу.
0: Вот, кстати, качество холодца зависит ли от возраста? Вот,
1: да, естественно. Чем моложе свинья, тем холодец
0: хуже, получается, видимо.
1: Нет, лучше, он упругистее. То есть, если вы подаете гостям холодец, и он такой весь размазанный, слизлый, то это уже свинья, которая почти умерла естественным путем.
0: А скажите, вот поскольку как бы организм человека все-таки напрямую похож с организмом, значит, свиньи, то почему бы вот вместо силикона, значит, в имени загонять холодец?
1: Ну, дело в том, что боятся самопожирания.
0: А, организм будет питаться, подпитываться.
1: Да, да, да.
0: Кстати, это хороший метод для подразделений, которые воюют в пустыне. Солдатам можно как бы промеж лопаток впендюривать такой холодцовый ком подкожный.
1: А
0: как
1: он
0: верблюд.
1: Растает, и жары. Истечет в пятке. Вот самое.
0: И будут так они передвигать, хлюпать.
1: Да, значит, идете по пустыне и хлюпаете.
0: Совершенно, то есть нельзя.
1: Ужасная картина, она очень травмирует. Мы проводили такие эксперименты.
0: Малыш, то есть вы как бы вот, как бы видите, все
1: предусмотрели. И потом холодец, он выпаривается, он выходит вместе с потом.
0: Фу, какая вонища, наверное.
1: Да,
0: ну что, следующий кадр. А, вот здесь я вижу именно хвостик. Ну, хвостик, мы знаем, это применяется в секс-шопах в основном.
1: Да.
0: Поросячий хвост, об этом мы неоднократно. Так, это вот я что-то не пойму, что это что-то такое вообще странное, но ворсистое.
1: Да, это пятачок.
0: О,
1: он сделан во весь кадр.
0: Страшная вещь. Я думал, что
1: вот
0: это какой-то тоннель
1: это как бы,
0: для паровоза.
1: Сказать, шутка создателей этого диафильма.
0: Да, хороший шутник.
1: Это как бы просто шутка. Она не объясняется, это просто шутка.
0: Ну, а, собственно, вот приготовление какое-то или...
1: А, приготовление пятачка. Из пятачка получаются очень прекрасные двухстворчатые, двухотверстные котлеты отбивные.
0: А смысл?
1: Ну, смысл. Берется пятачок,
0: да,
1: и обрезается. Примерно обрез делается в сантиметр. То есть у вас в ладошке такая лепешка.
0: А скажите, вы не проверяли ли так способности, вот, собственно, к восстановлению пятачка, то есть, так сказать, к...
1: А, вживление или...
0: Нет, ну, имеется в виду...
1: Самопроизвольного.
0: Да, произвольного.
1: Нет, но как бы пятачок восстанавливается, но вот ноздревых отверстий уже нету.
0: А, то есть приходится, значит, ей дышать ртом.
1: Да, ртом.
0: Гадость.
1: Да, но мы, правда, искусственным путем пытались... так сказать, сделать две дырки, но у нас ничего не получилось.
0: Потому что очень сложно, видимо, попасть вот в СССР.
1: Да, надо рассчитать вот этот, так сказать, соплевой канал, чтобы попасть именно, ну, да, в него. И мы вставляли две трубки, но мы не знали о том, что нужно рассчитывать. Нам потом из Нью-Йорка очень известный профессор попросил не называть его имени. Вот, подсказал, что нужно делать расчеты.
0: Ага, вот ведь,
1: а
0: кстати,
1: это свинья теперь с этими двумя трубками ходит вот так вот.
0: Ведь я просто сейчас подумал о том, что это может быть даже практично, значит, отрезается родной пятак, как бы, значит, происходит нарастание другого, правильно?
1: Да, вот. Его можно опять отрезать.
0: Да, но ведь он наверняка начинает расти внутрь и в сопельные каналы, то есть вы достаточно его надрезать и вынуть, это получится такой пятак и два корня, как морковки длинные. Это же практически тот же пятак, просто да, он будет гораздо больше и вкуснее. То есть практически две кишки размером с сопельные каналы на халяву. То есть, как, дескать, плюс две бесплатные или там плюс 10 и за ту же цену.
1: Да.
0: Да, 200%
1: нет,
0: годовых.
1: Вот, нет, там, кстати, да, уже не за ту же цену, а по граммам считают. Это для того, кто производит, это для того халява.
0: А, ну понятно.
1: Кто как бы нет, тот
0: не. Ну что, следующий кадр.
1: Да, да, пожалуйста.
0: Так, здесь я что-то вижу.
1: А это группа ученых. Это группа ученых. Они просто
0: странный
1: сидят...
0: Странный какой-то ракурс, это как-то даже неприлично.
1: Мы с вами разговаривали о греческом застолье. Ага. Здесь тоже показано застолье. То есть репродукция повторена полностью только сотрудниками нашего НИИ.
0: Вот я вижу Павлов, академик там.
1: Да, да, все они.
0: Все сидят.
1: Куяц, да, вот сидит, видите, да, слева?
0: Да.
1: Матрёна Евгеньевна.

0: как ей дали должность.
1: А дело в том, что это очень просто объясняется. Как бы человек выполнил свою миссию на этой земле, он добился того, чего хотел, то, что ему было начертано. Вот, и как бы она сама сказала, я еще помню, еще в 77-м году она сказала: я не умру, пока не стану кандидатом наук.
0: И как бы даже в том анекдоте, типа, все у нее спрашивали: и как здоровье, Генрет Тихомирова? Она: и не дождетесь, я помню. Да. Шутила все старушка так. Ну что, следующий, я думаю, кадр. А здесь почему-то вообще какие-то только надписи и графики. Это совершенно непонятно. Это техническое...
1: Я сейчас объясню. Вот тут вот как раз мы производим расчеты попадания в сопельные каналы. Вот, но я не буду рассказывать эти формулы, это очень достаточно сложно. Я не думаю, что среди радиослушателей сидят математики, и если я начну загибать что-то в стиле синуса косинусов, то вряд ли что можно понять.
0: Да, но тем не менее, я так вижу, вот что пласты вырисованы вполне грамотно. Я думаю, кстати, именно отсюда стали вот запекать целого порося с двумя маклами в сопельных каналах.
1: Ну, как бы там. Да. Но это при нашем институте уже есть кулинарный отдел.
0: Это как бы даже, я знаю, не кулинарный отдел, а отдел изучения кулинарных пристрастий слоев населения по социальным признакам.
1: Отдел, да.
0: А другой отдел?
1: Да, это другой отдел этим занимается.
0: А кстати, вот мне интересно, вот этот отдел изучения кулинарных, так сказать, пристрастий.
1: Он занимался разработкой книги о вкусной и здоровой пище.
0: То есть для среднего класса населения?
1: Ну, там есть как, для малоимущего, да, класса, да, для среднего и для богатых.
0: Ага, то есть три как бы основных категории. Ну, правильно. А вот по возрастному цензу как-то кулинарные пристрастия сильно ли вот
1: различают? В основном разделение идет на грудничковый период и негрудничковый.
0: А, ну ведь грудничковый период может продлиться и до 40 лет. Вот как
1: может.
0: Бы это учитывается тоже.
1: Да,
0: то есть вот, анализы
1: то есть
0: нужно
1: есть
0: сдавать.
1: Есть отклонения эти, все. Без проблем. Если вы хотите поменять свое питание на грудничковое,
0: приходите, брат.
1: Да, приходите в наш кабинет.
0: Анализы приносите.
1: Подростковой переориентации, и вам все сделают.
0: Ну что же, я предлагаю послушать вопросы наших уважаемых радиослушателей по телефону 203-19-22. К сожалению, конечно, вы не могли видеть этот замечательный видео, извиняюсь.
1: Да, диафильм, потому что сегодня 8-й канал не работает.
0: Почему-то но я нам... как бы думаю, что мы растиражируем это и будем в таких...
1: Не, но мы достаточно так подробно
0: ярко
1: описали.
0: Все... Ну, мало ли, может быть, кто-то как бы захочет.
1: Не, ну вот эти, конечно, там 3 в квадрате не видно, но ничего страшного. Да.
0: Ну что ж, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: А вот вы знаете, вы как раз ошиблись, я наблюдал в подзорную трубу.
0: Неправда, вы нас это самое обманываете.
2: Как-то
0: потому что
2: неправда.
0: У нас шторки, да.
2: А, признайтесь, почему вот, например, Генриетта Тихомирова изображена черно-бело, а все остальные в цвете?
0: Ну вы где-то видели просто эту фотографию и все, до того.
1: И при том эта фотография, это просто удачно смонтированная фотография, потому что Генриетта, она никогда не фотографировалась в последнее время.
0: Это было почетное, ей как бы почетное.
1: То есть а последняя же, фотография только черно-белая не была.
0: Пришлось как бы вот ее вмонтировать почетно на почетное место среди вот, Павлова. Там.
2: Хорошо, а скажите, пожалуйста, да. Вы тут... Значит, заявляете, что являетесь активистами Greenpeace, так что же вы сейчас делаете на радиостанции, когда все активисты разгребают мазут у японских берегов?
0: А мы, так сказать,
2: чем вы занимаетесь?
0: Мы активисты у каждого мысли.
1: Нет,
0: у каждого свое место у станка.
1: Вот, да.
0: Вот.
1: Мы в Greenpeace делаем свою работу. И вы нас не можете упрекнуть.
0: И к тому же тут дело в том, что, как бы смотря, что вы подразумеваете под Greenpeace'ом. То есть вот у нас Тимофей Greenpeace главный. И совершенно не имеет отношения он к мазуту. Он ничего совершенно не разливал, чтобы мы собирали.
2: То есть это подпольная организация, как бы?
0: Вот, видимо, та другая, да.
2: А, Понятно.
0: Потому что мы о ней что-то слышали, там даже видели, там по диапроектору показывали
1: я
0: что-то.
1: Я думаю, настолько человек сомневается, что ему, наверное, стоит завтра подъехать, чтобы мы показали документы.
0: Нет, подумайте сами, какое общество, так сказать, охраны животных будет показывать по диапроектору для, в общем-то, населения, среди которого прям практически 40% грудничков, да, там про как убивают китов и прочих, это полное.

0: Ну и абсурд.
1: Понятно. Да. Все.
0: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять господин Гусев.
0: Здравствуйте, господин Гусев.
2: Здравствуйте.
3: Ну, вот знаете, что хотел сказать? Вот, да. Конечно, про свиней очень интересно было, там про Гринпис, там все. Но вот хожу в бассейн так изредка, в Олимпийский, и там вот Макаревич организовал секцию такую подводного плавания. Там вот рыба стоит, у нее типичный растопыр. Растопыр такой, то есть.
2: Расперды.
3: Расперды, да.
0: Да-да-да.
3: Ее вот подняли с большой глубины, видно.
0: Ага.
3: Или после акваланга.
0: Ее выпучило.
3: Выпучило страшно. Слово. Вот надо заняться этим.
2: Что да, вы, будет? Пожалуй, не ходите в этот
0: не
3: я вот там боюсь. Мне, как мне такое расперды не вышло.
2: А, кстати, есть... очень возможно.
3: Да, вот да. Фамилия Гусев, да?
0: Нет, да, просто если, да, если как будто, ну, вам нужно срочно, так сказать, замерить давление.
3: Вот мерю постоянно теперь. Так. Боюсь даже в бассейн ходить. Справка даже кончилась.
0: Да, ну
3: не
0: что же.
3: Теперь.
0: Спасибо, спасибо вам за серьезную проблему поднял господин как бы Гусев. В принципе, самая лучшая проверка вот, давления на прочность, это как бы не те вот шланги, которые вокруг там, значит, ручной обматывают, прикладывают какую-то, значит, плюшку сюда, слушают там что-то. Вот, на самом деле, не подумайте, как бы не поймите превратно, лучшее измерение давления это как бы автомобильным насосом. Вставляется посредством клизмы туда же, куда и клизма, и делается несколько качковых движений. И если держит 50 атмосфер, то вы можете смело плавать. Нет, я что-то не то сказал.
2: Нет,
0: про...
2: все,
0: я...
2: на...
0: я...
2: все нормально.
0: Нет, вы как-то так... Нет, может быть, я атмосферы как-то...
2: Я про другое. Я вот хотел добавить, что на примере, так сказать, гражданина Гусева мы видим, что аномальные явления животного мира очень плохо психологически влияют на человека.
0: Конечно, конечно.
2: Вот, и поэтому я вам, так сказать, дорогие радиослушатели, рекомендую не заводить дома чучельных животных.
0: Лучше вот залитых в цемент ногами.
2: Да, лучше, да. Потому что, когда вы видите чучельного животного, вы как бы начинаете дисгармонировать. Вот, вы видите перед собой смерть постоянно. И вот как показал социологический опрос, в таких домах люди умирают чаще.
0: Да, да.
2: Вот, кончают жизнь самоубийством гораздо чаще. Так что у кого есть... Вот даже сейчас такой кризис по Москве. Куда-то повымирали все преподаватели зоологии, потому что огромное количество фаршированных непонятно чем тушек.
0: Опилками.
2: Да. Просто повлияло на них.
0: Травмирует вообще. Кстати, да. Вот мумификация, это как бы не самое гуманное средство. Вот.
2: Вот. Да. И сейчас даже институт зоологии педагогический, он просто набирает очень большие конкурсы, так как это огромная вакансия такая,
0: да,
2: в силу вот того, что работы сейчас нету.
0: Ну и вообще как бы общение...
2: И за вредность сейчас доплачивают там.
0: Общение вот с какими-то визуальными, собственно, образами, оно напрямую воздействует на человека. То есть вот доказано, что как бы люди, а как правило это женщины, так сказать, которые прилипают прям к диапроектору в момент, когда там проходит мексиканский, именно мексиканский сериалы, где играют люди с более темным цветом кожи, и у них как бы свои, так скажем, особенности в отношениях там между друг другом, вот, совершенно не свойственные европейскому человеку. Вот эти женщины, как правило, в общем, тоже постепенно у них кожа темнеет, как бы, вот, появляются обязательно родинки на губах, потому что там все, как правило, значит, и когда они с соседками выносят мусорное ведро, они встают не друг с другом, а встают, как бы поворачиваясь к окну, то есть лицом к окну, ну, как это во всех мексиканских сериалах, и общаются друг с другом, не колечком стоя, как вот когда соображают трое на трое, фу, просто троих их мужья после завода, они как бы стоят лицом к окну все втроем и что-то говорят, вот. Поэтому что уж тут говорить о действительно чучелках.
2: Да, вот еще был в нашем НИИ такой случай. Профессор Евстигний Петрович Минута
0: хороший шел... весельчак такой. Он сейчас шел, военную кафедру вел. Да.
2: Он шел по улице и видел разлагающуюся кошку. И в итоге через месяц он сам весь полностью разложил. Тоже сгнил весь изнутри.
0: Поэтому нужно, когда такие картинки неприятные видишь, проходить чур-чур миниатюр.
2: Их надо психологически задвигать. То есть я вас сейчас научу, это как делать. Вы идете и видите дохлую кошку, которая гниет, да? Вы, так сказать, у себя в сознании проецируете картинку, что на самом деле эта кошка не гниет, она просто лежит и устала. Да. Вы ее пугаете, она встает и убегает. И как бы вот этим вы запираете вот это вот страшное осознавание того, что животное погибло.
0: Даже можно похлопать в ладоши и сказать «кыш-кыш».
2: Ну, да, ну чтобы как бы...
0: Подкрепить, так сказать, делом свою
2: мысль. Ветер мысли подобрал.
0: И принес ее как бы к ней туда. Ну, да. Да. Вот, собственно, еще я хотел рассказать такую достаточно, может быть, грустную историю, которая случилась вот с уборщицей, который вот работал в лаборатории. Его звали Снегирь Викторович Гиря. Вот, человек достаточно здоровый, и он убирался как раз на кафедре зоологии, где были все эти чучелки. И потом вот там он... есть опилки, которыми вот посыпают пол в метрополитене повсюду.
2: Да, я помню этот случай.
0: Поедание опилок. То есть опилкомания происходит, то есть набив желудочного мешочка опилками.
2: Не... Вот, кстати, его сейчас тоже, ну, в силу того, что он сам по себе превратился в чучело, его поставили в музей. Но
0: он сам совершенно, и даже вот постепенно еще моргал, я помню, что-то там помыкивал. А сейчас все вообще чучело.
2: У него даже, то есть пульс прощупывается там.
0: Ну, еле-еле. А вот, кстати, ведь это происходит от того, что люди делятся на несколько категорий, но самые две главные, это первая...
2: Дворники и не дворники, да?
0: Нет. Первая категория, это которые при виде животного хотят его съесть, а вторая, которые как бы видят в нем какую-то гармонию с природой, красоту. Вот, и как бы... Гирю он видел именно съесть. То есть, когда, вот, например, он видел, там у вас стоит чучело свиньи, да, там, ну, масса там чучел разных, вот, он, прежде всего, видел в них продукт питания. Ну, и, соответственно, как бы, когда этот продукт питания уже, он же щупал его, там, тыкал, обнюхивал, постепенно ассоциации в его мозгу возникали с этими самыми опилками. Вот, в результате он вот именно наелся до состояния полного, так сказать, произошло самобальзамирование.
2: Да, вот самонабивание.
0: Самонабивание.
2: Вот, я хотел добавить то, что даже один раз он хотел пожарить тушку, набитую опилками птицы. Но, видно, как мы потом подумали, решили, что настолько мозг был распылен тем, что организм требовал еды. И вот как недаром он был дворником, и как у древних греков, у него отключились все остальные посылы. Он на последнем там содрогании мышц смог отрубить голову этой птицы, и... распотрошить ее, и в итоге чуть не сгорел.
0: Да. Ну что же, музыкальная пауза.
2: Да.
0: И, собственно, вот возвращаясь к теме вот сериалов, существует такое мнение, что огромное их количество, которое появилось в последнее время, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на диагностику, все-таки их количество только увеличивается. И, как вы правильно сказали, затрагиваются там уже самые любые темы. Если раньше только страдания определенного органа каких-то мексиканских ужасных самочек, то сейчас это и полицейские сериалы, и сериалы там...
2: А выдуманных каких-то бессмертных.
0: Да. В общем-то, и как бы бытует мнение определенное, достаточно авторитетное, что все они, так сказать, несут в себе энергию, которая действует разрушительно на мозг, собственно, населения
2: наших
0: этой страны.
2: Домохозяек.
0: Домохозяек, это же как губки, у которых они впитывают только ту информацию, которая, в общем-то, несет в себе то, что нужно людям сильным, способным эту информацию информацию втолкнуть, а если информация подается в каком-то более-менее гуманном виде, так сказать, каким-то демократическим способом, дескать, возьми, почитай книжку, да, там все сказано, вот, или на каких-то примерах, которые для губки не вполне понятны, то она уже эту, как бы, не впитывает информацию. Получается перекосопырь, значит, весов в одну сторону.
2: А, по-моему, да. Вообще кинематограф, он заглушает фантазию человека. Если человек, как бы, сидит, читает книгу, то там описывается, допустим, красота ближайшей рощи около поместья Толстых.
0: Или пень, на котором да. сидела
2: вот,
0: Генриетта.
2: Человек да. сидит, читает и фантазирует. Он
0: воображение
2: представляет.
0: Появляется, да.
2: А в кино ему просто показали, он тупо пропустил эту картинку.
0: Совершенно.
2: До следующего там это такого очень атомного действия какого-нибудь, где
0: мечом
2: бьют,
0: срубили ботву кому-нибудь,
2: да,
0: к примеру.
2: Машины там перевертываются. Вот. А вот эти вот моменты яркие, прекрасные, так сказать,
0: которые создают всю атмосферу,
2: да, я бы сказал. Которые в нас сталкивали такие великие писатели, как Толстой, Тютчев.
0: Ну,
2: они,
0: многие.
2: Да, многие. Они просто...
0: Промимо, дескать,
2: да.
0: намимо. Но вместо
2: на
0: этого...
2: На быстрой скорости проходит. Да,
0: вместо этого, как бы, мы видим какие-то совершенно ужасные мексиканские рожи каких-то тамошних, как вы говорите,
2: да,
0: клав...
2: можно подумать, мы не можем на наших смотреть.
0: Да, плюс, как бы, все эти рожи еще стоят на фоне каких-то совершенно декоративных на уровне китча пейзажей и разговаривают какими-то, естественно, несуразными голосами и спрашивается, значит, вы сами поймите, что все это, естественно, закупается не просто так. То есть это не
2: это
0: за
2: мафия,
0: добрые глаза.
2: Мафия.
0: Не за добрые глаза дают в прокат. Естественно, за это платится... деньги, которые берутся у налогоплательщиков. То есть, если вы хотите платить деньги за то, что вам показывали мексиканских, значит, обезьян по телевизору с их страданиями половых органов, то, собственно, вы вправе это делать. Но почему бы каким-то образом тогда уж не субсидировать производство сериалов отечественного? Понятно, что это тоже зло, но оно, по крайней мере, немножко меньше.
2: Да,
0: оно,
2: и потом зарабатывают деньги наши актеры, а не чужие.
0: Какие-то засранцы, да. Вот эта тема серьезная достаточно. Вот. Плюс, как я думаю, что те проблемы, которые затрагиваются вот у этих ужасных, в общем-то, некрасивых людей, они как бы все-таки чужды в основном проблемам.
2: Чужды.
0: Вот. Ну, хотя бы потому, что, например, для всех автолюбителей важно что? Чтобы резину купить шипованную.
2: Да, вовремя.
0: Да, а жена говорит, да ты че, ты лучше купи нашему Тимошке, а Тимошка это баллонка такая, купи ему там мясо, к примеру. Вот эти проблемы, они более свойственно человеку, который имеет глупость жить там, где температура имеет тенденцию опускаться до минус 20 градусов. А что можно ждать от каких-то непонятных...
2: Теплолюбивых, вот
0: каких-то
2: слабеньких.
0: Растений каких-то, да. Ну что же, обратимся к телефонным
2: да.
0: звонкам. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я вот хочу вернуться к теме, которая была до этой.
0: Да.
2: Саша, отмотай.
0: Так, говорите.
4: Ну... Я бы хотела предложить более гуманный способ по поводу фиксации домашних животных.
0: Так.
4: Все-таки не цементировать их, чтобы они были так обездвижены совсем.
0: Ага.
4: Вот. Хочу, правда, сказать про волнистых попугайчиков, потому что очень давно занимаюсь этой проблемой. Развожу этих маленьких птичек у себя дома. Ну, они, гады, портят обои, какают везде.
0: Царапают когтями, кстати, вот.
4: Да, колготки и... рвут, вот, всякие дорогие.
0: То есть, а вы что же, всегда лежите ногами вверх, что ли, как бы, чтобы... Как же они добираются?
2: А, по-моему,
4: ну,
2: на
4: вот
2: пятки
4: они умудряются
2: попугайчики.
4: Все равно садиться.
0: То есть, они как собаки набрасываются прям.
4: Да, да, когда их
0: значит,
4: много...
0: вы очень привлекательны, видимо.
4: Видимо,
0: вы, наверное,
4: да.
0: похожи на цветок, потому что птицы любят садиться на цветы.
4: Да, да. Вот, вы знаете, вот очень хороший способ брать резиночку от бигудей и на попугайчика, на его тушку одевать ее.
2: Фиксировать крылышки.
4: Крылышки, да, потому что и можно вставить в любое место, куда вам
2: не,
4: нравится.
2: Не, ну он тогда прыгать будет.
4: Не, ничего страшного, главное, что он летать не сможет.
0: А скажите, а ведь это с таким образом мы перетягиваем ему грудную клетку, и у него,
2: он
0: значит...
2: Задыхается.
4: Нет, вот в том-то...
2: Сдвигаются
4: нет.
2: ребра.
4: Вот как раз вся прелесть этого метода, что вот диаметр этой резиночки от старых бигудей подходит под диаметр тушки этого попугайчика.
2: А-а-а.
4: Это уже
2: ну, вам-то виднее, вы же, наверное, проводили исследовательские опыты.
4: Да, но это, я вот как орнитолог Говорю вам, что это проверено.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы понятно, но попугайчики вот особо волнистые, как бы у них есть тенденция суетиться, именно, значит, мотая крыльевыми лопастями. А вот ведь существуют птицы, ну, например, там, из серии кокоду, да, которая вот, она не особо летает, но зато ходит небе лежачего.
4: Ну, вот главное следить за попугайчиком, чтобы он не упал с шкафа, со шкафа или
0: за шкаф,
4: стола, да.
0: За шкаф, главное.
4: И за шкаф, да, то потом вот очень сложно будет его извлечь оттуда. Он начнет разлагаться, издавать неприятные запахи.
0: И терять оперение, кстати. А вот если, например, взять и как бы какой-нибудь изящной цепочкой просто приковать попугайчика к колышку изящному, прям врубленному в сеть кухни.
2: Это, наверное, у более богатых людей.
4: Ой, можно,
2: но
4: если очень много попугайчиков, это ж сколько же цепочек-то надо?
0: Но зато они будут так красиво мельтешить, да, на цепочках таких. Ну как?
2: Развякивание золота, как, опять же, оно завораживает.
4: Это у новых, да, русских, наверное, такой способ.
0: Живут. Ну, понятно, да, вот с попугайчиками метод понятен. А вот как быть, значит, с кошками вот там суетливыми, там, которые, кстати, вообще дерут обои. А,
2: да, кстати, мебель дерут деревянную.
0: И уж тут не говоря о колготках, они начинку даже колготок могут порвать вообще. Вот как быть с ними?
4: Начинку? Это что, ногу, что ли?
0: Конечно.
4: Ой, ну вот, да, ну вы же уже как бы про кошек и собак говорили.
0: А, то есть вы все-таки рекомендуете птиц пощадить в этом смысле?
4: Да, да, потому что они все-таки более вольнолюбные.
2: Да, и, по-моему, вот кость птичьей ноги, она очень слабая, она может надломиться, и птичка улетит все равно.
0: Прямо у основания бетона, да?
2: Да.
0: Если она рванется крылами,
2: да,
0: прямо останутся.
2: Не, ну а будут стоять так покачиваться, да, и в итоге они обломаются, ну там, после третьего-четвертого качка.
0: Да, вы знаете, действительно, вот ваш метод,
2: поэтому
0: ваш
2: лучше,
0: метод гуманий.
2: Лучше, не, ну,
0: резиночку
2: тоже нормально. Мы все-таки пошли на некоторые разработки и придумали, что нужно по колено, так сказать, в бетон птицу зацементировать, и тогда у нее изгибы будут происходить. Дело в том, что всем известно...
0: А у них бедра тоже, как у индийских танцовщиц, у некоторых птиц, да, вот они как, да.
2: Дело в том,
0: танцы брачных пеликанов там.
4: А вот если птицу по колено-то замуровать, как же вот ей будет испражняться, извините.
0: Совершенно.
4: Вот,
0: она же...
4: она не сможет...
2: Ну, у же колени-то где?
0: Нет, ну она же ногу поднимает всегда. Ты что, не знаешь, как птицы это делают? Ну, прекрати. Вообще, да, лучше действительно. Вот ваш метод мне тоже как-то ближе. И, кстати, дешевле, согласитесь.
4: Да,
0: на,
4: да,
0: порядок.
4: Гораздо, да, дешевле.
2: Животный бетон, он сейчас подорожал. Нас, вот,
0: знаете, спасибо. Спасибо вам за звонок и за этот уникальный рецепт. Спасибо. Я думаю, кстати, что многие вот наши радиослушатели таким образом действительно решат эту проблему. Потому что нежели идти куда-то и, значит, заказывать вот этот, так сказать, биоцемент для закатки, значит, лапок животного, гораздо проще вот одеть. Такие, знаешь, народные хитрости. Это, вот, прям, это, наверное, нам звонила Козьма Прутков прям.
2: Да, вот похоже, что это, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я вот тут случайно попал на вашу радиостанцию.
0: Угу.
5: Ну, радиостанцию я слушаю днем.
0: Угу.
5: Ребята, ну, извините, вот такую чепуху.
0: Алло, алло, говорите громче, а то слово «чепуха» пропало где-то. В...
5: Просто слушать, да, невозможно. Ну, я понимаю, что вы решили нас всех посмешить.
0: Так,
5: это,
0: да,
5: все понятно, но к вам очень подходит хорошая русская пословица «горе от ума».
0: Угу.
5: Вот и все мы такие ребята, ну, такую чушь, это просто невозможно.
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы в следующий раз пригласим Ефима Шифрина, чтобы он доступнее, так сказать, донес до вас, так скажем, наши идеи, и вы действительно в волю посмеялись. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот я совершенно не согласен с предыдущим радиослушателем. То есть, все-таки, по-моему, это довольно-таки очень серьезно.
0: Ну, в общем, да, просто мы уже говорили о методах, то есть, так сказать, донесения какой-то информации до людей. То есть, значит, кто-то способен воспринимать сухую научную лекцию, а кто-то, скажем, какого-нибудь певца-пародиста, то есть для него это смешно.
2: Да,
0: кто-то любит
2: вот
0: капустник,
2: сразу,
0: да, а кто-то любит, там, я не знаю, гонки Формулы-1, там, к примеру. Поэтому все люди разные, мы не вправе, так сказать, вот, как бы этого несчастного человека, как там, в общем-то, обижать.
2: Ну вот вы, наверное, очень мало смотрите телевизор, а предыдущий радиослушатель много.
6: Да, наверное, просто смотрит человек телевизор, поэтому и... Вот, я, в принципе, хотел спросить вот что. А что делать, если, допустим, вот того же попугайчика, скажем, крылья его можно перевязать вот этой вот резинкой, а как же быть, если он будет, скажем, клеваться просто?
2: Ну, мы же советовали колпачок от ручки. Или, опять же, в цемент.
6: Ну да.
2: Ну, клюв прям в цемент.
0: Такая цементная бляха будет.
2: Нашлепка.
0: Да.
6: Ну да. А что, скажем, делать, скажем, с петухом?
0: А петухов дома не хранят.
2: Да,
0: это как бы все больше в местах лишения.
2: Лишения свободы.
0: Да, так что уж тут... Это не к нам вопрос.
6: Спасибо большое.
0: До свидания, спасибо.
2: До свидания, пожалуйста.
0: Почему ты сказал «пожалуйста»? А, ну...
2: Но он же сказал «спасибо», и ты сказал «спасибо»,
0: да?
2: А мне что остается говорить?
0: Ага. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
0: Алло,
2: алло.
0: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Что-то у вас какие-то все мелкопопугайчатые темки-то идут.
0: А поскольку это...

0: песен, в-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов, обычно все-таки народный инструмент, гитара, да. Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки, ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там, ну, я просто прогнозирую ситуацию, да, там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй ты... Сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так, они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую...
1: Бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне в гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельный я не пою. Вот, поэтому я говорю: лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом вынеться вон помойного ведра исчезаю вместе с помойным ведром. А им же потом срам позвонить и сказать, дескать, верни лаэрс наше ведро помойное, потому что оно копейки стоит. А я вроде, ну, и благое дело сделал, и избавился от данной компании. Я очень рад, что ты не относишься к подобным вообще-то людям.
1: Я, на самом деле, очень хорошо отношусь отдельно к свечке зажженной, потому что, когда, например, нет света, то я с удовольствием ее зажигаю. И очень хорошо отношусь к инструменту гитары, на котором я, к сожалению, не умею играть. Но когда это все вместе, и когда еще много народу, то я это совершенно не переношу почему-то. Не знаю, с детства не люблю музыку вообще.
0: Ну, в принципе, я с тобой тут где-то даже и согласен, потому что вот если вообще подумать о том, вот, что такое музыка, да, у нас так вот вихляет разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенные гармонически, гормонально в том числе, и издаваемые самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае,
1: ну,
0: ты
1: согласен?
0: Ну,
1: есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: который издает.
0: Опять же, издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, там, баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там...
1: Кто это... поставил, я не...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаус, микс, гегга, микс, хаус, техно, например, да. Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать в себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это... далекий прадедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь, ты с ней уже познакомился, он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца, он был японец по происхождению, да, это, знаешь, ну, конечно, кто же не знает Феликса, это, есть, говорит, журчание водопада и пение моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же... Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки компакт-дисках. Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песня огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно нормально. Это я потом расскажу, это... очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple и со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень...

0: Очень связан с моей квартирой, теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связан с Николаем Гумилевым.
1: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юрией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание шотландки».

0: И мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни из романса, которая называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире в доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песни есть у Демона, это «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема телега, опять же, молодежное, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести немножечко, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так, вот. Прекрасно.
0: То есть пожарники приезжают, своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот. Зачем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю: извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас вот тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны
0: всякие,
1: с чем?
0: Ну, вот дышать. Чтобы... У тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает то чудик
1: обгорелый
0: такой.
1: Обгорелый труп?
0: Нет, бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, значит, он оплоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такой здоровый, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь...
0: Все-таки гуманизм.
1: Да, конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, ну, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. Это вот то единственное место влажное. Это не подумай, что плохого.
1: Да нет.
0: Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, значит, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: вас спасти, угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизнью, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: К искусству. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Можем послушать телефонные звоночки,
0: давай,
1: потом и голос можем живую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.
2: Да, действительно. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, имеете ли вы отношение к известному политическому деятелю по фамилии Силантьев?
0: Так, да, дальше.
2: Ну, вы сразу... Извините, Силаев.
0: Угу.
2: Вот.
1: Конечно,
2: и следующий вопрос. Как вы относитесь к искусству Александра Лаэрского?
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы рекламируете мое скромное искусство. Да, ну что, вот на оба вопроса.
1: Ну, конечно, имею.
0: И, конечно, относитесь.
1: Конечно, отношусь.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. О, что же вы такой шумный? Здравствуйте. Алло. Вас очень плохо слышно, вы, наверное, очень нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку здесь, вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да? Или в крайнем случае вы прям скажите: извините, я волнуюсь и перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юли, если ты не против, спрашивать, волнуется он или нет.
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
3: Нет,
0: мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть,
3: нет,
0: вы уверены, что все хорошо?
3: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы, прежде всего, узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Ну, до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». А, я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль, роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот... вот с,
1: что, сгорит пожар,
0: что ли? Ну, что-нибудь так, с ним, да. Ну. Вот и тут приду я и скажу: Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили: сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового.
1: Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пыталась тебя пригласить, но вот, к сожалению, да. У нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да, потом у меня были небольшие, такие, несколько у меня было фильмов, в которых я, такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На углу у патриарших, может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: Ну, это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я вот все-таки туда-назад, к Буратино хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что когда...
0: То есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли. Получаем распределение на какую-то роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическое,
1: конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике, вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50% изменений.
1: Это серьезный пробел, конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: Ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебель?
0: Кто ее покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого 2 берут.
1: Саш, ты не знаешь, вот, кстати, вот извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут.
0: Стеллажи
1: книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
0: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставь.
1: А я у меня так и стоит, все в коробках.
0: Ну, зачем тебе тогда
1: это? Я так до сих пор...
0: Лучше стеллаж — это коробка.
1: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне нужно уже спеть, мне кажется.
0: Спеть, да?
1: Да. Или еще послушай.
0: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас ты споешь, потому что мы тут все пишем для телевидения, радиовещания, в общем, для истории. И как раз у нас сейчас есть время на прослушивание одной песенки. Затем мы заведем песенку с компакта. Тем временем ребята поменяют бобину, вот, отмотают назад, все просмотрим, смонтируем, да? Ты будешь как-то объявлять песню?
1: Да, я бы хотела объявить, потому что это для меня очень важный момент. Самое главное, чтобы не подумали, не дай бог, что я еще пишу стихи. Тогда вообще получится, что я близка к бардам. А я только пишу музыку. Музыку на хорошие стихи, те стихи, которые мне нравятся. Сейчас я спою песню, которая называется «Почему-то уходит лето». Я люблю лето очень.
0: Я летом только и живу, а зимой я так.
1: Жду, когда оно придет.
0: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для отстройки?
1: Да, я могу, да.
0: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе,
1: я
0: звук.
1: Готова.
0: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: И... Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: голос,
1: ну тенор, просто тенор.
2: Да?
0: Вы как, то есть у вас все нормально, да? То есть вы...
2: Да, абсолютно замечательно.
0: Вот как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
2: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
2: да,
0: вопрос.
2: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, первый, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях, какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится? Дошкольного возраста, школьники и вообще кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского? И можно ли на Маяковского?
1: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
1: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть, вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
1: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
1: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это вот. Круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на, да. на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
1: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
1: Нет,
0: да?
1: Конечно, не живой, естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр, нет, конечно.
1: Да, конечно,
0: понял.
1: Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы, свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
1: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика, жутко.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот. Слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улице в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей. Ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет, а ведь это тоже целая наука. Быть зрителем, быть слушателем, это
1: вот
0: наука.
1: Вот я даже больше тебе скажу, у меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот непонятно.
1: Он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично. Ну так что вот касаемо этой традиции?
1: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
1: Самара есть, конечно.
0: Ага.
1: Мои родители слушают меня сейчас.
0: Самара есть.
1: Мучаются,
0: Самара.
1: У них час разницы.
0: Там, кстати, я
1: они
0: даже скажу частоту. Знаешь, какая? 68,5
1: у них
0: мегагерц.
1: Стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам. Потому что это я так, ну,
1: да.
0: Радостно.
1: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно. Там же другой часовой
1: пояс. Я тоже креплюсь.
0: Ну так что с традицией?
1: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
1: Традиция сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну, не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
1: была
0: Ялта,
1: этом.
0: Да.
1: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там, 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
1: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
1: 24?
0: Да.
1: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен, то есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы, вот, ну, вот, также постоянные допинги, алкогольные возлияния, все это приводит к разрухе организма. Да. Ну так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там, 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон, пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Они перестали играть. А существуют ли подобные традиции в театре все-таки?
1: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами. Вот вы же оперные
1: я
0: певцы.
1: Я не буду играть, я не буду играть.
0: Нет, ну подожди,
1: кто-то
0: ты
1: будет,
0: подожди. Ты подожди, вот смотри, смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите. Никак, это же взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучано Паваротти просто купил все билеты на его концерт, билеты проданы, люди не пришли. Вот, а тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале. Вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну, сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, у него он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну, хочет он. Вот почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
1: Я даже не буду разбираться, заслуживает он или не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
1: Мне нужны люди, да.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная это и услышав сейчас тебя. Я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил себе билет. Он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Вот обрати внимание.
1: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка, тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет,
0: что? Мне кажется,
3: это опять я вам звонил вот недавно.
0: Да вчера, я помню ваш голос.
3: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
3: Ну, у меня опять несколько вопросов.
0: Давай.
3: Александр, скажите, пожалуйста, где можно приобрести произведение вашего искусства?
0: Да.
3: Вот. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в действиях магического характера?
0: Извините, Саша, а не могли бы вы уточнить последнее? То есть, например, и сейчас Юля, она принимает участие в действии магического характера, она же со мной общается.
3: Нет, ну я имею в виду обряды какие-то там,
0: гадания. Понятно, я понял. Юля, тут, ну, про на первый вопрос я не буду отвечать в силу, так скажем, его базитического характера, да простит меня Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие.
1: Конечно,
0: например.
1: Не принимал.
0: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости, вот твое ведь...
1: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
0: Ну, а театр это же тоже своего рода обряд.
1: Да, но это профессия.
0: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
1: А шаман — это искусство, я так думаю.
0: Ну, и он собирает подать все-таки с людей. Там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
1: Я некомпетентна в этом вопросе.
0: Еще телефонный звонок.
1: Да, слушаем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Игорь Минеев.
0: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
4: Да нет, что?
0: Нормально все, да?
4: Не, лучше не надо.
0: Ну хорошо, говорите.
4: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
0: Что делаем?
4: Ну, сбиваете.
0: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы услышим ваш вопрос.
4: Ну да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаерский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
0: Да, спасибо.
4: Спасибо.
1: Можно я задам встречный вопрос?
0: Ой, я уже выключил.
1: Ну, жалко.
0: Но тем не менее.
1: Я просто хотела спросить, мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
0: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечьи голоса очень похожи на голоса мальчика?
1: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
0: да,
1: вот он не
0: безусловно,
1: спит.
0: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
1: Не знаю, кроме
0: здесь,
1: обаяния,
0: сам,
1: кроме
0: да,
1: обаяния,
0: сам.
1: Интеллигентности,
0: вот именно в этой комнате, да.
1: Я пока ничего не видела.
0: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
1: Мы еще будем слушать?
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная?
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да? Вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно. Почему вот это слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики?
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья — это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть.
1: Цветоводов.
0: Конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении, один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да, так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзажи, все это на полном серьезе, вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти, вот, а затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики, мне было предложено, это в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно, вот, и они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, есть какие-то коренные отличия, даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья — это совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми театра, ни разу не обращала внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар.
0: Семейных. Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень выгодно быть семейной парой, все пары народные артисты России, вот.
0: А вот если пара, то...
1: Да.
0: А знаешь, почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди... Ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманные, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую камеру.
0: Трение искрать, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот эта семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне
1: наоборот,
0: очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, вот... очень глубокие, глубинные, какие-то темы поднимаем совершенно. Для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников. Вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему? Это не я даже придумал. Вот, например, включаю...
1: Я вообще не знаю, какие люди бывают.
0: Ну,
1: кто разводит кошек. Я очень замкнутый образ жизни.
0: Знаешь, есть собачница, есть кошатница. Понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть есть род женщин, которые... Например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там, во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты... улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то доктор нам прописал, вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот я это просто сам слышал. На измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы. Ох, как мы хорошо погуляли. Это, значит, это она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду в плане фонетики. Остается тот же самый мы. Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачница. Есть свинятина.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу, она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое, вот это, где там папа, все мамы, бабушки, лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось. Вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из шарманки.
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, это дилетантские вопросы.
1: Но... Какая может быть декорация в «Приключениях Буратино»?
0: Пруд должен быть камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот скажи, ну все-таки ведь декорация это важно. Ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке. Это сейчас очень модно. Вот. И ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями. И у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: Ну, то есть ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай-то сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, я не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, понимаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну, помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И, ну, ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. А, ну ладно. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: Алло,
0: к нам без...
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Так... Совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки. А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему хочу? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыл вопрос.
0: Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но мне... это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. А мне нравится что-то такое, что, ну, может быть, работает три в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот, ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса. Женщина-врач, женщина-инженер. И тут, на тебе, женщина-певица. Ну и, как я уже сказал, сейчас женщина-актриса. Почему-то в творческих моментах делается ударение на женское начало. А вот даже женщина не секретарша, а женщина-секретарь. Вот что за феномен, с твоей точки зрения, в этом?
1: Надо искать, знаешь, где больше женщины. Где больше женщин? Бывает так, что вот в секретаре больше женщин, чем в актрисе.
0: А все равно это секретарь, женщина-секретарь.
1: Бывает, что в секретаре совсем нет женщины. Поэтому какая-то женщина-секретарь, а какая-то секретарша.
0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать там, дескать, ты секретарша, вот, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле, то есть это считается как вот... Ну так они говорят же, например, женщина-актер. Вот, вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово? Вот, например, спросили у тебя Юля, а вот вы вообще кто? Чем вы занимаетесь в жизни? А вы скажете, я актер. Вот ты же говоришь, я актриса, почему тебе не приходит в голову сказать, я актер?
1: Вообще, я артистка. Это моя должность.
0: Артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, ну это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра. Подходит человек, и там написано «Артист Силаева».
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, это странно как-то. Ну, что же это?
0: Ну, хорошо, ведь висит же портрет, например, «Летчик Бунина». Или «Космонавт» это вот Терешкова. Не «Космонавтика» же, «Космонавт» Терешкова. Почему?
1: Ага.
0: Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, что ли?
0: А он в хоккей играет, разве?
1: Не знаю.
0: А. Ну ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой.
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. А-а-а. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
3: Алло.
0: Алло.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Александр?
0: Да.
3: Вы Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
3: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
3: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно она говорит. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофон.
1: На стихи да. Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да.
0: Угу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессиональный водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые, добротные дядьки, очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня... Чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
0: Ну вот смотри. Вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да, поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, не могу и все, слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, да, звуки, производимые человеком, да, по-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Ну, не важно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там, трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущение цельности, вот

0: могу воспринимать какие-то детали, я сразу принимаю все целиком.
1: Вот смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
0: В буфет, что ли?
1: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот, но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там Иннокентий Смоктунов. Но образ, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
0: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят вот, театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительских.
1: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую. Вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот оперетта, так я могу у тебя поинтересоваться?
0: Ты знаешь, нет, я, к сожалению, совершенно даже не была ни разу.
1: Нет, я имею в виду кухню их, и не театр, а оперетта.
0: А уж кухню-то, тем более, я не знаю.
1: Они же там все поют, даже вот человек, который там, ну, скажем, играет маленькую роль какую-то там, буквально появляется в роли там стрельца, вот знаешь Бориса Годунова, да, оперу, безусловно.
0: Ну, я слышала что-то, да, об этой опере.
1: Так там даже стрельцы поют. Получается, такое количество просто гениальных
0: певцов.
1: Так
0: это певцов, не стрельцы.
1: А, ну, бояре.
0: Это хор называется.
1: Ну, нет, ну, сами-то они тоже рты... А, они рты открывают, что ли, получается? Нет, ну, почему они поют? Например, там же есть так даже расписано. Первый стрелец. Ну, к примеру, я там... Подними алебарду свою, князь там. Ну, он эту фразу, он ее поет. Причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально.
0: Там поет Митюха, Митюх, чего орем? Вон, а почем знаю.
1: Вот, вот. Но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
0: Я так не думаю.
1: Ну, а ты бы смогла, вот, ну, ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть из тех, кого слушать-то невозможно? Ну, есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру...
0: Таких людей нет. Все... Потенциально нет, все умеют.
1: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино-то, который об этом играл. Как его?
0: Совсем ты...
1: Со смешной фамилией.
0: Не подготовился.
1: Не подготовился.
0: Эфиру,
1: неплохо. Хартанян его фамилия. Вот он же, ну, он же вообще наглухо.
0: А то кто есть, это?
1: Ну, в кино, сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то, он же все обошел, все от него, и молодые девки все прутся. Как, ну, известный фильм-то, этот, три, ну, про трех дружков, вот они там, ой, не три мушкетера.
0: Гардемарины,
1: что ли? О, да.
0: Тише,
1: да,
0: Саша,
1: да.
0: Саша,
1: я просто взволновался,
0: держи себя в
1: извини,
0: руках, все так нельзя, ну что ж, полтретьего ночи,
1: да,
0: уже.
1: Прости, пожалуйста, сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь, да, но тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
0: Кого его?
1: Ну, всех троих.
0: Там
1: бы,
0: их трое.
1: Ну, трех бы и не взяли. Так бы искали все трое. Идите вон. Вон сказали бы отсюда. Вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу AC/DC, да?
0: Конечно, да, конечно.
1: Вот,
0: да.
1: Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
0: Нет, я не знаю. Я просто перепутала с другой группы, а эту я не знаю.
1: Ну, в общем, неважно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая переквалификация.
0: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его

0: окончить. По блату можно поступить в театр, по блату можно роль получить, но сыграть по блату нельзя.
1: Ну, сыграть по блату...
0: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
1: А вот как же... Как тогда ведь существует же...
0: С улицы можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
1: Не совсем с улицы.
0: С улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
1: Не совсем с улицы.
0: Это очень сложный вопрос, Саша. Это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
1: А что такое кондачок?
0: А вот я не знаю тоже.
1: Смешно, мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
1: Да, алло.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
1: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился. Уже успокоился, да. Все, это ваш вопрос был. Спасибо, спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
0: Мне кажется, нужно задуматься над этим.
1: Безусловно. Кстати, вот у тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
0: Да, конечно. Могу.
1: Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
3: Приветствую
1: вас.
3: Я знаю сегодня.
1: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче. Как-то...
3: Человек, ты сегодня не узнаваем.
1: Да еще бы. Уже предновогодние...
3: Улыбился,
1: уже предновогодние праздники. Предновогодние праздники, говорю я. Спасибо. Ничего, человек просто, я поясню, звонит и говорит, сегодня не узнаваем. Я объясняю, что рано начал, праздновать. Еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Вы находитесь все-таки на политической радиостанции?
1: Нет, вы знаете, безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы, и... Юля, наконец, должна это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
4: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
1: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
0: Этого
1: с кондачка ответишь?
0: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я не хочу коммунизма.
1: Да, этого невозможно.
0: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных людей видеть.
1: Вот, кстати, возвращаясь таких к...
0: Молодых,
1: ага.
0: Красивых.
1: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо. Но, тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то... Если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
0: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенна, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы вы платили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером, спокойно, посидели в буфете, ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
1: Да, ну ничего страшного. Это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное. В общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок. Mm-hmm. Может, что еще приятного скажут. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло.
5: Здравствуйте. Вот скажите, Юлия, вот в кино как бывает? Сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо, потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер лицом взад, ну то есть лица не видно, а актер при этом целый. Ну каскадер уже разобьется, можно другого так научить, получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
1: Спасибо, спасибо. Это действительно интересный вопрос. Ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
0: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
1: Вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста.
1: Нет, я...
0: Нет, пожалуйста,
1: договариваю. Нет, договариваю. Нет, я просто...
0: Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут. Да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, как это сказать, предвосхитить. Во-первых... В институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки. Я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
1: На коня?
0: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в горящую избу.
1: Да, я читал там. Это.
0: Да, да, да.
1: Первое его стихотворение.
0: Это про меня. Mm-hmm. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузилу, которая держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцендвижения.
1: Да, дабы быть гибкой. Потому что без гибкости...
0: Еще надо делать зарядку, между прочим,
1: да,
0: по утрам.
1: Безусловно, безусловно. Да. Да и, кстати, перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
0: Боже мой, конечно, нет.
1: А каким-нибудь твоим коллегам? Ну, вот, видите.
0: Нет, нет, нет. Актеры вообще не пьют.
1: Ой, да ладно.
0: Нет, актеры не пьют.
1: Ну, то есть во время работы, может быть, а так, ну, да все бухают как...
0: Нет, ну, как самые нет, трезвые это актеры.
1: Еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
6: Или, если не трудно. Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора. А я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена звукового диапазона», к сожалению. И качество звучания оставляет желать ваше.
0: Ой, спасибо. Спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянуто мною 14 апреля во время моего пожара в квартире. Это было только один раз, к сожалению. И вот была такая замечательная возможность, предоставленная мне «Радио Свобода». Я сделала там моноспектакль. Называется он «Песни и огонь, но Виолетты». «Песни «Огонь Виолетты». Вот.
1: А тут так написано на компакт-диске вот все это.
0: Там да, это...
1: Расписано кое-что даже.
0: Это вот придуманный мной такой персонаж Виолетта, который приезжает в Москву покорять Москву своими песнями из далекой Алматы.
1: Ты это здесь делала, имеется в русской редакции, в московской редакции «Свобода», да?
0: Да, московская редакция.
1: Ясно.
0: Вернее, я записывала здесь, в московской редакции, но для Праги.
1: Для Праги? Да, это хорошо. Да, ну что же.
0: А он повторяется, между прочим, его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
1: Я, к сожалению, вот никак не могу послушать. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все, что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени вот живой музыке. А люди же, они хотят.
0: Да, вот я вот люблю очень живую музыку.
1: Да.
0: Люблю живое дыхание, шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра Блока.

0: Чуть в проводе не запутал.
1: Чертовски грустная песня. Вот, так...
0: Она странная такая, почему-то называется, ну, «В углу дивана».
1: Ну, знаешь, правильно, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодно,
0: Саш,
1: и он думает...
0: Саш, ты меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни, тоже волнуюсь иногда немного, и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилева еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок, как у нас в хоккее?
0: Есть. Вот. Дублер. А как же?
1: А вот не обидно быть дублером? И как отношение?
0: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека. Подовое назначается.
1: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович Данченко, и говорят, Юля, дескать, зашити. Там нам нужно сыграть, называют какой-то спектакль. Ну, такой, такие взаимоотношения, взаимопомощь между театрами, а не только внутри одного коллектива.
0: Нет, я такого что-то не слышала. Бывает, что нужно срочно ввестись, там заболел актер, и нужно за часа за три, за четыре ввестись в спектакль, который ты не играл никогда. Или когда-то играл, но давно уже не играл, уже все забыл, ты опять... Я так делала много раз.
1: Ну, а максимальное число вот ролей, которые ты сможешь исполнить?
0: В один день?
1: Нет, не в один день, а вообще. То есть вот,
0: чем больше, тем лучше.
1: Нет,
0: мало,
1: знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
0: Мало не бывает, Саша.
1: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
0: Нет, такого нет уже давным-давно.
1: Вообще во всех театрах или только вот в ваших?
0: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
1: А скажи, пожалуйста, ну а если может, все-таки вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
0: Это мои проблемы.
1: Ну, а как выкручиваться?
0: Выкручиваюсь.
1: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
0: Нет, чему? Партнеры помогают.
1: Ну, подходит и шепчет? Ну, как или издалека? Или по губам там, дескать, читают. Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители, мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
0: Тимон мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
1: А интересное. Ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
0: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне Да, постоянно это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время, переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться. А мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
1: Профессиональные сны называются. У меня также снится, как вот я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
0: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да? Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. Все время там много народу. Это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли. Мы в гостинице, в общем.
1: Большие архитектурные...
0: архитектурные сооружения. И лифты, много лифтов. И
1: а вот это не очень хорошо.
0: Люди, которые по коридорам ходят, много комнат, дверей.
1: Это не очень хорошо, на мой взгляд. Это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Ну вот, пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, к тех, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать. Ты, кстати, не пугайся вот людей, которые появляются в окне просто за отдельную плату. Мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот, очень хорошая. Драгоценный, любимый Александр, это ко мне. И также Юлечка. У Юлечки очень талантливые, приятные мелодии. Это первые пришли такие вот нам. Далее. Когда мы будем выступать вместе с Юлей в одном театре, спрашивает Ёж. Ну, дело в том, что мы сейчас ищем помещение, арендуем.
0: Во-первых, мы ищем спонсоров.
1: И спонсоров. Ну, нет, не спонсоров, неправильно, меценатов. Спонсоры что-то хотят, чтобы рекламу им еще, а мы меценатов ищем, чтобы они нам дали деньги и, как говорится, не интересовались дальнейшим их судьбой. Далее вот Евгений тут заходил, интересовался, не могла бы ты спеть какую-нибудь веселую песню. Видимо, все-таки он загрустил, наш Евгений, в углу своего дивана. Шнапс заходил такая и спрашивал, был ли у тебя страх сцены в начале карьеры. И сразу еще один такой вопрос, тоже относящийся к этому, от Белани вопрос. Вот, бывают ли в театральной жизни случаи, когда один из двух актеров, назначенных на одну и ту же роль, для получения онной, наводит на основного исполнителя порчу или что-нибудь в этом роде, дабы получить эту роль самому?
0: Конечно, бывает. Это у нас...
1: То есть лепят куклы, прокалывают их спицей или...
0: Ну, иначе как?
1: Иначе не выдержать просто. Иначе просто, да. Ну, и насчет страха сцены в начале карьеры.
0: Честно, не помню. Не помню.
1: А нет у тебя вот страха перед концом этой сцены, что ты, дескать, вот туда можешь упасть? Я просто слышал, что есть такая болезнь, оркестровая яма. Вот.
0: Ну почему? У меня был такой момент, когда в Ленинграде, я помню, мы гастролировали, я пятилась и смотрю на глаза безумные. Актера нашего одного, он смотрит на меня. И только по глазам я поняла, что я иду прямо в яму, которую так я боялась с самого начала. Просто я не знала площадку, не очень хорошо. В Ленинграде там ДК Горького, по-моему.
1: Он тебя поймать успел?
0: Ну, конечно, да. Я... По его безумным глазам я поняла, что я иду прямо в эту яму большую.
1: А скажи, вот взаимоотношения с оркестрантами все-таки в театре,
0: прекрасные,
1: хоть ты сказала, вашем нет, да?
0: Почему? У нас как? У нас большой оркестр.
1: Ну, вот всего коллектив от театра Маяковского, сколько человек, ты не считала?
0: Нет.
1: А бывают ли у вас какие-нибудь театральные праздники, когда все приходят, собираются на сцене там и начинают там бухать, там и петь, и веселиться?
0: Ты имеешь в виду такое, как в Амхате было?
1: А так было? Ну, я не знаю, я просто, знаешь, ты попал в точку.
0: Нет, такого у нас не было.
1: Ну, коллектив-то дружный, например, ты созваниваешься с кем-то, вот...
0: У нас рабочий коллектив дружный. У нас... Мы любим друг с другом играть.
1: А Новый год не вместе встречаешь?
0: Когда-то было вместе, новый не помню, вот старый отмечали, а сейчас как-то все это... Денег нет.
1: Нет денег тоже, да. Так что меценаты, приходите, а то нам с Юлей негде принимать журналистов. Доброй ночи, говорит вот Игорь, Юля и Саша. Какое, спрашивает, у нас с тобой музыкальное образование? Я так уж подмазался. И любим ли мы ставить джаз? И есть ли, это уже к тебе, естественно, вопрос, у тебя сочинение на джазовую тему?
0: Я, значит... Окончила музыкальное училище в городе Самара. Я люблю джаз. Ну, наверное, люблю. Может быть. Люблю.
1: А что касается, вот хотелось бы...
0: Произведения нет на джазовую тему.
1: Нету?
0: Нет.
1: Ну ладно. А я вот хотел бы попросить тебя...
0: С элементами, может быть.
1: С элементами.
0: Джаза. Может быть, что-то есть.
1: А может, мы сейчас послушаем?
0: А может быть, что-то и послушаем. Не знаю.
1: Давай. Попросить музыкантов пока перестань, да?
0: Да, ребятки, сейчас. Угу, спасибо.
1: Как они вот прям...
0: Сразу, раз, да. Синкоп. Ну, это оркестр.
1: Оркестр. Профессионалы.
0: Не Фуртенглер, нет?
1: Это? Нет, нет, это под управлением Евгения Федоровича Светланова.
0: Светланова, ну,
1: да. Ну ты же видишь, маэстро сам
0: мастер,
1: здесь.
0: Мастер, да. А, давай поедем в город.
1: Нет, я больше люблю, чтобы вот на природе как-то...
0: Это песня называется.
1: А, извини, пожалуйста.
0: Стихи Давида Самойлова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы.

0: хорошая, замечательная песня, особенно вот про года, которые как чемоданы оставить на вокзале. Но тут видишь, какие хитрые они. Я имею в виду авторы данного произведения, даже не авторы, а герои, да? Они оставят на вокзале не так, а в камере хранения, чтобы вернуться, потому что пел же вот этот парень: «Мои года, мое богатство». Тут все хитро связано, это все тебе не просто так. Тут глубокий философский смысл заложен в этом произведении. Дескать, чтобы легко добраться. А когда вот вернемся, мы назад их заберем. Я чувствую, я знаю это. Ну что, телефонный звоночек, может быть?
1: Послушай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Спасибо. Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вам хотела рассказать про Скандачка, раз вас это заинтересовало. Это вообще-то вам очень близко, первоначальное значение. Почему Скандачка? Это вот так небрежно, как бы, шиком. Потому что это от слова «скандак» или «скандачок». А знаешь, что это такое? Это вот в народной пляске русской, когда мужчины идут, выставляют ногу на пятку, а носок торчит вверх.
0: А, это любимый танец Ленина, кстати.
2: Ну вот так.
0: Да. А руки, так, ну не то, что подбоченись, а большие пальцы рук в карманы жилетки надо запихнуть.
2: Нет, про жилетку тут ничего не сказано в литературе. А вот про пятку в землю, носок вверх. Ну и, соответственно, это... Поза тоже такая, что я все могу.
0: Спасибо, спасибо вам. Это мы так же, значит, с Кондачка вписывались в ялтинскую гостиницу. Приходим, так, пятку в землю, ногу вперед. Давайте то все, а нам счет потом как вывалили. Мы с этого Кондачка все и попадали. Я теперь понял, откуда это выражение. Вот спрашивают, где нас можно будет найти 1 января. Где тебя можно, Юль, 1 января будет найти?
1: У меня в театре. У меня спектакль вечером.
0: Вечером, да? Ага.
1: Дома меня можно будет найти с утра.
0: Ага, то есть отмечать дома, значит, будешь Новый год?
1: Конечно.
0: Семен Анафонтович вот просит, можно ли спеть в прямом эфире вместе с тобой?
1: Ему? Конечно, конечно.
0: Звоните Семену, Юлю.
1: Хотя...
0: Я бы тоже не стал. Вот, хороший очень вопрос от Руслана. Он только что приходил. Госпожа Силаева, кого вы считаете крутейшим лидером поэзии и литературы нашей эпохи?
1: Не готова я вам сейчас это сказать.
0: Так это Скандачка не получится.
1: Скандачка не получится. Это, может быть, возникнет у меня...
0: Ну, в ходе, да, ты так...
1: По ходу передачи я буду вспоминать. Но вообще много хороших имен. Мандельштам, например.
0: Да. А любимое твое растение? Вот я знаю, что
1: кактус.
0: Есть...
1: Кактус.
0: Да, вот тоже. Я так.
1: А его не надо поливать?
0: Не надо, во-первых. А герань я не люблю.
1: А я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ну, такая, от нее даже у собак аллергия. Бывало, приходит кто-нибудь с собакой, где герань. Собака, раз, глядишь, уже все. Пошла волдырями, пупырями. Да, страшное растение. А вот скажи, пожалуйста, насчет домоводства. У тебя есть какие-нибудь советы нашим уважаемым радиослушателям на тему домоводства?
1: Ну, конечно, есть.
0: Вот какой-нибудь секрет. Это вопрос такой, ну, базитический, но его стоит задать все-таки.
1: Я даже подготовила несколько таких...
0: Тезисов.
1: Тезисов, да. Во-первых, нужно обязательно домработница. Нужна домработница. Да. Вот. Во-вторых, нужно обязательно ей руководить. И как-то направлять ее куда, где наиболее сложные...
0: Больше пук пыли, например, лежит.
1: Да, где сложные, например, участки работы и так далее. Чаще ходить в рестораны.
0: В дорогие рестораны, но
1: с
0: маленькие.
1: С хорошей кухней, я бы так сказала, с хорошей кухней.
0: А вот пусть там даже это будет, ладно, реклама. Вот ресторан, в котором чаще всего можно увидеть Юлию Силаеву.
1: Ой. Ну вот мне, например, нравится в доме журналист.
0: Это внизу, который...
1: Как готовят.
0: Ну вот...
1: Внизу вот, внизу, что
0: да.
1: Как
0: спускаешься. А мы пиво бочковое, кстати. Любишь пиво?
1: Пиво люблю, да.
0: Я тоже, бочковое пиво.
1: Люблю, но редко пью, потому что боюсь...
0: Ну да, тебе нужно... Мне это не грозит.
1: Форма тебе не грозит.
0: Да, ты видишь это тоже. Почему я такой худенький?
1: Я вижу тебя. В отличие от слушателей.
0: Безусловно, безусловно.
1: Они не понимают, какое-то удовольствие.
0: Ну, я, ты знаешь, я скажу по секрету, что каждое утро, вот в 6 часов утра, я выставляюсь на показ вот в этом окне. Все с биноклями могут собраться и посмотреть. Правда, я к тому времени уже уставший, и все не верят, что это я. Вот, но это действительно я там стою. А вот по поводу пива, ведь меняется ситуация. Конечно, несколько может показаться так глупо, что я с очаровательной женщиной говорю о пиве, но тем не менее, эта тема болезненная. Вот ты заметь, что исчезли ведь импортные сорты вот драфт пива, то есть бочкового пива, их уже нету. То есть мы нигде не можем там не попить там.
1: А что, Гиннесса тоже нет внизу?
0: Все, по-моему, кончилось. Все. Осталось только какие-то
1: что,
0: сорта сваренные.
1: Что, в ирландском доме нету Гиннесса?
0: Я туда давно не заходил. Ну вот, кстати, вот это хорошая мысль, надо зайти. Не может быть, чтобы вообще его там не было. Но по идее, вот ни Карлсбергов, ни Гролшев мое.
1: Я, вот, например, очень люблю безалкогольное пиво Клаус Талер.
0: Не, безалкогольное пиво это не пиво, это как-то заменитель. Ну, то же самое, что игрушечный радиотелефон.
1: Но если
0: вот
1: алкоголь в организм нежелателен.
0: Но если нежелательно, то да, другого выхода нет. Ну, оно какое-то, знаешь, я пробовал, но...
1: Я же еще пропагандирую здоровый образ жизни, понимаешь? Поэтому я как же могу говорить об алкогольном пиве?
0: Но, тем не менее, вот какой-то кризис пива настает в стране, и особенно бочкового. Даже вот я знаю, вот мое любимое заведение пивное «Ангара», они сделали какие-то неземные цены на пиво. То есть я не то, что денег жалко, у меня есть определенные принципы. Пиво – это народный напиток, и оно должно стоить дешево.
1: Ты рассуждаешь, как мой папа, да,
0: совершенно. Не дороже, да, чем вход, да, в метро. Понимаешь, вот в той же Праге, о которой мы сегодня говорили, в самом дорогом ресторане, который, где тебе подойдут и вытрут прям даже губы за тобой. Потом есть люди-зубочистки, когда зубочисткой не надо пользоваться, он подходит, все вылизывает пол изо рта буквально тебе, да? Оно стоит максимум, максимум половину доллара. Максимум. Вот. А здесь оно, прям надо цену установить. Максимальная цена 10 рублей. И чтобы в каждом кабаке было под страхом это вот закрытие кабака вот так вот. По-моему, это правильные меры. Ну, извини за такую гневную речь.
1: Ты действительно как-то ты...
0: Ну, я болезненный, это усмехаю, нервничаю, понимаешь, нервничаю.
1: Занервничал, да.
0: Вот вопрос, какой мощный тут к тебе. Как вы, сударыня, относитесь к творчеству Генриетты Яновской? Союз, родители за авторитарно-технократическое, видимо, образование. Во какой вопрос мощный.
1: Вот сейчас в 3 часа 20 минут я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: То есть нужно обдумать.
1: По ходу, если у меня возникнет что-то, да. Я очень, к сожалению, мало видела спектаклей.
0: Ну, то есть, опять же, очень много сейчас приходит вопросов, приносят тут люди, а в основном касающихся твоего отношения к тем или к иным персонажам. Вот, например, какой ваш любимый режиссер? Такой вопрос. Да.
1: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
0: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
1: Вовремя.
0: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе, спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятна вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какой-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
1: Пока это не входит в мои планы творческие.
0: Правильно, это хороший ответ. Ну, послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто
1: ты
0: жду.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: У меня назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку? А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо, вас также. С наступающим, я имею в виду.
0: Да, и с кануном преддверия порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот я сразу вот волнуюсь и забываю все вопросы.
0: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам? Да. По-разному. В зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу посмотреть, а бывает, что не хочется. Второй вопрос какой?
0: Второй. Подожди, сейчас я просто...
1: Об актерских суевериях.
0: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
1: Не спать, Юля. В актерских суевериях. Да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
0: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, mm-hmm. в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое, мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный. То есть, вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты, вот перед выходом на сцену лупят своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял с кондачка, одел бороду, приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
1: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
0: этим. А, ты не проводила наблюдений таких?
1: Я не проводила.
0: Угу.
1: Да знаешь, как-то не до этого.
0: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
1: Жучка, наверное.
0: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
1: Стрелка.
0: Тоже. Стрелка. Вот Стрелка, это собака была.
1: Белка, Стрелка.
0: А, сперва Белка, Стрелка. А Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
1: Умей вертеться.
0: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
1: «Круг», пожалуйста, 1 января.
0: 1 января, 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
1: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором заняты самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
0: А публика?
1: А публика, ну, это уже дело публики. Это будет на ее совести.
0: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет.
1: Но буфет, я думаю,
0: сбор.
1: Не обманет их ожидания.
0: Не обманет, я надеюсь.
1: Нет. Так. Вот что с буфетами у нас замечательно в театре.
0: Вот тут Миша, вроде Таганский. У него такой Миша Таганский.
1: Псевдоним.
0: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
1: У тебя Лаэртский.
0: У него Таганский. Но у меня это хоть поэтический.
1: Да.
0: А у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает: уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный, он обращается сперва к даме, вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно, подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
1: Попробовать начать где-нибудь работать.
0: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
1: Или мыть стекла...
0: На радиостанции.
1: Радиостанция
0: «Эхо Москвы». Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
1: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
0: Монтировщиком? Сцена. Известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки, эти, из чего монтируется все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти искать. Я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино, и вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста, одна. Тише, тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу пробрать вот.

0: А, вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Не играла.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть какая-нибудь история?
1: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы два П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
1: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
1: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованные, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
1: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино и в театре, я, к сожалению, его не видела, но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
1: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю, типа, да, посетил опять о мебельных салонах. Их много на каждом углу, но все как-то живут, умудряются платить аренду, умудряются платить налоги, по крайней мере, видимую их часть. И, тем не менее, везде что-то это их покупают. Также и театров очень много сейчас. Масса театров-студий. Вот, значит, соответственно, должна быть какая-то рекламная деятельность. То есть... Как это все проводится? Так как вот эта же огромная паутина театров, студий, охватившая Москву, она не может не конкурировать вообще?
1: Ну, во-первых, театров сейчас не огромное количество, и студий уже давным-давно уже поубавилось. И театры тоже. В те театры, куда ходит народ, и те театры, которых поддерживают власти наши дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, нет ни у кого.
0: Вот,
1: каждый театр живет своей жизнью.
0: Ты знаешь такой театр-студии на Юго-Западной?
1: Слышала. Вот, я не была там.
0: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Помню момент, как было лето, и они кидали. Меня еще очень удивило это действие. Как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад, как бы ты набирала актерский состав?
1: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
0: А что ты хочешь?
1: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
0: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
1: Ну, почему? Если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
0: С трудом. Ну, что ж ты хочешь? Время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия.
1: Я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наш продукт.
0: А где ты, кстати, покупаешь?
1: Я? В Елисеевском магазине на рынке.
0: А на рынке ты любишь ходить?
1: Очень.
0: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
1: Торговаться не люблю.
0: А вот говорят, это
1: целый
0: спорт.
1: Ну, лень, безусловно, лень. Я вообще ленивая.
0: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
1: А на Волгу куда ты едешь?
0: А я не помню. Мы постоянно. Ну, мы то на Волгу, то.
1: На Истру.
0: Знаешь, куда, как она называется, речка, на К.
1: Кама.
0: Нет, Кама это далеко.
1: Кондурча.
0: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
1: К Клязьме.
0: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже. В общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда. Если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен. Там вот, естественно, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он скучает. Ему скучно. Вот просто, знаете, когда с ним начинают торговаться, это целое искусство. Это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
1: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь. Мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
0: А мужа кормишь?
1: Конечно, конечно. Ну а как же?
0: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну, вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть, кто у нас муж?
1: Что значит, кто у нас?
0: Ну, вопрос тут такой, по-моему, был. Ну, это цитата. Кто а кто муж? У нас муж? Цитата, кстати, муж? Из какого-то фильма. Помнишь?
1: Да, кто у нас муж? Сейчас кузнец. Скажу. Кузнец.
0: Да!
1: Волшебник.
0: Да, кто у нас муж? Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
1: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
0: Нет, он не так сказал, типа, сразу... А, сразу надо было, говорит, предупреждать. Вот так
1: предупреждать
0: он.
1: Надо.
0: Да, предупреждать надо. Да-да-да. И отрулил.
1: Ну, конечно, что ж я... У меня есть муж. Вот. Журналист он. Угу. В каком-то смысле писатель. Вот. Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
0: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
1: Да.
0: Да, да, говорит, что? Саша, труппа происходит из немецкого труппе, театральная группа.
1: О, да. Ну так-то это и есть группа.
0: Безусловно, группа все равно, не называть же труппа.
1: Назиму виднее.
0: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем.

0: билетершу. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да. Первая — это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги, ну, скажем, 1,5 штуки он стоит, все, это гарантия, да. А, значит, второй вариант — это от сбора, там, договариваются там 50% сбора зала, 50% там группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. А в случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. А ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
1: Корешок себе присвоить?
0: Да.
1: Может, чего-нибудь, я не знаю.
0: Ты не думала об этом?
1: Они такие женщины феерические.
0: О-о-о.
1: Мистические.
0: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
1: Вполне возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают в кино, имели отношение.
0: Но тем не менее.
1: Они вот с биографией.
0: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Ну, мне интересно. Но ведь везде,
1: 3 часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
0: Спят. Да. Давай, говори, да.
1: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.
0: Ну, а теперь к гардеробщикам. Самое главное, ведь, например, даже я, вот если не слежу за своими ботинками, то в них заводится моль и соляные черви. Ну, поскольку...
1: Какой ужас.
0: Чего только нет-то у нас на земле. Но я слежу, ты поверь. То есть каждое утро я любовно охаживаю свои ботинки, вот, и каждый вечер тоже, и вообще за обувью я слежу, как и за гардеробом. Но я, это, скажем так, за своим только. Вот, а у вас же там сколько актеров? Знаешь, тот гардеробщик, он должен не только проветривать гардероб, там моль убивать всяческую, но и вообще, предположим, одевает князь Богдан, это кафтан, да, а у него под мышкой дырка или уже там выросли, скажем, подснежники. Ну что, все, труба, то есть как вот... И, да, и относится ли к области деятельности гардеробщика бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела?
1: Нет, не относится.
0: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
1: Гардеробщик встречает зрителя. Это
0: а,
1: очень...
0: так это вот... А я думал... Все-таки я тупой.
1: Саш, я был совершенно... Ты не готов к эфиру. Ты совершенно не готов к эфиру.
0: Я извиняюсь.
1: Ты перепутал с костюмером.
0: Да.
1: Про какие-то мне ну, цветы и грибы ну, рассказывать, я не понимаю.
0: Быстро минут 4.
1: Я бы сказала, да, без 13 минут.
0: Да.
1: Без 13 еще.
0: Я извиняюсь, что ты меня вставила круто. Как тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится. А чье я, да?
1: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый
0: извини,
1: раз вот за
0: извини,
1: весь эфир,
0: пожалуйста.
1: Я вот так немножко смутилась.
0: Ну, а я сейчас понял, я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит. А я...
1: Нет, я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
0: Да, да, да. А вот заметь, вот... Ну, вот
1: кстати, же... провожает тоже. Это вот, очень важно.
0: Иногда в промежутках дело. Подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
1: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
0: Да, что-то...
1: Да, что-то как-то не то.
0: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
1: Нет, я не всякие люблю и
0: ну,
1: не часто.
0: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, ну, начитанные, но имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, ну, по-моему, все такого голубого направления.

0: Я не хочу их обидеть никого, но тем не менее как-то это бросается в глаза, и у них такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, ну, чуть ли с неслаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так «бинокль дать». Ну, это я утрированно, конечно.
1: Ну, так, в общем, да, где-то близко, близко к оригиналу.
0: Это же искусство, получается, быть. То есть гардеробщик – это искусство. Ну,
1: вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
0: Ну, я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да, о как. Ох, как. Какой тут пришел.
1: Что-то хорошее?
0: Саша, хороший, ну, а может, нет, но я прочитаю, все равно бумажка такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? Ну, в театре, видимо.
1: Гример.
0: А, ну да, это же часть гримера, да. У вас один он или несколько?
1: У нас несколько.
0: А гример. Вот есть у тебя любимый гример? Ну, ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
1: Нет, если я скажу, что все остальные не спят. Как же я обижу всех?
0: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал: госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
1: Интересный вопрос.
0: Ну, бывает так, что, например, он говорит: Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать: о, гром, порази
1: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер. Мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то... Ну, что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене. И сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение. Это режиссер. И она потом
0: забыла
1: про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
0: Слушай, это круто. Я буду так же поступать в бизнесе.
1: Да.
0: Хорошая мысль. Ну что, телефонный звонок пришло.
1: Конечно,
0: говорите
1: да. режиссеру, что ты дурак и, в общем, ничего не понимаешь.
0: Ну, есть какие-то
1: этого,
0: споры.
1: Конечно, нельзя.
0: Ну, или все-таки он там как генерал.
1: Ну, я так понимаю, что если... категорически с чем-то, если с ним не согласна, категорически, то я всякие там пускаюсь во всякие там хитрости.
0: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать: Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра. А мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее: ну что ты, Анечка, все у тебя получится. Зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в Волгу с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль так, что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
1: Вопрос в чем заключается?
0: А это что тут так, я бредил. Давай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: До встречи, дежурная часть.
0: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
1: Ну как же, это я запомнил даже один момент. Нет. Когда он сказал: лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание. До встречи, дежурной части.
0: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал, то есть, включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, не, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах. А он так: до встречи в дежурной части. И теперь я слежу за интонациями. То есть я не смотрю всю программу, а вот так вот эти моменты. И всем советую это делать, господа. Это вот это называется даже не театр, это искусство.
1: Это искусство большого... большого полета, высокого полета.
0: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
0: Да.
3: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает. Некоторые вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакция похожа на то, что в наших российских городах? И третье, адаптация актера к смене часовых поясов.
0: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли туда и... Ну, в смысле...
1: Ездила я в Америку.
0: И что-то еще там было, я не помню.
1: Про публику.
0: Про публику, да, да.
1: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве странах. А со спектаклем я ездила, по-моему, только в Голландию, что ли. Да, в Голландию, по-моему.
0: Хорошая страна.
1: Хорошая страна, мы ездили на фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
0: Вы там играли на их языке, что ли?
1: Нет, мы играли на своем, на русском.
0: Правильно.
1: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
0: Да и искусство, оно вообще вне языков, вне рамок.
1: Да.
0: Согласен с тобой, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и панибратства? Смотрел сегодня фильм «Ширли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжает уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
1: Сейчас очень серьезную вещь скажу. Очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечное. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь. Ну, он был прав. Он был прав, действительно так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактичное, конечно же. Если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... Почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Да, видимо. Но я вам хочу сказать, что на FM 91,2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса пролетела.
1: Вот это у меня, я же еще, у меня была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
0: А вот это из этого
1: у меня
0: жанра.
1: Был хор, да, там детский хор, и у меня пели эту песенку.
0: Ну, в принципе, вот любой уважающий себя композитор, будь то Малер, там, я, все мы пишем детский цикл, так называемый. То есть, согласись, у Бетховена, у того есть детский цикл. Вот
1: да
0: еще...
1: даже у Мусоргского.
0: У Мусоргского, безусловно. Да, к тому же... И даже улица у него своя есть в Москве. Юля, как у вас обстоят дела с воинской обязанностью, интересуется Андрей?
1: У меня этот билет...
0: как понятно. Вот в Большом театре, говорят, лежали раньше на чердаке три огромных камня, которые во время ремонта выкинули, посчитав ненужными. Отчего, однако, акустика зала сильно нарушилась. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
1: Еще раз я...
0: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
1: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
0: Ну, правильно, потому, безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
1: Я не была там ночью.
0: Просто дело в том, что...
1: Я все время то утром, то вечером...
0: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот я работал сторожем буквально 3 раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там, ну, тяжелые времена там были, вот, жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще 8 часов до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
0: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, такое душевное, ну, явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
0: Спасибо.
2: Вот у меня вопросы.
0: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо
0: заранее. Спасибо, до свидания. Вас также.
1: Спасибо, вас также. Нет, на самом деле, это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что я... Если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
0: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название гастрит произошло от нерегулярного питания во время гастролей, приводящего к понижению Сейчас, да.
1: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
0: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
1: Послушаем песен?
0: Песен.
1: Вы думаете, их есть у меня?
0: Я вижу.
1: Роберт Бёрнс.

0: Вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда... Ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, по моей тоже. Будем считать, что это на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Я такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. А почему дети актеров?
0: Если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа, как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщин, заставляют играть детскую роль. Но я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто, не помню, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миша тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и нелицеприятного?
1: Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже и вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду, да. Если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпожа Юлия. Да. Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юлия, вот такой вопрос к вам, как к человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что вот, делать.
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо, спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом. А прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антреприза, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И, может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то и не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет исполнения какой-нибудь пьесы? Может быть, что-нибудь еще на стихи замечательного Есенина?
1: Ой, я сейчас как-то вот растерялась, и сейчас я подумаю. Может быть, как-то, может быть, еще что-то придет мне в голову.
0: Давай.
1: Есть у меня такая песенка, небольшая, на стихи Елены Казанцевой.

0: позвоните мне, друзья. Я теперь уже не я, я состарилась, устала. Жизнь моя меня достала. По утрам хоть волком бой. Будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас... вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: У меня вопрос к Юле.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: О, да.
2: Если можно, если вдруг Арсений Тарковский приглашил бы ей Фильме Салару. Ром Шару. Там потом одну славу.
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла, про... был, если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если не ошиблась?
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так вот.
0: Бегущая строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме внизу в магазине есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14 микрорайон Зеленоград, третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо.
0: Вы знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа Марлоу. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлоу.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и какие-то документы или
1: да.
0: там, письма.
1: Вот документы или... я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я
1: паспорта
0: люблю.
1: Граждан там просматривать, знаешь, там это деловые документы читать. Да, вот, Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений, но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг, ударим
0: пустим.
1: В рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я бы сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию. Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубостей Карабаса-Барабаса.
4: Мальвиночка, вы зачем? Вы куда? Что? Прикажите.
0: Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами, и поэтому прощайте. Я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.
5: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: И как всегда в это самое время в эфир выходит рубрика «Набат железных ягодиц». Напротив меня уютно расположилась задница сиамских близнецов. Они очень бодры, веселы с мороза. Вот, видимо, еще произошел натир, значит, рукавичных щечных лопастей, потому что, в общем-то, естественный бледный цвет ваших лиц как-то сегодня выглядит необыкновенно красно. Я бы назвал это «спелое яблочко». Нет, спелый яблок, потому что вот нельзя говорить яблоко. Яблок — это он. Давайте договоримся, правильно произносить. Хочешь яблок? Надо вот так говорить, не яблок, а яблок. Ну что ты смотришь?
1: Нет, я чего, вы говорили там. Доброй ночи всем.
0: Во. Ну что же, я, наверное, начну, как всегда, с писем, которые приходят постоянно сюда, на
1: твои. Опять много, да, пришло
0: писем? Много писем, да. И все они как бы от Германа Викторовича Ворот. Герман Викторович Ворот в последнее время, когда он вышел на пенсию, он активно заинтересовался зоологией, ботаникой, в общем, всем тем, в чем вы, ну и я в какой-то степени являюсь несомненным профессионалом. Нет, являемся несомненными профессионалами. Так вот, вопрос, который нас сегодня серьезно озаботил Германа Викторовича Ворот, это, так сказать, местоположение ноздревых лопастей у такого животного, как слон. Дело в том, что он поспорил с Аннушкой, это жена его, он так пишет, Аннушка, пенсионерка, вот видишь, они все зовут друг друга Аннушка, Германушка. Ворот
1: оба. Да, странное общение.
0: Да, вот типа поспорил. Ланнушка, значит, говорит, что ноздревые лопасти у слонка находятся, значит, под клыковыми отростками, тогда как сам господин Ворот утверждает, что как бы если сделать растопыр хобота, вот наконечника хобота, то там можно обнаружить две, значит, ноздревые отверстия. И вот этот спор они просят вас разрешить, поэтому мы внимательно слушаем.
1: Ну, как бы спор можно разрешить сразу же. То, что тут спорить бесполезно, в том смысле, что и тот, и другой прав, что ноздри у слона, они как бы есть и в хоботе, и есть под клыками. Но слон, он уже как бы без клыков, и поэтому у него ноздри не под клыками, а под тем местом, где должны быть клыки.
0: А почему? А как без клыков?
1: Ну, это же мамонты были с клыками.
0: Нет, и вот слона тут недавно вот проводили по городу. Там были клыки, все.
1: А, ну, потому что по городу проводили. Обычно вот у этих слонов бывает. Но это специально делают вот как клоуном на резинке. Носы такие пришлепают. Также этому слону прилепили пластмассовые клыки. Или даже это были не пластмассовые клыки, а бараньи рога какие-то. Просто прилепили ему, ну, чтобы... как бы сенсацию, чтобы привлечь туристов в Москву, что ходят рогатые слоны в Москве по улицам.
0: Нет, это не рогатые. Рога на другом месте. Рога растут от надбровных дуг.
1: А, ну эти... Как эти дуги-то у него называются? Я уже забыл. Нет, не копыта. Ну, вот...
0: Клык.
1: А, клыки, да, точно. Вот.
0: Еще кино такое было, «Желтый клык».
1: «Желтый клык»?
0: «Желтый клык», нечищенный.
1: Не, подожди, это Джек Лондон написал интересный рассказ про моржей «Белый клык».
0: Лондон, как, говоришь?
1: Да, ага. Джек и Лондон, два брата. Ага. Они написали книгу про «Белый клык», про моржей, как эскимосы с моржами вместе
0: разбираются. Да. Так, слушай, ну все-таки вот что касается, знаешь, ноздревых щелей, вообще системы, так сказать, воздуха надува, значит, слоновых, то есть, в принципе, вот, давай будем смотреть логически, вот как бы Ворот отстаивает версию, что это в хоботе, но как бы Ворот, несмотря на преклонный возраст, туго себе, видимо, как-то представляет, вот представь себе, знаешь, на хоботе две дыры, да, через которые воздух, значит, дует сюда. То есть какой же путь должен проделать этот воздух, значит, прежде чем дойдет до головного отсека, оттуда попадет в легочную там систему. Плюс как бы хобот. Если, то есть, получается, что можно слона задушить, просто схватив его сильно за хобот, что ли? Да, я так не понял.
1: Ну, в принципе, да. Дело в том, что система, хоботная система у слона, вот, при незакупоренности,
0: то есть это насморк,
1: что ли? Ноздрей его невозможно задушить, зажав тиски хобот.
0: А почему-то они рудиментировали, вот так сказать, ноздревые лопасти в хоботе, поскольку они-то, в общем-то, ни к чему, ну, по логике, если там есть...
1: Почему? Они к чему? Да. Во-первых, там другое движение масс воздушных. Допустим, не допустим, не надо применять этого слова здесь, в науке не может быть, допустим. у слонов в левую ноздрю вдувается воздух, а в правую выдувается. То есть получается, не пока он туда дойдет и выдох произойдет, а круговорот воздуха в хоботе. То есть воздух прошел в легкое через хобот, весь путь долгий прошел, и выходит через другую ноздрю.
0: А не вот через эти он выходит, которые, знаешь, подклычные
1: дыры? Нет, это знаешь, как бы вспомогательно. Но они могут быть забиты, ну, что-то типа человеческого гайморита. Вот, потому что гайморит не может пройти в хобот, потому что он просто выльется на асфальт.
0: Вытечен, да.
1: Или там
0: растечется,
1: слоны ходят. А вот здесь вот под в ноздрях под клыками он как раз и застревает, потому что там всевозможные перепонки от попаданий бананов, там, чтобы, ну, чтобы бананы были легкие. Потому что слон, он же, у него глаза маленькие, а сам он большой. И вот он, когда хоботом срывает банан, он закидывает себе в глотку. Да?
0: Да,
1: ну, как
0: да,
1: бы
0: да, да, да, да.
1: Что-то попадет в глотку, что-то в эти ноздревые отверстия, и все это, ну, как-то вот он бросил, как неудачный футболист по мячу ударил, там попадет, не попадет в ворота свои вратовые.
0: Да, да.
1: Вот.
0: И... А вот как же тогда, собственно, вот всегда в кино там показывают в разных, вот, например, значит, животное подходит к лужице, значит, то опускает хоботовой отросток, значит, набирает в него водяные массы, а потом типа себя поливает. Это получается, что вот как бы все равно, что человек, значит, в стакан там с компотом опускает нос, носом втягивает, но он же потом не сможет выдохнуть. То есть там должен быть, видать, какой-то жилистый, значит, воздуховыдувательный мешочек располагаться, и захлеб-то как? Захлеб же должен.
1: Дело в том, что это слон, а не человек, и поэтому у него все это гораздо как-то, ну, придумано специально.
0: Вот не могли бы поподробнее немножко, потому что вот ворот очень интересуется этим, правда.
1: Ситуация такая, что человек может пойти в душ, открыть кран и помыться.
0: Может, никто не спорит.
1: Слон не может, у него копыта не предусмотрены, чтобы вентиля крутить там. Ну, как-то вот хобот, как бы да, но у него вот с часовым оборотом или противочасовым очень трудно, и горячий, холодный, он путает. Он привык, что вода, она просто вода, которую зачерпнул из лужи и себя облил.
0: Ну, потому что он, наверное, вряд ли слушает температуру, поскольку вот у него очень толстая кожица, вот не как у грудничка, а так вообще толщиной с грудничка даже.
1: Хоть и уши у него большие, но толщина перепонок ушных, она настолько... как броня, ее не пробьешь. Поэтому
0: вот
1: он...
0: именно ушные, то есть?
1: Да, он в основном слышит только топот своих ног. И то это происходит из-за того, что происходит содрогание земли, вот эти колебания отскакивают от земли, подходят к его перепонкам и дают вибрацию на перепонке. И как бы слон понимает, что он слышит, как он идет. Он даже может не услышать, что там идете с ним, эй, слон, там так, фамильярно так ему крикните, он... И вы так смотрите на него, он идет мимо, как будто ничего не слышал. А он действительно ничего не слышит, потому что он
0: так,
1: не
0: может слышать. Так, а вот, может быть, это еще связано с тем, что вот известно, например, вот мы тут часто, когда там надо перебежать, там, скажем, какие-нибудь трамвайные пути, это же опасно всегда. Мы обычно, вот часто это и, там, и ты наверняка видел, и я-то обращал внимание. Да и сами мы так делаем, когда в трамваечке там переходим трамвайный путь. Мы встаем на коленки и слушаем как бы рельсу,
1: да,
0: чтобы
1: да,
0: если едет, там слышим, стучит, мы, естественно, не переходим. А если ничего не стучит, то мы идем. То есть вполне возможно, что как бы вот слону не надо прикладывать ушную лопасть к земле, чтобы услышать, знаешь, какие-то там табуны мустангов там разных.
1: А это все зависит от дальности нахождения.
0: Нет, а ножные вот эти вот лопасти слона, вот которые мы как-то рассказывали, о жарке их там, вот они, видимо, очень чувствительны.
1: Я понял, да.
0: Ведь говорят, что слона вот именно вот ахиллесову пята, это вот название пошло не от какого-то ахилла там, вот, а именно от слона, потому что самое нежное место у него это пяточка.
1: Да, поэтому он мышей боится. Что они прогрызают это место, потому что там действительно очень нежная кожа.
0: То есть можно ведь как слона убить, берешь заднюю ногу, ему как коню задираешь, ну, типа как коню подковные менять, значит, задир происходит ножной, и просто достаточно фофан отбить по пятке, он прям на бок заваливается.
1: Ну, да, у него там лопаются перепонки.
0: Конечно. Вот именно, то есть связь непосредственная.
1: Но еще можно слона подковать, и он тогда становится вообще глухим и послушным как раб, потому что он, ну как, уже потерялся в пространстве, то есть он не слышит происхождения, проползания червей, там вот эти все дела, он не слышит, и поэтому он уже на вас, вот вы ему прибили подкову, он на вас уже преданно смотрит.
0: То есть ждет уже.
1: Пальцем щелкнул, он там уже поймал команду вот эту вот, чисто визуально. Главное сесть
0: вы,
1: на
0: кстати,
1: холод.
0: Вот так щелкнули вот Прохору прям по лбу, и она вот упала. Поднимите ее, тут что-то как-то она сейчас... Ну, она, кажется, страшно. Там, извините, блюет. А, нет, нет, нет, это просто она поднимается, да, извините.
1: Вот, в таких ситуациях у подкованных слонов просто садится специальный, как бы, извозчик, садится ему на хобот лицом к лицу. И как бы вот принципом разговора глухонемых он объясняет слону, как и куда пойти там.
0: А вот, кстати, это же должно вызывать, значит, активное косоглазие, ну, у слонов. Потому что, значит, погонщик, он микро, и, значит, посадка на хоботную дугу, она подразумевает что? Что он сидит по центру лобовой лопасти, значит, слонова.
1: Да-да-да.
0: Вот, а слонова, он же как, у него же глазные по бокам, значит, слонова должно как бы на направлении,
1: да,
0: значит, скос.
1: Да, он концентрирует
0: скос
1: свое зрение. Ну,
0: а, значит, получается, что он будет это самое, такой вот, типа, упертый.
1: Ну, тупой, это уже идет. Если его подковали, он как бы уже тупой.
0: Uh-huh.
1: Вот, и получается такая фишка, что он, по сути своей, он не должен много думать. Ну, ему все по командам скажут, там, взять бревно, бросить бревно.
0: То есть он как бы не задумывается вообще? Вы как бы полагаете, что... Вот...
1: Он даже не пробует думать, даже вот, когда ему нужно испражняться.
0: Вот
1: то
0: это
1: есть уже погонщики знают, что вот если он в 3 часа дня съел банан, то в 3:45 ему нужно
0: щелкнуть
1: пальцем там как-то по-особенному. И тот все сделает и в нужное место. Вот это тоже решает проблему навозособирания в Африке.
0: А то есть, а как же вот выходит с положения в европейских странах? Ведь как бы не котируется там вот это. И к тому же я знаю, что собачатницы и кошатницы очень возбудились. То есть, не, ну, возбудились они давно, они возмутились, потому что как бы именно вот сейчас уже постановление принято, мы его обсудили, значит, в целях, так сказать, экономии навозных, значит, масс фекальных на полях. Сейчас же вот уже идут посевные, а зимы там вовсю, значит, у них там стон и доение происходит. И нужно, значит, вот, значит, вот удобрения разные. А, значит, было решено в этом случае как бы сбор производить результатов вот акций дефекации разных животных, типа мелких, домашних, там их же вот развелось сколько, и поэтому как бы слоновые никак не завозятся.
1: Ну, у нас и слонов мало. Там как бы европейскую страну завоз слонов ограничен чисто зоопарками. Там их и не подковывают.
0: А может, это из-за того, что они просто много едят?
1: Слоны?
0: Ну, конечно.
1: Ну, и, ну, естественно, такую тушку прокормить.
0: Ну, а вот все-таки, вот мне вот интересует, как бы тоже, что же, значит, получается, что если у него ноздревые расположены в конце вот хоботного отростка, то как бы он в момент, значит, когда берет банан, у него все равно происходит затык, он же банан обхватывает вот так вот, ну, в смысле, у него же как это устроено, вот хобот, да?
1: Да.
0: То есть это как бы, ну, вообще, вот надо по порядку. То есть, как вы считаете, вот хобот, это что? Это как бы верхняя губа слона или нос? Потому что это тоже вызывает споры до сих пор вот, в ученом мире.
1: Ну, я только могу высказать свое мнение.
0: А, да, конечно.
1: Я думаю, что это как бы пятая недоразвитая ножка все-таки, а не губа и нос.
0: А, видимо, как раз вот эта мутация завела, что все остальные,
1: да,
0: ноги это как перепонки,
1: да,
0: а,
1: да,
0: вот это, видимо, назревает.
1: Ухо, горло, нос, вот врач, почему? Почему? Вот,
0: а, ну,
1: вот,
0: понятно.
1: Вот, вот эта связь и как раз вот прослеживается, если развивать
0: то есть,
1: эту теорию.
0: Что же вы хотите сказать, что он знает?

0: ходил ладонью, поэтому стоило его схватить за руку эту и так крепко сжать и держать, он начинал синеть и задыхаться. Вот, а значит, получается, у слоновых, у них, значит, в момент корма вот обхват банана этой рукой происходит, значит, задых-то почему не происходит? Или, значит, включение резервных ноздревых?
1: Ну да, то есть там автоматом клапана переключаются, ведь как бы ноздри у слона все-таки находятся не на конце хобота, а уже в черепной коробке, скажем так, потому что...
0: В смысле? Нет, я тут не понял как.
1: Система клапанов ноздревых находится не в хоботе. Хобот — это просто две трубки.
0: То есть вы хотите сказать, что как бы это как задница, что ли, хобот?
1: Ну, в каком-то смысле да, только наоборот.
0: Ну да, само собой.
1: А хотя и то, и другое. Потому что в одну ноздрю воздух входит, в другую только выходит.
0: Не, ну а вот давайте так, по порядку. Вот тут сразу, значит, вопрос сейчас все задают в недоумении. Значит, вот длинный же хобот, длинный. Правильно? Uh-huh. Такой длинный кусок, скажем, мяса, ну это же мясо, все-таки очень сложно, чтобы он еще чего-то поднял, бревно, да? Значит, поднял и там нес бревно плюс свой вес. Значит, и возникли подозрения, что это все не просто так, что, значит, в хоботной части должно обязательно присутствовать кость.
1: Ну, но там же позвоночник. Есть позвоночник.
0: Вот есть, да, все?
1: Есть, конечно. Он оброс весь мышечной тканью.
0: Ну, да, да.
1: Это же все-таки, в принципе, нога.
0: Нога. А принципе... сустава нет, получается.
1: Да, но... суставов нет, она выглядит все-таки как позвоночник. Ага. Состоит из мелких костяшек.
0: Как у рыбы, наверное, вот.
1: Ну, вот как позвонок.
0: Вот угорь там.
1: Ну, вот позвонок и все.
0: Ну, то есть, все-таки это не задница.
1: Нет, ни в коем
0: случае. Понятно, но это самое главное, потому что это всех так интересовало.
1: Вот, а система клапанов, которая находится вот как раз вот именно... вот что носом и называется у слона, она находится именно в носовой части.
0: Так нет, вот, то есть, как бы тот объем жижки, которую, значит, слонок вот потребляет в момент для омывки тушки, вот, да, он получается ограничен вот объемом хоботный, что ли? То есть, потому что эти клапана, они не пропускают внутрь головы, это как бы... То есть, а почему же тогда хобот не раздувается? Вот я, знаете, вот как в детстве баловались, все брали презерватив и скидывали его на прохожих все, да? Ну и все сейчас тоже балуются, этим он же раздувается. Вот, а значит, хобот-то не раздувается?
1: Но он же не резиновый, тут тоже так, надо учесть.
0: То есть, практически это получается, что вот хобот, он вмещает в себя столько воды, сколько вмещает его длина. То есть, сечение нужно изучить, видимо.
1: Ну, диаметр трубок.
0: И все? И длина их, да?
1: Да.
0: Ага.
1: Но опять же, еще кожа, она впитывает в себя влагу. И если слон тужится, вот эта вот натужность не выливается в другие проявления какие-то его, то он обратно как бы, вот как мочалку выжимаем, и опять влагу все выдавит. И когда он себя обрызгивает, то там воды получается много.
0: А, собственно, вот такой, естественно, вопрос возникает. То есть, скажем, слон, получается, он не сможет про запас воду, да? Ну, как бы вот, например, верблюдовые, да, они там как бы ведь долго думали, что верблюдовые там, вот они в горбах воду хранят, хотя доказано, что это специальные, так сказать, брюхи, наоборот, там для беременности. То есть, ну, они все подво рождают, кстати.
1: Да. То,
0: но, тем не менее, верблюды, у них есть там в организме железо, которое позволяет им как бы вот накапливать, значит, там влажность всякую. Вот. А слоновые, то если он в хоботе будет носить, значит, эту воду...
1: Нет,
0: то...
1: они не могут носить воду, потому что она выливается сразу же. Они не могут
0: вверх,
1: ее
0: если,
1: удержать.
0: Значит, сделать задиру от хобот трубой?
1: Ну,
0: там...
1: и как он будет ходить? Они просто... Ну, его надо держать еще, хобот.
0: Тяжело,
1: мышцы
0: типа.
1: Устают, столько воды, там же до 20 литров воды умещается в хоботе.
0: А, ну да, зависит, конечно, от размера.
1: Вот, а так они с проблемой влагообеспечения себя и тела справляются очень просто. Они не уходят далеко от водоемов. То есть, как бы, они все время находятся где-то поблизости. Ну и слоны, они не живут в пустынях, они живут в джунглях, где все-таки богатая растительность, да.
0: А вот, собственно, скажите, вот как бы если дальше разглядывать, значит, переднюю часть морды слоновых, вот, то вот, значит, картинка, значит, с ногой мы это там выяснили, понятно. Значит, дальше, значит, верхняя, значит, лопасть хоботовых, она перерастает в лобную. А нижняя лопасть, хорошие растаманы приходили, а нижняя лопасть хоботовых, она...
1: Кто такие растаманы?
0: Это не важно. Она как бы она перерастает, соответственно, в губную. То есть вот если, ну, вы наверняка пробовали, знаешь, произвести садик,

0: хобота, слоненку прям берешь его за хобот, задираешь.
1: Ну да, вот так.
0: Там обнаруживается весьма симпатичный ротик, очень похожий на ваш чем-то.
1: Ну, он, вот. В принципе, да, там губы такие. Губы, да. Даже прослеживались таким моментом, что в брачный сезон слоны целуются, как бы целуются...
0: Хоботами?
1: Нет, именно губами.
0: А хоботы помеха?
1: А хоботы, они вот как люди носы убирают в стороны.
0: А ведь устает мышца.
1: А самое эффективное у них, ну, как бы там, ну, как у нас сексуальная совместимость называется, когда слоны умеют держать хоботы... слитно вверх. И целуются. Вот это как бы у них вверх искусство, там как камасутра, может, наверное, так как-то.
0: А вот обвив еще происходит часто. Вот обвив хоботовых.
1: А или вот, да, или вот так вот. Но это как бы самый простой способ. Он доступен практически всем слонам, особенно в пожилом возрасте. Вот. А вот именно параллельчатый способ, вот он очень сложен, и только профессиональные и талантливые слоны могут так делать.
0: Ну, а вот скажите,
1: и очень трудно отыскать такие пары.
0: Вот другой, значит, вопрос по чесону. Дело в том, что как бы там масса паразитов живет в кожице, значит, слоней там большое количество. Жуки там, значит, эти личинки всякие, вот, откладываются там, бабочки потом вылупляются. Вот, типа, можно видеть там в бабочках есть, там идет прям в бабочках.
1: Такой цветущий азис.
0: Да, то есть в кустах там семена, там, например, птицы садятся там на него, и там вырастают деревья в нем.
1: Может, если слон нечистоплотный, вот он, ну, грязный все время ходит. У него может появляться растительность. Ну, всякая живность заводится в таких больших. Я видел слонов с муравейниками прям. Как бы муравейник располагался не горкой, а как бы по всему тельцу. Вот, и муравьи постоянно должны были своей слюной смачивать все вот эти соломинки.
0: Да, чтобы держалось.
1: Да, чтобы это все держалось.
0: А изначально ведь это как? То есть сейчас все, естественно, задали вопрос, а изначально как же муравьи залезли, наплевали? Так, естественно, просто потный был слон, ведь это доказано, что вот потовыделение у слона очень активное. И,
1: да, кстати, даже это... человеческое потовыделение, оно какое-то липучее такое.
0: Слегка. Липучее, да, липучее.
1: А вот муравьи так... много надо, что ли, чтобы прилипнуть?
0: Ничего совершенно нет. Так вот, естественно, встает как бы резонный вопрос о, значит, почесе. Дело в том, что как бы должен быть почес, и как бы, например, вот возьмем то, что называется круп. Ну, то есть это вот где, значит, идет хвостовой, ну, вот как бы, если вот, значит, хоботовая, она верхняя, значит, лопасть хоботовой переходит в лоб, по бокам глаза, да?
1: Да, да.
0: Вот. А круп, это как бы, если взять хвостовой...
1: Но то же самое, только наоборот, с другой стороны.
0: Да.
1: Там, вот, в принципе, похоже, только уши нету.
0: Да,
1: ну, почему, глаз, значит, там...
0: Почес как бы... крупа, туда, значит, хоботовая не дотягивается, а ножная у слона вообще не задирается. Это же там не плесецкая.
1: Да, вообще почес вообще происходит очень достаточно сложно у слонов, потому что, ну, неактивная подвижность ножных отростков. Опять же, вот эта недоразвитая ножка, она тоже не может
0: дотянуться.
1: Там, ну, просто, ну, сложно.
0: И если нет, значит, второго там слона, то есть
1: даже
0: как
1: вот,
0: он
1: вот
0: обходит?
1: Как не, вот как собаки, да, вот там где-то брюшко зачесалось, да, там собаки подняли там ногу в задницу и давай там почес производить.
0: Да, да? Или там прямо завьется вся и зубами, да, так клац-клац, да, клац-клац зубами, да. Там.
1: Вот слон не может поднять все вот эти копытца многотонные и почесать себе. Он либо убьет себя, ну, прикинь, такая масса ударит,
0: ну, да,
1: тебя там в сердце куда-то. Вот, поэтому слоны стали применять почес способом, сейчас сформулирую, почес посредством посторонних предметов. Ну, какие могут быть предметы? Ну, здания, там, постройки какие-то. Ну, в силу того, что в
0: джунглях, вот еще
1: нету построек,
0: да, практически.
1: Есть только хижины. Они очень хлипкие, если слон на них производит почес.
0: Прилип сразу состоит.
1: То, во-первых, прилип, во-вторых, разрушение хижины.
0: Разруха просто такая,
1: да,
0: стоит.
1: Потом эти папуасы очень обижаются, загоняют слона в яму,
0: убийство
1: забивают.
0: Там, да,
1: убийство, следствие, суд.
0: А вот есть еще и метод, значит, почесалого, вот предметом посторонним, взятым в хоботовую. Ну, это может быть там, например, палка там, да, другое животное. Например, там какая-нибудь там
1: ежик. Вот ежиков очень
0: ежик
1: любят, слонов, да. Вот они их как-то... Они их обманывают, во-первых, ежиков. Ежик, он как? Он когда видит предмет хищника, да, он сразу группируется весь...
0: Дуется вот это.
1: Да,
0: и головой возбуждает.
1: Да, возбуждение головой происходит. Он как ёршик вот становится, вот, который...
0: Унитазный.
1: Да, да, чистят. И как бы вот в руки взять его уже трудно. Можно, но трудно. Можно обколоться всему. Ну,
0: да вообще травма быть.
1: Вот. Ну а слоны, они обманывают ёжиков. Вот идет слон... И видит, стоит ежик. И как раз ему почёс надо произвести.
0: Вы знаете, прошу прощения, давайте вот на этом самом интересном месте прервемся ненадолго на музыку, а после музыки послушаем вот ваши интересные истории.
1: Да, только вы истории. Напомните мне, обязательно я могу.
0: Конечно,
1: у меня
0: конечно. Референт код запишет.
1: Да,
0: запишет песню. Да. Ну вот об обмане, значит, зашла речь об обмане ежевых, то есть каким образом происходит, значит, вот этот... взаимоотношения, потому что и насколько я знаю, действительно любое, значит, приближение к ежевому там, любой иной особи, даже вот бывает как, вот, например, птица летит, значит, ежевая, она, значит, наблюдает теневые, значит, эффекты от крыльев разных там, и, значит, происходит сжим, возбуждение иглы, значит, торч производится такой, и все. Хотя его, значит, ежевого никто не трогает в данный момент, то есть он там никому не... Да, понятно, никому он не нужен, вот. Но вот действительно со слоновыми, как бы это уникальный случай, то есть слоновые, значит, чтобы почесывать. Дело в том, что им же нужно каким-то образом слоновым взять вот ежевого за какое-то место наиболее лысый, не потому, чтобы уколоться, а потому, чтобы, типа, было больше вот игловых самих, то есть вот на конце хобота должна быть насадка в форме ежевого, поэтому он должен взять ежевого прям за брюшко, сжать вот так, ну, типа, как сливку вот делать.
1: Ваша теория чуть-чуть неправильная.
0: Прошу прощения, да.
1: Потому что, видно, вы бродили не по тем джунглям. Вот. Еще я хочу заметить, что слоны не пользуются морскими ежами.
0: Не пользуются?
1: Не пользуются.
0: А я
1: что...
0: вот именно как бы о них говорил.
1: Отлов морских ежей для них очень труден.
0: Ага.
1: Потому что за ними нужно куда-то лезть.
0: Глаз до глаз нужен.
1: На глубину.
0: Ай, простите, что-то
1: вот.
0: Я...
1: А как бы слоны в плане плавания, они могут только ходить по дну.
0: А вот, вот, кстати,
1: и
0: тут вы немножко ошибаетесь, показывали.
1: На той глубине, ну, да, они как подводная лодка, на базе чего была и разработана вообще подводная лодка.
0: Так, ага.
1: Хобот слона используется как перископ, который, вот он идет по неглубокой речушке.
0: И дыхалово через него.
1: Да, и он
0: стоит
1: задирает
0: там, да,
1: хобот, в силу того, что в воде держать мышцами хобот гораздо легче, чем в пространстве. Да,
0: да, да, особенно в соленой, кстати.
1: Да, и он идет, и прям, вот, он завидел морского ежа, да, если это не... Ну, в основном морские ежи водятся.
0: А простите, глубокие, простите, что я вас перебиваю, но здесь, как бы, ведь есть серьезная опасность повреждения, значит, вот мембраны на ноговой. Ну, то есть, значит, ножной отрост. Так, если
1: вот именно, поэтому да, слоны, в принципе, в воду не заходят.
0: Куда не заходят?
1: В воду.
0: Ну, а как? Нет, а показывали, тут вот заходил один.
1: Ну, правильно, это на свой страх и риск.
0: А, понятно.
1: Глохнуть.
0: Да, да.
1: Только вот так вот.
0: Так,
1: а
0: ну, да,
1: ежи они отлавливают следующим образом. Вот, то есть идет слон. Ну, почесывая махинации, ему уже нужно произвести, потому что...
0: Уже согнит прям даже.
1: Заели, сволочи.
0: Да, там. Заели. Кустарник уже там.
1: Да, там репей, опять же, прилип. Вот, все. И вот он идет по джунглям и видит еж. Еж там ползет себе там с яблочками такой. Ну, яблоки падают, когда... Нет, бананы с пальм падают, на иголки прилипляют. И ежик попылил сразу же в свою нору, чтобы... Яблоки сбросить.
0: Там их навернуть.
1: Да, своих ежих там всех. Вот этих.
0: От корм произвести.
1: Да, домохозяек накормить там, все там.
0: Грудников там ежовых.
1: Да, да, да, да. Вот, потому что домохозяйка, ну, то есть ежиха, она не может без бананов.
0: Никак.
1: Потому что бананы способствуют вырабатыванию ежевого молока.
0: Да, а молоко, кстати, вот ежовое, оно обладает такой вот концентрацией, вот его разлить невозможно. Сейчас все сразу спросили, почему тогда, дескать,
1: густее,
0: такого
1: черта. Густее, чем
0: сметана. Это куда там, типа как солидол, вот знаете, такая смазка, вот, да, типа да, вот да. Прям ее разлить никак нельзя. А оно достаточно дефицитное, его мало действительно в природе. Это получается, что, например, размером с бульонный кубик можно сделать, да, такую штуку, но оно все там...
1: В течение дня.
0: В течение дня. И надой тяжел, потому что как бы...
1: А надоя как бы и нету, там происходит вылиз.
0: Вылиз.
1: То есть молочные железы, они находятся на брюшке, соответственно.
0: Да.
1: И вот ежиха лежит, да, вот как поросенок. Вот. И вот эти вот как бы соски, они как бы не соски, а как бы луночки такие. И
0: в смысле вот... луночки? Ну, то есть углублены, что ли? Да, или не, они не наружу разве?
1: Не соски, а то есть соски наоборот. Внутрь.
0: Понял, барельеф и рельеф.
1: Вот. И как бы вот в этой луночке находится вот эта смазка. И уже ежичек маленький, он...
0: Вылез произвольно.
1: Выскабливает оттуда это язычком своим. И вот как происходит, выскабил этот, сразу... Туда вот это опять нагнетается
0: жижка,
1: смазка,
0: да.
1: Да. И он опять...
0: А вот, собственно...
1: Все зависит от того, сколько бананов съела ежиха.
0: Да, и тут вот, кстати...
1: И если у нее понос, конечно, не будет понос.
0: Да, не получается. Так вот, как бы надой, ну, так все равно это называется промысловая добыча ежового молока, она как бы... Вот это самая главная сложность. Знаешь, женщины, вот
1: нет,
0: туземки,
1: есть
0: они...
1: Есть фермы, да, туземные, этот, да. Там не вылез происходит, а именно, то есть у этих женщин, у них длинные ногти.
0: Чтобы брать ежевых вот именно
1: им. Нет, нет.
0: Нет, простите. Нет.
1: Ежей загоняют в специальные такие стеклянные штучки, вот, где они могут только стоять, вот, и стоять как бы, ну, то есть, представляете, аквариум, только
0: узкий,
1: дна
0: узкий.
1: Нету. Крыши есть, дна нету, и вот где дно, такие две переборочки, чтобы лапки можно было поставить.
0: Ага, чтобы не свернулся еще.
1: Вот, и вот эти... которые следят за этими ежиками, они ходят и вот ногтями выковыривают оттуда эту смазку и...
0: Размазывают на бумажку.
1: Не, не размазывают, а как бы снимают лопаточкой, а с этой лопаточки снимают в баночку. Ну, очень трудоемкий
0: да,
1: труд,
0: это,
1: поэтому...
0: Да. Не имеет смысла практически промышленно. Это только для каких-то вот случаев тяжелых, например, вот от... Нет, это нельзя что-то говорить вообще.
1: Не, ну дело в том, что, как сказать...
0: Ну, давайте эту тему...
1: Нет, нет, нет. Я все-таки это скажу, очень интересная информация, что в джунглях нет смазочных материалов.
0: Вообще, полное отсутствие.
1: Никак для того, чтобы смазать колеса у телеги, если такие являются.
0: Ну, присутствуют.
1: Там, двери да. Все-таки присутствуют же, да?
0: Да, и, кстати, подскреб вот этот дверной, он как бы, на самом деле, это принято считать, что как бы любые звуки, производимые человеческой особью, отпугивают животных. А вот скрип петель, он наоборот, он, в общем, привлекает петельниц, так называемых, их так прозвали, петельниц, которые...
1: Это козы вот эти вот,
0: да, да,
1: петельницы,
0: да.
1: Они приходят на дело, их доят туземцы. Вот,
0: да. Да, но как бы иногда они приходят с козлами, и тогда беда все.
1: Да, вот начинается порушение, в общем.
0: Разруха, насадка, значит, через ягодичное отверстие на рога, там, население, вот там один, например, ездил на рогах, там, сутки его отлавливали, там.
1: Ну, потом забили дубинами обоих, потому что,
0: да,
1: иначе,
0: потому что да,
1: не иначе могли, не... кидались кокосами. Вот. А,
0: да, вот о ежах, вот как все-таки слоны ежи обманывают.
1: Не, вот эти вот сейчас фермы распускают ежовые.
0: Естественно, вот, но они не окупаются.
1: Но просто. Еще вот эта смазка, она является очень хорошим противозачаточным средством.
0: Вот это вот...
1: Но его нужно использовать только в определенное время, но это надо уже... Я не углублялся в эту
0: простите,
1: тему.
0: А, простите, вовнутрь или надо что-то смазывать?
1: Это внутреннее. Ну, вовнутреннее, в ротовую полость.
0: В ротовую,
1: да.
0: Не туда.
1: Ну, то есть...
0: ну, понятно, да. Ну, все взрослые вот, люди все
1: да.
0: Понимают.
1: Да. А, влагалище это называется.
0: Да.
1: По-научному, чтобы
0: да.
1: Так не ругаться. Так... А, ну да. А, как слоны ежиков
0: обманывают.
1: Обманывают.
0: Чтобы почесаться им.
1: Почесаться, совершить сразу же.
0: Вот именно, причем тут нужно сказать, что у них, у слонов, единственное место, до которого они не могут дотянуться хоботом, это, значит, срамное место слона.
1: Подгузничек.
0: Подгузничек, да. И вот как раз вот это круп. Ну, круп.
1: То есть это то, что...
0: Ну, который лопасть идет хвостовая, вверху переходит, да, спину, и вот этот пятачок. Вот, и этим пользуются. Но всякие там паразиты, птицы.
1: Помахи,
0: там.
1: Помахи происходят хвостовой частью.
0: Ну, это так, типа...
1: там комаров, там...
0: Но все равно, что представьте, вот, например, себе у вас спина очень чешется, да, а вам вместо того, чтобы почесать, будут какой-то травиночкой или слегка по этому месту хлестать, еще больше раздражать. К тому же, если там уже, значит, муравейник завелся, там вообще какие-то там насекомые, там уже там гнезда, и там вьют паразиты, то их хвостом...
1: Когда муравейник, слоны более умные, конечно, они отпрыги проделывают. То есть они разгоняются, начинают прыгать. И от такой тряски...
0: Стрях
1: происходит, и как бы муравейники уничтожаются.
0: Да, ну яйца остаются.
1: Как бы это тоже сейчас проблема заповедников африканских. И как бы вот этих слонов их стараются приклеить к почве, чтобы они не стряхивали муравейники. И как бы впоследствии слон превращается в огромный муравейник, его съедают, а скелет слона становится как бы островом здания, которое построили муравьи. Ну, как бы,
0: ну
1: жертву...
0: да, там это для вождя, во-первых, там, потому что вот эти, значит, скелетные, значит, вот эти...
1: Они распределяются как приоритетные
0: как квартиры, да. Типа, да. Вот. И там как бы просто сверху кидают ботву, кожуру разную, и практически домик готов такой из ребер. Причем на этих ноговых стоит там, ну, как бы все нормально, там лесенка, он там живет, как бы в Остове в этом, да.
1: Да, все правильно.
0: Но это, кстати, долгое время уходит на изготовление, как бы и мучительно.
1: Но это что... лет 15, да. Муравейник полностью, чтобы готов, и флажок наверху стоял.
0: И все время, как бы, это слон, ведь он орет, пока, значит, не происходит заполз муравьиных вот во все ноздревые, да, щели, там, в разные, значит, в ротовые щели, тогда уже начинается...
1: То есть пока сердце не съели,
0: но он орет,
1: как,
0: да,
1: бы орет, там, то есть, там непроизвольно уже.
0: Но с другой стороны, как бы он ведь... Он же, как бы, вот там кислота особая у муравьев. То есть, вот как бы орет, сейчас все подумают, от боли, нет, от кайфа. То есть, он уже одурманен, и для него это сладостное такое. То есть, вот многие слоны даже приходят, когда их...
1: Но это только недавно доказали.
0: Недавно, да. Вот, а до того считал, что это мучительно, и даже вот были запрещения того общества защиты, значит, парнокопытных и птиц. Оно, в общем, позаботилось о слонах, запретило, но все равно делали контрабандно. А сейчас вот сказали, что кайфом.
1: Так как доказали-то? Просто один профессор привел себя в жертву, так сказать, и на нем был создан, да, такой муравейник. И он все рассказывал, вот,
0: типа,
1: все
0: как хорошо,
1: ощущения. Да. Вот,
0: у нас даже, запись даже есть.
1: Да, он сказал, сказать, что я не жалею о том, что я совершил.
0: Да. Да.
1: То есть ради науки, ну, они все на голову немного больные, да, профессоры.
0: Да, да, да. Так что... Ради общества говорить.
1: Да, ну вот, и как...
0: Слоны ежи обманывают.
1: Слоны ежи, такая тема очень интересная. Значит, идет слон. Вот. Ну, в это время может...
0: А, простите, я вот хотел, да, прежде чем вот об этом, еще вот существует мнение такое, что как бы у слонов нет колен. Ну, то есть, вот как бы...
1: Нет, да.
0: То есть, а вот, скажем, если ему нужно, значит, пролезть в какую-то щель, которая явно ниже его роста, он как, значит, производит расперды ножных столбиков в бока или вниз, или как-то он может присесть?
1: В зависимости от ширины места, да, либо он расперды происходит перпендикулярно, либо параллельно тельцу. Ну, в зависимости от... Ну, ему, конечно, лучше перпендикулярно сделать расперды, потому что, ну, как-то удобнее. Вам же...
0: Но он же должен еще передвигаться вперед, как, то есть...
1: А он... хобот у него на что?
0: Подтяг хоботом?
1: Подтяг, да. Цепляние за корни, за стволы деревьев, вот, и подтяг.
0: А если, значит, поверхность будет очень идеально гладкая, тогда он как бы...
1: Вот... Он может скользить, он может разбежаться.
0: А, и прям
1: это наиболее
0: упасть...
1: умные, да, это наиболее умные.
0: А вот тогда получается, как у него поджим вот этих ножных столбиков происходит? Под брюшко или именно все-таки расперды?
1: Ведь расперды. Под брюшко у него... Он не пролезет уже, не войдет по высоте.
0: А вот, собственно, осанливость она как бы... То есть многие спорят сейчас до сих пор. Одни говорят, значит, слоновые погружаются в сон, будучи лежа, а, значит, другие говорят, что стоя. Но стоя как бы вряд ли, потому что, знаешь, как мы уже сказали, перепончатость вот эта слуховая на ножных отростках снизу, она просто может зашуршать, ну, в смысле, стать твердой, как мозоль такая, да? И поэтому, значит, потери слуховых происходит. Поэтому, значит, слоновой, он, по идее, должен иногда давать отдых этим лопастям.
1: Я сейчас все это обрисую. Дело в том, что, как бы, и те, и другие правы, что вот этот фрагмент наступления сна происходит в тот момент, когда слон начинает заваливаться. Вот вы идете по...
0: На боковую.
1: По Африке, да?
0: Да.
1: И видите, вот стоял слон, он просто вот как с копыт, бах, у него ни ноги не подогнулись, он просто так завалился на бок, и все. То есть он в спячку упал.
0: А вот, простите, вот этот сам, значит, момент падежа, то есть соприкосновение, значит, туши со земляным. Ну, вот, то есть он же на земляную рухает, там не происходит ли отшиба всяческих кишковых там отростков там.
1: Не, ну это все-таки слон, и он как
0: ну,
1: бы.
0: Ну, масса-то здоровая, вот как бы и к тому
1: выбирает,
0: же.
1: Выбирает место.
0: Помягче все.
1: Да, он как бы он подошел к месту, там себе, там, к стогу сена какого, да?
0: Или к людям, ко много людей тоже.
1: Да, вот тоже очень любимое занятие. Вот, он там информация в мозг пошла, что пора Лесно спать.
0: Кемарить,
1: вот,
0: да.
1: И что очень важно, почему он спит лежа на боку, чтобы действительно предохранить вот эти ступни свои от черви могут во время сна. То есть он идет проникнуть, прогрызть, но есть такие.
0: А вот,
1: и
0: нет,
1: потом
0: да.
1: Все-таки приятнее спать в тишине.
0: Да,
1: а если там постоянно мчатся кони куда-то, мустанги, там козы, люди ходят.
0: Грибники разные. А вот он... скажите, ведь здесь же получается, как бы он, видимо, должен сделать подгиб ножных отростков, так? Ну-ка, он на боку, значит, залегал его, произошло, значит, боковое. Он должен сделать подгиб ножных отростков так, чтобы вот пяточный уперлся в брюховую, ну, чтобы не оставить их беззащитными, потому что у многих будет соблазн, проходя, например, пнуть ногой его по пятке, по розовой. Ну, как так?
1: А я сейчас вам объясню. Да. Дело в том, что вот этот именно слой, вот очень важный, он, при, вот как вот сейчас, чтобы все легче, я с самого начала все начну.
0: Да, конечно.
1: То есть, вот, если взять... бетонного слона. Ну вот бетонный слон, да? Ну как бы статуйка.
0: А, да, понял.
1: Ударить по нему, и чтобы он упал.
0: Угу.
1: То есть вот именно так и происходит падеж слона в сон.
0: То есть не мягко, а так.
1: Да, и вот ступ, ну вот все его кадышки вот эти ножевые, они также торчат в сторону. То есть они не обвисают, не провисают, они прям...
0: Ну, а нижние-то, они же как бы все равно, если он на боковую залег. То есть, если он, конечно, на спиной лежит, и, значит, у него вот эти мандулы вверх задраты, то, конечно, понятно. А вдруг у него, значит, вот он чисто на боку завис, и уже переката на спину не произошло?
1: Ну, они висят. Они прям вот так в зависшем, как будто он окаменел.
0: То есть, все равно тяжело.
1: Там вот это вот состояние сонливости, оно очень странное. Он...
0: А вот скажите, а вот если, например, значит, произойдет перекат, вот, значит, сонливый перекат, значит, на спинную, да, то, значит, что-то происходит с хоботным, потому что хоботной, он как бы, получается, не, то есть, торчать, значит, как бревно, он вверх не может, значит, он может откинуться.
1: Нет, хобот произвольно.
0: Ну как, то есть, вот как этот... Так, что ли?
1: Да.
0: Ну, нет, ну он же как бы... А, значит, если он ляжет на грудную, это еще нормально, но тогда он закроет ротовую лопасть. Он же вот так вот ляжет, и, значит, закрытие ротовой лопасти, а через рот тоже они нам выпускают кислород.
1: Ну, это отрыжка вот такие.
0: Да, ну, то есть, получается, там вот переход ей закрыт. Вот, если он откинется туда, значит, ну, за голову, понимаете меня, туда, да, то, значит, у него так устроена репа его, да, что вот, значит, хоботовая, она все равно до земли достанет, и там есть шанс, что, значит, вполз каких-то, значит, посторонних...
1: Ну, они обычно... Ну, нет, вполз не может произойти в хобот.
0: Почему?
1: В силу движения...
0: Воздушных.
1: Да, масс.
0: Ну... А втяг там воздушной массой какой-нибудь там, я не знаю, ночной мелкой пташки, вот она там...
1: Ну, хорошо, она дойдет до клапана...
0: Ее выток
1: все
0: произойдет.
1: И обратно ее выгонят.
0: А уже дохлый она будет или нет?
1: А?
0: Она дохлый уже вылетит? Или все-таки вот она как бы ну, вред вся, будет?
1: Ну, всякий вариант. Она может задохнуться от сильных поток масс.
0: А вот скажите, тут такой сразу возникает вопрос. Как бы сопельные. Ну, вот как бы присутствуют в хоботных или все-таки сопельные?
1: Нет, хоботных нет их. Все-таки сопельные находятся под...
0: Под головной вот этой.
1: Да, под клыками.
0: Ага, ну под, то есть как бы
1: под хлопочными ноздрями.
0: То есть хоботный никак не влияет.
1: Вот. Нет. Все-таки это очень важный орган. Он все-таки нога. Угу. Откуда в ноги сопли? Это уже мениск.
0: Да, да, это... вы правы. Да, так вот, как же все-таки обманывают, значит, они ежик.
1: А, кстати, да, мы все никак не дойдем до этой темы. Значит, тайга, слон уже идет, ежик с шишками. подожди. Сейчас. Идет Африка, джунгли, идет слон, навстречу ему ежик. Ну, ежик, у него глаза хоть и маленькие, но он и зоркий. Он орла. Орла увидит легко. Прям...
0: Конечно.
1: Вот, если он бананы может разглядеть на пальме.
0: Конечно, они... а орлы, они еще, как правило, теневые, откидывают, нехилые. У них размах крыловых не слабый, а, значит, ведет проекция. То есть, вот, значит, солнечный там или там, неважно, лунный, значит, просвет, значит, блеск на орла. А
1: в лунный там... момент не летают орлы же.
0: Ну, это неважно. Вот, и происходит проекция, то есть увеличение. Вот если, например, встать за перед лучом света и спроецировать на экран,
1: да, то это очень большой,
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому ежовые, они как бы... Типа,
1: но для них это как бы больше туча.
0: Ну да, они все боятся непогоды, потому что, значит, если водные массы будут изливаться из тучевых, значит, то вот на их, значит, колючные дела, то, значит, возбуждение вот это...
1: И они плавать не любят.
0: Вот. И плавать не любят, и колючесть, она сразу опадает, в принципе, потому что мокрость вот эта там вся...
1: Это что у них стригущие лишай?
0: Лишай там, да, по-другому. А вот скажите, вот такой у меня вопрос возник, собственно, вот с суховыми, как во время сна, ведь уховые... Значит, вот он упал на бок, да? Значит, ну, на левый, предположим, на левый завалился, да? Значит, левая уховая, значит, лопасть, вот, она должна быть поджата, в принципе, потому что, значит, если она будет отжата, оттопырь ее в сторону туда, вот, ну, как я объясню, если вот он стоит, слон, да, и ему ушную задрать одну, правильно, и уронить. Вот так вот, да? То есть, как ушная стоит...
1: Вот непосредственно оно... так он и падает. Ну, он закрывает, он как бы, это у него подушечка получается.
0: А, тогда может ведь произойти отлёк. Уховых.
1: Нет.
0: Ну оно... как, значит,
1: нет, кровь там снаб... все придумано нормально. Там отлега не происходит.
0: А другое, значит, оно...
1: А другое тоже нахлыстом прикрыв совершается.
0: Нахлыстом.
1: На глаза. То есть там главное глаза закрыть. Слон же, он не может закрыть глаза.
0: Почему?
1: Нет у него вот этих дел, век вот этих. Он вот все время ходит с открытыми глазами. А спать при свете,
0: простите,
1: допустим...
0: А как же пересых глазных? Ну, в смысле пересых, то есть вот он же должен, значит, сушение быть. То есть вот... как бы, как сморг там всякий, ведь без сморга очень тяжело, и вращение тут очень хотелось бы знать, потому что он же сзади себя не видит, а значит, должно быть вращение, какая-то сожь должна быть, смазывающая, охлаждающая жидкость переваривания.
1: Не, ну жидкость там подается в нужные моменты, то есть обрызгивание так.
0: То есть он тоже прокручивает глазные вокруг оси, что ли, там смазь внутри головы?
1: Нет, вокруг оси-то не происходит, но он двигается в нужных пределах.
0: То есть как у рыбы, наверное, где-то.
1: Ну, как-то так. Не, ну, рыбы там не надо же смачивать, она в воде все время.
0: Ну, кстати, рыбе, видимо, там нужно сушить, потому что у нее, значит, преломления-то какие. Вот как вот, например, воздух же не так преломляет.
1: Перенасыщение водой может быть.
0: Перенасыщение.
1: Яблок.
0: И она как вот, она как рыбу видит,
1: ну,
0: да?
1: Ну, они и всплывают, зачем?
0: Да, вот выпрыгивают, чтобы осух произошел. Да. Стрях брызговой, так скажем. А вот скажите, вот, скажем, вот рыба, да? Вот, она же живет в линзе, получается. Ну, как вот вода, это же как линза. То есть, например, приближение другой, значит, рыбной особи к одной рыбной особи должно, ну, то и вызывать ужас феерический. Потому что, значит, увеличение, такая будка плывет, а вот как бы... Вот, то есть тут мне вот интересно, хотелось бы узнать ваше мнение. Либо, значит, у них вот этот иммунитет против этого оптического эффекта, он как бы в психике сидит, или все-таки это вот компенсируется глазным?
1: Но психического эффекта все-таки не должно быть у рыб ввиду их тупости. Потому что, ну, они тупые, как рыбы. Ну, что, у них там мозга практически нет. Ну, как-то вот природа... Вот мы же не можем никакого профессора вместо рыбы туда толкнуть, чтобы он нам рассказал все это дело. И как-то вот это пока белое пятнышко в морском дне.
0: Ага.
1: Пока мы, ну, никак у нас не получается все-таки как-то вот обхватить эту проблему, зажать и задушить и решить ее навсегда.
0: Ага. Ну что же, вот вернемся, значит, к обману вот слоновыми и живых, потому что это нужно знать все. Значит, почес, значит, необходимо совершить. Произошло там уже, значит, заселение крупа. Вот, и единственная возможность, потому что тут еще нужно пояснить, что как бы сейчас все скажут, да что, подошел, типа задница об столб, об телеграфный, почесался. Ничего подобного. Вот круп — это то самое место, которое как бы очень трудно почесать ему об столб, в силу того,
1: нет,
0: что для этого
1: не всегда найдешь нужный столб.
0: Это, во-первых,
1: очень много происходит завалов.
0: Завалов. То есть это тоже облом. То есть, потому что постек хвостовой, то же самое.
1: Да.
0: да, что да, почёс, да, лобовой, что постёк хвостовой. Так вот, что касается, собственно, вот ему надо на дыбки привстать будет. Ну, типа, понимаете, чтобы вот почесать именно круп, ну, как это вам объяснить? Хребет. Короче, чтобы вам почесать об стенку макушку, вам нужно голову задрать вверх. А тут целый слон должен, значит, привстать, задрать, значит, на дыбки, да, там, и произвести почёс. В данном случае у него сильные...
1: Цирки, да, не умеет это делать в цирке.
0: Да, но то есть это сильные нагрузки, значит, на задние лопасти, которые, как мы уже сказали, слуховые. Да. То есть
1: их нельзя перегружать.
0: А передние становятся абсолютно беззащитными, как бы там на эту
1: дыбку. Эта дисгармония, она может нарушить, опять же, слуховой аппарат.
0: А плюс потом происходит ведь отвал. То есть, значит, вот он встал, предположим, да, что он все-таки смог встать, значит, произвел почес крупового, потом у него происходит падеж опять на передний, значит, вот шлепанное.
1: Это очень...
0: Шлепалово сильное, да. Может... Знаешь, глох сразу вот наступает, да, глох, то есть вообще наглухо, да. То есть
1: там поэтому... даже может глазные яблоки выбить от вибрации.
0: Ну, кстати, у них это часто случается, вот, вот. Другое дело, что они им особо и не нужны, ведь известно, что очень плохое там у них достаточно зрение, потому что рыбы такие, они как бы... Вот, да, но, а как же вот в момент, скажем так, подлаза? Вот он, значит, завалился на боковую. Да. Так вот, значит, нахлёст совершил уховой на глазные там, да, и, значит, на, то есть на уховые дыры тоже прикрыл основные.
1: Да, да.
0: Вот, а это же получается постоянно в напряжении должны быть вот эти, значит, листы ушные, потому что если они будут чуть-чуть расслаблены, то есть возможность, значит, подлаза под них каких-то червяков там разных и проникновение, значит, в головную лопасть, вот в эту ёмкость через отверстие под лопастями вот этими нахлёстовыми.
1: Дело в том, что, как бы, да, действительно, слонам приходится держать все время свои ушные раковины в напряжении. Но. И не то, что в напряжении, а так, чтобы они еще совершали небольшую вибрацию.
0: Вибрацию,
1: очень,
0: да?
1: Да. Угу. Вот подлазит червячок, совершается вибрация, он просто раздавлен.
0: А, то есть сжим.
1: Да.
0: Сжим.
1: Такой. Зажим, удушье. Вот, то есть как-то... Ну вот природа так вот одарила их такой способностью, что когда весь организм отдыхает, небольшую энергию ушные раковины берут на себя, чтобы совершать вот этот вибрацию.
0: Ну да, то есть там практически работает, значит, сердечный мешочек и вот уховые эти кольца вибрационные, да?
1: Да.
0: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыку. После музыки мы все-таки должны рассказать, значит, про обман ежевых, поскольку тема почеса у нас все еще открыта. Но, собственно, значит, вы хотите сказать, что вот этот нахлёст, значит, на глазовые и на там ноздревые, на прочие, вот, ушными лопастями, он производится с достаточным усилием, чтобы воспрепятствовать, как бы, проникновению насекомых.
1: Пролазу, да.
0: Или это касается в основном вот этих кольцевых мышц в голове под лопухами вот этими?
1: Ну, как бы они... вызывает эту вибрацию для того, чтобы воздействовать на вот этих мелких животных.
0: Грызунов, да.
1: Грызунов.
0: А вот скажите, то есть получается, что как бы вот эти ушные, да, они, вот, ну какая у них толщина вообще приблизительно? Ну, то есть они...
1: Ну, 2 сантиметра где-то так, да.
0: А это вот из чего состоит? Это как бы просто лохмот кожный? Или это все-таки как бы тоже мускул? То есть он может там производить...
1: Не, если происходит вибрация, то уже мышечная ткань присутствует.
0: То есть накач там какой-то, да, все-таки производит. А вот может ли произойти изгиб, значит, хоботового так, чтобы произошло заушное почесалово?
1: Но, конечно, нужны тренировки.
0: Ну, а
1: неопытный вот... слоненок не сможет почес совершить за ухом.
0: А если вот так, такой частой необходимости вот заушного почесалого...
1: Ну, это если там находится какое-то раздражение, то
0: там...
1: потихоньку, каждодневными тренировками слон достигает Ну, как вот йоги.
0: Ну, да. Тут все то же самое. В общем, получается, что, значит, в процессе самого почесалова принимают участие все, значит, отростки слоновых, кроме вот ножных лопастей, так что ли? Или как бы вот, например, там может все-таки произвестись, значит, почес, там, так сказать, ближлежащих к подгузной брюшных, значит, коленный вот ножевого отростка, вот, например, правого или левого ягодичного.
1: Ну вот они могут друг от друга ягодицами чесать.
0: Ну, да, а вот. Это как бы если там это такое стадное проживание, а ведь известно, что существует, значит, слоны
1: одинокие.
0: Нет, друг от
1: друга ягодицы, левая и правая.
0: А, пошлеп хватить. Такой как бы.
1: Нет, на почес.
0: Как это?
1: Ну вот вы можете, допустим, ногами почес одной ноги другой совершать.
0: Да.
1: В параллельном движении.
0: Да, конечно. Может,
1: они также могут.
0: А то есть вы хотите сказать, что как бы вот ягодичные лопасти, у них такая вот амплитуда движений, что ли, активная?
1: Ну нет, ну конечно, небольшое. Опять же, у них же много там грязи, и вот эти катышки совершают тоже почесы. Как бы они, есть... когда совершают эти движения, вот эти катышки, они тоже почесы делают.
0: Угу. А вот, соответственно, как бы конец хоботового может чесаться там о любую другую лопасть, о грудную там,
1: да,
0: это уже
1: вот
0: без...
1: Да, докуда он? Просто о землю.
0: Ага, ага.
1: Просто он же, когда идет, у него хобот волочится по земле, и как бы совершается постоянный почес.
0: Ага, ага.
1: То есть там оно начешется на 5 лет вперед, и уже потом не чешется даже.
0: Да, ну что же, и вот вернемся все-таки к теме, которая всех наверняка заинтересовала. Это обман именно ежовых слоновыми, да, потому что...
1: Очень интересный факт, мы очень наблюдали. Его даже можно в развлекательных программах каких-то показывать, очень интересный, да.
0: То есть, типа, вот, программы, типа, как бы, например, годами телевизионные службы безопасности, вот такие, потому что, как бы, там ежик, он служит примером лоха в данном случае.
1: Да, да, да.
0: Ну, давайте
1: катало,
0: расскажем.
1: Вот это вот все дела.
0: Да.
1: А вот мне знаете, что интересно, почему мне не задали такой вопрос? Птицы и слоны, какая между ними связь?
0: Знаете, я только что хотел задать вопрос о том, какая связь между слонами и рыбами. Вот, но птицы, как бы тут, мы же говорили, что там происходит на гнездовье в кожных.
1: Нет, это надо ширше смотреть.
0: Ну, давайте про, о птицах, конечно, птицы и слоны. То есть, как бы, я, кстати, знаю, что вот вы и автор книги аналогичной.
1: Да, так она и называется.
0: Птицы и слоны.
1: Нет. Слоны.
0: А, простите.
1: Это в сборнике про птиц она называется «Птицы и слоны», а в сборнике про слонов она называется «Слоны и птицы».
0: А,
1: тут как бы нельзя обижать.
0: Извините.
1: Неопытный слоненок начнет читать это уже что-то глупость какая-то. По-моему, уже...
0: Ну, время такое уже.
1: Да. Тут как бы есть две теории. Правые и левые, и правые. Дело в том, что у слонов есть дружелюбные им птицы и недружелюбные птицы.
0: Это как у крокодилов.
1: Да, есть птицы, которые у крокодила.
0: Там, значит, выклев дупловых там происходит. Она...
1: Пломбы, которые выковыриваем.
0: Да, да, да.
1: Вместо, вот, мы, если жвачкой выковыриваем,
0: то у них
1: пломбы,
0: вот птичевые, да.
1: Птички, да.
0: Да, вот, другие, кстати, есть, например, как бы ведь не секрет, что вот, а крокодил любой, да, он достаточно глупое животное, ну, в каком смысле?
1: Но он все равно не любит, когда ему гадят на спину вот эти
0: не
1: птицы.
0: Любит,
1: не любит.
0: Но, ведь есть птицы, которые как бы питаются вот как бы глазовыми крокодилов. То есть, значит, происходит налет сзади и выедал его просплошно.
1: Выклев. И моментальное высасывание вот этой всей живы.
0: Да.
1: То есть прокол, высасывание, улет.
0: Мозговые тоже там вылетают все наглухо. Вот. Поэтому это как бы мы просто привели пример.
1: И
0: вот
1: крокодил умирает, потому что он уже плывет, он не знает.
0: В недоумении.
1: Да, он может развить очень большую скорость.
0: И убиться прям.
1: И просто удариться в берег.
0: Да, и убиться.
1: Или так, в пни.
0: Вот это как мы и привели пример, вот да. Как бы две птицы, да, вот имеющие отношение к крокодилу.
1: Да.
0: Первая, это которая производит, значит, дупловой выклев зубных, да. И вторая, которая
1: почистка
0: производит...
1: Почистка зубов,
0: да, и отсос глазных.
1: Гадит нас,
0: да.
1: Но еще плюс глаза выкалывает.
0: Да, отсос глазных. Вот, да. Поэтому такие... То есть
1: также
0: вот,
1: у слонов. Да, есть, как бы проще это объяснить, есть птицы, которых слоны сбивают клювом, хоботом с пальм,
0: А, и, то есть, а что они в это время делают на пальме?
1: Ну, сидят, что-нибудь разговаривают там, да?
0: Да нет, а они же должны как бы при приближении слонового как-то делать активный взлет там в небеса.
1: Нет, ну слон же может подкрасться незаметно.
0: Ага.
1: Вот, да. Вот, а есть птицы.
0: А он, простите, это очень важно. То есть вот, вот этот подкрат, он как бы происходит, понятное дело, что не спереди.
1: Ну, естественно, слон...
0: То есть сзади или сбоку чаще?
1: Тут, видите ли, конструкция обоих животных, то есть конструкция их глаз, настолько сходна. У них же в обоих глаза по бокам.
0: А, да, как у рыбы.
1: Вот, и они друг для друга незаметны, когда они идут лоб в лоб.
0: А получается, что все-таки спереди подкрадываются или сзаду?
1: Они могут и спереди, и сзади, но только не с боков.
0: С боков не могут, да, это я глупость какую-то прям ляпнул насчет боков точно. А вот получается, смотрите, вот давайте по порядку. Значит, сидит птицевая, да? Там две их, да? Значит, что у нее спереди? Значит, клювак такой, значит, по бокам глазовые топорщатся, вот. И, соответственно, сбоку, значит, слоновой подойти не может, потому что, значит, глазовые сразу отсекут это дело. Значит, клювак короткий.
1: Да.
0: Потому что, значит, если спереди полезет слон...
1: провести следствие на внешний вид птиц.
0: Да, поэтому мне, как мне кажется, что вот выгоднее, значит, слоновому к птице подкрадываться сзаду, потому что у птицы сзади хвостовой, значит, оперок торчит там. И
1: он который... безвреден.
0: Он безвреден, но как бы он торчит так, что, значит, если слон... Ну, птица-то на дереве сидит, а слон снизу идет. Поэтому, если, значит, слоновой проходит снизу, то вот этот хвостовой оперок, значит, птицу загораживает. Как
1: вообще вот эта тень, которая проецируется.
0: Да, она... да, то есть вообще, потому
1: очень,
0: что...
1: Очень.
0: И там, кстати, прохладно, видимо.
1: Нет, ну, в, листве, да. В листве это неплохо вообще.
0: Да, это другая тема, да.
1: Вот, а есть птицы, которые могут запутаться в лианах, да, и слоны их вынимают и отпускают на волю.
0: А это, видимо, просто они играются так.
1: Нет, не играются. Это,
0: ну, неужто это гуманизм хотите?
1: Да, естественно, потому что эти птицы, как я уже затрагивал в давнишних передачах наших, они помогают производить чистку шкурки.
0: А вот как бы тут сразу сейчас все, естественно, задали вопрос, дескать, что-то ребята неправду рассказывают, потому что когда чистка шкурных, значит, она как бы целиком противоположна тому, что мы сказали выше о муравейниках. Но тут нужно сказать, что как бы ни одна птица, кроме муравьеда, она не будет жрать, в общем-то, муравьев. А муравьед это и не птица.
1: Ну, естественно, птицы не садятся уже на муравейник, потому что их сразу же там муравьи прям за лапы схватят.
0: И там тащат к себе.
1: Слюнями заделывают. И птица тут, прилипает, и уже на нее муравейник.
0: Еще лезут. Получается, ней... бугры такие.
1: Да, вот. Скелетики вот эти обрабатываются под квартирки.
0: Ну, и там, да. Вот.
1: Вот.
0: И даже вот бывает, кстати, вот модно ведь это как бы вот у вождей этих всех, да, вот, то есть вот слон, да, вот скелетик, который вот из муравейника образуется, это, как мы уже говорили, привилегия вождей, богатых там африканцев, да, вот, а еще круче считается, это когда вот этот скелетик еще уделан вот этими скелетиками прилипших некогда птиц, потому что там живут любимцы уже... там, в общем-то, как бы это детское по-другому можно сказать, потому что птицы иногда здоровые прилипают вот там всякие вот. Ну, например, вот вымяк, она там любит на сладкое.
1: У нее есть скелет такой очень интенсивный.
0: Практически он это даже не скелет, это практически как череп. Ну, имеется в виду одна кость такая, по бокам две такие мандулы, чтобы летать, и еще две снизу, чтобы ходить. Ну, а у нее глаза и клювный отросток, он мягкий. То есть у нее это единственная птица, как мы уже рассказывали.
1: Которая не костный клюв.
0: Не костный, а так, как губы там. То есть она целуется, прям вот даже ее заводят. Ну, это да, это другая.
1: Да, еще люди ее используют, ну, вот, в домашнем хозяйстве, как способ научить своего... отросташа целоваться там, чтобы...
0: Да, лучше с птицей, чем там с грязной девчушкой. Девка из класса.
1: В подъезде,
0: да, да.
1: Там, как бы...
0: Одинокие
1: вот.
0: Люди.
1: И вот слоны, на которых нет муравейников, птицы садятся и производят выклев всех червячков, мушек, вот этих бабочек. Вот. Как бы они вот... Ну, гармонируют природу. Гармонирует. Но вот есть птицы, которых не любят слоны. Очень не любят.
0: А вот тут еще...
1: Могли бы даже их затоптать ногами, но в силу перед пончатостью.
0: Вот тут еще ведь нужно сказать...
1: А вот еще вы мне не задали
0: один вопрос. Нет, простите, простите, вы забыли...
1: Не, по теме птиц вы мне не задали
0: вот про птиц, про птиц, естественно. Вот это подошвянка, птица, которая как бы в том случае, если... Ну, ведь бывает как? Экономия места. То есть ведь слон, когда вот он стоит на ножных отростках, он занимает, как это ни странно, гораздо больше... Ой, прошу прощения, гораздо меньше места, тем если у него произошел боковой, значит, падеж на, ну, на сон, правильно? Угу. Поэтому как бы бывают места, когда особенно такое большое стадо, где, чтобы экономить, они должны все-таки стоять. Вот. И в данном случае они используют вот этих вот подошвянок. То есть это птицы, которые гнездятся в определенной местности на земле, как куропатки, там яйца у них там несутся, и спят они там же. Вот. И у них как бы костей как таковых нет. Эта птица представляет из, ну, из себя сплошной хрящ. Вот просто такой
1: но
0: хрящ.
1: Ну, даже не хрящ, наверное, да, может, неправильно. Кожную ткань.
0: Ну, да, так, ну, но она достаточно плотная. То есть, короче, если эту птицу взять, да, по подошвяка, и со всей дури прям ударить об асфальт, она как каучук и мячик будет прыгать, там, пока не улетит. То есть, естественно, она будет недоумевать. А что-то практически птица недавимая и неушиблявая. То есть ее можно там убить, только произведя прокол тушки вот этой. Но это тоже...
1: Порез,
0: да. Вот, и слоновые в этом случае, значит, обычно встают на этих птиц-подошвянок. То есть смысл в том, что как бы это тоже лучше...
1: Приходят на их лежбище.
0: Да, и встают, значит, ножными.
1: Но самое главное, что у этих птиц яйца состоят из такой же ткани, чтобы слоны не могли их подавить.
0: А, конечно, конечно. То есть яйца там как бы... Да,
1: и опять же, скорлупа может повредить подошве, и тогда...
0: Да, ну и тут будет. Даже тут смысл в том, что уж прямо скажем, это яйца так, ну, потому что все так называют. На самом деле, это, конечно, живородящая птица. То есть она сразу вот как бы своими грудничками не рестится в полный рост. Вот. А, собственно, птицы тоже хорошо, ну, когда вот, значит, слоновые приходят, то есть они так друг друга, как говорится, нашли. Вот есть выражение, нашли друг друга, да? Вот. А когда слоновые, значит, приходят на спячку, там места мало, значит, на боковой, значит, порух очень сложно сделать, они, значит, стоялово у них происходит, глобальное стоялово на птицах, то птицам тоже по кайфу. Почему? Потому что там ночами порой, видимо, холодно достаточно, и, значит, сверху...
1: Опять же, хищник не какой
0: да, не хищник, ничего. Да. То есть, как бы они чувствуют себя в безопасности. Вот. А днем они, как бы, ну, в общем-то, превращаются, ну, вернее, как маскируются под слоновий навоз. То есть, вот, бывало, идешь по Африке, смотришь, нагажено, там калом кто-то намусорил. Ну, и так проводник говорит: это слоны намусорили калом, пойдем посмотрим. Подходишь, они как давай взлетать. То есть, так вот, никто туда не суется. Ну, что, ходить туда, где, извините, насрано. По-другому не могу сказать. Вот, то есть, а вечером опять они хлоп под слоновые лопастя. Там кемарить. Да, ну, так вот, о птицах, о вредителях слоновых.
1: Да, вы не задали такой вопрос. Если у обоих присутствует боковое зрение, то слон тоже же не видит эту птицу.
0: Когда лоб в лоб?
1: Да, когда он подкрадывается.
0: Не видит, значит, он должен боком подкрадываться.
1: Нет, особо острые слуховые вот эти дела его выручают.
0: То есть шуршание коготками, что ли?
1: Шуршание коготками, неожиданный выпроск фекалий, вот это все.
0: Птицы, это же шумно, на самом деле. Шум. Мы увеличивали, по-моему, в 5,5 тысяч раз вот этот шум, издаваемый, значит, при дефекации птичьего организма. Это, знаете, на что похоже? На, как бы это лучше сказать, ну, в общем, если бы вас погрузили вовнутрь гигантской воронки, вот в которой утонул «Титаник». Вот в самый центр. Ну, такой. Ну, в 10 раз громче и бульканней.
1: Да, там звук достаточно интенсивный. И вот
0: ну, короткий, короткий.
1: Говорили, что какие-то молодежные коллективы хотят применять этот звук.
0: На практике.
1: Да, сэмплировать его.
0: Для ранней диагностики абортов. Ну, что же, да, так о птицах-врагах.
1: Вот,
0: и слоны, как подкрадывается, хотелось
1: слоны бы еще. Слоны подкрадываются сзади посредством слуха. Они не видят. Только на слух, это очень тонкая работа.
0: А, прошу прощения, а вот, так сказать, чувство обоняния, насколько у них развито? Ведь они могут, значит, делать хоботовой понюх, то есть впереди себя он так обнюхает.
1: Не, они даже не впереди себя понюх производят.
0: Вообще вокруг.
1: Просто у них клювик, хобот может быть внизу, А понюх производится там в радиусе там 15 метров.
0: Ну, а скажите, вот, собственно, ведь вот птицы, большинство, а поскольку они все-таки в Африке живут, и, естественно, охота производится, то ночью идет, значит, на лежбище, и там, значит, наступ производит вот на подошвянок, да? А днем-то он подкрадывается к птицам таким, которые на солнце сидят, они, в общем, потеют, от них воняет прелыми перьями. Вот этот запах, он...
1: Да, опять же, выделяется жир птичий, вот этот, который смазывает перья, он тоже специфический запах имеет. Конечно, слон идет на запах. Вот, ему как бы в кайф птицу сбить с ветвей, потому что она сволочь просто-напросто.
0: А вот что же она ему делает плохого?
1: Ну, во-первых, как и у крокодила, она гадит на спину.
0: Угу.
1: А в-третьих, ну, воняет.
0: Угу. Ну, это тоже важная причина.
1: Потому что когда она умирает, она повоняет немного, да, так вот?
0: И все, и так.
1: И все, как бы там, либо ее съедят волки какие-нибудь.
0: Там либо... людоеды местные, не людоеды, да. Папуасы.
1: То есть еще быстрее избавиться. Слон не любит вот этих неприятных запахов. Иногда даже бывали случаи, что папуасов мочил слон. Хоботом, да. Прям. Ну,
0: вот да, идет... там долго у них там обряд вот этот неприличный.
1: Да.
0: Там вымазка фекальная. Ну, вот тут такая вещь, как бы, что еще. То есть тут не просто как бы вот этот, значит, запах прелых перьев, да, и там, значит, вымазка фекальный. Вот он как бы нарушает эстетические чувства слона. Вовсе нет. Там мы не говорим, что слон настолько высокоодушевленный, что типа картину Репина, например, любит, а кино с Генделем не любит смотреть. Да? Вот, нет, ну, естественно, по барабану просто от каких-то резких запахов происходит непроизвольный спазм хоботовых.
1: И... Не, просто мы затронули тему, да, слоны и птицы. Если мы затронули тему слоны и ежики, да, то в такой же степени есть и враги ежики, и друзья.
0: Кстати, вот о ежиках хотелось бы вот все-таки, каким образом вот он, значит, ему нужно почесать круп. Значит, подход...
1: Ну, он, вот тут он двигается.
0: Идет, значит. И у него, кстати, тут нужно еще сказать, что психологическое давление, потому что ему, а, нужно найти этого ежика, а почес-то все увеличивается.
1: Наверное, скорее всего, а, это почес его постоянно подталкивает. Мозг, на... идут импульсы, что...
0: Нет, часы, ну, дескать, часы.
1: Нужно, да, чесалово.
0: Чесалово.
1: Вот, и он уже идет, он мысленно смотрит по бокам.
0: Где бы там колючные какие-то...
1: Хоботом он...
0: Водит так, что прям сквозняк.
1: Он же
0: стоит.
1: Слон тоже вниз не может смотреть. Он не может вверх смотреть, по
0: и
1: бокам.
0: И по бокам. А вперед, кстати, тоже. Вот он не может голову на бок повернуть ведь. Ну, не вот не так же не может.
1: Там радиус очень маленький.
0: Ну, нет, немножко
1: вот.
0: Может.
1: И иногда он очень. Ежиков находит, вот хобот волочится по земле.
0: Кул произошел такой.
1: И покалывание происходит, сразу слон, оба, импульсы пошли в мозг.
0: Дескать, что-то такое, что вот почесалово создаст, да, как бы.
1: Ну,
0: да.
1: Иногда путают с репейником, но хотя кожа слона очень толстая, mm-hmm. поэтому он репейник, в принципе, не замечает.
0: А вот, кстати, о коже. Ведь наверняка у них существуют какие-то серьезные кожные заболевания, тем не менее. Вот...
1: Подкожные.
0: А, подкожные? Ну, вот поподробнее не могли бы вы нам рассказать?
1: Дело в том, что подкожные все заболевания в основном связаны с заползанием в поры кожи мелких жучков, клещей.
0: Простите, а вот, значит, эти поры, да, значит, они, получается, толщиной с эту кожу, они же сквозные, да? Вот, они, скажите, прямые или там извил какой-то происходит порных? Потому что, значит, если извил, то проникновение жучковых, там, клещевых затруднен все-таки. Если, конечно, это прямиком, то раз там в лес и в жир. Ну, там же сразу жировая начинается, активная там у него.
1: Дело в том, что вот эти поры, они бывают разные.
0: Угу.
1: Разные. А-то. Есть...
0: Да-да-да. Такие извил.
1: Такие
0: там,
1: есть.
0: Ну, вот такие чаще мне встречались.
1: Да, вот и как бы насекомые уже сами выбирают, куда им ползти.
0: Это, видимо, зависит от панцирности, от тушки. Ведь если это жучилово, то есть то у него ихтиоловый, нет, ихтин, вот этот, пехтин, ну, который вот твердый покров.
1: Дело в том, что и болезнь-то получается из-за того, что не из-за самого заползания, а из-за того, что, ну, допустим, вот... насекомое, да, которое по прямой только двигается, оно заползло в прямую. и под кожу. И там задохнулось, разложилось и умерло.
0: А вот простите, вот я знаю, что в принципе как бы большинство вот насекомых, которые могут только по прямой двигаться, ни в бок, ни в зад, никак. Действительно, есть такие упертые прямо. Вот, а у них еще есть такие прогрызовые, ну, чтобы как-то вот какие-то...
1: Не, но слоновую кость прогрызть. Кость, кожу. Это...
0: То есть вся жизнь у них на это уходит. Он-то как раз производит прогрыз где-то до половины, от старости помирает. И если не успел отложить личинки, то как бы вот... А вот в том случае, если он успел отложить личинки, тогда, значит, они же должны, значит, делать выполз в разные стороны. Они же глупые, они не понимают, что нужно двигаться внутрь слоновых.
1: Они могут... Вот эта болезнь очень прогрессирующая, потому что они, выгрызая кожу, расползаются в разные стороны.
0: А могут ведь и на вылаз пойти, на вылаз.
1: Кто-то на вылаз, кто-то дальше пошел, там еще размножился. Это
0: но ведь они вот пока на вылаз идут тоже, значит, прогрыз, они к этому времени мудреют и резко меняют свое направление к внутрь.
1: Ну, это нет, это не обязательно. Не обязательно. Дело, ну, как он, таракан может промудрить?
0: Ну, имеется в виду, нюх там появился. На...
1: Нет, нет, тут другая.
0: Снаружи-то там уже плохо. Там
1: у
0: уже...
1: них очень сильная связь с традициями, с потомством. Они всегда думают о наследстве. И они как бы, вот каждый вот этот насекомый, этот таракан, он не думает о себе. Он думает так, пусть я сейчас ползу наружу,
0: угу.
1: пусть... Но я не изменю своей траектории. Родятся мои дети, которые расползутся везде.
0: А, ну то есть как бы это вот уже у него заложено генетически, я бы сказал, да?
1: Да.
0: Но ведь тут еще есть такая вещь, гораздо, может быть, более опасная для, значит, кожных покровов слоновых. Это как бы паразиты вот в этих насекомых, которые тоже паразитируют. Дело в том, что как бы можно, и слон это делает, так называемый грязевой или фекальный замаз, значит, прогрызанных мест, чтобы происходил задых этих...
1: Да, вот, да, да. Но он даже может просто упасть в какую-то грязь, почувствовав вот эту...
0: Чёс там всякий такой активный, какой-то нездоровый.
1: Вот
0: не
1: чем просто... еще советуют для людей грязевые ванны принимать? Да, вот да, это
0: затык
1: тоже...
0: порных и выдаст да, там да. Задох, значит, всех насекомых.
1: Задох
0: тут...
1: всякой вот этой гадости.
0: Да, но опасность в

0: Собственно, вот так беседу и рассказываем. Мы так, кстати, сегодня очень подробно ответили, ну, еще и будем отвечать на вопрос Германа Викторовича Ворот. То есть, ну, действительно, человек столько писем прислал, весь списался, вот. Но мы забыли немножко о наших других радиослушателях, может
1: что
0: быть.
1: Что они думают вообще по этому поводу.
0: Да, и, в общем-то, поэтому...
1: тоже вопрос возникает.
0: Да, по ходу вот беседы. Телефон 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, что вы можете дополнить к вопросу Германа Викторовича Ворот, вы, пожалуйста, их задавайте. Вот я предлагаю послушать звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, алло.
0: Отошел человек. Ну что же, тогда я предлагаю, значит, вот, продолжить нашу тему. Значит, тему все-таки, насколько вот этот контакт между млекопитающим, каковым является слоновой, да, и другим млекопитающим, ну, гораздо менее организованным, чем слон, это ежи. То есть, как бы, вот этот контакт обмана, вот как он происходит? Ведь это две разные формы жизни.
1: Тут,
0: да?
1: Опять же, две теории существуют, да, которые с одной стороны правы и с другой правы. Дело в том, что есть дружелюбные слонам ежи. То есть, наоборот, если мы говорим о слонах, в главной теме, то есть дружелюбные ежам слоны, и есть недружелюбные ежам слоны, опять же. Дело в том, что ежей также существует два вида. Игольчатые и гладкошерстные. Ну, гладкошерстные, да, они как бы дружелюбны, получается.
0: А как же они защищают себя, вот если у них, значит, игольчатых не топорщится?
1: Ну вот,
0: понятно.
1: Они очень хорошо плодятся.
0: Да, вот. Тоже такой хороший выход для сохранения популяции, да.
1: Вот, дело в том, что как бы почему они являются дружелюбными? Ну вот идет слон, и лежит этот короткошерстный ежик, но он ему вообще ни к чему. И он миролюбиво проходит мимо него. Да, он почувствовать не может. А вот, вот эти вот ежики, которые.
0: Значит, с иголками, да,
1: в них слон нуждается. Просто сама природа ему дает импульс в мозг, что это враг.
0: Значит, да, да. Ну вот поступают звонки, если вы не против.
1: Да.
0: Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я предлагаю вам посмотреть на проблему с другой стороны.
0: Да.
3: Вот известный актер Лановой. Он к слоновости не имел отношения никакой. Как вы думаете?
0: Какой актер?
3: Лановой.
0: Спасибо за вопрос. Ну, это вот, видимо, к вам вопрос. Как бы я, честно говоря, не знаком с американским кинематографом.
1: И... Не, ну я, насколько знаю, этого прекрасного актера. Мы, конечно, ходили с ним по джунглям, но я никогда не видел, чтобы, когда пробегало стадо слонов, он как-то на это реагировал неадекватно, ну, там что-то начинал нервничать. Он реагировал, как и все обычные люди.
0: Да, то есть смотри, говорит, слон бежит. Да. И то только попервой. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Вот вы знаете, я бы хотел вам предложить свою как бы теорию, как почесать слона ежом.
0: Ну...
4: Мне кажется, что ежик сам заинтересован в этом, поскольку он как бы ползает там годами, ну вот человека в ши заводится, когда он не моется, да?
0: Да-да-да.
4: Вот у него в иголках там тоже мусор всякий накапливается.
0: Так, кстати, потеряется. Простите, что я вас перебиваю, это действительно тема серьезная, потому что как бы на него же происходит сып разной трухи, правильно?
4: Да,
0: и
4: да,
0: в это
4: бананов.
0: Все застревало вот там сплошное вот в междуигольчатых, значит, промежностях.
4: Конечно.
0: Да.
4: Так что он спокойно ждет, когда слон подойдет, они договариваются там, ну, может, за определенную плату даже. И все. Ежик...
0: Ну да, то есть это обоюдно выгодно.
4: Обоюдность, да, согласие.
0: Да.
1: Самое печальное...
0: Спасибо.
1: Самое печальное, что это неправильная версия.
0: Ну, сейчас мы еще примем звонки, да, потому что... А потом, конечно, вот вы нам расскажете, потому, ну, в чем истина. Доброй ночи. Нет, нету тогда. Вот, здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло.
5: Это Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Что ж вы, козлы, так редко трубку снимаете?
0: Это я тебя так.
1: Ай, здорово, трубок-то нет. Здорово, нет, трубок-то нет.

0: Да, меня.
1: Ну, услышала.
0: Алло, алло.
2: А, ну, вот, собственно, и весь вопрос. Ну, как, отвечай.
3: Я спрашиваю, что вылупил? У меня трубок нет, и поднимать мне нечего. Соответственно, я не козел. Тогда это к тебе-то на вопрос.
2: Ну, а я вообще ничего не поднимаю. У меня тяжесть нельзя после того случая поднимать. А, так это же вот этот
3: Федор сидит, который трубки поднимает.
2: Ну, он, да, ты сейчас, ладно, не будем его трогать.
3: В принципе, его и жена часто почему-то козлом называют. Может,
2: да, не важно, не будем сдаваться. У нас все-таки научный сугубо разговор.
3: Вот второй звонок очень. Вот. Нет, проблему подожди, Ежовых очень.
2: Подожди, я хотел сказать несколько отдельных слов. Вот, то есть вернуться к теме, значит, слоны и птицы, потому что мы обошли, то есть мы сказали о, значит, птицах, вот, которые помогают слонам, а о птицах, которые, значит, там как бы
3: вредят.
2: Да, вредят.
3: Мало,
2: но ведь есть и нейтральные птицы. Птицы, которые...
3: Ну, орел, допустим, она в воздухе, слону никак не добраться.
2: Во-первых. А во-вторых, та птица, которая, когда слон ночью, значит, стоит вот на этой птице подошвике, то эта птица еще сверху садится на слона и на нем ночует.
3: Грибник, да, птица, по-моему?
2: Да, да, да, правильно, грибник, так она называется. Так вот,
3: или хребятник, вот в других селениях называют.
2: Ну, как бы хребятник, это как бы немножко она южнее там обитает. Ну, в общем, хребятник, да, хребетянка, по-разному ее зовут местные жители. Вот, она, значит, тоже ничего не вредит. Единственное, что приятно, что, значит, эта птица очень беспокойная, она постоянно видит дурные сны. И из-за этого переступает с ноги на ногу и вот, значит, делает поцарап когтевой иногда слону, то есть когда слон спит...
3: Покалывание, опять же.
2: Покалывание, да. То есть...
3: Слон очень чувствителен на сон.
2: Да, и еще тут какая польза даже, то есть это не то, что нейтральная птица, даже немножко полезная, она как бы бдит. Ну, ночью. И в том случае, если она видит, значит, что к слонам приближается какая-то опасность, к стойбищу, то вот этот жим, значит, когтевой, да, становится сильным у нее, потому что она в темноте тоже не ориентируется. И в данном случае начинается покалывание, значит, слон, типа, значит, очнулся и начинает ломиться, там, бежать от опасности.
3: Но
2: а
3: они
2: птица
3: все в
2: на
3: разные
2: нем.
3: Стороны.
2: Раз, такая... Да, и птица на нем, потому что птица сама, если полетит, то она ни черта
3: в деревья.
2: Да. Да, вот такая, как бы, ну, это такая нейтральная, собственно. Нейтральные птицы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень познавательная передача, она мне очень понравилась.
2: Спасибо.
4: Вопрос такой. Вот сейчас в Африке все голодают. Почему бы вот так, с помощью слонов они не удобряют огороды? Вы представляете? Сколько навоза, он дешевый, как вот вы...
2: Ну, мы уже говорили.
3: Почему?
2: Говорили.
3: А удобряют?
2: Нет, мы говорили в начале программы, что в Европу вот экспорт навоза слоновьего был активно организован, собственно. И как бы вот из-за этого экспорта практически местное население осталось без этих ценных энергетических ресурсов.
3: Нет, но в основном голодает та часть, где пустыня.
2: Да.
3: А ну, то, что вот в джунглях, нечего. Они там и листья могут есть, так что там проблем с едой нет.
2: Да, да.
3: Это по нашим меркам они голодают, голодают по консервам, по колбасе. А так...
2: Я вот хотел о чем спросить тебя. Тут просто я говорю, приходит какое-то дикое количество писем. Мы вот только что принесли пачку. Я как бы пользуюсь случаем, пока вот тут исполнял песни разные. Вскрыл одно письмо. Пишет нам Федор Сидорович Жми. Вот он спрашивает: скажите, как на ваш взгляд, каковы перспективы в мире, понимаешь, да, спичек? Ну, то есть, вот сейчас сюжеты проходят многочисленные по телевидению. Значит, зажигалочность, она выжимает спичечность. То есть, значит, ресурсы там древесные, да, ну, там все, да. Вот, как бы, с другой стороны, значит, зажигалочность, это газовая промышленность, там и бензина там, да, заливают?
3: Да.
2: Вот, тоже, как бы, ресурсы. Пластмасса там, значит, железяка там, значит, пыльцевой стер происходит какой-то. Вот, спичечность, это, как бы, древесная, серная там, значит, конструкция, плюс эстетика там, значит, ковырялово зубное после, значит, зажига сигаретного. Ну, вот все такое вот. Как бы вы проанализировали ситуацию?
3: Дело в том, что тут, как бы, опять же, есть две позиции. Левая и правая.
2: Так.
3: И те правые, и те правые. Тут надо учитывать непосредственно, в какой стране.
2: Допустим, в стране, да?
3: Да, в какой стране, какие перспективы. Допустим, если взять Россию, то у обоих есть перспективы. Потому что и лесная промышленность у нас может прогрессировать. Мы можем насажать еще деревьев, подождать, пока они вырастут. И нефтяная промышленность, у нас запасы вроде пока есть.
2: Наполнены, да.
3: Но есть такие страны, где нет, допустим, леса. Тот же Азербайджан взять. У них нефть.
2: Афганистан, там тоже мало деревних. Да.
3: Вот, там будет преобладать, конечно,
2: зажигалочная
3: система. Но как бы на этой почве еще не произошли бы войны, понимаешь? Тут же меняются убеждения.
2: Во-первых, убеждения, то есть, потому что как бы одно дело, когда ты созерцаешь огонек, пожирающий дерево, ты успокаиваешься, а когда этот огонек пожирает газ или нефть, то, конечно, возбуждение.
3: Он даже пожирает воздух, такое ощущение.
2: Да. И еще ведь доказано, что вот проводились такие статистические исследования серьезные, что в странах, где, так сказать, чаще всего используют зажигалки, как правило, огромное количество, значит, зубовых дыр. То есть вот стоматологическая работоспособность уникальна. То есть там стоматологи зарабатывают больше всего, потому что, как правило, ну как вот, значит, спичечный прикур произошел, правильно? Там, значит, прикур, потом ваковыр, значит, мясных из промежзубных, значит, щелевых, правильно? А там-то зажигалочный ваковыр не сделаешь никак, правильно? Вот плюс, значит, постоянный натер больших пальцев от зажигалочных. Ну, спичку что-то достал, чик, да, правильно?
3: Ну вот у них там уже с дерматологом гораздо интереснее. Там у них дерматологи больше получают, чтобы нарост производить кожи на...
2: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит в момент возгорания, раздражение слизистой.
3: Ну, опять же дерматологи, может же обжиг произойти.
2: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба.
3: Есть же задумчивая личность, профессор какой-нибудь. Он может прикурить.
2: И обжиг.
3: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
2: А, то есть действительно. Да, правильно. Да, ну, все-таки ладно. Это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
3: к нашей теме.
2: К нашей теме. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
3: А, он был неправ. Я забыл об этом рассказать.
2: Ну, я тоже. Я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж — это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
3: Да.
2: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных и промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
3: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существует две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
2: Невольные или вольные.
3: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
2: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
3: Слонов, да. Да, и не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе.
2: Угу.
3: Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
2: А он-то здесь в данном случае как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизненной.
3: Да,
2: то есть он затихает, там растопыр делает вот эту игольчатую распердышку.
3: Он понимает, что вот,
2: дескать,
3: пройдет сейчас чистка и...
2: Все будет нормально, да.
3: Да, вот так вот, в общем, происходит.
2: Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
3: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
2: Да, и там активно, значит, производят вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения, вот мы не затронули, все-таки непосредственно слонов и рыб. О птицах мы поговорили. Вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых. То есть вот их же влечет к водоемам, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки. В этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс. И не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба — это, естественно, не насекомые, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлест. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот...
3: Не, ну этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
2: А, то есть рыба так вредна как бы?
3: Ну, конечно, вредна. Инородный организм.
2: Ну, то есть оно там существует или как бы...
3: Ну, как бы... Слона, мозги, это все-таки больше жижица такая.
2: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
3: Ну, жижица, это в том смысле, она больше водянистая, чем...
2: Чем вот у кого?
3: Чем у людей она все-таки такая держится.
2: Ну, то есть не холодец.
3: Да, но не холодец. Точно. То есть если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами...
2: То есть это не шея, это холка.
3: Ну, холка. Ну, я так...
2: А, кстати,
3: язычком.
2: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
3: Но она как бы ее практически нету.
2: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть
3: ну
2: это
3: вот
2: принципе...
3: если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится...
2: Вообще, прошу прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
3: Да.
2: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые.
3: Да, да,
2: и,
3: да,
2: значит,
3: да.
2: Вот хвостовой отросток и типа да. Вот хоботовой.
3: Да, все правильно, вы правы.
2: То есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там... где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
3: Я не смеюсь, я
2: кашляю. Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, это что... Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы перед стояла зеркалом. Баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
3: Лопатки присутствуют только при руках.
2: При руках, нет, ну, при ягодицах тоже там, ну, как бы...
3: Там по-другому они
2: по-другому,
3: называют.
2: Да, ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80...
3: Да-да-да.
2: И вот, у него как бы, ну, нет лап... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпир кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
3: Нет, не
2: и
3: может.
2: И к тому же-то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И... Опять же, тут часто показывают, на слонах покатаемся, вот, да? На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
3: Не, а как его? Там,
2: никак.
3: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
2: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
3: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
2: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
3: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
2: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
3: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое.
2: Так можно... еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
3: Вот седока голову наклонить к макушке.
2: Слоновий.
3: Да.
2: И это вот макушка, ухо. Тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота от межглазья до середины головы приблизительно. Вот,
3: да,
2: ну, не,
3: да,
2: ну
3: да,
2: то есть,
3: да.
2: Грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
3: Ну, не растут там волосы, ну, потому по непонятной что... причине.
2: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там
3: да,
2: и не
3: да,
2: при чем.
3: Вот, и... Ух,
2: кстати, тепло так, когда прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
3: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
2: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
3: Почему-то
2: вот,
3: она чистая очень. Ну, как
2: ну, соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там.
3: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
2: За лист.
3: По лист делать просто волшебно.
2: То есть буль-буль залезнал, да. Буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть, поэтому у них там и лысина, потому.
3: Потому что седаки вылезли все.
2: Да.
3: Кстати, может
2: уже
3: быть.
2: Уже генетически забрано.
3: Да, да, да, да, может быть.
2: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно?
3: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь вот эту, и потом полис этой серы, это все-таки неприятно.
2: Но, тем не менее, если приложить, то значит что?
3: То будет слышен плеск.
2: Какой плеск?
3: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
2: Через хобот, которая...
3: Да.
2: То есть, а простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
3: Нет, слон же идет и...
2: Когда стоит.
3: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
2: А простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
3: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
2: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
3: Ведерко.
2: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, она там закипит, перегрев там произойдет, то как...
3: Засох, может.
2: Засох, быть. Да, вот.
3: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, узнаете, все дело.
2: Угу, угу. А, собственно, цвет жижки.
3: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги ведерко.
2: Да, да, это выражение.
3: Про тупость говорит.
2: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
3: Нет, конечно, это очень тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
2: Ага, а вот ежик?
3: Ежик, у него голова маленькая.
2: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
3: Ну, как бы да.
2: То есть там вот тоже как бы...
3: Там же нету перехода.
2: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
3: То есть как будто это вот мясо, то, что мы думаем,
2: да,
3: вот,
2: да.
3: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
2: А потому что там проходит прямая кишка прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
3: да,
2: бы...
3: Да, и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из
2: и дают,
3: пищи.
2: Да,
3: и
2: там
3: дают
2: отростки.
3: Уже... Дальше.
2: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там несет.
3: Но оно все время как бы в ссадинах получается.
2: В таких, в царапинах, да. Да. Так вот, как же это все-таки получается, Саша?
3: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
2: Угу.
3: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
2: Покол, да, чувствует.
3: Покол происходит,
2: да.
3: Еж чувствует слона.
2: А если это репей, он проходит? Потому что
3: да, потому что, да. Вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
2: Угу.
3: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь. Такой же твердый.
2: И а он... как же он крупом садится?
3: Как вот крупом, вот как вы на стул садитесь, так же он, ну там же все твердое.
2: Так нет, все... круп-то сверху.
3: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
2: А, ягодичная.
3: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка. который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
2: А чем он берет?
3: Хоботом. Вот за носик он берет, и у него получается просто такая ежевидная расческа.
2: Длинная такая, которая позволяет и дотянуться.
3: Да,
2: что
3: да,
2: надо
3: да.
2: же как просто, а?
3: Знаете, вот надо же такой как... вот...
2: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
3: Остается.
2: Композиция.

0: И у нас в студии, как я вам и рассказывал, уважаемые мои герои, у нас в студии гости. Это известный человек Юрий Лонг. Я не буду даже представлять, называть вашу профессию и род вашей деятельности. Это Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь достойным гостем в нашей студии. И, конечно же, без него же нам никуда и никак. Это московский журналист Юрий, который также часто помогает нам в таких процедурах, как разгрузить что-то, погрузить. Просто так, поскольку программа на самоокупаемости, и вот в связи с датой сегодняшней наш спонсор Рафик Пантелеймонович вдул исчез куда-то в туманные дали. Может быть, он еще появится на горизонте, и жизнь наша станет легче, может быть, нет. Но, тем не менее, здравствуйте, Юрий, я приветствую вас.
1: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Да, в нашей студии. И хотелось бы начать наш разговор все-таки с того, кто Юрий Лонг, вот какой он человек. Вот раньше это, так сказать, в те далекие года, которые могут и невзначай вернуться, это называлось автобиография.
1: Мне сказали, что вы будете нетрадиционные вопросы задавать, а вы начали с простого традиционного вопроса. Вы знаете, для меня журналист делится на две категории. Первая категория, которая заходит в квартиру и спрашивает: Юрий Андреевич, а как у вас все это началось? И вторая категория, ваше любимое блюдо, сколько у вас было женщин, чем вы занимались в свободное время. И вот первая категория, я обычно ставлю чашку кофе и говорю: у меня 10 минут, вы извините, через 10 минут нужно уходить. Нет, когда просто... мне спрашивают, как это все началось, я сразу же, к сожалению, настраиваюсь, ну, не на тот лад.
2: Ну, вы нам дали больше. Да. Тем вы даете 10 минут, нам выдали час.
0: Ну и к тому же, как бы, этот вопрос нас обязывает задавать, как бы, вот, редактор нашей программы Гонриетта Варфоломеевна Шерсть. Она просто требует, чтобы этот вопрос был первым к нашим гостям. Честно говоря, все прекрасно мы понимаем, что это же не главное. Но конечно, вот как-то уже положено, как здравствуйте.
1: Магистр белой практической магии. Вот так звучит моя профессия.
0: Угу. А сколь долог и тернист был ваш путь вот до этого высокого звания? Ведь как бы вот у меня такое ощущение, я человек очень далекий от всего этого, но мне почему-то кажется, что, так сказать, предавание вот этой области вашей деятельности, такого вот какого-то социального статуса, оно немножко, на мой взгляд, противоречит самой идеи магии. По-моему, люди, которые вот занимаются всем этим, они как-то стараются избегать активно социума, они уходят там жить куда-то. Даже вот такой человек, как капитан Бефхарт, известный, он там в пустыне долгое время жил и как-то и то не научился ничему толком, насколько я знаю, вот каким-то магическим вещам. Вот, или это как бы вы относитесь к какому-то новому и еще не из такому неисследованному достаточно поколению вот ваших, так сказать, людей в вашей области?
1: Ну да, я новый русский колдун. Если серьезно, я только мечтаю отправиться вокруг света и отправиться на 3-4 года, чтобы не видеть окружающих меня, моих пациентов, друзей, и побыть в одиночестве или с каким-то одним хорошим другом. Я вот тоже хочу уйти надолго. А вообще это научное звание магистра белой практической магии, хотя я не считаю, что магия — это наука, а скорее всего это даже искусство, а не наука. Или где-то на грани искусства и науки. Вообще это началось у меня давно. И как я люблю шутить, начинается с пеленок у меня всего. Еще с пеленок мои ручки тянулись к колдунам. Но тем не менее, когда я закончил школу, я почувствовал в себе эти способности. И чтобы знакомиться с девушками, и вот были все, мы комплексовали в школе. Вы, наверное, помните, как мы закончили? Косичку дергали. Саша, вы дергали?
0: Ну, это от большой любви.
1: Да, от большой любви. Так у тебя вместо косичек я пристраивался за девушкой и шаг в шаг копировал ее походку, и вдруг неожиданно делал вид, что я падаю, то есть я спотыкался и падал на самом деле, и девушка то же самое делала впереди меня. Я подскакивал к ней, подхватывал ее за руку и говорил: разрешите вам бумагу встать, подносил ей портфель, и таким образом мы знакомились. И такая у меня была первая любовь.
0: Вы знаете, кстати, точно-точно таким же образом мы с моим приятелем, ну, когда тоже молодые совсем были, знакомились в метро. То есть бывало, уронишь какую-нибудь красавицу, да, ну не то, что уж подножку, не так галимо и люто. Вот, а потом начинаешь извиняться просто всю дорогу, пока она едет, и уже так слово за слово, ну и как и завязываются какие-то отношения. Вот Юрий хотел что-то высказать, такое, какую-то свою точку зрения.
3: Среди многих, наверное, среди всех восточных деятелей всяческих оккультных наук, я сразу извиняюсь за терминологию, я, наверное, могу ошибочные термины применять, но бытует такое мнение, что вот маг, колдун не должен вообще прибегать никаким публичным выступлениям, контактам с публикой. То есть вплоть до концепта восточных единоборств эти люди обычно ведут замкнутый образ жизни и против публичных выступлений. А мы еще, не соврать, лет 11 назад видели, по-моему, во взгляде, да, было показано, как вы манипулируете трупом. Это с вами было, да?
1: Да.
3: То есть как бы уже 11, ну, по-моему, это было год 85-й.
1: Ну, ближе, где-то 89-й, но это было не во взгляде. ТСН была такая программа, Гурнов показал эту программу, это очень популярный диктор.
3: И после этого мы не раз вас видели на экранах телевизоров, в различных довольно-таки интересных передачах. То есть как вот это связывается? Колдовство, такая достаточно замкнутый мир, недоступный стороннему глазу, и выступление в средствах массовой информации, которые считаются таким недостойным.
0: Кстати, даже говорят, вот ходят слухи, ходили, вернее, слухи, что вот Брюса Ли убили именно за пропаганду вот этих.
1: Я вам расскажу вот эту историю с Брюс Ли, а первый раз я на первый ваш вопрос отвечу, что по поводу массовой информации. Дело в том, что ни один мой коллега, уважающий себя, никогда не открывает свои секреты. Дело в том, что если он откроет секреты где-нибудь на странице газеты или на телевидении, то он тут же теряет силу. Вот любой секрет, который раскрываю, я теряю тут же силу. Поэтому секреты держатся в строжайшей тайне. И то, что мы говорим, это как бы вокруг и около, и никогда не говорим настоящих секретов. И это нужно читать между строчек. Специалисты меня поймут. И люди, которые это понимают, они великолепно понимают, о чем речь. Вот такой вот ответ. Саша, что вы спросили? Я хотел вас... Вы что-то спросили?
2: Про Брюса Ли.
1: А, про Брюса Ли, да. Вот такая вещь есть. Вот как раз это с оживлением трупа связано. Я открыл такой секрет, что существует 8 реанимационных точек на теле у человека, через которые не только можно вогнать энергию и оживить человека, даже заставить двигаться его, не оживить мозг полностью, а двигать руки, ноги уже умершего человека. Вот эти 8 точек, они такие секретные точки. Эти точки знали хорошо люди, занимающиеся восточными единоборствами. Но дело в том, что не просто их надо знать, нужно знать, в какой момент, когда в эту точку надо ударить, и как ее надо нажать, и каким образом, какое там, время, в какой час. И я думаю, что существует такая версия, я больше всего как раз придерживаюсь этой версии, что Брюс Ли именно убили, вот, нажав на эту точку, его соперники, его противники. Я не знаю, для какой цели это сделали, но вот через эту точку его умертвили.
0: А вот вы сами такой вопрос немножко, может быть, не в кассу, но тем не менее, вы сами владеете какими-то, так сказать, восточными единоборствами, потому что ходят слухи, я, конечно, сам не знаю, но о вас говорят, что вы сменили массу профессий, в том числе профессий, связанных непосредственно с риском. Ну, где там за какое-то неправильное слово могут там и сунуть хорошенько, и все такое, там чуть ли не от флота, и там, ну, масса у вас было профессий, значит, вы должны были уметь себя защищать от каких-то грубых физических актов насилия со стороны сослуживцев или еще чего-то. Или как-то вы обходились, выходили из конфликтных ситуаций, так сказать, психологически.
1: Я владею астральным карате, им очень мало владеют люди, и шоковым гипнозом. И как в каких-то экстремальных ситуациях я могу применить вот этот глазной шоковый гипноз или астральный карате. То есть человек хватается за ногу, или за руку, или за голову, и у него тут же отваливается это все, то есть недееспособен. Вот такими приемами я владею. Вообще я в юности очень много занимался и боксом, и карате, и разными видами спорта. Но пришел к выводу, что вот сейчас весь мир бегает, что вот бег, наверное, самый сейчас полезный вид такой спорта. Именно бег.
0: Да, и, кстати, самый миролюбивый, как ни странно. А это вот это астральное карате, вы сказали, это далось вам каким-то серьезным все-таки тренингом, или это пришло откуда-то и как-то в один момент? Ну, бывает, знаете, такое озарение. Вот в одно утро человек просыпается, уже совсем другой, кого-то в него кто-то вселился второй, этот второй подтягивает его физическое тело до каких-то высших духовных, так сказать, уже точек туда. И он сам удивляется, что с ним такое происходит. И уже тут сила воли, в общем-то, дает ему, вернее, сила воли его должна выражаться в том, чтобы сдержать себя и вот не подчиниться, так сказать, вот этой силе, которая внутри, как бы использовать ее разумно.
1: Сила в меня вошла, действительно, но тем не менее я придерживаюсь такой мысли, что талант — это 99% труда и 1% способностей. Поэтому мне приходилось очень много работать над собой, и у меня много было выступлений со зрителями на сцене, я много очень работал просто с публикой, и вот путем тренировок, наблюдений вот, мне и пришло в голову заниматься астральным карате, и ну, это не основной вид деятельности. И многие другие секреты, которые я открыл, влияние на людей без прикасания там руками.
0: То есть, в принципе, вот исходя из ваших слов, можно сделать такой вывод, что все вот эти рассказы о буддийских всех монахах, которые там с простреленными там организмами бегают, черт знает сколько, и, в общем-то, могут на расстоянии поразить своего соперника, это все не является легендой.
1: Да, это не является легендой. Я думаю, что, ну и, конечно, немного приукрашено. Доля правды есть в этих вещах, которые вы сказали.
0: А что служит, так скажем, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но тем не менее, что служит, вернее, чего вы больше всего опасаетесь, что вот может как бы неожиданно изменить вашу жизнь и лишить вас вот этого удара? Ну, это, может быть, я поясню, может быть, какая-то крупная несанкционированная организм пьянка, да? Может быть, какой-то стресс, поскольку может быть экологическое загрязнение воздуха. Вот проедет под вашим окном автомобиль, заправленный не тем бензином, да? Или туда там засыпет какой-то гадости, и все. Вот это же тоже очень важно. Человек все-таки, как ни странно, своего рода фильтр. Мы тут все для того, чтобы фильтровать воздух.
1: Саша, нет, это гораздо банальнее. Мою деятельность может остановить только одно – это приход коммунистов. Собственно, в те годы это и было остановлено. Это было все время под таким большим прессом и подпольно все делалось, что я до сих пор не могу это жутко вспоминать о том, что на моих выступлениях присутствовали из горкомов партии, там представители приходили, проверяли, а есть ли у вас такая справка, а есть ли у вас разрешение там на показ того-то, на гипноз, на магию. Я говорю, а разве есть у Аллы Борисовны Пугачевой разрешение на то, чтобы она пела свои песни? Или у Пушкина было разрешение писать стихи? Это ведь искусство. И мне приходилось так долго с ними бороться, что я просто с ужасом думаю, если они придут, ну, пускай не в этот раз, а все-таки сила же-то не исчезает. Вот все думают, вот сейчас коммунисты не победят, они действительно сейчас не победят. То они куда-то возьмут и исчезнут. Они не исчезнут, эта сила будет существовать.
0: Причем, может быть, более в опасном виде, нежели она существовала бы легально. А, так вот, опять же, может быть, это не тактично с вашей стороны, ну, как у вас там, вот у музыкантов свои понятия, да, о какой-то, так сказать, тактичности, у тележурналистов свои. Вот считается ли у вас тактичным каким-то образом, используя ваш дар, влиять на политические события? Вот вы, как человек, несущий, по вашим словам, я, опять же, то есть ориентируюсь только на ваши какие-то выступления, которые видел, несущий светлую, так сказать, позитивную энергию, вы, ну, знаете, я поясню по-другому. Вот едет трамвай, и на путях стоит ребенок. Объяснять ребенку, что отойди, дескать, с пути трамвая нет времени, лучше ему ударить, чтобы он отлетел. Вот человечество, оно напоминает этого ребенка. Гораздо проще иногда как-то его силком подвинуть к его же светлому будущему, нежели проводить разъяснительную работу. Вот, может быть, в данном случае как раз от вас требуется какое-то воздействие несанкционированное, чтобы немножечко расчистить горизонты.
1: Саша, вы наивно думаете, что этих людей, уже подумали, мне нету там, наверху, у правительства. Эти люди есть, есть у Зюганова такие люди, были у Жириновского, у Горбачева 6 человек было. Я уже дословно знаю, сколько их, и поименно знаю. Поэтому там свои люди, там такая крутая защита стоит, чтобы не вмешивались посторонние силы, любые силы. И потом я давал обет, магический обет, чтобы не вмешиваться вот в такие вещи, как политика, и в преступности я не вмешиваюсь. Не помогаю я управлению внутренних дел, КГБ, УФСК. Потому что все должно, все заниматься должны своими делами. Я занимаюсь здоровьем людей, я занимаюсь душой человека. Люди, которые занимаются преступниками, они должны разыскивать преступников и угнанные машины, и пропавших без вести людей и так далее. Все, принято думать, что маг может это все делать. Так оно и есть, но тем не менее я занимаюсь только человеком и душой.
0: Вот Лиля что-то хотела у вас спросить, насколько я понял.
2: Да, ну я, наверное, задам такой вопрос, который вам все задают, но с таким отношением уже к этому. Вот какая разница между белой и черной магией? В общем-то, это и одно, и другое, это две стороны одной медали. И тем более и то, и другое христианством как бы не приветствуются. Это такие языческие традиции, которые еще у нас сохранились только в виде таких светлых как бы обрядов, ну и то, если их считать светлыми, там Иван Купала, гадания разные и так далее. Вот. Так вот, когда, например, вы снимаете с глаз, или, например, вот я была свидетелем вашего телевизионного сеанса, когда вы привораживали там кого-то по фотографии. Так вот, если вы кого-то привораживаете, а у этого человека, допустим, там 10 детей по лавкам, и с женой все нормально, но по просьбе кого-то вы вот привораживаете его. Это же, в принципе, медаль-то просто переворачивается, и все. Как же с этим?
1: Правильно, это очень тонкая вещь, и я никогда не привораживаю, допустим, мужчину, у которого 10 детей по лавкам. Я привораживаю свободных
2: людей. Нет, извините, а телевизионный сеанс? Вот сидит там какая-нибудь тетя Маша, влюбилась она в соседа, у которого 10 детей по лавкам. Вы ей говорите, вот поставьте фотографию перед экраном, там еще что-то нужно было сделать, я просто уже не помню.
1: Лилечка, ну, я только что говорил, что я свои секреты до конца не раскрываю. Если я какие-то способы рассказывал, это не всего-навсего знания. Знания для людей, которые этим интересуются. Это, во-первых. Во-вторых, вот тот способ по фотографии, это всего на 2 месяца. И такой пустяк, как приворожить человека на 2 месяца, я думаю, просто это элементарное испытание для любящих людей. Ведь женщина не будет привораживать просто так, а абстрактно для того, чтобы попробовать, как он это получится. Как правило, это не получается у людей, если они просто ради любопытства это делают. Но если она уже без этого совершенно не может жить, если у нее уж кошмары, день и ночь снятся без любимого человека. Я таких людей знаю, когда они готовы жизнь самоубийством закончить, таблетки пьют или выбрасываются из окна. Вот в таких случаях они на любой шанс идут, лишь бы только попробовать еще раз наладить какие-то свои отношения. И, как правило, это привораживают, честно говоря, и большинство случаев не замужних мужчин. И так же, как не женатых женщин. Потому что вот там-то как раз уже там защита есть. И таких людей не так просто приворожить, если у них любовь. Если настоящий у человека любовь, он просто не... Он защищен. И очень хорошо защищен энергетически.
2: Скажите, пожалуйста, вот еще такой же вопрос из той же серии. Например, если вы с человека снимаете с глаз, а он был очень сильным, с глаз. И вот вы вступаете в противодействие с какой-то там черной и злобной силой. Обычно, в общем, зло побеждает добро, вот как ни странно. Вот как вы чувствуете себя после таких сеансов? И было ли у вас такое, когда вы не смогли помочь человеку, потому что с глаз был, ну, скажем так, или порча, да? Я тоже не сильна в терминологии. Был настолько сильным, что вы не смогли ничего сделать. И кто этот человек вообще мог быть, по вашим понятиям?
1: Таких людей у меня не встречалось. Я считаюсь одним из сильных магов, и поэтому я всегда снимаю, если ко мне приходят. Дело в том, что я это все на себя не беру, поэтому мне не так трудно отходить. Я беру это все на руки и все это сбрасываю потом вниз. Я знаю, как защищаться и как потом накапливать энергию, которую ты потерял во время снятия с глаза порчи. Просто надо уметь это делать, так же, как техника безопасности существует в любой профессии. Также здесь техника безопасности есть у мага, когда он снимает. Ну, тут черная, это не черная энергия. Снять из глаза порчи, это все у нас деревенская магия.
0: А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о реинкарнации в том, ну, назовем ее так, в том попсовом понятии, которое, в общем-то, имеют об этом люди неискушенные. Вот стоит ли вообще эту тему поднимать в средствах массовой информации? И вообще, то есть, конечно, спросить, существует это или нет, это, наверное, будет глупо. Но, тем не менее, вот ваш взгляд на это явление.
1: Я одной фразой скажу. Человек, не верящий в бессмертие, это страшный человек, это жуткий человек. Он может натворить таких вещей. Мало того, что он не верит в Бога, так если он еще не верит в бессмертие, что он умрет и после него ничего не будет, он может таких вещей натворить, из-за которых потом не будет никогда раскаиваться.
0: А не наоборот?
1: А что наоборот?
0: Это если человек верит в свое бессмертие, может быть, наоборот, у него как бы искушение побольше грешить в этой жизни.
1: Ну нет, как раз. Если знает человек, что он потом еще будет жить другой жизнью, и там будет раскаиваться.
3: Все фанатики как раз на этом и базируются. Начиная с камикадзе и кончая фундаменталистами, веря в свое бессмертие, они как раз...
0: Делают вещи неприятные.
3: Да, очень экстремальные вещи совершаются, идущие вразрез с основными религиями.
1: Это от человека зависит. Это
3: как?
1: От человека.
3: Ну вот... Возьмите исламский фундаментализм. Я имею весьма приближенную о нем информацию, но судя по тому, что они все время кого-то взрывают и совершают кучу терактов, видимо, это значит не личность, а это течение такое.
1: Я не знаю, как вам на этот вопрос ответить. Я думаю, что нужно ислам просто каким-то образом вот эти все... постулаты правильно понимать. Ведь один говорит, что убей иноверца, вот там у них есть такая заповедь, убей иноверца, а другой говорит, наоборот, не убей иноверца, а объяснять это по-другому, а объясни иноверцу свою точку зрения. То есть это все по-разному можно понимать, и я не могу взять на себя ответственность за ислам.
2: То есть если они сами Коран по-разному толкуют, то вот Юрий тем более не сможет нам растолковать его.
1: Если человек способен убить, то он и христианин может убить, и мусульманин может убить. Это, я думаю, что это все-таки зависит не от веры, а от самого человека. Это ни в одном же не сказано, ни в Коране, ни в каком виде заповедь, ни в одной убей человека.
3: Известно, что человек слаб изначально, и когда его душу, его совесть освобождают вот таким каким-то сверхпонятием от тяжести, то есть вкладывают кинжал, например, бомбу ему в руки какими-то высшими целями, то это существенно упрощает этот процесс. То есть даже зависимый слабый человек может стать жутким монстром.
1: Фанатизм страшен во всех его проявлениях, я только на это могу сказать. Это чистый фанатизм. Среди моих пациентов есть больные фанатики, которые на чем угодно могут помешаться. Убивают своих кумиров. У многих художников есть свои поклонники, у музыкантов, за которым... как это понимать? Почему они это делают? Это просто отклонение от нормы. Вот. Я об этом даже не хочу долго говорить. Это просто отклонение от нормы.
0: Скажите, Юрий, а вы вот не считаете ли, что это не то, что вот отклонение от нормы психической, в смысле отклонение от нормы какого-то индивидуума, конкретно участвующего в данной массовой акции? Вот я считаю, что это не так. Я считаю, что когда люди, у которых индивидуальность развита очень слабо, то есть они не способны генерировать собственные мысли, делать какие-то собственные дела, там, даже нормально растить детей, да, вот, они вот объединяются в такое стадо, и там идут на демонстрацию, и уже вот это стадо, оно является отдельным совершенно организмом, то есть фанатизм, он не присущ, так сказать, человеку, у которого личностное начало какое-то более-менее сильное. Ну, понимаете, о чем
1: я говорю. Я здесь полностью согласен с вами, я даже спорить не собираюсь.
0: А вот вы сказали, у вас была такая фраза, что человек, который не верит в Бога. А вот, может быть, конечно, это для кого-то покажется кощунственным. Я считаю, что общественный Бог, каковым, может быть, в какой-то степени являются, та же иконы. Ведь иконы – это те же идолы. Вот визуализация Бога – это своего рода, на мой взгляд, великий грех. То есть Бог должен, как мне кажется, культивироваться внутри, опять же, каждого человека.
1: Внутри, да, абсолютно правильно.
0: Да, вот это вот, когда вот общественный Бог, вот он храм, и идите в него. Вот не кажется ли вам, что церковь, она в данном случае как раз занимается... полной дестабилизации личности.
1: Еще как кажется. Я об этом всегда говорил, что церковь и Бог — это не одно и то же. И Бог должен быть в сердце, прежде всего. Бог есть ты.
0: То есть в данном случае вы не имели в виду Бога вот этого общественного?
1: Да, абсолютно. Не нарисованный на иконе, а именно Бог, который внутри нас живет, сердце, которое не дает нам преступления совершать, не дает нам отчаяться, то есть дает нам какое-то спасение. Это, кстати, я с церковнослужителем разговаривал также на «Эхо Москвы», и он для меня открыл такую тайну, что высшая молитва — это молитва сердца, это не надо говорить слова, молитвы читать, специально молиться, а просто вот внутри сердце должно быть обращено к Богу. Я об этом всегда думал, но не знал, как это называется. Кажется, это называется молитва сердца, когда сердце тянется к Богу, не более того, и не надо ходить в храм, и не надо просить у Бога прощения, свечки ставить, как вот везде сейчас показывают. Тем более по телевизору это показывать. Вообще нельзя церковь показывать по телевидению. Это очень тонкая вещь.
0: Я предлагаю послушать немного музыки, и после музыкальной паузы мы вернемся к беседе с Юрием Лонго. Напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И в гостях у нас Юрий Лонго, а также тезка Юрия Лонго, московский журналист Юрий И. Лилия Вьюгина. Юрий, вот вопрос твой.
3: Меня давно интересует такой вопрос. Глядя вокруг, слушая знакомых, глядя на экран телевизора с некоторыми оккультными передачами, появляется ощущение, что весь мир вокруг наполнен колдунами, магами и людьми, которые могут делать некие сверхъестественные, могучие вещи. Но в то же время в жизни много таких институтов, организаций, как то исправительно-трудовые колонии, многие... Ну, короче, есть много таких должностей, много таких мест в жизни, находясь на которых люди так или иначе, как бы они себя ни вели, зарабатывают себе бездну врагов. Например, любой начальник исправительной трудовой колонии, любой первый секретарь райкома в прошлой жизни, он неизбежно вторгается в чьи-то судьбы и должен нажить за карьеру огромное количество людей, которые ему должны желать всяческого зла. То есть, как бы он себя ни вел. И в то же время мы знаем, что многие люди на таких должностях прожили целую жизнь, никто их не испепелил, у них не вылезли волосы, не полопались глаза. То есть вот как все это можно взять? То ли это демоны еще больше неизбежно оказываются на таких...
0: Юрий, прости, не демоны, а демоны. Я попрошу правильно выражаться.
3: То ли не так сильна магия. Вот как это все можно увязать?
1: Юра, а чего вы взяли, что они счастливо прожили жизнь? Почему вы думаете, что Брежнев счастливо жил там 70 с чем-то лет своих? Или и потом, кто знает, как они будут после этого жить на том свете? Ведь никто же там не был, никто не может объяснить. Отвечает человек за свои преступления там перед Богом, попадает в рай или в ад. А то, что они здесь хорошо живут, это нам так кажется. Всегда... в чужих руках, говорят, по-другому выглядит все. Это нету счастливых людей вообще в идеале. Невозможно сделать человека счастливым. Это просто нереально. Это все для идиотов, для круглых идиотов. Счастье — это для круглых идиотов. Это можно только стремиться.
3: Совершенно верно. Но согласен, что всегда проклятие, которое говорит обычный человек, оно имеет совершенно конкретную форму. Чтобы у тебя зенки повылазили, чтобы у тебя все скрючило.
1: Чтобы тебя мыши все съели.
3: Да. То есть вот. То есть для какого-то нормального человека, который поимел несчастье, как ему пускай кажется, от конкретного лица. Таких людей набирается достаточно много. Так значит, у него должны и зенки повылазить, и мыши его должны съесть.
0: Зависит
3: он,
0: от того, как...
3: Он же или соседа попросит. Ну как? Вы понимаете, вот куча простых женщин, у которых в соседней деревне есть колдунья, например. Они считают, что виной всех их неприятностей председатель их колхоза. Это совершенно жизненная ситуация. Он может быть виноват, не виноват. И если имеется такая реальная сила, то, наверное, ее можно упросить. Там не все же следуют каким-то правилам светлым. Есть и темные силы, все же мы смотрим телевизор.
1: Юра, отвечаю. Во-первых, таких людей, которые могут проклятие напустить, считанные единицы, их по пальцам можно пересчитать. Это обычно восточные женщины, которые умеют делать, они знают, когда говорить. На след это делается, или там ему вдогонку, чтобы человек не смог ответить. Тут куча секретов есть, как сделать проклятие или порчу сделать. Это не так-то просто. Я не буду сейчас раскрывать механизмы этого, потому что я не черный маг. Но то, что вы говорите, запросто, элементарно, там можно зенки вылазит, и там то, чтобы тебе там ты была одинока, чтобы ты не рожала. Это не проклятие, это просто энергетический небольшой удар, который отскакивает, если человек просто вот сам от природы скандалист, он скажет, чтобы тебе то же самое повылазило. И тут же все отскакивает от тебя. Никакой это не проклятие.
0: Такие базарные варианты.
3: Я, видимо, не сумел. А вы хотите сказать, что вот таким лицам, которые вершат чужие судьбы, просто за всю жизнь не встречает реальный человек?
1: Как правило, нет, конечно. Но кто будет напускать на наших правителей, или там, кто вершит судьбам, или на председателя исполкома, да его боятся, все шарахаются. Даже те же бабкины в деревне, которые что-то могут делать, они, как правило, не делают этого, они не связываются просто с такими же.
3: А каким образом страшен председатель исполкома для колдуньи, которая и так живет на отшибе, и, в общем-то, у нее...
1: Как он и пенсии не заплатит, свет отключит, газ отключит и все остальное.
3: Ей в лукошке яйца принесут.
0: Нет,
3: То есть вы понимаете, что институт власти заведомо сильнее,
0: Юр, ну ты так горячишься, подожди. Дело в существом. Вот, можно я просто приведу пример? Приведу пример просто вот такой. Чего я недавно испугался? Лечу я вот в Египет на самолете. Это реальный факт. Вот. Тут я чувствую, я вот первый раз почувствовал, что если я сейчас не буду там вот орать, а там глаз у тебя лопни или самолет упади, а просто если я пошлю какой-то внутренний импульс, чтобы самолет упал, я четко знаю, что он сейчас упадет. Вот поверьте, вот именно вот я так этого испугался, я правда, у меня испуг был дикий, я не знаю, что это было, но я почувствовал. Скажу я сейчас.
2: Ты сначала расскажи нам, сколько ты до этого выпил на самом деле.
0: Ну, кстати, вот
2: такое прозрение у тебя произошло.
0: Вот в тот момент еще не так много лили, но чувство это у меня было, и видимо у меня еще что-то было в глазах, потому что дяденька, который рядом сидел, он прям взмолился, он вспотел и говорит, не надо. Я говорю, чувствую, что могу сейчас вот прям. Вот и я к чему хотел сказать, что можно, видимо, заставить человека на улице споткнуться, если ты очень этого захочешь. Прям вот так захочешь неимоверно, что вот для тебя мир окружающий перестанет существовать. Это называется, мне кажется,
1: Материализация мысли называется. Мысль материальная. Материализация мысли. То, что ты, о чем ты думаешь, то и бывает. Вот все, что я задумал в ранней юности, даже в детстве, все сбылось. Это не чудо никакое. Я просто стремился к этому. Я, собственно, могу

0: возвращался к ней, то есть не жил с ней вместе. И вдруг он, пока там полено мыло убирал с квартиры, вдруг он вернулся, и любовник заодно, и все друзья вернулись. То есть это материализация мысли. Если человек очень хочет чего-то, он добьется.
1: А скажите, а вот какая доля, вот так сказать, в этом явлении, вот в материализации мысли? Ведь, ну, как бывает, да, вот, например, человек приходит, весь там переживает, ну, вот, наверняка к вам приходили, как бы, пациенты, вот, прям он, и вы, как бы, не обязательно для него проводите какую-то материализацию того, чего он хочет, ну, грубо говоря, да. Вы просто ему говорите, дескать, даже, может быть, и не думая о его как-то проблемах, просто увидите, что это из того случая, когда ему нужно сказать, слушай, все нормально будет, вернешься, жена у тебя там будет. И таким образом вы ему даете толчок, чтобы он уже делал эту материализацию. То есть он идет туда и типа, ну, может быть, вот у этой женщины, если говорить конкретно, такое произошло. Типа она пообщалась с Юрием Лонго, типа он ей как бы не напряг ее, не сказал ей, милая, у тебя дела плохи, там, она не разбила у вас дома яйцо, из нее там не выскочила лягушка, я не знаю, все вроде нормально. Она вернулась, полная там вера, сразу там и все произошло. То есть, может быть, в данном случае ваша-то...
0: Мое участие, конечно,
1: да,
0: было...
1: минимально.
0: Да, это так, да. Это было как бы... Я был проводником в данном случае. Я вложил ей информацию, я успокоил. А прежде человеку это дать надежду и успокоиться. Если ко мне приходит раковый больной, четвертой стадии, там у него опухоль, и я никогда не скажу, что он там умрет через какое-то время. Я наоборот скажу, что у вас... Если человеку сказать, что никакой вообще болезни нету, и он тут же начинает забывать об этой болезни, она отступает. Я не знаю секрет этого механизма, как это происходит. Я могу только догадываться, почему болезнь вдруг отступает у человека, которого не... который не думает о своем здоровье. Вот самая у нас страшная вещь, что мы все время думаем о том, что заболело что-то, уже пошли к врачу один раз, второй раз, что-то опять не то, не в порядке, таблетку выпили. Все время накачиваем себя, что мы болеем. А если не думать о болезнях, не думать никогда о том, что у тебя что-то там заболит, или ты, не дай бог, там будешь заболеешь СПИДом или раком, или еще какой-то страшной болезнью. Если об этом не думать, ты это и не притянешь. Существует понятие, если человек боится чего-то, это обязательно случится. Вот от какой смерти человек боится какой смерти, от того он и погибнет.
1: А скажите, вот все-таки хотелось бы немножко затронуть тему экологии. Причем не только вот как бы экологии, как атмосфера, да, а сюда я отношу все. Вот к понятию экологии все. Это и атмосфера, это и техника. Вычислительная техника, я уж не знаю, автомобили, кстати, которые там добиваются того, чтобы они ездили 200 км/ч, хотя непонятно, кому это надо. Может быть, кроме спецавтомобилей нужно вообще там скорости ограничить до 80 км. Это и появление совершенно новых продуктов питания, которые, на мой взгляд, так или иначе влияют на...
2: А, кстати, вот скажите, многие... Я недавно с ужасом услышал, что Брынцалов категорически против сникерсов. Вот вторжение в русскую психологию всяческих заморских яств, продукт питания, оно правда настолько губительно? Вот чисто энергетически, как вы это ощущаете? То есть должна быть шоколадка Аленка и колбаса диабетическая? Или вот это вполне допустимо, огромное количество? Ну, согласитесь, что с российским пейзажем больше гармонирует валяющаяся бутылка портвейна 0,8, чем мятые пивные банки. То есть с трудом глаз увязывает.
0: Некоторые продукты наши, безусловно, лучше. Тут спорить даже не приходится. В таком случае, как шоколад, это очень у нас уникальный шоколад. У нас соки были самые вкусные, самые лучшие. И то, что не связано вот с технологией западных продуктов, вот все натуральное, это всегда было лучше. Но сейчас все перемешалось. Я на этот вопрос вам не могу ответить, какие продукты вкуснее, чья колбаса вкуснее.
2: Ну, враждебности какой-то энергетической, вот привнесенности такой особенности не чувствуете, не можете, как специалист по энергетике, сказать, что это враждебные нашему сознанию, нашей жизни вот вещи.
0: Я могу только такую фразу сказать своего учителя. Человек есть то, что он ест. Вот то, что мы едим, то мы себе представляем. И мы если едим сникерсы, мы, если мы банку иностранного пива пьем, то мы себе представляем. Вот отсюда выводы делаете.
1: Нет, наверное, Юра тут несколько неправильно поставил вопрос. Он как-то слишком его национализировал тему. В том смысле, что вот эти банки мят и там именно к нашему российскому пейзажу. Я совсем другое имел в виду. Вот как вы считаете, если бы, например, сейчас

0: как-то резко оживить и возродить, ну, перетащить, скажем, какого-то человека, обладающего магическими знаниями, перетащить в наш мир сюда. Будут ли его знания иметь хоть какую-то силу?
1: Откуда перетащить, не понял?
0: Ну, из 17 века. Или он будет целиком бессилен здесь? То есть вот новое поколение как бы колдунов, оно же также отехничено, понимаете? Оно воле-поневоле, как так сказать, что-то утрачивает, что-то у них должно формироваться новое.
1: Самый оригинальный вопрос за сегодняшний вечер. Притащить 17 века колдуна вот сюда, это уникальная вещь. Я вот сейчас думал об этом.
0: Не, ну не надо сейчас это.
1: Нет, я скажу, почему, вот, почему тот колдун 17 века будет сильнее намного наших современных колдунов. Потому что, во-первых, к сожалению, у нас очень много людей, которые сами себе сделали. Не просто у них были эти способности, они просто сами себе сделали. Ну, бог с ним. Это не так плохо. Но дело в том, что самые большие секреты у Папюса в трехтомнике практической деревенской белой и черной магии. Вот самые сильные секреты, по которым учатся все колдуны. А эта книга где-то вот 18-17 век. Вот эта книга Папюса как раз оттуда все знания черпаются. И вот эти все знания 17 века, пока не дошли до нашего времени, они все как раз поистерлись немножко, потеряли некоторую свою силу. А то, что, вот, ну, может быть, техника, прогресс, он только сделал это даже слабее магию. Я думаю, что это слабее намного сейчас происходит, потому что мы не думаем о душе человека.
0: Ну, а скажите, вот вы как бы человек тоже все-таки, значит, вам, как говорится, не чуждо ничто человеческое, да? Mm-hmm. Вот, mm-hmm. например, такой, может быть, вопрос несколько неожиданный, опять же, не в тему. Вам как-то не больно видеть людей, заводящих себе каких-то микроживотных, которые даже не являются частью животного мира? Это какие-то полуискусственные баллонки, какие-то вот такие животные, утратившие, то есть их выпустить сейчас в природу, они там и дня не проживут. Это же какие-то уроды, которых люди берут только для того, чтобы их опекать. Вот, потому что даже дети, как правило, этим людям говорят: знаете, идите-ка вы, мы будем жить свою жизнь. И вот они вяжут чепчики этим баллонкам, вот они, а в свободное время они либо, значит, ходят на демонстрации, либо сидят на лавочке. Вот мне кажется, это еще где-то годах даже в 60-х, по крайней мере, нашей стране, может быть, свойственно не было. То есть вот это какая-то странная тенденция кого-то содержать с целью кого-то и опекать. В нужный момент стукнуть, в нужный момент приласкать.
1: Я думаю, это жуткое одиночество, это эгоизм. Люди заводят вот таких декоративных собак. И потом, когда меня спрашивают: Юрий Андреевич, вы любите животных? Я говорю, что я люблю людей, а не животных. Вот. У нас сейчас разучились любить людей и стали любить срочно животных. Собак, кошек заводят, там рыбок, попугайчиков и так далее. И совершенно не обращают внимания на человека. То есть полностью произошло отторжение друг от друга. Мы ненавидим друг друга, мы абстрагируемся, мы не можем найти контакт с близкими, даже родными, матерью, мамой, отцом. Мы не можем с детьми сами найти общий язык, уже не говоря о том, что просто в обществе можем найти. То есть сейчас полное отторжение от человека произошло, и тянется человеческая душа почему-то к животным. Для меня это загадка.
2: Так от эгоизма заводят не только животных, но и детей тоже. Да. Люди, которые не могут им ничего дать.
1: Я не знаю, я думаю, что детей заводят все-таки не от эгоизма, а ну, это потребность, это заложено в нас, это инстинкт.
0: Ну как, то есть вот, а не считаете ли вы, что вот главным достижением людей, ну, может быть, современных, это вот и является, так сказать, их способность подавлять все какие-то животные инстинкты, потому что если бы люди не подавляли инстинкты, то они бы ходили прям под себя на улицах, ходили без штанцов прям и ели бы сырое мясо. То есть вот этот инстинкт, он, понятно, он один из самых сильных. Но все-таки, когда люди вот так там заводят, не думая там о будущем своих детей, заводят там по 10 детей, какой-то, по-моему, скотобаза же это какая-то. Вот. То есть, мне кажется, это нельзя вот оправдывать инстинктом, а вот это уже что-то еще глубже где-то.
1: Ну, Человек — это разумное существо, гомо сапиенс, поэтому, конечно же, человек должен все подвергать мысли, то есть все пропускать через разум. Но, тем не менее, так не получается. Больше, я так думаю, что где-то процентов на 90 мы созданы из инстинктов и из каких-то, ну, из подсознательных явлений, которые от нас не зависят. То есть мы не можем это все остановить. Процентов на 90, да.
0: И в гостях у нас Юрий Лонго, московский журналист Юрий, и Лилия Вьюгина. Разговор идет на темы весьма-весьма разнообразные. Да, вот Юрий что-то хочет сказать.
3: Мне интересно, чисто практически вам, как любому гражданину, приходится открывать двери кабинетов, что-то просить, выбивать, требовать. Люди, общаясь с вами, особенно женщины, зная, что вы наделены некими сверхъестественными силами, как они на это реагируют? То ли они сразу сдаются, то ли наоборот вы встречаете какой-то необычайный отпор из последних сил вообще?
1: Юра, я забыл, что такое открывать двери, просить что-то требовать.
3: Раньше был, например, райком, теперь есть муниципалитеты, есть всяческие комиссии, комитеты. По, за, против, там. То есть вы хотите сказать, что у вас все происходит само собой?
1: Даю вам честное слово. Сами приходят и дают. Сами приходят и приносят то, что мне нужно. Я лет 10 уже никуда не ходил, ничего не просил. И у меня все есть.
3: Не играй, не бойся, не проси. То есть...
1: Ну, там, я не знаю, кто-то сказал, не проси, придут, сами дадут. Это кто-то
0: сказал. По-моему, из булгаковских
1: героев. Вот я по такому принципу. Я очень давно, кстати, тогда, в те худшие времена практически, не требовал ничего себе. Само собой как-то приходило. А сейчас так, мне просто достаточно попросить по телефону. То есть не попросить, а сказать, что тебе нужно по телефону, и тебе принесут прямо домой. Поэтому я никогда не открывал двери кабинета.
2: Юрий, простите, вот просто Воланда помянули, а как вы думаете, он был белый или черный?
1: Существует такое понятие, что это черный был.
2: Ну, вроде бы, так вот однозначно сказать нельзя.
1: Я не буду.
2: Он же справедливость устанавливает.
1: Я не буду вмешиваться в произведение Булгакова, потому что это спорные вещи.
2: Так нет, а вы не вмешиваетесь, просто вот ваши отношения.
1: Я думаю, что он черный был. Да?
0: А скажите, вот...
3: Что рукой Булгакова водило что-то такое сверхъестественное в данном случае?
1: Я думаю, да. Я думаю, это было озарение какое-то.
3: Вот считается, например, на примере Led Zeppelin, что, по-моему, Плант связан с черными силами современности, то есть он активно действующий и сильно продвинутый маг. И слушая, я не знаю, любите ли вы, но случайно слушая рок-музыку, ее лучшие проявления, чувствуете ли вы какую-то вот темную подоплеку этого? Есть такое мнение, достаточно развитое, что рок-музыка — это с черной магией весьма близко.
1: Совершенно с вами согласен, абсолютно правильно.
3: То есть это темные силы, темная энергетика.
1: Да, совершенно верно. Дьявольская, даже сатанинская.
2: Вся рок-музыка?
1: Нет, не вся. Это некоторые вещи, там, как он называется, хэви-метал.
3: Ну и в то же время, вот известно, что многие поп-звезды, в том числе не только в эстраде и в литературе, в творчестве, несмотря на внешнюю такую радужность окраски, являются личностями глубоко неприятными, ну, в общем-то, отвратительными людьми, несмотря на мимикрию, то, что они провозглашают весьма часто светлые вещи. То есть, может быть, нельзя так? Я, наверное,
1: что,
3: не сумел.
1: Так выглядеть нельзя? То есть они вызывают чисто визуальное впечатление? Не, да?
3: Ну, у меня появляется впечатление, что человек, который стал известным, сам по себе особенно хорошим быть не может. Стремление к сверхпопулярности, оно обязательно идет по чьим-то костям, в конце концов.
1: Да, да, в этом есть доля истины. Есть доля истины, да, человек известный. Я думаю, что может быть, если, допустим, есть исключение, отмечено Богом, там Бог отмечает или судьба отмечает человека, и он становится известным.
3: Ну, обычно выделяют. После смерти в таких случаях бывает.
0: Я вот тут недавно шел по телевизору, ну, в смысле, телевизор, это вот откуда все вещается. Иду, значит, по коридору и слышу там сзади топот такой, многочисленных ног и такой типа разговор. ведется. Значит, какая-то тетушка среднебазитическая, там чуть не в бегудях что-то. И что вы нам что-то расскажете? Ну, что-то там такое говорит. И какой-то, знаешь, мужской голос. Вот мне часто говорят, что я вот обманываю прям вот таким. И я знаю, я их видел, я их лично сам видел, они ко мне прилетали. Я думаю, ну, там, может, там, думаю, рабочие идут, и у них, типа, с бодуна там что-то перебрали, они какая-то горячка, оборачиваюсь. Идет, значит, дяденька такой средних лет, вот, и у него как бы на шее висит такая конструкция, по-моему, из бутылочного стекла, вот как, знаете, сейчас бандиты носят кресты такие здоровые, у него такого же размера конструкции, но явно из какого-то дешевого стекла, и он, значит, этой тетеньке втирает, что он лично там знаком со всеми крутыми инопланетянами, которые там только прилетали или прилетают. Вот ваше отношение к таким людям, поскольку, вот, мне кажется, это очень параллельное, так сказать, поле деятельности вашему. Вот юфологи, они, по-моему, да, называются? Вот эти
1: уфологи.
0: Люди. Да, но как бы уфологи, они там как-то научно, да, пытаются. А вот эти люди, которые как бы говорят, я проводник инопланетного разума. Вот и к нам тут приходила одна тетенька, сюда все просила свой эфир, которая убеждала, что вот ее языком разговаривает, ну, имя называла, по-моему, какое-то грузинское имя, но она почему-то выдавала его за инопланетянина. Что вы об этом думаете? Это какая-то утка? Или я помню, когда был ребенком, я тоже, ну, мне там лет 7, что ли, было, и я тоже всем врал, что я нашел летающую тарелку, чтобы привлечь внимание к себе сверстников. Вот, может быть, это люди просто еще груднички на самом деле.
1: Саша, если вы верите, инопланетян должен вас разочаровать. Никто их не видел на нашей Земле. И, как правило, среди вот этих всех юфологов или уфологов, половина из них шизофреники. Просто больные люди, психически чистые шизофреники. Это диагноз настоящий, и не...
0: Я
1: врачи им
0: согласен.
1: Дают. Вот я думаю, что вот вся эта наука, которая занимается какими-то параллельными мирами, никаких доказательств пока нет. Не за и против. Я не отрицаю существование других цивилизаций, но кричать и бить себе в грудь, что я встречался с инопланетянами, они мне что-то открыли, какие-то рассказали вещи, там брали к себе в корабль, как многие бабушки говорят, там вот женщины почему-то часто на это ведутся.
0: Да, да, да.
1: То есть
0: да.
1: Как будто что-то снисходит. Но я думаю, это сдвиг по фазе происходит, вот элементарное. И да. Среди моих коллег вот существует очень много ненормальных экстрасенсов, к сожалению. Есть такое понятие «не нюхай свой кокаин». Это очень хорошо прослушивается и просматривается в фильме «Человек со шрамом». Человек, который занимается наркотиками, то есть их продает и так далее, и покупает, и занимается этим бизнесом, он не должен нюхать собственный кокаин, иначе он просто поедет.
0: Да, да.
1: Также и нельзя вот в такие вещи вдаваться настолько глубоко, не имея защиты, что можно просто кончить сумасшедшим домом. Самые нормальные экстрасенсы из моих коллег — это Геннадий Гончаров и я, которые действительно понимаем все, но никогда не будем сдвигаться по фазе в ту сторону, что бить себя в грудь и кричать, что мы гении, там, что мы такие талантливые. Там, мы все это реально воспринимаем. Нужно не терять контроль над реальностью. Это самое главное. Если ты не потеряешь контроль над реальностью, то ты будешь нормальным человеком. Как только у тебя сдвиг по фазе, с таким человеком даже неинтересно разговаривать.
2: Юрий, а вот я хочу вернуться чуть назад. У нас недавно была такая тематическая передача. Ее проводила лектор общества знаний. И там вот как раз она зачитывала старые такие брошюрки, которые распространяли какие-то сектанты под названием «Рок-музыка и дьявол», ну что-то такое. Вот не могли бы вы пояснить свои слова, почему вы считаете, что это все от дьявола? Насколько я поняла, и как вы сказали, там хэви-метал, вы его, в общем-то, и не слушали, и не знаете. И неужели вы считаете, что люди, которые играют эту музыку, всегда должны быть связаны с дьяволом, или там ими водит рука дьявола? И не кажется ли вам, что это честнее, если люди пишут вот такую музыку, и честнее, чем, допустим, музыка там и вещи, которые поют некие там Киркоровы, Буйновы и всякие другие.
0: И прочая альтернативная тусовка.
2: Да.
1: Угу. Отвечая на этот вопрос, почему рок-музыка, как вы сказали, от дьявола? Не вся, конечно. Я сказал, не вся музыка роковая. Вот это почему. Ведь любая музыка воздействует на чакры. Чтобы было известно, классическая музыка действует на горловую чакру, на сердечную, А, допустим, бардовская песня на подсознание, там, на глазную и так далее. Ну, тут разные, я не буду сейчас раскрывать конкретно все эти секреты, но вот именно роковая музыка действует на самую низменную чакру половую. То есть на самую низменную не в том смысле, вот не в буквальном смысле низменную, то есть самую примитивную, самую простую энергию сексуальную, которой пользуются практически все люди. То есть любая категория людей, там, от самых простых до интеллектуальных людей. И вот эта сексуальная половая чакра, она как раз возбуждается именно роковой музыкой. А это самые простые вещи, как деньги, женщина, это искушение дьявола.
2: Так нет, сейчас есть совсем другая музыка под названием рейв, которая действует вообще полностью на весь организм. Ну, и она намного круче, она намного хуже, как бы в некоторых странах она уже запрещена.
1: Я не говорил, что она от дьявола, я ее не слышал. И...
2: А, так вот, все-таки...
1: Рейв-культура вы имеете в виду, да?
2: Нет, я думаю, что вы не слышали, как вы назвали хэви-метал, вернее, то, что мы слушали недавно Назарет, вас как бы не вызывало, наверное, раздражение?
0: Лиль, да. Прости, просто существует как бы действительно, вот, то есть то, что ты сейчас задаешь этот вопрос насчет связи определенных групп хэви-металлического толка с дьяволом. Действительно, это есть. Вот наш эксперт по этим делам, вот сиамский близнец Энджел Саторшин, он вообще искренне, например, считает, что ада нет, что ад — это здесь, а рай там, что вот здесь все, это есть царство тьмы. Вот. И также он сказал, что открывается в Москве церковь сатанистов. И также он сказал, что происходил судебный процесс над солистом одной из групп, который сжег 15 церквей. Когда у него спросили, зачем ты типа сжег 15 церквей, он сказал, просто не было в нашем городке 16. И действительно, это серьезный очень культ, и как бы они сами не прикрываются там тем, вот, то есть... Ну, это у них как бы в законе. У многих.
2: У некоторых нет.
0: Но здесь, понимаешь, вот я думаю, что группа Scorpions, у них этого нет. А у многих...
2: У них есть другое.
0: У них есть другое, тоже свой демонизм. Нет. Но я предлагаю сейчас отвлечься на музыку. Не поместится твой вопрос на видеокассетах. Отвлечемся на... Мой коллектив называется Sex Pistols, как раз насчет нижних чакр. А песня называется, насколько я понял, «Анархия в их Соединенном Королевстве». У людей мечта такая была.

0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И вот московский журналист Юрий задает свой вопрос.
1: Была затронута больная такая не тема, темка, может быть, в числе искушений темных, действующих на низменных. Вы затронули красивых женщин. Вот как маг, как специалист, опять же, по энергетике. А вы известно, что вокруг красивые женщины, я не буду пытаться разобраться сейчас, что такое красивая женщина, существует совершенно определенная атмосфера. Явно она выходит за рамки просто какого-то вожделения, внимания, любования. То есть то ли это некий энергетический сгусток определенный. Ну, согласитесь, что вокруг вот желанной, красивой женщины существует совершенно другое. Даже микросоциум. Вокруг нее все по-другому шевелится, все по-другому говорит, делается, происходит. Иногда переворачиваются целые государства. Вот любовницы Наполеона, они в истории сделали больше, чем наши совнаркомы все вместе взятые, наверное. То есть, что такое женщина? Это что-то надчеловеческое? Или это просто вот все это мы сами себе придумываем? Или это гормональный всплеск?
2: Нет, я думаю, что женщина – это и есть искушение дьяволом. Это красивая женщина особенно. Это как бы проверка нас, мужчин, и вообще человечества, проверка на вшивость. И если человек вот под этим это испытание прошел, и еще испытание денег, испытание славы прошел, то он вообще достойный человек.
1: А скажите, то есть вы хотите сказать, что в идеале красивая женщина должна если все люди станут достойными, то она умрет нецелованной, а все дети родятся в четвертом колене ужастиками такими, да? Она как искушение должна в идеале остаться невостребованной.
2: Почему?
1: Или только мальчишки большие и нехорошие должны с такими целоваться, а не отличники? Как вот понять это?
2: Понять так, что красивая женщина всегда будет востребована, но вот если женщина...
1: Недостойными, значит,
3: грешниками.
1: Да?
2: Ну, вся наша жизнь – это грехопадение. Поэтому, начиная от того, что... Любовь, кстати, это наказание прежде всего. Это наказание Богом. То есть это не удовольствие. И если мы начинаем влюбляться в красивую женщину или женщину в красивого мужчину, то это уже начинается болезнь. Потом
1: все
2: начинается
1: великие вещи, согласитесь, да и не очень великие, а хорошие вещи, яркие, создаются под действием любви. И потом они радуют. И автора уже на старости у камина, кутаясь в плед, он может читать и радоваться.
0: Но чувство-то это болезненное.
2: Конечно, человек переболел, он рождает что-то.
1: Все вот произведения искусства заметные, как известно из истории, были созданы в период великих влюбленностей. Значит, это не темный процесс, это, в общем-то, мучительный, но такой...
2: Вот если человек это испытание прошел, тогда он, конечно, осветляется. Любая болезнь, она проходит через муки, а после этого идет чистота,
1: в этих муках
2: души.
1: Все рождается. Когда все прошел, все хорошо, сел опять, молоко пей, ничего не надо вообще. Когда влюблен, как раз...
0: Можно я немножко переведу разговор в другое русло?
3: Нет, а можно один маленький вопрос, чисто женский? Не подумайте, что от зависти. Угу. А почему вот красивые женщины...
2: Не бывают умными,
3: все...
2: да?
3: Ну да, да. Вот
2: не бывают умными?
3: Да, вот...
2: Загадка природы, уникальная загадка, потому что Бог дает одно и забирает другое. Так же, как, наверное, не бывает очень умных спортсменов, за исключением там, так же, как не бывает людей, допустим, умственного труда, физически развитой, красивой. То есть что-то дается одно и забирается другое. И невозможно вот такую гармонию иметь красоты тела, красоты души, ума. То есть это из области фантастики. Но я думаю, что это... Просто к этому нужно стремиться.
1: Он в детстве, видимо, невостребованным остается и просто не развивается, потому что и так, в общем-то, все вокруг.
0: А скажите, Юрий, это у меня вот вопрос к Юрию Лонго. Знакома ли вам такая вот, не порода, а категория людей, как правило, это женщины, опять же. Вот, предположим, на их глазах, конечно, не дай бог, но тем не менее сбивает там ребенка, ну или собаку, автомобиль. Она впадает в дичайшую истерику. У нее там слезы, сопли, все это льется. Она орет, хватает своих товарок за рукава, там все роняют батоны колбасы. Вдруг прибегает какая-то такая тоже вымястая базетка и начинает орать. Вот там привезли сардельки черкизовского завода. Вмиг забывается трагедия и состоится забег в сторону черкесских сарделек. Вот у меня ощущение, я никого не хочу обидеть, но ощущение, что больше 70% женщин, которым за 40, вот, принадлежат к этой породе. При этом хочу сразу сказать, что до какого-то возраста они были неплохими, достаточно, может быть, девками. Пусть там тупыми не надо, Юрик,
1: они
0: качать голову.
1: Они умело маскируются по молодости, ага. А в старости они считают себя уже положенное отжито, уже вот...
0: Ну вот это вот мнение Юры, а вот мнение Юрия Лонга.
2: Не встречались такие женщины, и на Руси это называлось, это дурь называлась элементарно. Раньше таких женщин так вот, просто крестьянин выводил в поле там свою жену или свою там тещу или кого-нибудь еще, или дочь, или кого угодно. Выводил в поле, раздевал их догола, брал вот огромнейший кнут, которым гоняют
0: быков. Или оглоблю.
2: Да, ну что-нибудь в этом роде. И начинал избивать до такой степени, когда у него случалась вот эта истерика, про которую вы сейчас сказали. Именно истерика, до слез, до плача. И она потом как шелковая была. Она была в течение полугода как шелковая. И она сама хотела этого. Любая русская баба иногда вот подсознательно хочет, чтобы ее избили.
0: Кстати, может быть, отсюда происходит истоки садомазохизма российского.
2: Всего, да.
0: Вот
2: mm-hmm.
0: такие моменты. А скажите, я вот немножко хочу вернуться, так сказать, к началу, может быть, нашего разговора. Вот вы сказали, что вот у вас такой произошел как бы дар откуда-то mm-hmm. сверху, да? Вот человек, существо очень сложное, на самом деле, и оно всегда сопротивляется чему-то новому. Ну, например, вот даже, казалось бы, таким безобидным вещам, как вот дают кассету с музыкой, говорят, послушай. А вот он этого не понимает, там, или она. И мало того, что он не хочет сказать, или она, опять же, я не понимаю этого. Он скажет, это ерунда. Вообще это просто сразу идет отрицание. Чего уж говорить о том, что какое-то вдруг приходит к человеку высшее знание. Он его сам пугается, сам от него отбрыкивается ногами, руками. А все это я говорю к тому, что, как вы считаете, вот может ли... Глупый, наверное, вопрос, но очень интересный. Может ли вот это высшее знание плюхнуться на животное? У него, у животного иммунитет на такие вещи наверняка слабее. Животное ближе к природе. А вот может ли животное, собака, лошадь обладать какими-то магическими свойствами?
1: Вот про котов пишут, тире, модно.
0: Кот, кстати, это не животное.
2: Обладает, конечно. Это на Востоке очень хорошо развито. Змея считается очень мудрым животным. Допустим, лиса там хитрым, это в русских сказках. Корова, допустим, там...
3: Священным.
2: Да, священным животным. Вот они, конечно, обладают, но это очень примитивно и очень мало, мизерно как-то. И я думаю, что вот такие знания, как вы, Саша, сказали, они могут плюхнуться только на человека, но на человека с открытой душой, с открытым сознанием, не замкнутым, не таким, у которого зашторены глаза, дальше своего носа он ничего не видит, то есть скептик такой, крутой такой материалист. На такого никогда эти знания не упадут. И вот плохо, что некоторые мои коллеги, они отрицают, не коллеги, а мои оппоненты, вот типа Юры Горного, они отрицают существование таких понятий, просто вообще никак не аргументируя, нету этого и все. Вот, к сожалению, такие люди, они не способны тогда увидеть что-то дальше, если себе сразу же поставить какие-то ограничения в жизни. Вот этого не может быть, это я сюда не пойду, вот там дальше, то вот не будет как раз того открытия, того, как раз той изюминки, которую обладает любой человек, и он может вдруг открыться, да, какой-то талант и на старости лет. Вот, известно, что Тарковский 50 лет стал стихи писать.
0: Скажите, я вот хотел провести такой эксперимент, вот, но потом подумал, что это будет, наверное, некрасиво и, опять же, не просто неэтично, может быть, по отношению к людям, над которыми я хотел с вашей помощью поставить этот эксперимент. Эксперимент я хотел сделать такой, взять любую газету, где сейчас печатается дикое количество объявлений. Причем вот такие объявления, как «приворожу», «отворожу», там, ну, вся вот эта вот мандула, это просто уже как бы глаза даже пробегают. А бывают такие, которые там непосредственно там колдун, там черная магия, светлая магия. Я хотел прямо отсюда из эфира набрать этот телефон, поговорить с этим человеком или там с его секретарем, узнать, что он может, чтобы вы потом оценили, насколько это все вообще великий Макифин, то есть насколько это мавродьевщина. Или бендеровщина, или нет.
2: Это, кстати, уникальный эксперимент был.
0: Но потом я, знаете, подумал, что как-то получится, что мы этих людей подставим чем-то. Они же не будут знать, что вот мы тут сидим.
2: Отслеживаем.
0: Да, как-то вот я...
3: Нет, ну, Саша, если они дают телефон, то они должны на все рассчитывать.
2: Они знают, как отвечать. Там ответы довольно умные и довольно обтекаемые. Там ведь общие ответы, там вам не дадут конкретно. Гарантии вообще, в таких вещах гарантии не может быть. Если человек я вам говорит, я вам гарантирую на 100% возврат мужа, я вам гарантирую на 100%, что вы избавитесь от того-то, того-то, это, как правило, люди лукавят, если они не шарлатаны, они просто лукавят. На 100% гарантии в магии не может быть, так же, как не может быть этой гарантии, ну, допустим, в медицине. 100% гарантии нет. Или 100% гарантии может быть, наверное, только в каких-то точных науках. А вот в таких вещах, как магия, душа человека, здесь очень много всяких много нюансов. И у человека умный с вами поговорит по телефону, если он дал это объявление. Но я думаю, что по объявлению, как правило, ну, люди не очень одаренные.
0: То есть это в основном то, что называется кидалово, другими словами.
2: Ну нет, нет, так сказать нельзя, нет. Там среди них есть люди, которые не причиняют никакого вреда, но и пользы от них мало. Ведь много же школ существует в Москве. Очень много школ, эти же люди, мы так, когда открывали впервые школу, Джуна, я, Гончаров открывали школу, мы не думали, что эти люди все станут работать. Оказывается, им это все понравилось. Вначале принимали своих родственников, близких, знакомых, потом стали им за это деньги платить. Они потом поняли, что это неплохой бизнес. И сейчас очень многие школы свои открыли также, и кабинеты, приемные часы сделали свои. И, ну, самое, что в этом... Есть плохого, это то, что ну, это на поток все. На поток не должно быть.
0: Конвейер вот, такой.
2: Конвейер не должен быть. Я думаю, что настоящий психоаналитик, какой он есть, или экстрасенс, он должен 2 человека в неделю принимать.
3: Так вот, Юрий, я как раз хотела спросить, я как раз... Сашину подводку хотела использовать по поводу плюхниц. Ведь бывали такие, есть такие люди, на которых ничего не плюхается, они хотят за деньги чему-то научиться. И вот идут в эти школы. Но, в принципе, должны же быть какие-то способности. Но если люди платят деньги, их берут на обучение в эти школы. И получается так, что не обязательно иметь какой-то талант от Бога, не обязательно что-то должно плюхнуться. А, видимо, достаточно обладать какими-то там экстрасенсорными способностями, какими-то наработками. Вот и все. И вот я готовый там маг и колдун.
2: Я больше скажу, что каждый из вас, и вот из наших здесь сидящих людей, и вообще каждый из нас обладает этими способностями. Но в разной степени. Вот, например, женщины, как правило, все ясновидящие. У них очень великолепная интуиция. Они могут яснослышать. Это вот если задавать им быстро вопрос, они отвечают, не задумываясь. Если женщина... Это вот только женщина может. Если она не задумываясь будет отвечать да, нет, она, как правило, попадает в точку. Вот мужчина этими не обладает способностями, ясновидением, яснослышанием. Мужчина может хорошо гипнотизировать, он может хорошо прочувствовать ситуацию в другом смысле, там магически ее прочувствовать, может влиять сильнее.
3: То есть, где воля нужна, там более сильный мужчина.
2: Да, именно так. А вот женщина, она как-то натура тоньше, она гораздо чувствует лучше тонкие миры. И поэтому вот все эти способности к предсказаниям судьбы, гаданиям, потом просто к гипнозу, к телепатические вещи там, все это присуще каждому человеку, ну, совсем немножко. И если это не развивать, то, конечно, это так и зачахнет. Но если человек желание изъявил, пришел в школу, я же не пойду в музыкальную школу, если у меня нет музыкального слуха. Я пойду и попробую там месяц позанимаюсь и уйду оттуда. Я не смогу ничего делать. И также и не пойдет шахматист, если у него нет способности, не пойдет спортсмен, если данных у него нет, заниматься спортом. Также в эти школы приходят люди, их туда что-то тащит, их тянет, что-то такое вот у них там свербит внутри, и они приходят и раскрывают свои способности. Это вот в лучшем варианте раскрывают. А некоторые просто конкретно приходят научиться делать то-то, то-то, то-то. Лечить себя, там, людей своих, близких, знакомых, или зарабатывать деньги на это.
0: А, скажите, Юрий, вот, собственно, вы как-то так вскользь упомянули вашего учителя, человека, который вас учил. Вы уже, так сказать, считаетесь опытным в этой области человеком. Вот по какому принципу вы набираете учеников? Вот, например, мы сейчас все втроем сидящие и скажем: Юрий, возьмите нас к себе учиться. Мы приложим все старания, мы не будем людям вредить. Возьмете ли вы нас? Или скажете: не, ребят, типа... Как это происходит? По протекции? Или просто вам достаточно, так сказать, посмотреть в глаза человека? Как говорится, посмотри в глаза. Вот он посмотрел в глаза, ну все, подходит.
2: Для начала нужно в глаза посмотреть и хотя бы одно-два слова спросить у человека. Потом, следующий вариант такой. Я начинаю человека проверять, особенно женщин, на ощущение ситуации. Это следующим вариантом. Вот я подхожу сзади вас, Саша, зажигаю свечу и ставлю ее слева или справа. И ты должен, не задумываясь, сказать, то есть почувствовать, с какой стороны горит свеча, она слева или справа горит. Потом я усложняю, я отношу в другую комнату и ставлю эту свечу там на холодильник, на стол, на кресло или еще куда-нибудь. И ты угадываешь ее там, ну, пускай не с первого раза, а с второго, с третьего, угадаешь, где свеча стоит. Вот такие вот простые вопросы. Потом я могу нарезать 7-8 листов чистой бумаги и на одном из бумаги нарисовать крестик. Самый элементарный. Просто крестик, это уже информация. Эти листочки бумаги, как карты, я раскладываю перед твоими руками, и вот ты рукой должен почувствовать эту информацию. Если ты действительно одаренный человек, ты почувствуешь, где находится крест. Но я не говорю, там, я там круг рисую или еще квадрат, это уже слишком в идеале было бы. А просто элементарно почувствовать, пускай путем даже отброса говорить, вот здесь нет, здесь нет, здесь нет, и оставить даже 2-3 бумажки, и где есть крест, это уже способности есть. То есть вот такие самые элементарные тесты, они, в общем, ну, прежде всего, я должен узнать, с какой целью человек хочет этому научиться. И если у него благие цели, ради бога, я способности, как сказал мой приятель, я и медведя научу гипнозу.
0: А вот где, если не секрет, проходят у вас занятия с учениками? Я не имею в виду места, там почтовый адрес, все это. Просто я тут недавно проходил в районе Старого Арбата, и там у меня есть любимый такой зооуголок. Ты разворачиваешь, там сразу и продают животных, у них типа какая-то выставочка. И вот, не доходя до входа в этот зооуголок, вот под эту арку, слева я обнаружил вот какой-то центр, где, по-моему, если не изменяет память, упоминалось имя вот Джуны. Такая табличка висела, что-то центр. Ну, такое название.
2: Там
0: у
2: него квартира ведь на Арбате.
0: А может быть...
2: Вахтанский переулок, это квартира Джуны.
0: То есть она прямо на квартире это делает?
2: А у нее там, да, у нее там двухэтажная, два этажа ее. На первом этаже она, скорее всего, ведет эти занятия, на втором этаже живет. И у меня это происходит совершенно в разных залах. Сейчас у меня школа в отпуске, я осенью буду набирать, наверное, людей. Я в разных странах еще провожу. Я делал это в Австралии, в Израиле, на Святой Земле, как ни странно. Я проводил магию, школу колдунов. Я это делал в Париже, я делал это в Берлине. То есть в разных странах приезжаю со своими учителями, то есть не учителями, а преподавателями, ну, можно их знать, педагоги, учителя. Набираем какой-то курс, это человек 100, не больше, проверяем их, отсеиваем кого-то, и этих людей обучаем, как семинары идут. Допустим, неделю мы почитали лекции, потом отдыхаем, потом через какое-то время еще неделю. И также в Москве, то есть это в небольших клубах, актовые залы, небольшой клуб. В комнате в такой простой заниматься магией нельзя, это нужно особое состояние, особое место.
0: Скажите, вы вот как бы учились наверняка в обычной школе. Там, да, может быть, были, да, там и октябренком, и пионером.
2: Не был ни пионером, ни октябренком. Не приняли просто. Я был хулиганом в школе. И меня я корчил рожицы выступающим на сцене как раз во время приема пионера.
3: И не повторяли.
2: Да-да-да. Они повторяли, директор школы понял, что это тут не то идет. Ну, выйди из класса. Вообще из класса, а потом из школы выгнал меня. Выгнал на улицу во время того, как принимали пионера. И вот меня не приняли в пионеры. И потом мы комсомол не приняли из-за того, что пионеры. Я не был пионером. А мои родители были учителя. Как ни странно, родители меня учить добропорядочные. Мама преподавала начальный класс, и папа историю. Учителя были, и я неплохо, в общем-то, учился, но был хулиганом страшным. И поэтому меня не приняли ни в пионеры.
0: Ну вот скажите, я просто этот вопрос к тому задал, что как бы каждый человек, он как змея, он мало того, что биологически теряет клетки в ходе вот своей жизни, целиком обновляется, он еще и меняет круг своего общения. Достаточно часто это происходит. Вот как вот ваш круг общения, начиная со школы, сколько раз он менялся? Остались ли у вас связи с какими-то, может быть, школьными друзьями? Или как бы вы уже чувствуете, что они не дотягивают, что они как бы уже такие грузики на ногах, то есть мутные просто люди остались где-то в прошлом, и к вам такие поступают звонки из прошлого, вот так они называются.
2: Отличный, второй хороший вопрос. Я все понял. Это очень отличный вопрос, и, кстати, кстати, он такой щепетильный в том смысле, что некоторые мои старые друзья говорят, ну, у тебя звездная болезнь, не хочешь с нами общаться. А мне просто скучно с ними. Именно как груз, который не хочет развиваться. Когда я дружил с Димой Дебровым и сказал, почему он развелся с двумя женами, а он говорит, ну, они же не растут, они не растут, пускай они растут как вместе со мной. Я чего-то там добился, а они остались на своих местах, то есть на том уровне, на котором были. Я вначале не подумал, ну, при чем здесь жена и рост, и это же другие отношения, любовь там. Потом я понял, что некоторые люди просто вот тебе мешают расти. То есть это вот как раз вот в семье очень сильно сказывается, если тебя жена тянет на дно, и ты все время хочешь вырваться, она тебе там сходи за картошкой, ну, примитивно говорю, там, сделай то-то, почему ты не сделай это. То есть это настолько это тянет сильно, что лучше быть, в общем-то, одинокому человеку, потому что магия вообще предполагает одиночество. А у меня постоянно меняется круг общения. И вот я замечал у всех известных людей, у них есть выбор, у них есть возможность выбора друзей своих. Я очень люблю художников. В последнее время у меня многие друзья художники, люди, которые создают, актеров очень люблю. Людей, ну, неординарных, таких, ну, немножко, как бы сказать, с такой, с ненормальной какой-то вот, ну, чуть-чуть с таким сдвигом, что ли, ну, с нормальным сдвигом. То есть вот мне нравится Ника Сафронов, художник, которого я просто обожаю. Великолепные художники, прекрасно рисуют, пишет картины. Я сам, кстати, увлекаюсь живописью.
0: И... Я, кстати, хотел спросить о каких-то других, может быть, ваших таких творческих увлечениях.
2: Я написал 5 томов книг. Одна из них, там стихи, проза, там не просто вот заговоры, как обычно мои коллеги пишут, там способы приворота, а там просто проза, стихи, моя автобиография. «Профессия колдун» — это полностью моя автобиография. Там ранние мои стихи, заметки, психологические какие-то заметки, дневниковые записи. То есть 5 книг томов, это не так просто их написать, это, в общем, вся моя жизнь. Мне сейчас 45 лет, и вот в течение 45 лет я занимаюсь литературой. Причем литература не журналистика, не публицистика, а вот как бы так, такое есть примитивное название, исповедальная проза. То есть я пишу то, что вот тут накипело.
0: Все-таки вот немножко вернуться к смене кругов общения. Это очень такая тема действительно серьезная, потому что, ну, всем она знакома. Может быть, вот всем здесь присутствующим, у всех такое было, что рано или поздно ты чувствуешь, что ты растешь, а кто-то уже начинает мешать. Но здесь встает другой острый вопрос. То есть, меняя круг знакомых, это и происходит достаточно редко, ты оставляешь их часто с такой мыслью, что, дескать, они служили для тебя ступенькой. Вот ты по ним наступил, поднялся и их бросил, то есть их использовал. Ты-то прекрасно понимаешь, что это на самом деле не так, что там давал им все возможности, давал им шансы, там какие-то открывал шторки, чтобы они тоже двигались. А у них вот тупняк, стержень вот этот, стержень невосприимчивости стоял. Вот. Но у любого человека нормального, мне кажется, ну, нормального с большой буквы «Н», всегда существует, должен существовать комплекс вины перед другими. Вот, может быть, даже человек не виноват, но он должен чувствовать себя виноватым, тогда это нормально. И мало того, что те чувствуют тебя полным дураком и скотиной, что ты их бросил, ты еще сам себя чувствуешь скотиной. Вот с этими всеми гирками-то очень трудно двигаться дальше. Вот, вот лично у вас какие методы, так сказать, ну, не то, что рвать с людьми, а как-то так мирно расходиться, так, чтобы и они не были в накладе, и вы свой этот комплекс, наверняка он у вас тоже, я думаю, есть.
2: Да, у меня вот беда такая, я не могу сказать слово «нет». Я, как правило, не могу сказать человеку «не звони больше», там, не напоминай себе. Мне приходится общаться с ненужными людьми, как-то каким-то образом, ну, конечно, я могу свои использовать магические силы, что я иногда и делаю, я просто могу на расстоянии заставить человека забыть обо мне. Вот, скорее всего, такими способностями, то есть такими возможностями я пользуюсь. Некоторые люди просто обо мне забывают чисто по моей инициативе. Я, ну, прежде всего, я перестаю там созваниваться с ними, потом даю понять, если человек это не понимает, что мне не скучно с ним и не о чем говорить. Я просто применяю свои магические силы, стираю в памяти информацию о себе.
0: Итак. Ну что же, я предлагаю послушать музыку, а после музыки пообщаться с нашими радиослушателями, если вы не против. Я вам, уважаемые, напоминаю, что в гостях у нас Юрий Лонга, и телефон в нашей студии 203-19-22. Можете звонить и задавать нашему гостю вопросы сразу после музыкальной паузы. Только будьте, пожалуйста, так сказать, менее расплывчаты, более конкретно говорите, что вы хотите, так сказать, от нашего гостя.
4: 73,82 МГц.
0: 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете задать ваши вопросы Юрию Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Добрый вечер вам всем.
0: Здравствуйте.
5: Земляникин из Мытищ.
0: Здравствуйте.
5: Юрий Лонго, вопрос.
6: Да-да, слушаю.
5: Алло.
6: Угу. Слушаю.
5: Может быть, даже два.
6: Вот пожалуйста.
5: Следующем. Вот я вот с доктором Лазаревым,
6: угу,
5: не все чтобы знаком, но с его теорией и с его видением мира и, в общем-то, с его ощущениями знаком и его понимаю. Как вот у вас к этому отношение, к нему, в смысле, к доктору, угу, Лазареву? И как вы считаете, могли ли КГБшные структуры, ныне ФСБ там или не знаю кто, используют вот эти все знания в каких-то целях своих, вот, потому что,
0: угу, понятно,
5: явные,
0: да, это называется психотропное оружие.
5: Нет, нет, нет, тут просто людей способных задействуют,
6: угу,
5: в общем-то, они работают каким-то образом. Вот у меня вот подруга подвергалась.
2: Ну, вы спрашиваете и знаете ответ уже заранее. Конечно.
5: Нет,
2: если подруга подвергалась, а там чему подвергалась?
5: Она несколько лет была знакома с человеком, который, в общем-то, работал в этой емкости,
6: угу,
5: начиная с тех 80-х, кончая, в общем-то, он не часто там работает, просто под другой личиной. Ну, вот. И были фишки очень такие явные, когда там человек сказал ей, что вот, например, ты сейчас вот, если не придешь ко мне, вот она собиралась на день рождения, вот он сказал, что ты вот на день рождения не пойдешь, а вот если пойдешь, ты там вообще ни глотка не выпьешь, и, в общем, ну это...
0: Ну, понятно, мелочи, понятно, господин Земляникин, все понятно, сейчас вот...
5: Нет, Шура,
0: пилите Шура, они золотые, да.
2: Саша, давайте понятно. Вас избавлю от заикания, элементарно, за 2 секунды.
5: Человек действительно ничего не выпил и не съел на этом дне рождения, это ужасно, да? Все.
2: Запросто.
0: Подождите, Саша, вот...
2: Хотите, я сеанс проведу? У вас что-то с голосом, вы немножко заикаетесь?
5: В общем, да.
2: А сколько лет?
5: Ну, в общем, с детства.
2: С детства. Хотите, сейчас не будете заикаться?
5: Сейчас?
2: Да, сейчас, закройте глаза. Закрыли?
5: Да.
2: Закрыли, расслабьтесь полностью. Мышцы лица расслабили. Слушайте внимательно мой голос. Слушайте. Повторяйте за мной слова. Расслабьтесь, успокойтесь. Повторяйте за мной слова.
5: Успокойтесь.
2: Нет, не те слова. Я легко и свободно говорю.
5: Я легко и свободно говорю.
2: Глаза не открывать. Я больше не заикаюсь.
5: Я больше не заикаюсь, но я... это так, на час.
2: Да-да, успокойтесь, успокойтесь, вы будете всегда так говорить. Если вы верите в это, если вы в это не верите, лучше не беритесь. Я совершенно спокоен, скажите эту фразу последний раз.
5: Я совершенно спокоен.
2: Я больше никогда не буду заикаться, повторите за мной эти слова.
5: Я больше никогда не буду заикаться, но я, видите ли, в чем дело, это ж...
2: Ну, опять начинайте, опять, все, хватит с вами, достаточно. Если вы не хотите избавиться, заикайтесь на здоровье всю жизнь. Вот вы сейчас великолепно разговаривали со мной, или думаете, что вы на час это. Я вас могу на всю жизнь избавить от этого.
0: Ну, я думаю, что, может быть, как-то мы сделаем такой специально глобальный какой-то сеанс, потому что тут, понимаете, видимо, еще у господина Земляникина наложилась вот этот боязнь перед эфиром. То есть, как бы все-таки телефон, это все...
2: Так наоборот, это замечательно, когда человек выходит на сцену, он... Совершенно нормально себя
3: был
2: чувствует.
3: Был какой-то период, действительно, он же
0: перестал,
3: да. Когда вы не стали обращать на него, вы во второй раз обратили, и он опять стал.
0: Да.
2: Тут самое главное, конечно, не чувствовать то, что своего недостатка. Вот если человек, который заикается, не чувствует своего недостатка, он отлично будет разговаривать, отлично. Я уверен, что этот господин он великолепно может справиться. Просто ему почему-то нравится это, и он вот он потерял, раз он с детства заикается, он потерял уже уверенность в том, что он может нормально разговаривать.
1: Ну, знаете, говорят, исполнится, если не будешь думать о белом верблюде.
0: Угу. А кто это?
1: Ну как все шаманы говорили.
0: А, что... я понял, прости. Что-то я свое.
2: Ну, так вот, дорогой слушатель, действительно, КГБ и ФСК используют эти способности, эти явления. И у меня даже было два сеанса в бывшем КГБ, и когда они меня спросили, вот скажите, вы не хотите там у нас преподавать, в общем, не хотите у нас позаниматься с нашими ребятами? Я говорю, так вы и сами все это умеете? Они говорят, да, действительно, если бы нам, допустим, дали какой-то приказ в течение 15 минут взять Белый дом, вот что-то злосчастное, сейчас на 93-й год, то они бы за 15 минут без оружия могли бы взять Белый дом. Ну, значит, кому-то это не нужно было бы. И кому-то не нужно. Именно кому-то нужны были взрывы, выстрелы. А, в принципе, ФСК обладает такой силой, что можно без оружия захватить Кремль, например.
0: А существуют ли достаточно сильные личности, на которых вот это воздействие, ну, невозможно оказать?
2: Да, конечно, существует.
0: Вот есть... от меня, прошу прощения, все вот гипнотизеры, помнится, ставили эксперименты, ничего у них не получалось, потому что я же пень пнем, что с меня возьмешь? Давайте следующий звоночек, ведь пня нельзя же гипнотизировать.
1: А может быть, попробовать тебя загипнотизировать сейчас?
2: Ну, зачем?
3: Нет, на передачу-то потом
0: вести. И так вышел, вышел такой в ветках.
3: Саша, а можно еще до звонка я один вопрос задам? Ну, Юрий, вот, а вот, допустим, вы можете, как в романе у Кинга под названием «Худей», там цыганка сказала человеку, который мечтал всю жизнь похудеть, вы так на меня посмотрите и скажете «худей».
2: Я же сказал это. Вы похудеете на 12 килограмм.
3: Когда?
2: Ну, скоро начнем. Поменьше ешьте и похудеете.
3: И пиво поменьше пить, да?
2: Да.
0: Вот так.
3: Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, Юрий Андреевич. Меня зовут Саша. У меня, значит, три вопроса. Вопрос первый. О чем вы мечтаете?
2: Замечательно.
0: Вы сразу все подряд вопросы задайте.
2: Еще,
7: да, пожалуйста. Значит, второе. Вот, пожалуйста, про Мегаполис расскажите.
2: Отличная
7: газета. Вот там конкретно написали. И третье.
2: Угу.
7: Вот. Значит, я вот был на вашем сеансе в октябре.
2: А, давно это было, да.
7: Да. Юрий Андреевич, вы, конечно, только не обижайтесь, пожалуйста.
2: Ничего, не обижайтесь.
7: Просто... Как вам сказать, вместо того, чтобы лечить людей, вы занимаетесь артистизмом, это понятно. Первый момент. Вот. И второй момент, вы знаете, вот после сеанса...
2: У вас голова развалилась.
7: Вот, к вам просто, так сказать, пытались пробиться люди, у которых действительно были серьезные заболевания. Вы знаете, я видел вот этих плачущих женщин, вот, которые умоляли. И вот эти вот крутые ребята, вот почему все говорят, вот все такие хорошие. Почему тут по телевизору Клонов ни разу не сказал... То, что вот люди пытались пробраться к Юрию Лонгу, но вот эти крутые ребята, они встали за дверьми, вот, и просто отталкивали, понимаете, локтями, вот пусть радиослушатели знают, просто отталкивали локтями вот этих несчастных женщин. И говорили то, что Лонг их никогда не примет.
2: Саша, вот сейчас я начал этим и заниматься. Раньше я работал на площадках, вот так, а сейчас понимаете? Это... Вы видели мои сеансы вот после октября где-нибудь в клубах, в домах культуры? Я уже давно это не делаю. Сейчас я стал индивидуально заниматься людьми, и они ко мне великолепно записываются и великолепно приходят.
7: Да, но вот просто видите, как получалось. То есть это было зрелище просто не очень приятное, понимаете, когда... В общем...
2: Да, тогда действительно это было недосмотрено, за то, что действительно много народу. А вы себе представьте, вот вы были, вот, если бы в такой ситуации, если там народу было... около 2000, и все около 2000 человек хотят лично пообщаться. Это,
7: ну, нет, просто... вы знаете, это опять немножко вы говорите чушь, извините, конечно. Я видел, в общем-то, такую кучку небольшую женщину, в общем-то, которую, конечно, вы могли бы принять, но вы уехали на машине, в общем-то, в течение 10 минут. Вот, и, ну, вы просто, то есть, не сочли нужным даже, в общем-то, выйти посмотреть, а что за люди.
0: Так, а может быть, получилось бы, что...
2: Саш, я же выходил всегда, после понимаете? Выступления я всегда выходил в зал, это вы чисто случайно попали.
7: Вы выходили
2: когда...
7: в зал, да.
2: Я, наверное, устал бы, это уже был четвертый день моих сеансов, я, наверняка устал.
7: Вот, ну, вообще, вот такие вот эти все, вот, конечно, но сейчас, действительно, конечно, я не хотел бы сказать то, что вот там Юрий Андреевич Лонго, там он... Вот, ну понимаете, конечно, вот все, вот вся вот эта вот сила.
0: Саша, все понятно, вот, все но, понятно. Давайте,
7: в общем,
0: давайте.
7: Ну а Кулебякин, да. В общем-то, помогает, вот видите, людям. Вот вы.
2: Ну
7: вот
2: у Кулебякин лечитесь. Ну ради бога, пускай.
7: Вот так.
2: Великолепно. Спасибо. Большой ему привет. А вы не от Кулебякина, наверное, звонили. Скорее всего, такое подозрение, что.
7: Да нет, я из дома звоню, вы знаете, слава просто богу. Вот вы не принимаете, а Кулебякин принимает. Вот
0: ну,
7: так.
0: Спасибо.
2: Я даже дам свой телефон 440-73-54. Это мой мой контактный телефон, по которому уже можно элементарно записаться и в течение 2-3 недель попасть ко мне. 440-73-54. Пожалуйста, всем страждущим, все, кто чувствует себя плохо или что какие-то личные проблемы, ради бога.
0: Вот все-таки насчет вопросов о мечтах. Вот был,
2: о чем я мечтаю?
0: Да.
2: Ну, я, в принципе, добился всего, чего хотел. Это, конечно, такие фразы слишком, так сказать, громкие. Но, тем не менее, я мечтаю сейчас об одиночестве, и чтобы меня никто просто не доставал. И я мечтаю о кругосветном путешествии, я вот об этом сказал. Я хочу пешком отправиться вокруг света и посмотреть мир. Там, где я был на самолете, я облетел практически всю нашу землю, но на самолете это все не то. И хочется посмотреть, именно обойти пешком. Больше информации получишь, больше удовольствия. Вот обойти вокруг света пешком. Чужие знания мне уже не нужны. Читаю я сейчас не так много книг, потому что я все нужные книги. Я где-то услышал, что человеку нужно прочитать только 7 книг. Но вот самое главное их найти. Я нашел эти 7 книг, я их уже прочитал. Я написал свои книги, я посадил дерево, я воспитал ребенка. У меня дочь уже взрослая, ей 14-15 лет. И сейчас я хочу только отправиться в путешествие. Когда человек многого добивается, он или хочет отправляться в путешествие, или в размышления. Вот сейчас мне нужно путешествовать. Вот об этом я мечтаю.
3: Юрий, я хотела спросить, потому что вы дали контакт на телефон. Угу. Вот если все страждущие будут обращаться, то это получится как раз тот самый конвейер, о котором вы говорили. Как же выходить из такого положения?
2: А я так тут сказал, в течение 2-3 недель ко мне можно попасть. То есть вот этих вот 2-3 недели, они будут ждать своей очереди. И я в неделю принимаю, допустим, не больше 2-3 человек. И вот как раз там конвейера-то и нету. И потом ко мне люди пойдут, те, которым не верят. Вы же видите, что вот тут были звонки, которые люди ко мне относятся скептически. Не пойдут сейчас. Сейчас очень много моих коллег развелось и появилось. И поэтому сейчас толпа не бросится на одного человека. Если раньше был один чумак Кашпировский, там Тарасов Джуна, и там еще, может быть, пару человек, то сейчас людей довольно много талантливых людей.
0: А скажите, вот опять же, тот же вопрос, который я вот задавал вот Сафронову, господину Сафронову. Я обратил внимание насчет того, что вот он художник, значит, тоже своего рода гуманист должен быть, человек с большой буквы, если он творит. Вы как бы вот маг, значит, вы тоже должны быть как бы гуманист с большой буквы. Вот. Но тем не менее, вот я как бы отношусь немножко не к журналистам, ни в коем разе. Я музыкантом себя считаю. Плохим или хорошим, неважно. Но вот у нас у музыкантов как-то принято друг другу очень помогать. Ну, там, записывать совместно.

0: заостряться друг на друге. Вы должны даже, знаете, как должен выглядеть ваш телефонный разговор? Алло, там, Витёк, ну, вы звоните, потом молчание, ну, пока. То есть вы все сказали.
1: Так и есть. Так и бывает чаще всего. Я очень коротко разговариваю по телефону. Мне достаточно 2-3 фразы, я человека понимаю с полуслова. И потом у нас, вы сказали, большая конкуренция. Если относительно музыкантов, то, конечно, нас очень мало, людей моей профессии. Если относительно художников, то, может быть, так же. Я не знаю, как соотношение музыкантов и художников. Я думаю, очень много таких профессий. А если относительно там инженера или простого рабочего, то у нас просто единицы. Единицы. Все же относительно в жизни. Я думаю, что, ну, вот в Москве наберется больших хороших специалистов, но сейчас человек 20, может быть, не больше. В Москве человек 20, а те все объявления, которые в газетах. Тут плохого ничего нет, потому что, например, в цивилизованных странах у каждой семьи есть свой экстрасенс. У каждой семьи есть свой психоаналитик, юрист, там, психоэнергетик и так далее. И врач свой есть. То есть в каждой семье нужен хороший экстрасенс.
0: Что здесь плохого? Скажите, вот как ваше мнение, да, вот человек, обладающий какими-то способностями, не свойственными другим людям, и причем серьезными способностями, значит, с каким-то знанием. Как вы расцените в таком случае поведение обзванивать практически все радиостанции, все телестанции и просто называть свою фамилию, вот как-то что-то говорить о погоде, вот какие-то поступки очень детские и немножко, знаете, обычно собачек, которые вот писаются или тявкают на хозяев, очень бьют палкой до какого-то срока, потом на них перестают обращать внимание. А здесь человек, свято верящий в то, что он обладает этими способностями, и, судя по всему, не он один теперь в это верит, вот совершает такие действия, совершенно противоречащие не просто даже там этике мага, хотя я в этой этике мало что смыслю, но обычной этике людей. То есть за это просто можно по морде получить, вот если так. Ну, вот объясните мне, в чем, почему это происходит? Я не буду фамилию называть этого персонажа.
1: Я знаю, о ком вы говорите.
0: Да, давайте, Саша, не будем. Ну, тем не менее, объясните мне, почему это происходит.
1: Саша, знаете, я вот был 2 года в Австралии, и ко мне одна женщина обратилась и говорит, вот, я говорю, а вы там знаете вот кого-нибудь в Москве, там, Кашпировского, там, Джуна? Они говорят, нет, не знаю. А вот знаю именно того человека, про которого вы сейчас говорите. Вот он даже в Австралии уже достал их так, что даже в Австралии узнали о нем. Так вот, этот человек просто, ну, наверное, от невоспитанности, скорее всего. Он не такой уж и ненормальный, как о нем так говорят. Но человек просто немного невоспитан, ну, занялся своей рекламой.
0: Нет, ну а как же тогда, как можно... Это все понятно, что он немного невоспитан, но это объяснение, простите меня, не удовлетворяет, потому что я только что сказал о высшем знании, которое само собой должно исключать такое базитическое
1: понятие. А там нету высшего знания, Саша. Человек взрослый, там есть высшее знание.
0: Это просто
1: это способности другого толка совершенно. Это способности, когда тебе грозой стукнуло, и вдруг у тебя там открылся, прозрел третий глаз, и человек может погоду делать. К примеру, это совсем другого толка, там знаний-то никаких нет. Высшее знание – это у людей другой иерархии.
0: И в гостях у нас Юрий Лонго. И я, так сказать, предоставляю вам уникальную возможность задать этому человеку вопросы, которые вас интересуют. Наберите номер 203-19-22 и спрашивайте. Только, пожалуйста, не расплывайтесь.
2: Мыслью по древу.
0: Как майонез по стенке. О. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел бы задать 2 вопроса Юрию Андреевичу. Во-первых, я слышал о том, что 21, 22, 23 июня Московская школа гипноза Геннадия Гончарова и передача, телепередача «Если хочешь быть здоровым» приглашают на встречу целителей России в Дом культуры железнодорожника на 3 кварталах. Скажите, пожалуйста, Юрий Андреевич, вы там будете? Это первое. И второе. Мне хотелось бы сказать, заметить ведущего, который по-русски обсирает колдуна Кулебякина, это нечестно и неэффективно.
0: Простите, сударь, вы как-то конкретизируете личности. Я сегодня не называл никакую фамилию. Вы что
3: имеете
0: в виду?
3: Вы не назвали, вы имели в виду...
0: А почему вы позволяете себе решать за меня, кого я имел в виду? Вы кто такой? До свидания. Я с вами не буду разговаривать, потому что я не люблю, когда за меня решают, что я имею в виду. Может быть, я был несколько резок. Прошу прощения у наших гостей. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Алло, вас
4: снимаете. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Это Иван из Москвы, значит, звонит. Значит, вот вопрос такой вот. Значит, что это за музыка?
0: Это прорывается из-за окна. Тут какой-то парень на вишневой девятке подъехал и слушал.

0: работать. Сейчас мы ему крикнем: убери музыку! Убрал.
1: Ну вот, слава богу. Так вот, а в чем я, значит?
2: Пожалуйста.
1: Значит, вот как-то давно, знаешь, где-то отдыхал, вот заметил, значит, у себя некоторые такие способности, такая, ну вот они исчезли, как-то такая вот практически, как-то вот если они есть, как такая пропустить?
2: Иван, а какие способности замечал?
1: Ну вот я, то есть, вот подхожу к лифту, он сам открывается, вот без действий каких-то с моей стороны, вот такого плана.
2: С ума сойти, это почти что телекинез. Телекинез — это передвижение вещей, ну, передвижение, да, вот, вещей на расстоянии.
1: Сам, причем-то неоднократно такая, да, было, вот повторялось, вот.
2: Удивительная вещь.
1: И сейчас это как-то вот потерялось, и вот и все, то есть как-то...
2: Ну так можно сейф открывать, между прочим, взглядом только. Ваня, ну это есть такие способности, это телекинез.
3: Это лифты такие.
4: Может, лифт починили, это лифты просто
2: такие. Есть такие лифты, двери даже, когда подходишь, они открываются, но это понятные вещи.
0: В аэропорту, вот я за собой заметил, что, да, у меня в аэропорту тоже такое. Я подхожу к одной стеклянной, она отъезжает.
4: На Арбате есть магазин, да, там две двери такие.
2: Ваня, ну есть такие способности, понятия телекинеза. Вот, наверное, ты проверь, подвигай хотя бы коробку спичек руками на расстоянии, а потом уже за лифт берись. Вначале вот спички подвигай.
1: Нет, действительно, такая была, вот, а вот теперь исчезла просто чисто вот намертво, глухо. Но их было вот, причем неоднократно.
2: Но
1: вот
2: эти способности нестабильные. Они то появляются, то нет. Их можно...
1: Вот, я заметил.
2: Да, вот подожди немножко. Значит, сейчас кризис творческий. Через какое-то время, может, опять появится. Может быть, другие способности. Приходи учиться в школу и осенью попробуй.
1: Денег много надо.
2: Да нет, я попробую для начала вообще бесплатно практически. Я выявлять буду способности у людей. Поэтому я не думаю, что там много надо выплатить.
0: Спасибо за звонок. И, кстати, я хочу еще, может быть, совет дать. Потому что вот такие вещи... Обычно, ну, когда у людей что-то пропадает, то, что раньше было свойственно, это во многом зависит, опять же, от экологии, от просмотра телепрограмм, от прослушивания радиопередач. Обычно вот можно еще, видимо, посоветовать, во-первых, таблетки, пенициллина, один укол, и сменить место жительства на время, переехать к бабушке, там, к теще, к другу, в другой просто район, желательно вот полярный совершенно. Тому, где проживает данный индивидуум. Ну, следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что у нас в студии Юрий Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Молчание было ему ответом. Это, видимо, демоны. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Наконец-то, у меня вопрос к Юрию Михайловичу.
2: Да, я слушаю вас, Юрий Андреевич.
5: Извините, ради бога, Юрий Андреевич. Меня зовут Ида Вальдемаровна. Вопрос вот какой. Вот несколько лет назад, уже довольно много, лет 8, у меня получилась размолвка с мужем. Ну, в общем, как он мне сказал, у него есть женщина, ну, там без подробностей. Вот. И у меня как-то, ну, сначала я страшно там страдала, а потом у меня к нему, в общем, чувства-то какие-то пропали. И вот сейчас у меня ни мужа, ни друга. И я, знаете, в какой-то... Я просто вот вас что хочу спросить, если вы можете мне на это ответить. Что, в чем причина? Во мне, что вот так все случилось? Или что-то все-таки можно изменить, на что-то еще можно надеяться? Ну, мне очень тяжело так, что у меня никого нет. А заставить себя вот просто лишь бы, я тоже не могу.
2: Вы очень обаятельная женщина, кстати, очень обаятельная. Я это вижу на расстоянии. Раньше просто угадывал даже знак зодиака, цвет волос, глаз и так далее. Но сейчас я это не буду делать, я просто вам скажу, что вам сделано, скорее всего, венец безбрачия. Вот такое понятие есть. Или сделано на одиночество. Какая-то ваша подружка, которая вам позавидовала, когда у вас все было хорошо. Все хорошо. Она про себя мысленно подумала. Она обладала дурным глазом. Она мысленно подумала, чтобы вам было пусто, чтобы у вас было одиночество, чтобы вы там ни с кем не встречались. Ну, то есть, позавидовала черной завистью, что называется. И это возымело действие. Через какое-то время это проявилось. Вот вам этот венец безбрачия или одиночество нужно снимать. Это сеансы длится 15 минут, 15-10 минут, вы будете сияющая, совершенно обновившаяся, молодая, красивая женщина, выйти после моего сеанса и не узнаете себя просто.
5: Ну что, мне по вашему телефону позвонить, который вы давали, да?
2: Я вам дал телефон, да.
5: Ну вы вот сегодня по радио говорите.
2: Да, вот этот телефон, позвоните в понедельник часов в час-два, там вам скажет секретарша, когда подъехать. Все, возьмите фотографии свои, которые у вас были еще в лучшие времена вашей жизни, когда все в порядке у вас было с этим.
0: И главное, не заводите собачку себе. Это убьет вас сразу.
5: Нет, у меня нет собачки, и всю жизнь у меня был всегда успех вообще во всем. сейчас во всем, кроме мужской половины. Вот не потому, что они ко мне не идут, я не хочу их. А с другой стороны, я очень хочу, но не хочу попадаются. Лишь бы.
2: Да-да-да. Ну все, у вас отбоя не будет от разных мужчин.
0: Удачи вам.
5: Благодарю.
0: Следующий телефонный звонок и ваши вопросы нашему гостю Юрию Лонго. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Юрий Андреевич.
2: Слушаю вас внимательно.
3: Вы знаете, неприятность вот со мной такая, ну, просто досадное какое-то свойство. У меня в месяц, ну, наверное, поверьте, у меня не такая огромная квартира, но 15 лампочек перегорает. Причем как все это перегорает? Я не успеваю дотронуться до выключателя.
2: Это что, неприятность? Лампочка перегорает? Разве это можно сказать неприятность?
3: Нет, вы знаете, я пережигаю все лампочки, где я не появляюсь. Более того, лампочками не ограничиваюсь. Сгорают телевизоры. Вот, слава тебе, Господи, приемник еще работает. Я вот вас...
2: Ракета не взлетает из вашей квартиры? Вы знаете, я понял.
3: Maybe.
0: Да, а вас, наверное, и в гости не зовет никто. Ну как, вот если, например, вы сейчас придете к нам на радиостанцию, а она
3: ну,
0: тут...
3: Ну все, обесточу мгновенно. Ну, знаете, вот это не шуточки.
0: Я понятно.
3: Это профессионалу вопрос.
2: Я понял. Это перекинез, название перекинез. То есть выходит из ваших рук, из глаз энергия. У Джуны такое одно время было, она тоже телевизоры пережигала. Так вот, я думаю, что вам просто вот нужно на ночь, вы не сочтите это за шутку, но это серьезно, на ночь, перед тем, как вы будете ложиться спать, 5 минут подержите за краны. Вот холодная и горячая вода у вас есть. Два крана возьмите руками и включите воду. И подержитесь 5-10 минут. И заземлитесь, что называется.
3: За оба крана.
2: Да, за оба крана.
3: Вот. Тем более они у меня металлические, да. Итальянские. Отлично.
2: И вы таким образом сбросите вот эту всю негативную энергию сильную, которая у вас зажигает, пережигает все. И вы почувствуете даже, как вы будете себя хорошо чувствовать и хорошо спать будете.
0: А может быть это, извините, что я вмешиваюсь, может быть, как вы, Юрий, считаете, может, это просто обычное вот статическое электричество. Вот, может быть, еще вот на нашей радиослушательнице купить это антистатика, вообще им все залить. Я просто почему это говорю, я так сам делаю периодически. Вот прям дома беру и прям все заливаю.
2: Но нет, это с другого плана немножко. Женщина же дотрагивается не к вещам, а у нее лампочки горят.
3: Нет, с вещами нет, так сказать, проблем. Хотя, кстати, в метро иногда, когда приходится ездить, я открываю метро, между вот стеклянной этой пластиковой дверью, ну просто искры и мной летят. Так что это...
2: Это у вас повышенная энергетика, я понял все. Повышенно сделайте, как вот я вам сказал, дней так 10 поделайте, перед сном подержите за эти краны, и вы почувствуете, как у вас облегчение будет.
3: Может, и утром?
2: Нет, лучше это на ночь делать.
0: А извините, такой тоже вопрос у меня к вам, Юрий. Может быть, вот наши радиослушательницы попробовать как-то вот эту ее энергетику направить в какое-нибудь созидательное русло? Может, она будет лампочки из сгоревших целые делать после какой-нибудь простых преобразований, там, руками там над ней что-нибудь, и она раз, и лампочки чинит, или что-нибудь такое как-то. А то мы же убьем сейчас в ней, вот это же все-таки энергия. Вот.
3: Да нет, вы знаете...
0: Тут... Не хотите, да, вот это?
3: Нет, вот еще, Юрий Андреевич, просто сказать, поскольку вы сам человек пишущий, когда мне пишется, у меня это все, так сказать, снимается. Более или менее свет в том есть.
2: Великолепно, вы выливаете свою энергию на бумагу.
3: Ну,
2: это...
3: то есть, это...
2: И как получается, хорошая вещь? Вы пишете хорошие вещи?
3: Ну, я думаю, вы скоро узнаете.
2: Замечательно. Я с удовольствием с вами познакомлюсь. Позвоните мне по телефону, который я давал в эфире.
3: Спасибо, только я, извините, не записала.
2: 440-73-54. Я не могу сейчас повторить.
3: 440-43?
2: 440-73-54. Удачи вам на литературном поприще.
3: Дай Бог.
0: Спасибо. До свидания. До свидания.
4: Он вообще 10 минут подержаться рукой за кран с горячей водой, я думаю, не каждый выдержит.
0: Ну, вообще, я, честно говоря, вообще-то не видел давно уже домов, где два крана, чтобы из одного текла горячая, другая холодная. Какая ванная? Везде одинаково.
4: В Англии. Александр, о чем вы?
0: Я не знал, что нас слушают в Англии. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Да, да, у нас, да. Говорите, пожалуйста, любезный друг, погромче, вас очень плохо слышно.
6: Сейчас лучше?
0: Да, сейчас есть. Очень хорошо.
6: Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
6: Юрий Андреевич. здесь.
2: Добрый день. Добрый вечер. То есть...
6: У нас ночь.
2: Ночь. У вас ночь?
6: В Очаково ночь.
2: А, очень хорошо.
0: Еще у вас там стоит станция такая вот теплоэлектрическая.
6: Номер 25.
0: Да, и от нее всегда у вас белье сырое. У меня там жила знакомая, у нее всегда было белье сырое.
6: Совершенно верно.
0: Да.
6: Юрий Андреевич.
2: Да.
6: Замечательно, что дозвонился до вас. У меня личные проблемы.
2: Пожалуйста, какие?
6: Дело в том, что в 1982 году я потерял 4 пальца на левой руке. У меня комплекс просто, понимаете? Я не могу ее показывать, даже стесняясь соседей, понимаете? Вот. Просто стеснение такое.
2: Ну.
6: Вот как мне быть? Как избавиться от этого комплекса?
2: Вот слушайте...
6: Только вы, пожалуйста, ради бога, не бросайте трубку, потому что это просто первый вопрос.
2: Да я не бросаю. Давайте я вас просто закодирую от этих комплексов и все. Вы второй задаете вопрос, я вам потом скажу, что делать с вашей рукой.
6: Ну хорошо, если вы будете запоминать мои вопросы, то ради бога.
0: Я буду даже записывать.
6: Юрий Андреевич.
2: Да.
6: Вы мне скажите, пожалуйста, вы... У вас акцент такой, как бы молдавский.
2: Нет, я не молдаванин. Я родился на Кубани, но жил там до 16-17 лет. А потом живу почти все время свое в Москве. А акцент, наверное, это кубанский, скорее всего.
6: Кубанский?
2: Да, кубанский.
6: Вот. Ну, потом еще у меня проблема большая.
2: Пожалуйста.
6: Не помню, как вот, извиняюсь за это слово, колдун, по-моему, да, у нас был? Какой-то черный, то ли белый магия, я уж не помню. Вы уж извините меня,
2: ничего.
6: Я далек просто от этого всего. Вот. Такое худощавое лицо, высокий такой человек, лет 45.
2: Юрий Тарасов, да?
6: Да, точно.
2: Тарасов, ну.
6: Вот он по ящику, в смысле по ТВ, говорил, что я могу избавить вас от псориаза.
2: Вот такая... Да, он может. Вот Тарасов это может сделать, я ему верю.
6: Но не вы.
2: Я от псориаза могу тоже избавить, но это не моя специфика. Он мази делает какие-то, он великолепно работает с мазями. И вот от псориаза, у вас что, псориаз еще к тому же? Это лучше вам к Тарасову. Он, кстати, в Мегаполис Экспрессе напечатал свой телефон, я просто сейчас уже не помню. Вы найдите его через Мегаполис Тарасова, и он вас избавит от псориаза. К нему довольно легко сейчас попасть. Он очень хороший, я рекомендую вам к нему.
6: А почему вы так говорите, что к нему сейчас довольно легко попасть?
2: А раньше было сложнее.
6: Перестал пользоваться авторитетом?
2: Нет, не поэтому. Просто сейчас я вам говорю, что коллег стало больше, моих коллег, и просто как-то люди распределились по всяким экстрасенсам. И, ну, просто легче стало попасть, и все, я не знаю почему. Вот я знаю, что он сейчас принимает, и не так просто, не так сложно туда попасть. А вот по поводу ваших комплексов, запомните, вот вы сейчас будете ложиться спать, когда дослушать радиостанцию. И закройте глаза и посчитайте до 7. Посчитайте, вспомните мой голос и посчитайте до 7. И...
6: Куда можно спрятать руку?
2: Короче, все это зависит от вас. Вы сами себя накачали. Вы вспомните Ельцина. Уже тоже ведь нету пальца большого. Ничего. Человек президентом стал. Вы можете себе только представить, что вы можете достигнуть любых успехов, вне зависимости от того, есть ли у вас пальцы эти или нет. Это не самый небольшой, не самый большой недостаток.
6: Ну, я это понимаю, но я, тем не менее, не могу перебороть.
2: Я уже все сделал. Можете ложиться спать спокойно, почитайте до 7, вы потом поймете, что я уже, пока мы разговариваем, сам я сделал вам уже все, что нужно. Я сделал вам на подсознание установку, что у вас все это пройдет. Все, ложитесь спать, отдыхайте.
0: Спасибо вам за звонок и удачи.
6: Саша, спасибо.
0: Да. А я... Еще вот от себя хочу добавить, опять же, вот тот же наш ценитель металлической музыки ставил мне коллектив какой-то металлический, я не помню, как он назывался, так там играет на бас-гитаре человек без руки, у него нет кисти руки, ну вообще, а на вот эту штуку надета какая-то железная штука такая, в которую он стучит по струнам, вот, ну то есть это у него как бы концепция вообще, и я бы не сказал, что... как-то вот визуально звуки, извлекаемые им, чем-то хуже. Ну, по крайней мере, по записи. Так потом в Def Leppard играет барабанщик без руки. То есть, на самом деле, это как бы действительно, мне кажется, где-то внутри. Иду еще и отношения людей. Вот почему-то, например, в той же Праге огромное количество вот людей с какими-то там физическими, может быть, недостатками. Ну, на них просто никто и внимания не обращает, потому что как бы, ну... Что тут такого, собственно? Это, в общем-то, порождено каким-то вот обществом. скорее всего.
2: Да, я думаю, что психология людей создана так, что нас интересует только собственное «я». Вот представьте себе, кстати, для этого же молодого человека, вот представьте себе, вы берете фотографию, где снят групповой снимок, вы прежде всего ищете свое собственное лицо, свое лицо, а потом уже лица других, и смотрите себя, сравните с кем-то. Но нас прежде всего интересует собственное «я», а все остальное потом. И поэтому молодой человек просто зациклился, думает, что на его руку постоянно так и смотрят, и думает о чем-то. Да, да им вообще до лампочки, кто с руками, кто без рук, кто с пальцами, без пальцев. Всем людям, в принципе, до лампочки, окружающие их люди и окружающая их среда. Все зациклены только на самом себе. Это вот как хотите, как верьте, хотите, нет, но это есть. И вот каждый человек, он, в общем-то, эгоист изначально.
0: Прервемся на музыку.

0: И в гостях у нас Юрий Лонг. У вас есть исключительная возможность пообщаться с ним по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
1: Вы в прямом...
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, мне так показалось, что не вполне корректно морочить людям голову. Потому что я полагаю, что это не Лонга, а ваш журналист Юрий.
2: Точно, а как вы догадались?
1: Ну, потому что, во-первых, мне кажется, во-первых, беседы ведет обычно с такого рода людьми Анатолий Болтинская.
2: Да, да, да.
1: Да. А во-вторых, просто мне кажется, что господин Лаэртский вряд ли вмешался в беседу Лонга и комментировал бы его высказывание.
3: А. Сейчас мы с Юрием Андреевичем
4: одновременно
3: что-нибудь. Юрий Андреевич, давайте.
1: Не проходит Заболтянскую,
2: не разоблачили, ну что
3: честно. Сейчас мы с Юрием Андреевичем одновременно вам что-нибудь поговорим.
2: Уже сказали.
3: А на два голоса я еще не научился.
2: Да вообще-то меня никогда не узнают. И даже не только по радио, но иногда я выхожу со своего выступления, ко мне подходит бабушка и говорит: а вы не скажете, где есть Юрий Андреевич ходит? Вот он мне так нужен. Я говорю: там где-то мотается за кулисами. Вот просто лично обращается ко мне, не узнают.
1: Господа меня совсем заморочили.
3: Не знаю, сумели ли. Ну, кстати, я, подойдя к радиостанции, узнал Юрия Андреевича Лонга. В отличие от вас, видимо.
2: Я действительно работал. Я клянусь вам, что я есть я. Я дело в том, что у Нателлы Болтянской я работал.
1: Понятно, мы все есть я.
2: Ну вот, ну.
1: Естественно.
2: Ну а вы-то мой голос-то хоть знаете? Лонга, голос, знаете Лонга?
1: Ну, знаете, все эти станции искажают, ведь телевизор.
2: А, да,
3: сейчас заколдуют вас, будете ли.
2: Он такой высокий с усами, высокий такой усатый мужчина.
1: Ну да, и все обычно в мантиях, там с поясными
2: металлическими,
1: с цепями.
2: Вот я так сейчас и сижу, в мантии, в огромной, с усами, цепи тут вокруг меня.
1: И опоссум рядом.
2: Да, и опоссум недалеко.
0: Люля, на тебя наехали.
1: А с опоссумом вы что делаете, скажите мне?
2: А для чего-то импотенции.
1: А, ну понятно, ну так с таким шумом-то, этот-то, бедного опоссума.
2: Очень интересная женщина. Интересно, сколько вам лет, а?
1: Ну, это
2: женщины не принято спрашивать.
1: Женщины не представляют обычно.
2: Ну хорошо. Вот нет, интересно, почему люди в это время не спят? Я всегда думал, почему.
1: А я тоже биоэнергетик вообще-то.
2: А, вот почему слушаете. Ну тогда непонятно, почему слушаете.
1: А я слушаю случайно просто.
2: Случайно?
1: Да, так-то.
2: Здорово.
1: Как-то просто не спится.
2: Ну надо нам встретиться как-нибудь.
1: И дурацкий детектив под рукой.
2: А, кстати, а по телевизору ничего нету, да?
1: Ну конечно нет.
0: Детективов дурацких не бывает. Детективы, особенно произведения Раймонда Чандлера, это, на мой взгляд, самый сильный.
1: Весь прочитан, по-моему.
0: Это замечательная литература.
1: Но это уже действительно прекрасно.
0: Вот, а вы на самом деле зря действительно вот как бы не доверяете.
1: Не
0: действительно,
1: доверяю.
0: Действительно напротив того, вот меня.
1: Господин Лаэртский, вам я не доверяю абсолютно.
2: А вы на детективы начитались много.
1: Никогда.
0: А ладно,
3: ну, поверьте на это.
1: Я слушаю постоянно, и как вы вашего опоссума, и сколько раз попадалось на эти удочки, но потом все-таки... Вот.
0: Понятно.
3: В данном
0: ну,
3: случае
0: спасибо,
3: перед
0: спасибо
3: такой темой мы пасуем, поэтому настоящий Юрий Лонга перед вами весь вечер. А вас заколдуют, и утром вы проснетесь лягушкой. Подойдите
2: нет,
3: сразу к зеркалу.
2: Вы проснетесь счастливой утром.
0: Ну что же, я предлагаю тем нашим, тем радиослушателям нашей электростанции, которые действительно не усомнились в том, что у нас в студии Юрий Лонга, звоните и как бы задавайте ему вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
5: У меня один вопрос к Юрию Андреевичу.
2: Да-да, Андреевич.
5: Да, угу. Юрий Андреевич, угу. Скажите, пожалуйста, назовите, пожалуйста, ваши авторитеты в этой области из всех времен.
2: Угу.
5: Не из современных, а из всех времен.
2: Угу.
5: А к Саше у меня тоже, если можно, вопрос коротенький. Вот когда-то у вас была передача Алексея Забияченко «Изгоняющий дьявол». Вы хотели сделать из нее потом какие-то выжимки и вот как с этой идеей. Спасибо большое.
0: Спасибо. Все-таки сперва, наверное, да, вы.
2: Да, это Попюскали, Остро, Распутин. Вот такие три кита, я бы хотел сказать, из современных. Я не дружу со своими коллегами, особенно так, кроме Гены Гончарова и Тарасова, Джуны, поддерживаю с ними отношения. И, пожалуй, так, Наумова очень уважаю. Вообще, люди из любой области хороши, если не талантливы. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Не только в магии, в экстрасенсорике. Я не зациклюсь на чем-то одном. Ведь маг отличается тем от экстрасенса, что он умеет делать все. И гипноз, и целительство, и предсказания, и телепатию, и телекинез, и ясновидение, и телепортацию, и хождение по воде, и левитацию. Все это должен делать маг. Поэтому я не зациклюсь на чем-то, на одном, как мои коллеги. Вот я лечу людей, и все, там я привораживаю, я снимаю с глаз, и все. Все это должен делать магистр белой практической магии. Ну, в основном я дружу, конечно, с людьми из параллельных, так сказать, профессий, из параллельных миров. Это с художниками, актерами, писателями. Я очень люблю ЦДЛ. Часто хожу в Центральный дом литераторов, даже после того, как он стал совсем другим. Я, тем не менее, там частенько бываю. Хожу в ночные клубы иногда. Люблю женщин, люблю веселье, люблю лес, люблю одиночество. Кстати, вот такой противоречивый человек, когда я люблю много народу и в то же время очень часто бываю один. Чаще бываю один и хочу быть вообще, сейчас отправиться в путешествие, хочу быть совершенно в одиночном плавании, так сказать. Такой разнообразный человек, совершенно разнообразный.
0: Ну, вот насчет второй части вопроса, это насчет программы «Изгоняющий дьявола». Была такая программа, где, так сказать, весьма высокохудожественно излагались различные сферы потустороннего мира и вообще каких-то сверхъестественных явлений. Дело в том, что автор этой программы, насколько я сейчас знаю, занялся, так сказать, немножко другой деятельностью, в частности, вот такими, на мой взгляд, весьма остроумными, ну, рисковатыми, такими политическими спектаклями, то есть записанными на пленку. Вот. И, насколько я понял, они не собираются возвращаться вот назад в том виде, в котором это существовало тогда. А вот у меня вопрос к Юрию Лонгу. Скажите, часто вот, например, когда едешь на автомобиле, вот вы тоже автомобилист, видишь, выбегает такой крендель в фуражке с палочкой, свистит так в свисток. То есть мы-то люди взрослые понимаем, что это он нас не приветствует. А бежит, значит, чтобы денег взять. И вот я за собой замечал такие вещи. Вот я еду, вижу, бежит. И я прям в голос ору, так типа родной, ну не надо меня останавливать, ну типа прям и посылаю ему импульс такой, и в этот момент он останавливает кого-то другого. Очень часто это срабатывало. Вот сколь часто вам приходится этим пользоваться, если, то есть вообще допускали ли вы когда-нибудь общение с гаишником уже вот до там показывания ему прав, остановки, там вылезания из машины, или все-таки вы так на расстоянии ставили барьер, чтобы он с этой палочкой назад убежал?
2: Да, меня останавливают, как и каждого смертного, но после того, как меня остановят, они улыбаются и говорят: извините, мы не хотели. Дело в том, что они очень боятся потерять свою работу и потерять свои деньги. Если они меня обидят, то они просто могут себе представить, что если на кого-то из гаишников обижусь, хотя это очень редко может быть, потому что практически они меня никогда не обижали, не штрафовали. Я, честно говоря, не так часто и нарушаю правила уличного движения. Но, тем не менее, если уж я что-то нарушил, и они остановили, тем не менее, только после того, как я нарушил, они могут остановить. Просто так меня не останавливают, естественно. Я делаю именно так, Саша, как вы сделали. То есть на расстоянии ему приказывают не меня останавливать, а останавливать другого человека. И действительно, я вот вы мне сейчас...
0: Помогает
2: это... Да, я постоянно это делаю. Я думал, что я один только так делаю. Кажется, вы тоже так делаете.
0: Да, получается.
3: Невинные люди жертвами становятся вот ваших таких...
2: Но они все равно... Нет, не жертвы делают.
0: А кто им мешает так же делать?
3: Почему меня все время останавливают? Кто что да останется?
2: Ну, кому-то везет, кому-то нет.
0: Ну что же, это будет вносить некоторое разнообразие в монотонную жизнь автомобилиста Юры.
2: Кстати, они очень внушаемые гаишники, если ему сказать. Некоторые, вот я знаю, некоторые люди из криминальных систем возят мои дипломы и показывают, и говорят, откуда они взяли их, правда, не знаете, дипломы. Мои дипломы, говорят, вот мы ученики Лонга, там, и вот мы занимаемся колдовством, нас лучше не трогать. И их отпускают, и меня часто милиция спрашивает, а у вас есть такой ассистент, есть такой учитель, ученик, а у вас есть вот такие люди? Я говорю, да нет, у меня таких вроде нету. Он гаишник говорит, да, говорит, они просто беспредельщики, они мало штраф не платят, они на красный свет ездят везде, они делают то-то, то-то, и ничего, им сходит с рук. И вот благодаря тому диплому белой практической магии, который где-то они взяли.
0: То есть фальшивый документ.
2: Ну да, какой-то фальшивый левый документ, потому что мои ученики так не будут. Но это слишком мелко. Вот использовать магию в каких-то таких легких корыстных целях, типа не наказывая, чтобы не безнаказанно проехать, там, нарушить какое-то правило, или даже просто мелко зайти ограбить там магазин или что-то, это элементарно может сделать любой маг, такой более-менее способны. Или обмануть кого-то, взять вот просто на, что называется, на пустом месте обмануть. Это очень просто делать. Ну, а что потом будет? Вот я могу зайти в казино, выиграть там все и уйти. Я, кстати, в некоторые казино меня просто даже не пускают. Ну, почему-то боятся. Кто-то пустил сплетни, что я в каком-то казино вошел, забрал обул, как говорят, его, обул его и ушел. Вот это в метелице было. Ну, там не так было. Там мы просто с приятелем зашли туда так, погулять немножко. Я ему рассказывал, стоял сзади спины его и показывал, какие фишки, куда надо ставить. Он хорошую сумму выиграл. И после этого пошли сплетни, что-то благодаря там, мне это сделал. И меня теперь в казино некоторые просто не пускают. Но это очень мелко. Если бы я задался такой целью, я, наверное, бы сейчас не сидел здесь, уже не беседовал.
0: А скажите, вот, собственно, ваши отношения, ну, так или иначе, людьми из другого мира. Они всегда существуют. Но ведь вы там вот иногда вылезаете из автомобиля, там подходите к коммерческому ларьку, взять там домой бутылочку пивка или там водички. И наверняка там были такие ситуации, как какие-нибудь груднички, так лет под 30 в спортивных штанцах. Вот они там толкутся, там огузками, значит, трутся, и что-то у них свои разборки. И как-то это вас вот наверняка задевало. Были ли у вас какие-то вот конфликтные ситуации? Или другой вариант, например, ДТП с каким-нибудь таким огузком краснопиджачным, который прям выбегает и орёт: «А я сейчас прям сбитый бейсбольный». Вот такие варианты случались?
2: Нет, таких вариантов у меня не случалось, потому что меня вообще не трогают никогда и со мной находят какие-то другие мотивы. Один раз меня воровали, но это было очень давно, когда я в кинотеатре «Октябрь» работал, в «Спаси маски» были тогда мои афиши, а преступники вычислили, воры вычислили, что меня нет, и воровали. Ну, меня это настолько задело сильно, что я сдал объявление в газете «Московский комсомолец». Эта же газета и написала вначале, что где же твои силы, там, магистр практической магии, не можешь, что тебя воровали, где же твои силы были, где же твое колдовство. Но я дал объявление, что если мне в течение 6 дней не вернут украденные вещи, я даже в шутку написал, то я пошлю в космос такой заряд, такой силы, что один из просто преступников, злоумышленников закончит летальным исходом. То есть попросту умрет. Они так испугались, что буквально через 3 дня уже позвонили в газету и сказали, чтобы я не волновался, что мне все вернут. А еще через 2 дня вернули все абсолютно.
0: То есть анонимно все это было,
2: естественно. Да, они анонимно, они не представили. Ну, правда, потом через годик они все-таки попались на каком-то американском после. Они оборовали американского посла, это мы потом милиции говорили, и заодно признали, что они вот как-то оборовывали даже самого Лонга. Но правда, потом они все вернули. Они вернули, кстати, там, в общем-то, не так уж и много украли, все в ящик сложили, еще $200 сверху положили. Оказалось,
0: откупных?
2: Нет, это за дубленку, они дубленку успели продать мою. За $200 почему-то. И вернули даже $200 сверху положили. И после этого со мной тупо пока не связывается. Вот в этом смысле, что не останавливают, не оборовывают, там, не возле ларька, а просто почтительно даже, кстати, здороваются вот такие краснопижачники, крутые мэны, они просто со мной здороваются и спрашивают какой-нибудь совета обязательно. Вот когда у меня белая BMW была, они очень всегда окружали белые BMW и все, думали, это свой, это человек приехал на белом BMW, я просто знаю, что на таких машинах ездят обычно бандиты, и брат ваш называется, когда они окружают машину и всегда пристально смотрят, кто там за стеклом сидит, и когда узнают, они как-то улыбаются и, в общем, даже не подходят и не спрашивает ничего.
0: Ну что же, я предлагаю следующий вопрос наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Звоните, и ваши вопросы Юрию Лонга. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Юрий Андреевич,
2: я слушаю вас.
6: Я включила приемник как раз от бессонницы в том месте, когда вы говорили о том, что человек может умереть от той болезни, которую он сам себе выдумает.
2: Да, так, абсолютно правильно.
6: Так вот, могли ли бы вы посоветовать, как избавиться от мнительности, от этого страха, который, в общем-то, ну, разъедает душу и, в общем, можно сказать, как, что человек может умереть раньше смерти?
2: Во-первых, заняться аутогенной тренировкой, самое элементарное, самому себе внушать. Внушать тепло в руках, в ногах, внушать спокойствие, спокойствие в голосе, в дыхании. То есть научиться просто элементарно расслабляться. Это раз, а потом научиться медитировать. И вот когда человек научится медитировать, он может управлять собственными мыслями. И вот тогда вот эта мнительность пропадет. Но это, конечно, не за один день.
6: Это очень трудно.
2: Ну
6: просто говорить, что мне так хорошо, мне хорошо, а я знаю, я говорю, а голова у меня думает о другом.
2: А вы неправильно делаете, значит, вы очень это делаете настойчиво. Не нужно делать это настойчиво, нужно как бы нехотя. Нужно, во-первых, изучить собственный организм, узнать, что ваш организм, какая где у него слабая сторона, а где сильная сторона вашего организма. И вот плясать от этого. И вообще, я вам советую закончить школу гипноза. Геннадий Гончарова там отлично проводит сеансы аутогенной тренировки. И вот сейчас он как раз открывает курс. Вы учились где-нибудь?
6: Никогда, нигде.
2: Ну, какую-то школу вам нужно обязательно закончить.
6: Вы знаете, мне кажется, я где-то в санаториях, когда гипноз сеансы мне прописывают, мне кажется, гипноз на меня вообще не действует.
2: А это не гипноз. То, что я вам говорю, это не гипноз. Это можно назвать и самогипноз, но, скорее всего, это аутотренинг вам нужен. Вам нужен аутотренинг. Я такие рецепты не могу давать, как избавиться от мнительности. Вот я вам сказал, нужно управлять собственным телом прежде всего, а потом уже собственной душой. Конечно, это сложно. Это может быть... Вы кто по гороскопу? Вы, может быть, очень мнительный человек?
6: Очень.
2: Но кто вы по гороскопу?
6: Овен.
2: Овен?
6: Да.
2: Не, Овен не совсем. Рак самый мнительный из всех знаков зодиака. Вот рак очень мнительный человек. А Овен такой, я бы сказал, даже богатый, разнообразный очень знак и более спокойный.
6: И вместе с тем...
2: Ну, это у вас что-то такое, значит, у вас в вашей судьбе произошло.
0: Что-то, наверное, у вас еще от рыбы есть.
2: Вселилось что-то, да, наверное.
0: Да. Вот, извините, у вас вот по утрам ноги холодные?
6: Ноги? Я что-то не думала.
0: Ну, вот видите, вот прав вот Юрий Лонга сказал, что вы даже своего организма не знаете. Вы сперва узнаете, холодные ли у вас по утрам ноги, а вот, или теплые.
6: Так, или что? Или тогда, значит, от рыбы и плясать от этого.
0: Нет, рыба, я имел в виду знак гороскопа. Да, если бы вы от рыбы, то вам надо было чешую искать уже.
6: Ага, вот так.
2: Но это конечно. Шутка. Это, конечно, шутка, но все-таки начните изучать себя. Вот начните больше себя, не зацикливайтесь ни на чем. Это только все у вас самих. Вам просто поверьте в то, что вы сами себе можете помочь. Сами себе
6: да,
2: можете в этом помочь.
6: Это я все понимаю, что я могу помочь, но я могу себе и навредить. Вот.
2: Вам, честно говоря, нужно завести хорошего любовника, так, между нами, нормального мужчину. Он вам все расскажет, как надо делать. Вас не хватает мужчин в крови, я вам честно говорю.
6: В крови?
2: Да, мужчин в крови не хватает.
6: Это... А вы знаете, что они меня просто не интересуют?
2: Ну вот это плохо, ну надо бы. Ну как же может быть, женщина, какая бы женщина ни была, молодая или в возрасте, она все равно должна интересоваться противоположным полом. Иначе скучно будет жить.
0: Конечно, во-первых, мужчина это же опора. Вот женщина без мужчины, да, это как торшер без подставки.
6: Правильно, современный мужчина, к сожалению, опоры...
2: Не назовешь, да?
6: Да.
2: Но вам такие мужчины попадались, есть нормальные мужчины.
6: Ну, видите...
2: Найдите хорошие.
7: Они все разобраны.
6: Да, вот правильно. Хорошие разобраны, а плохих нам не надо.
0: Да.
6: Да, мы от таких отказались тоже.
0: Ну, знаете, нам остается только выразить надежду, что сейчас вот вы выгляните в окно, может, он там уже под окном ходит.
6: Да.
0: Вот просто, может быть такое.
6: Да.
0: Вот, найдете вы обязательно, найдете себе хорошего мужчину. Спасибо вам за звонок и удачи. Ну что, следующий телефонный звонок, и я думаю, может быть, даже уже, видимо, последний, да, потому
2: последний,
0: что
2: пожалуйста.
0: Время поджимает. Доброй ночи, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», мы вас внимательно слушаем.
8: Алло?
0: Да-да-да.
8: Вечер добрый.
0: Добрый вечер.
8: Один вопрос к Юрию.
2: Пожалуйста.
8: Насколько человек властен над
2: собственной
8: судьбой, так скажем?
2: Скажу вам,
8: и,
2: да.
8: Насколько, как вы считаете, способен ли человек реализовать, так скажем, свои желания?
2: Уникальный вопрос. Все? Вы задали эти вопросы?
0: Значит, спасибо.
2: Я обычно говорю, что человек может где-то на 30% менять свою судьбу. 70% зависит не от него. Но, тем не менее, есть уникальные личности, которые полностью создают собственное «я», собственную судьбу создают. То есть владеют событиями. Таких очень мало. Но рекомендация обыкновенным людям, вот простым людям, которые не имеют отношения к магии, там, парапсихологии, просто прислушиваться к себе, к своей душе, прислушиваться к своему сердцу и идти не поперек течения, а именно по, как бы, по велению своего сердца. Вот тогда вам не нужно будет испытывать судьбу, вам не нужно будет ее ломать, там, идти в другую сторону. Вы чаще прислушивайте себе, спрашивайте свое сердце, свою душу и как бы свой организм. Вот ответ на этот вопрос.
0: А, простите, я так немножко перебиваю. Вот такой известный дяденька, Дени Дидро, Вот он в своем произведении, по-моему, «Жак Фаталист», что-то такое, вот очень так хорошо популяризировал идею фатализма. Вот когда человек как бы считает, что все, ну даже не то считает, а все, что с ним происходит. Даже вот я сейчас, например, скажу слово «лампочка», вот я его мог бы не говорить. Но то, что я его сказал, об этом было известно уже до моего рождения. Вот с одной стороны, вот идея фатализма, она как бы исключает всяческую самокоррекцию, коррекцию своей судьбы. С другой стороны, она и является вот тем сильным успокаивающим, которое, как вот вы только что сказали, неоднократно необходимо для, так сказать, улучшение своего собственного состояния. А уже улучшение собственного состояния, оно и ведет, так сказать... Да, то есть как бы получается немножко, может быть, как раз стоит тогда все-таки пропагандировать или как бы вот эту фатальность именно, то есть сказать, ну а чего ты, дескать, дергаешься? Вот как оно идет, так должно идти. И человек сразу успокоится, не будет как-то вот прыгать, дергаться там, бегать там вот за колбасой на демонстрацию собачки чепчик шить, вот все вот это вот, может быть, исчезнет, и сразу как-то станет все хорошо, всем спокойно, все займутся делом, наконец.
2: Единственное, что могу здесь посоветовать простым людям, это не прогнозировать свое будущее и не как бы не заглядывать, не поднимать завесу своей будущей жизни. Потому что здесь можно, во-первых, сглазить, можно это событие не приблизить или, а наоборот, удалить какое-нибудь хорошее событие, или узнать там день своей смерти, или узнать какую-то неприятность, и тогда думать все время, накачиваться. Вот ни в коем случае не надо гадать просто так, ради любопытства. Гадать можно, но когда у тебя какое-то событие должно быть, как оно пройдет, удачно, неудачно, что там в следующем году с работой будет, с квартирой, такие вещи можно узнавать, там, когда замуж выйду, или там детей сколько будет. Но узнавать какие-то глобальные вещи ни в коем случае нельзя из своей судьбы, из своей жизни. Иначе вы просто это событие можете накликать на себя или как-то притянуть, или наоборот оттолкнуть. И поэтому лучше меньше знайте о своей судьбе. Меньше знайте. Просто живите вот как Бог надо, что положит. Как вы чувствуете? И помогайте себе сами, прежде всего. Надейтесь только на себя, только на самого себя. Вы знаете, я заметил, кто обращается к людям больше всего, к экстрасенсам, к колдунам, те люди, которые потеряли веру в себя. И, кстати, люди, которые потеряли веру в себя, они также и обращаются и к Богу.
0: Да, причем, как правило, я прошу прощения, что перебиваю, почему-то к таким к иноземным богам, может быть, и не очень плохим, я в них туго разбираюсь, но это, насколько я знаю, очень много людей из общества вот Хари Кришна, они, как бы, как правило, в прошлой жизни были весьма-весьма такими персонажами бойкими. Просто мне пришлось как-то пообщаться чисто ради любопытства. Вот. И ищут, как бы, опять же, они ищут себе, так сказать, общественного бога. Вот в чем их проблема. А внутри себя порядок навести у них метелки нет.
7: А неужели человеку, потерявшему веру в себя, кто-нибудь поможет, кроме него самого, опять же?
0: Никто, конечно. Ну, вот самообман, типа такой, пенициллин, таблетки, Лиля.
7: Получается, что вот Юрий Андреевич, это пенициллин?
2: Ну, что пенициллин? Для пенициллина?
7: Нет.
2: Это вы имеете в виду? А что?
7: Договорились.
2: Вы сказали, Юрий Андреевич, это пенициллин.
7: Вы сказали, что люди, потерявшие веру в себя, обращаются к вам.
2: Абсолютно правильно.
7: Ну, вот, значит, вы пенициллин.
2: Ну, если не пенициллин, то, во всяком случае, хорошие антибиотики, импортные. Потому что, в общем, я многим помогаю. Я знаю, что если я сделаю толчок, ну, я прежде всего говорю, что я делаю толчок и верю только в себя. Если человек потерял в себя веру, все, ему уже не поможет никто. Ни Лонга, никто не поможет. Поэтому нужно, прежде всего, верить в себя и надеяться в основном на свои силы. Только на свои силы, на свой разум. И вообще, хотел бы пожелать всем, вот на прощание, сейчас девушка задала, можно ли... Вот начните с завтрашнего дня всю свою жизнь абсолютно сначала. Кто разочаровался, расстроился, кто не может найти себе мужчину, друга или подругу, вы найдете, все это будет. Обязательно думайте об этом, мечтайте. Мысль материальная, о чем вы думаете, все абсолютно сбудется.
0: Это есть хорошая фраза «мечты сбываются». Гениальный текст. Ну что же, я благодарю вас, Юрий, за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И также, Лиля, тебе большое спасибо за то, что ты, так сказать, познакомил нас с таким замечательным человеком. Спасибо московскому журналисту Юрию за участие в этой программе. Я надеюсь на то, что вот эта уютная комнатка, которую, кстати, лично я вот обделал, вот эти дырочки сверлил. Ну, это что-то я себе не буду, потому что как бы я теперь подрабатываю, линолеум кладу, плитку, Вот. Так что, если надо, обращайтесь. Вот. Я думаю, что мы еще как-то здесь встретимся, обсудим какие-то вопросы, почему бы нет. Спасибо и всем вам удачи.
7: До свидания.
9: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
0: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшином поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
10: Здрасте.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
11: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится среди? Хотелось бы посетить. Очень.
0: Спасибо.
12: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот, и я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
0: Да, кстати, как бы написанный четырехстопным ямбом.
12: Да, просто я...
0: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Энджелс и Александр.
0: Здравствуйте.
12: И Торшин тоже, здравствуйте.
13: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается?
0: Да, вот только сегодня.
12: Саша, реклама запрещена.
0: Да?
12: В Москве, да.
0: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
12: А я доложу. Докладную напишу.
0: Бумажечку вот возьми. Вот.
12: Я возьму.
0: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается, но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль по причинам техническим.
12: 98-го года?
0: Нет, этого. А вот это... да, еще на месяцок. Там надо дописать пару-тройку холстов, потому что как бы вот то, что сейчас... Ну, ты видел, был вот на этой выставке в Гааге, да?
12: Да.
0: И там вот то, что висело, то, что тебе понравилось, ты хотел еще одну вырезать из рамы, но тебе не дал вот этот негритянский парнишка. Вот, то есть это все старые работы, холсты, а сейчас вот надо новые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
14: Саша, я посюда поздравляю вас с наступающим Старновым годом.
0: С 8-м, то есть, правильно, спасибо.
14: Вот, я хотел бы просто поинтересоваться, знаете, в связи с этим всем, как здоровье Прохора?
0: А, да, спасибо. Вот очень такой как бы интуитивный человек сразу чувствует, что самое время вот сейчас поинтересоваться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здоровый ее только сейчас. Вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да? Вот, оно стало только немножко поправляться. По крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
12: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков... всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
0: И вот Торшина.
12: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
0: А, ну да, да, да, вот, на лобовом стекле.
12: Да, да, да.
0: И номера ООНовские вроде поставили.
12: Ну там даже вот ЕС.
0: Да, да.
12: Все вот в номер. Там 7-7, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
0: Ну, да, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как будто проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
12: Ну да, потом вернули.
0: Вернули все-таки?
12: Да.
0: Ну, перекрасили, они... я знаю, в оранжевую тебе.
12: Нет,
0: то есть, ну, то же с оранжевым
12: подъехал. По территории нельзя с маячками проблесковыми еще ездить, кроме как с кормом, потому что...
0: А вы не догадались выключить, да, его вот прям так и поехали?
12: Не, а как, я вообще только с маячком езжу. мне по-другому нельзя. Вот, и там, когда на территорию въезжаешь, если мы еще включен, сразу санитары все высыпают на улицу с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
0: Пациента, дескать.
12: Да, да. Вот, и они сразу, то есть... И, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок. Мне объяснили, что если вы с маячком выйдете, то въедете, то вас сразу там... Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше... Ну, есть еще одна деталь. Ну, больше нечего уже.
0: А так в основном, да. Вот. Ну и как там оно, значит, Прохор-то?
12: Ну, она находится сейчас, ну, так 5-8 находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
0: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
12: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
0: То есть, как бы...
12: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
0: несколько... там... Не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милая, я тебя люблю.
12: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там,
0: читались,
12: на экране. Да.
0: А человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
12: Да, вот, да, бадунские мысли такие высвечивались.
0: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
12: скоро...
0: Я
12: оставил ей два апельсина, один из которых съел, и пошел домой.
0: Ну, правильно. То есть, как бы, иначе она подумала, что они оба отравлены. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: Александр, вы уж ради бога успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
0: Ого. Хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в половину второго я встану в межрамье вот на 11-м, нет, какой тут у нас этаж, на 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11, и буду, значит...
12: Это первый высотный дом по левой стороне.
0: Там, где раньше был кабак «Жигули», ну, это знакомый.
12: А он и сейчас там есть.
0: Там сейчас уже не «Жигули».
12: Там «Нужник», что ли?
0: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да-да, ну это не это, серьезно.
12: Надо отпробовать.
0: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы, и акробатически исполнять фигуры.
12: Да, и флажки у тебя будут еще.
0: Да, за флажками придется...
12: Рейверские, они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
0: Мелькать, поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
12: Ну, говорят, и... даже перегородят...
0: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали, потому что как бы...
12: Чтобы загородить.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло.
0: Алло.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Вы скажите, пожалуйста, насколько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете? Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир.
0: Понятно,
15: разве
0: понятно.
15: Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами. Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
0: Спасибо. Да, действительно, действительно. Почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена, организован при программе «Монмаранси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
12: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции. Мы что-то задержались.
0: Ну, это связано с отсутствием времени. Потому что мы сейчас переводим огромное количество...
12: Я думаю, в записи будем передавать.
0: В записи. Же... Вот эфиров туда там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Теперь будет вопрос Энджелсу Торшину, ну, любому из них.
0: Да.
16: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде, там, в коммерческую палатку показывали, они там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без оного?
0: Угу.
12: Значит, первый вопрос был...
0: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, «Точка красная».
12: Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот... ток-шоу «Я сама».
0: Да, я помню.
12: Вот.
0: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
12: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
0: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то, да, в роли вот ботинка.
12: Родители писали письма, что вид внешний вот сиамского близнеца очень успокаивающий, да, влияет, да, на людей. Они действительно сразу засыпают. Они минут. Как вот после этих монстров, Степашки и Хрюши, допустим.
0: Или ботинка.
12: А, вот, да, кет, вот там ботинок.
0: Кет, да, да, есть, да, да.
12: То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые заяц и свинья.
0: Свинья, да.
12: Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то что раньше.

0: должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции, там, или из радиостанции «Россия», или там «С Надежды» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет там активно выступать.
1: На повышение
0: пойдет. На повышение. Денег массу насшибает бабу.
1: Да. На «Мерседесах» начнет кататься.
0: С прицелом, с таким.
1: Чтобы линию не терять.
0: Чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на «Серебряном дожде» в воскресенье? Буквы цифры здесь же.
0: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа, в общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные, они были, значит, зарождены в пробирке, вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента, вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости, и, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи, и как назло, в этот момент было обострение борьбы за права человека, в общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делали, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли. Ну, дескать, эксперимент прошел нормально. Вот. И как бы с целью адаптации их к вот, общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM-радиостанции, вот, потому что там чище все это звучит, все голоса, вот, и к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что это очень грустная передача.
1: Да.
0: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю, и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну, переключите на другой канал.
0: Так нет, а вы поймите, что как бы раз люди звонят, значит, им нравится что-то. Потому что, как бы, знаете, вот что, вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть, поэтому, как бы, если человек слушает, в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
3: Извините, я вас перебила.
0: Да.
3: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас, и хочется что-то перенять.
0: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов. Так. Потому что они...
1: А я на медкомиссии буду, да.
0: Да.
1: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
3: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, вы готовите свои передачи? Пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог?
1: Кто нам пишет сценарий?
0: Вопрос понятен. Как бы...
3: Спасибо, я
0: да,
3: не буду.
0: Спасибо. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, пол стены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать, в случае чего. Вот. Нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерст, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор... кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас. Ну, например...
1: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
0: Нет, может... там, видишь, написано на графике, видишь, телефон. И нарисованы значки телефона для вот как бы референтов нашей программы.
1: Вот так, да.
0: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Очень приятно, как раз к вам звониться, весьма сложно.
1: Вот. У нас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саш?
0: Да, в ближайшее время будет пейджерюга у меня.
4: Да, это очень приятно, что у вас скоро пейджер будет.
0: Да, я буду пискать.
4: Вот, Очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
0: Но мы старались, даже не мы, а вот я одна.

0: Дал имена двух людей,
1: да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну, когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило.
0: Да, тяжелый.
1: Вот, очень приятно послушать вашу передачу.
2: И знакомые голоса.
0: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
1: Да, голоса вот так практически да, родных до боли да. людей. Вот, и вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь,
0: да.
1: хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
0: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много, очень много будет тяжелой.
1: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам, вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой, потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
3: А какой коньяк-то пьете?
1: А коньяк протос отечественный, с греческим, так сказать, акцентом.
0: Ага, понятно. Да,
3: кстати,
0: ну,
3: понятно, почему людям легко слушать передачи, потому что, в принципе, мы тоже с Бадуна, так сказать, ведем
0: постоянно. Вот, ну, спасибо вам за звонок, и как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Александр,
0: да,
4: здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я была 8-го, у вас на вечере.
0: Ага, да.
4: Специально обратила на вас внимание.
0: Надо же.
4: А вы знаете, а мне за 50.
0: О, замечательно.
4: Да, вы как раз хотели на работу взять.
0: Ну, как бы для...
4: Или вы 60.
3: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
4: А?
3: Прицел от Мерседеса вам нужен.
4: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
0: Так нет,
4: и продолжайте, не уходите от нас, продолжайте вести в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым. Вообще вы очень симпатичный человек.
0: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как бы.
4: Да вы не очень в красивой, вы в обычной одежде вышли.
0: То есть вы считаете, что вот шорты, и так вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
4: Молодец, молодец,
0: спасибо.
4: Спасибо вам большое.
0: До свидания. Вот, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее вот, ну, есть «Спокойные ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники». Программа будет называться ДУГ. Ну, вот
3: ну,
0: ДУГ.
3: Да,
0: Д.УГ. Будь здоров.
3: Спасибо.
0: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, мне очень плохо ее понимать. Вот, ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже,
0: да.
5: Мне вот тут вот перевели.
0: Да.
5: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что мне это компенсировалось хорошим зрением?
0: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
3: Вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное, с февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, который будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
0: А также вот прямая трансляция программы «Монморанси» вот в интернете еще будет.
3: А, в интернете сейчас уже?
0: Да, вот как раз.
3: А НТВ Плюс там не будет нам ничего?
0: Я не знаю ничего об этом. Да. Насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
3: А что с нормальным зрением?
0: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года оставленные. Поэтому нет,
3: пока мы их не съедим, просмотр не для нормальных ничего. Людей. Ну, кстати, можно вот... людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
0: Да,
3: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
0: То есть масса вообще альтернатив.
3: Да.
0: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
3: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
0: Да, у них бинокли вообще.
3: Да, то у них смотри, бинокли, они бинокли сейчас все сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр. Вот как там дела обстоят у тех двух народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
0: Хорошо.
6: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще, вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали тут.
0: Нет, он не то, что... Спасибо, я понял, да.
6: А вот Торшину можно вопрос задать?
0: Да, да.
6: Вот, ну, он вообще разговаривает?
3: С помощью меня пытается.
6: Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
3: Наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
6: То есть он у него спячка.
3: Да.
6: Ну, тем
3: более зима еще.
6: Понятно.
0: Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
6: Да.
0: Ну, вы спрашиваете.
6: А вот я спросил уже.
0: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин спропусть. Что-нибудь тебе? Ничего? Ничего?
3: Нет, он сейчас не получает информацию.
0: Да, значит...
3: перекрыт этот канал.
0: Что касается человека-родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... Вот, то как бы сами...
3: Вся понимаете, кровь вытечет, говорят.
0: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды, вот, а человек глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
3: Компьютерные игры, наверное, играл.
0: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. Ну, как не это, правильно. Или ну, в общем, подсадила. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
3: Пенсне такое, да?
0: Ну, сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
7: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
7: Я хотела присоединиться к вашим научным...
0: Изыскам.
7: Да, изыскам.
0: Правильно.
7: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
0: Угу, спасибо.
7: Пожалуйста.
0: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений, то есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
3: То-то. Я вот так не могу.
0: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
8: А мы тут плюшками балуемся.
0: Да?
3: С Карлсоном, что ли?
0: Спасибо, но я думаю, что опасно сейчас с плюшками, то есть как бы сейчас... Говорят, на Тверской плюшки не те уже стали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: А у меня к вам вот такой вопрос. Можете ли вы мне рассказать о безопасности пожара?
0: При пожарах?
9: Да, при пожарах.
0: Хорошо, сейчас мы запишем себе это. Спасибо.
9: Ага.
0: Спасибо. Так, вот я думаю, что эту серьезную тему мы обсудим отдельно.
3: Позже, да?
0: Позже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
10: Александр, скажите, пожалуйста, опоссум и его детки поганые вас сейчас кусают вообще? Или он уже, так сказать, перестал вас мучить все-таки? А,
0: спасибо.
10: Я вообще вот, когда слушаю песню, мне прям так хочется, ну прям жалко вас, что опоссум... вас мучает. Вы бы его хоть, ну, как он там, за хвост там, ну, и куда-нибудь там выкинули. Ну, что же можно-то мучиться-то?
0: Понятно, спасибо. Вы знаете, да, уже как бы эта брошюра, где вот ответы на все эти вопросы были опубликованы, видимо, распродалась, и видеокассеты, где я вот там, ну, как вот, знаешь, сажает вещдок такой, человек говорит, типа, у него спрашивают, тоже она, видимо, распродалась, выйдет новый тираж, там все ответы на эти вопросы. То есть эта кассета, и все это было растиражировано где-то года, по-моему, два назад. Вот, видимо, наш радиослушатель просто не успел купить. Вы попросите у кого-нибудь переписать, там прям вот вы еще подумать не успели, а ответ уже прям вот он, прям тут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Я хотел бы вот, так сказать, предложение такое сделать близнецам.
0: Его сердце занято.
8: Нет, не о том.
0: А, понятно.
8: Чтобы он выпускал побольше русских групп на своих знаменитых кассетах цветных.
3: Дело в том, что все эти коллективы русские, они обращаются туда, где как бы им насыпят денег, мешок, дадут прицел с Мерседесом. Вот, и так далее.
0: Мерседес, представляю.
3: В мою альтернативу верят только некоторые коллективы, типа группа «Дай». Вот.
0: А тоже и... так просят, дескать, «Дай».
3: Вот, группа «Доппельгангер», «Эбис» и еще какой-то молодежный коллектив из Ростова-на-Дону. Тоже вот скоро будет выходить, как мы только начнем за новый виток пиратской деятельности. Узаконенный, скажем так.
0: Да.
3: Вот, и... На самом деле они теряют очень много, они теряют популярность, потому что все вот эти кассеты продаются бог знает где, но в Москве, по-моему, они не продаются, так как группа «Дай» жаловалась на то, что «Союз» не продает эти кассеты, а вот как бы у нас они продались в таких нормальных количествах, ну, тоннами.
0: Ну, я уже вижу за твоей, так сказать, спиной индуса, который махает опахалом. Композиция.
11: Эхо Москвы.
0: И, собственно, продолжается, так сказать, блок приема телефонных звонков. Скорости к нам присоединится Андрей Орлов, который сейчас, в общем-то, уже в канатной и очищает длани от масел. Правильно я сказал?
3: Да, примерно так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
12: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте.
12: Доброй ночи, Энджелс.
0: Доброй ночи.
12: Говорит Саша, если ты помнишь, раньше названивал такой человек Саша Токарь.
0: Ну, конечно.
12: Вот,
0: Я все помню, да.
12: Вот это я рад вас слышать снова.
0: А уж как мы рады.
12: Вот, я вас поздравляю с тремя прошедшими праздниками и с одним грядущим.
0: Спасибо.
12: Вот, у меня есть ряд вопросов. Вот первый, Саш, все-таки куда делась Катя Половинкина и будет ли она когда-либо?
0: Угу.
12: Вопрос второй. В свое время у тебя в гостях была такая группа Бунзерин.
0: Угу.
12: Они вообще планируются еще раз у тебя или там? Вот, потом... Это, наверное, скорее вопрос к Angels. Вот была песня «Анархия» в исполнении Beatles, по-моему. Вот что звучало до нее, вот первая композиция до нее и после нее?
0: Угу.
12: Что было? И еще такой моментик. Я вот сейчас где-то в полпервого возвращался с Калининска и видел какую-то безумную просто ватагу пляшущих человечков.
0: Да.
12: Причем толпились... Около непосредственно радиостанции, то есть здания радиостанции.
0: Да, да.
12: Вот, то есть какие-то лозунги выкрикивали, что-то там бабушки. Причем вот что характерно, вот в центре, значит, в эпицентре были именно эти пляшущие человечки, а по бокам стояли бабушки, и у каждой что-то в кастрюльке дымилось. Вот я хотел.
0: Они еще подхлопывали.
12: Да, да, да, что-то такое было. Но я думал, они притопывали.
0: Понятно.
12: Но не ошибся. Понятно. Еще раз вам удачи.
0: Спасибо. Спасибо. Насчет Кати на НТ ответишь, потому что как бы вопрос к тебе был.
3: По поводу Кати. Ну вот когда я ездил к этой...
0: К Прохору.
3: К Прохору, да. Вот, я зашел и к Кате. Вот, дело в том, что Катя, так сказать, решила уйти с радиосцены, так как поняла всю безнадежность вот, свою в этом деле. И она решила помогать переинвалидам. Она выносит уток, гусей из больницы, вот, чтобы они не мешали больным и не заражали окружающую среду. Так как вы все знаете, что фекалии гусей, они очень...
0: Жгучие, прямо скажем.
3: Да, если на руку попадает, может прожечь руку насквозь.
0: Следующий вопрос был касаемо группы Бунзерин. Не знаю, видимо, мы будем продолжать какие-то контакты с музыкантами.
3: Это, наверное, все-таки, когда появятся яровые вот эти все дела. Тогда,
0: да, вот.
3: То есть сезон будет их.
0: Да, ну и, в принципе, конечно, мы планируем как можно, так сказать, быстрее завязывать с музыкальными филейными частями в силу того, что... Чего ты так на меня смотришь?
3: Музыкальные филейные части.
0: Да, ну потому что, так сказать, в общем-то, музыка — это как бы филейная часть радиовещания.
3: А, да.
0: Вот.
3: Что касается... мы, как все собаки, должны по костям пройтись.
0: Вы это точно. Что касается песни «Анархия», это была песня, ну, почти «Битлз», как бы, но только «Секс Пистолс» пел. Ну, одно и то же, собственно. Вот. А вот композиции, которые вот ты тут заводил, вот надо.
3: Значит, первая сегодня композиция была, ну, первая моя сегодняшняя композиция. Называлась группа Therion, или как там по-английски. Ну, в общем, все металлисты меня поймут. Therion, 93-й год. А вторая композиция была группа Believer, тоже 93-го года. Вот, так что вообще очень, это моя коллекция, очень замечательные пластинки, советую приобрести, найти где-нибудь.
0: Да, что касается, собственно, вот такой толпы, да, значит, человечки, это были замерзшие пожарники, которые, значит, ждут момента и сигнала, чтобы перегородить улицу, дабы можно было наблюдать, значит, за нами в межрамье, а вот бабушки, они, значит, принесли им горячий чай по хорошей традиции, как бы всем вот там, кто из башни вылезает, им сразу должны жители подносить горячий чай с пирогом яблочным. Вот, например, господин Орлов принес нам пирогов яблочных сюда. Причем там, значит, тесто с шмоть такой, и в нем прям целиком яблоко запечено. Как бы не отвлекайтесь, пожалуйста, на этих пластилиновых, так сказать, бюстиков. Это как бы все важные люди нашей радиостанции. Я объясню. У нас в коридоре сейчас открыта выставка такая, как бы для своих, для внутреннего пользования. Как бы слеплены тут вот из пластилина все, так сказать, самые главные и авторитетные люди с радиостанции. Причем в полный рост в обнаженном виде. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Александр, а вы скажите, у вас вот переводчик для глухонемых вроде работал за окном.
0: Да.
11: Вот он как там сейчас, не замерз еще?
3: А, ну вот.
11: Или он не работает.
3: Спецодежду выдают все-таки на зиму. Все-таки мы тоже люди понимаем, что.
0: И также ему как
3: доплачивают
0: бы,
3: еще.
0: Во-первых, доплачивают, еще ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
11: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз упражнения на коне, конечно, порадовали всех, да, но хотелось бы что-то оригинальнее.
0: Я скажу по секрету, спасибо вам за звонок. Сегодня будет березка, значит, такое упражнение в форме березки будет создаваться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый.
13: Это снова я.
0: Приветствую.
13: Я бы вам хотел выразить большую благодарность за то, что вы делаете.
0: Цветы в машину, давайте ближе к делу.
13: Да. Я вот тут вот вам хотел задать вопрос о безопасности самолетов. Вот что делать, если, например, у вас не раскрылся парашют? И там происходит захват самолета террористами.
0: Понятно, понятно, понятно. Тема интересная, спасибо, спасибо. Кстати, я скажу, так сказать, может быть, такая преждевременная информация, но, тем не менее, мы планируем серьезный цикл передач, так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации. Будут приглашены самые...
3: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
0: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории, там, потому что ведь не, вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются.
3: Все скрывают.
0: Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван. Из них, наверное, несколько, которые уже, значит, упали, и их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, который, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом, так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что это, эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, мол, не ваше дело. Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну, понятно, там вахтер, шахтер, это ясно. Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь. Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
0: Березка будет сегодня, да.
14: Да, граждане жалуются, что слушать вас даже неприятно. Не бывает ли такого? Приходите вы дома, а вам говорят... сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
0: Понятно. Спасибо. Это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда. Вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорят, там не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там, отдаю, значит, там, с всяким детям, там, зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский, вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле, правильно ведь я говорю?
3: Yeah.
0: Вот, а про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
3: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях Москвы передачу, потому что мне просто никто не поверит.
0: Да.
3: Из моих близких.
0: Да и срам какой.
3: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
0: Играть в бридж, например.
3: Нет, просто вот по своим... Мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
0: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да, дескать.
3: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
0: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и, сами понимаете, выяснить очень сложно, да, очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
15: А вот в прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
0: О, да, боже, спасибо.
16: Вы с какого момента начали слушать-то?
0: Я могу, кстати, вот, так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
16: Давай, давай, папа.
0: Ну, я думаю,
16: а вообще нет,
0: это
16: будет тяжесть.
0: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
16: Да, жутко. Лучше не надо.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего, от медицинской части его.
0: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб – это как бы программа Монморанси, поскольку то вот все такие штуки, на которых написана буква «М», а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
15: Ясненько.
0: Да.
15: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я почерпнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже как бы вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, подкапотье человека, собственно. Вот, а у тебя как, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, в частности, вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
16: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
0: вот,
16: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами, вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот. Я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
0: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, ДСИ, ну, сокращенно, друзья сиамского близнеца, у всех ДСИ есть эта катушка.
16: Да. Ну, в общем, это долго.
0: То есть это жизненный опыт.
16: Я не учился ни в институтах, нигде. Эти все знания, полученные от земли.
0: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
17: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
17: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
17: Близнец. Вот, меня Виталий зовут.
0: Да?
17: Очень приятно. Как бы назрели вопросы к вам.
0: Да.
17: Вот к сиамскому близнецу, например.
0: Да.
17: Вот. Уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно, вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
16: А это его проблема. Хочет, спит.
17: Ну как, ну и ваш
16: он тоже. Спит, кстати, он сейчас спит.
17: Ну а пищеварение?
16: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
17: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, что организм там... Взаимосвязан.
16: Взаимосвязан, но по проблемам у нас разногласия.
17: А вот еще теперь к Саше.
0: Да.
17: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь? Телефоны-то звонят.
0: Ну, телефоны не только звонят, телефоны еще, собственно, вот слышите? То, что тут вообще творится?
17: Ну, тут вообще птица, наверное, да?
0: Нет, это как бы вот как раз все пейджеры включились. Это сообщение о том, что нам пора разгружать, поэтому вы простите, я вас на время покину, и на ответ о Прохоре отвечу проще. Позже, извините. Да, вот тут, значит, пришел и в колокольчик сказал, дескать, ступай, значит, мы сейчас ступаем. И мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону 203-19, понимаете, или 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
18: Алло. Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
18: Николай Порфирьевич беспокоит.
0: Очень приятно.
18: Скажите, пожалуйста, ножки Буша как теперь называть?
0: Ага.
16: А кто сейчас президент-то? Американцы.
18: По-американски Клинтон.
16: Ну тогда ноги Клинтона.
0: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
19: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
19: Александр, а вот знаете...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче. Угу. То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
16: Не у всех радиотелефоны, Саша.
0: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
19: Я ожидаю выхода вашего альбома.
0: Ага.
19: Вымя.
0: Да.
19: Когда он, как вы собираетесь вообще?
0: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был такой разговор с сиамским близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя и вмещает настоящее, понимаете ли, вымя. Вот, ну... Просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов, что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай.
16: И выдают плохой материал.
0: Ну, как бы вначале иногда хороший, а под конец резко раз.
16: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
0: Да, послабей.
16: Промочу.
0: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
16: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
0: Для губок.
16: А, для губок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
0: Три вопроса?
20: Да.
0: Давайте только не спеша, чтобы...
16: По-моему, только два мы можем принять вопросы.
20: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только группы, которые играют, но и...
0: альбом.
20: Композицию, которую вы ставите.
16: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому что прямой эфир очень дорог в силу ваших... В силу наших безденежных радиослушателей.
0: Нет, можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
20: Очень приятно. Я посмотрю обязательно.
0: Давайте второй вопрос.
20: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахметологии.
0: Ага.
20: Вот. Вот. А третий вопрос я даже не помню, я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача, и те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
0: А у нас, кстати, вы неправильно понимаете, простите, никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня, если там бьет, значит любит.
20: А, ну
0: вот,
20: это понятно.
0: Так что это из этой серии.
20: Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если они очень горячо любят.
0: Во-во-во.
20: Вот. И всего вам хорошего тогда, всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Холокосту, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
0: Ага.
20: Вот, если он слушает уже вас, ну, тогда ему всех благ.
0: Спасибо.
20: Спасибо вам большое.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
21: Здравствуйте. Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, касалась таких деталей изучения ловли раков с помощью лошадиного просопа через ноздри.
0: Да,
21: помните?
0: Да.
21: Саша, как-то там были какие-то нюансы, недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового. Не поступало.
0: Вот, судя по, так сказать, поднятым рукам сиамского близнеца, у него есть какая-то информация. Ага. Сейчас мы ее выслушаем.
21: Спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания.
21: До свидания.
0: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных речных. И, как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?
16: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
0: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского. Значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней в воду. И, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, и отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся, они прям туда бежали толпами, прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
16: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках в ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
0: раколога,
16: известного лондонского раколога, его зовут доктор Хугрос.
0: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
16: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
0: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор с Саврасом Евгеньевичем Дуга совершенно, так сказать, не любит конологов. Ну, вообще ни в какую.
16: Даже на одних и тех же. То есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
0: Да, хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они могли совместно решить гораздо быстрее. И бы нам было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее. Потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук. Вот из-за того, что вот этой состыковки как бы не происходит. Все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум, как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Ответа нет.
0: Спасибо.
1: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
16: Ведь... Я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: всю Москву.
1: А вообще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая. Вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь правильно не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, так сказать, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не сейчас говорят. Об этом не спрашивают. Да,
2: то есть, мода, надо идти со временем в ногу,
1: да.
2: Вот строим,
1: да.
2: И гуськом.
1: И с веригой. Ну... Да. Фамилия человека, который впереди строя, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: А, вот очень был интересный предыдущий абонент.
1: Очень. И главное, насколько свежо. А,
3: вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила от своей киской такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили несколько неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем и показываем явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры, это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот. Вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате как бы уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, ну, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
2: Да.
5: Да, здравствуйте. Пару вопросов есть.
1: Говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
5: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
5: Это правда?
1: Вот, то есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного, технического.
5: В Большом поставили электрофон.
1: Что поставили кому?
5: Едино озеро.
1: Так.
5: Там как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
5: И в связи с этим собираюсь приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
5: А также различных наших известных,
1: ага.
5: Словедов, типа там Лёха Домашнего или... На ума приходящего.
1: Uh-huh.
5: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно
1: вещали
5: вы и партия Социалистической России?
1: Uh-huh. Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть весь.
2: Прохора как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы... Ну, в общем-то, доказано, что действительно у этих ламп вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение, это что? Это значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и поэтому... морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщина здоровая. Вот. А если, значит, морщина на щечных, там около этих, то уже забраковывается. Вот там же типа вот всякие фото... Не, не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там они выходят такие все. Вот им запрещено делать прокол ушных, там лопастей, там вставлять, значит, в пупочные там всякие кольца огорода, соски разводить, в сиськи, в соски. В общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя. Поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше. А лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
0: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших, ну, песен, которые ставит Angels.
1: Понял, понял.
0: И все басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
0: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно. Так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут, к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часы, на часах это время не показывает. Вот и от как раз появился. Так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
6: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
6: сегодня планируется запуск мангольфьера, этого воздушного шара-то этого.
1: Угу.
6: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
6: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
6: Да, все может быть.
1: Вы знаете...
6: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
6: помните об этом.
1: Спасибо.
6: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
6: Особенно, когда пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
6: Ну, это уж слишком.
1: Думаете?
6: Нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот может, интересно, вам по сути по голосу вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень про пыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
6: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
6: Ну чего там, чего уж тут?
2: Ну все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще.
1: У нас водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
6: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подлёдного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция. Вот да, хотелось бы знать истоки все-таки и какие-то интересные факты. Потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
6: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
6: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
6: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
6: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
6: очень важно.
2: Это...
6: Очень важно.
2: Да.
6: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
6: Еще раз со старым Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит меня Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи.
1: И вам того же.
7: Я вот хотел вам такую предложить идею. Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
7: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, какая, да?
1: Конечно.
7: Объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
7: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается? А то бы мы отдали одного из наших референтов.
7: А я просто хотел предложить вам организовать альтернативный конкурс. Вот, ну, грудничок от Монморанси, дескать.
1: То есть как бы...
7: И какие-то вот свои критерии уже там...
1: То есть сын или, дочь радиостанции, то есть тут же в изобилии вот роды принимаются нами.
7: Принимаются, да.
1: Активно очень прием родов происходит практически каждый эфир ночью.
7: Просто вот у меня еще тут ясли вокруг, вот, где я живу. Одних яслей тут что-то понастроили.
1: А, наверное, коней много, и чтобы они питались, им нужно, значит, делать
2: яслей. Яселькам подходить.
1: Да.
8: Наверное, там, какие-нибудь педофилические клубы, судя по всему, планируется в дальнейшем застраивать. Ага.
7: А дело в том, что в яслях сейчас, ну, грудников там выводят на зарядку каждое утро. Опять
1: голеньких, это голеньких по брюшко.
7: Да, и представляете, что им при этом заводят, какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
7: Нет, вы ошибаетесь. Вот.
8: На-на-на, группа.
7: Как бы больше это к Angels относится, вот Death Metal преимущественно.
1: Да.
7: То есть они там под Death Metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
7: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
7: Мышцатые.
2: Это закаляет тяжелая музыка, снег.
7: Да, да.
1: То есть
7: готовится... Ну я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен, я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжным бегу.
7: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
7: Я вот ваш постоятель.
8: А, вы звонили тогда в тот раз, да?
7: Да, это я вот.
8: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению...
7: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
7: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы как бы в профессиональном хоккее, да?
8: Легкоатлет знакомый был.
7: Я совершенно серьезно, я играю в команде вот, московской.
8: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть в первую очередь они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
8: остальные.
1: Да. Да.
7: Дело в том, что для меня там как бы понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
1: Угу.
7: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
8: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушание при свечах программы.
7: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
7: Нам стоит это обсудить, как бы приезжать тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда, и свечи слушать поставить. Свечи поставить, и мы будем вещать.
7: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть...
8: А.
7: Подготовьте меня.
8: А вы знаете, вообще вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой? То есть вот когда играете, там постепенно наступает как бы усталость возникает и так далее. То есть чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
7: Да, да, да.
8: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть, в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже
8: вы,
1: может растаять лед, кстати.
7: Не да. По правилам будет.
8: А, нет, ну, судя по всему, ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить.
7: Ну,
8: но
7: конечно.
8: У вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть
7: когда,
8: например, солдаты, они пассивно входят в состояние, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно, да, 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: И чтобы не было поноса при войне, потому что дизентерия часто.
8: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает, то есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние, то есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко.
7: Да, вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
8: А, да,
7: эндорфин. Который способствует как-то возрастанию активности там, вообще тонусу мышечному.
1: А знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96 года был в эфире чемпион мира среди юниоров 90 года и серебряный призер чемпионата Европы, это я цитирую.
7: Фигурист
1: Игорь Пашкевич.
7: Да.
1: Вот, и он рассказывал такие вещи,
7: что... А я вот звонил тогда еще.
1: А, да, то есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек, вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос, как вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта, это значит, женщина будет в хоккей играть.
7: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
8: Да. Ну, кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, которая играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
1: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
7: Ага.
1: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
7: Всего
1: вам
7: хорошего вам, вопрос. Александр, успехов.
1: Вам тоже побед и крепких шлемов.
8: А я тоже мечтал в хоккей играть.
7: Спасибо.
8: Тем более с фигуристками дают кататься.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Николай Матвеевич меня зовут.
1: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
9: Здравствуйте. Ой, прошу помощи.
1: Слушаем.
8: Служба спасения сейчас приедет.
9: У меня беда случилась.
1: Так.
9: Я научился летать.
1: Угу. Так.
9: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
1: Угу.
8: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
9: А если в голову попадут?
8: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
9: Хрен его знает. А
8: проблема в чем?
1: Проблема в том, что человек летает.
8: Нет, я понимаю, но в чем трудность? Охотники могут сбить.
1: Мания преследования, так сказать.
8: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрел голубей сейчас, по-моему, не производится.
1: Снайперы могут.
8: Несложно, это же делаются такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами. То есть габаритные огни там всякие, да.
1: Получить право.
8: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот
1: напишу
8: факультет
1: сейчас.
8: Орнитологии выдает периодически.

0: Ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
1: Нет, мне кажется,
2: А передача-то серьезная.
1: просто введя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
0: Так вот, ты
1: Да.
0: говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда ездию. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но с другой
1: Ну,
0: стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
1: да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
0: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро,
1: Да.
0: вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем, ну, как бы не имеет, дебильно, не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
1: Ну,
0: Хочу
1: то есть
0: предложить.
1: нет художественного развития,
0: Абсолютно.
1: да.
0: То есть я вот несколько вариантов придумал, так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтеров.
1: А, кстати, я хочу
0: Один из
1: сказать, что...
0: вариантов,
1: Да,
0: это,
1: ну ладно.
0: знаешь, один пара ходит, один доктор Барменталь, другой Шариков, и он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирается,
1: В
0: там,
1: лисьих
0: знаешь,
1: мехах, кстати.
0: да,
2: Не,
0: совершенно
2: ну а
0: правильно.
2: это же было уже.
0: Потом
2: Я
0: фиксированные
2: лично видел.
0: стоящие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие,
1: Ну, знаешь,
0: подайте ради бога,
1: это
0: там.
1: даже не обязательно неоновая вывеска, достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых,
2: Да,
1: как раз, и там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора
0: ну, у них
1: 12 вольт.
0: начнутся там, в общем-то,
2: А я тоже
0: внутри,
2: придумал один
0: да,
2: способ.
0: внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция, поэтому
1: Конечно.
0: вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных
1: То есть,
0: абсолютно
2: да,
0: вывесок.
1: Круче, чем в Макдональдсе
0: Да,
1: будет.
0: будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще
1: Да,
0: что-нибудь
1: мелькающие
0: там
1: надписи там
0: лазерами,
1: делаются.
0: да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут, там,
1: Ну,
0: представляешь, люди
1: это же,
0: добрые
1: кстати, украсит
0: и с
1: город,
0: такими же
1: если...
0: ошибками там.
2: А
1: Конечно.
2: можно я тоже застолблю один
1: Да.
2: способ. Можно
1: Да.
2: вот ездить на автомобиль на каком-то шикарном и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать милости.
1: Да, тоже.
0: Это еще класс.
1: Хороший метод.
0: Да, а можно,
2: кстати,
0: в
2: почему
0: принципе...
2: не ходят в самолетах вот тоже?
1: Не попрошайничать.
2: Да. Кстати, тоже очень хороший способ.
1: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходила с подносом, собирала, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
0: А он, наверное, в пальцах был там, в этих, да?
1: Да,
0: С
1: такой,
0: цепью.
1: Типа,
2: в
1: да,
2: золотых
1: ей.
2: Перчатках.
1: Да. Он ей там прям откинул перчаткой.
2: А я один раз был в кругосветном путешествии, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану, там,
1: Как бы правильно, что,
2: подаяние,
1: чтобы
2: да.
1: не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
2: Да, да, да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических
0: Чтобы
2: расстройств.
0: шока не произошло, когда прибудут на родную.
1: Да, хоть чуть-чуть адаптировать к этому, не чтобы не забывали, дескать.
0: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все. То есть перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаски подкармливать, там, знаешь,
1: Макароны
0: на ногу
1: варить
0: наступить,
1: такими.
0: Там комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
2: Да, чтобы грубили обслуживающие.
0: Да, загоняют туда, там,
1: Таракашек там
0: да,
1: запустить уже, там, потихоньку.
0: Да, вот, там, да. В суп или в кают.
2: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не было
0: да.
2: шока.
1: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
0: Да, отвыкание.
1: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях. Условиях комфортабельных,
0: да.
1: а все остальное цикл аж период подготовки, а обратно наш период реабилитации к нормальному.
2: А я думаю,
1: жизни,
2: даже
1: да.
2: страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди там приезжали, реабилитировались и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, в Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
1: Ведь на самом
2: позицию.
1: Деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят, или там добираются наземным транспортом, чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно вывести в Лондон.
0: Нет, тренажер наш нужно сделать.
1: Но это дороже, мне кажется.
0: Нет, есть... проще.
2: Нет, зато метро, это зато в каждый дом.
0: Тут, насколько известно, иностранные

0: метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Не лучше будет. Да.
1: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
0: Да, мне кажется, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декораторы можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой сменой декораций. Он намного дешевле.
1: Чтобы происходило адаптация.
0: Да, ну, да, да там просто он трясется и все, так и шум такой. Вот, как будто ты едешь.
1: А толчею как же создавать специально?
0: Ну, загоняют статистов
1: там... туда. А, статистов.
2: Боксерские да. перчатки там.
0: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
1: Ну, вот там, причем, студентов да. можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
0: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицировать вот на эту деятельность.
1: Конечно, конечно.
0: Статистами.
1: А то получается у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там 2 недели, а да. все остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле это самое неприятное в метро, это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема, значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалаторщики, даже была категория лет, тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно да. это было, так, категория больных ЭТ. Вот, как бы, каково сейчас положение с этим, и какие меры все-таки надо, значит, может обвязываться шинами, потому что, говорит, помогает автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим к крыльям сзади, вот, там, к лопаточным лопастям. Таскат вот этот, он как-то будет смягчен. Моего, кстати, может вообще не произойти, может произойти такой распирды, там, ну, в смысле, он упал, даже не по... Ну, или скатился по баллону.
0: Ну вот из самых, в общем-то, практических способов, которые... Ну так мы говорим, в общем-то, о таких физкультурно-оздоровительных больше да. моментах.
1: Может,
0: мы потом рассмотрим специальная. Некоторые души, аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот, чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да. и последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие, для прыжков и развития, так сказать, промежности, были такие специальные для отталкиваться доски там, которые создают, да,
2: трамплинчик.
0: Да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
1: Нужно вот было здесь. Очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть.
0: Да.
1: А иначе можно было перелом голени.
0: Да, то есть вот один из вариантов ПГ, это такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают туда, забрасывают на этот... на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши и, в общем-то, использовать метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
1: Отсоса.
0: Подпипки.
1: Вот здесь, я думаю, самое время
0: вот
1: рассказать...
0: Заметь, нет, подожди, практический да. навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую такой возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево, где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо, влево ты, она тоже влево.
1: И, как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как это всегда.
0: Да, это, кстати, да, от комплекции не зависит, это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
1: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Угу. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр колпак или метод колпака. Вот. Угу.
0: Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станций, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит, дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно как бы концентрируется, и с другой стороны разжижается, то есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это вот околпачивание происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существует площадка, и там вот стоят околпачивающие.
1: Да, там еще висят телефоны какие-то.
0: Да, там много.
1: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околпачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение. Да.
0: И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
1: Да,
0: когда они пассивны. А откачка — это уже сознательное поведение.
1: Здесь, знаешь, кстати,
0: они уже как бы пользуются средствами. То
1: тут
0: есть
1: немножко средства. Немножко я не соглашусь. То есть отсос это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, ну как бы блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот, поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
0: Да.
1: Совершенно.
0: Но главное вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, там, ну, как бы сказать, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
1: Да, да. Вот. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Угу. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки ужили все в Москве, значит, практически, так сказать, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города, и нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
0: Угу. Да. Ну что, звоночек?
1: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер, это Александр говорит.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел два момента таких ну, как бы определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах, там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому есть...
4: Ну, а для этого же телохранитель существует.
0: Конечно.
3: Нет, но это накладно, есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа, ящики, там написано, на починку храма, там, и так далее. Uh-huh. Просто неохраняемый. То есть купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф. Uh-huh. Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне и по вечерам просто ходить и собирать.
0: Инкассировать это называется.
3: Ну да. Даже, ну, то есть можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать так.
0: Просто щель,
3: дескать. Каждый за что хочет,
4: что-то красиво нужно.
0: А вторая, вот вторая.
3: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но...
4: Причем можно поставить станции в метро.
3: Что?
4: Станции в метро можно поставить, передающие.
3: Нет, я имею в виду, ну, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
4: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
3: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с белорусской до Динамо, там, как ни странно, почему-то оно слышно. То есть есть прием волны.
4: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
3: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы, вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
0: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих, просто так сразу ведь и не разберешь, там, эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина, вот в старых домах у нас, у графов обычно, там, на втором этаже сидишь у камина и слышно, там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
3: Да, еще и тянет.
0: Кстати, и тянет со страшной силой, там, вот. Вот
3: причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, у нас же открыть заслонку, то подчас затягивает посетителей всяких.
0: Да.
3: Невольно.
0: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
3: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. Я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мир» IPS, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
0: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
3: Да.
0: Спасибо, удачи, спасибо, спасибо. Ну что, спасибо. Сейчас, наверное, песня.
4: Да.
0: Звучать будет в композиции сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
5: Алло.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, Саша?
0: Да.
5: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
0: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
5: Федор, ты меня знаешь давно?
0: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда, вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
0: Про что?
6: Про Половинкину.
0: Да.
6: Так вот, земля слухом помнится, что она занялась писательской деятельностью. Вот с ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
0: Да, да.
6: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
0: Да.
6: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продаж нигде нет, невозможно совершенно достать.
7: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
0: Да.
7: Дело в том, что действительно, с Катей там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
6: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
7: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
0: Сигнальный тираж был.
7: Вот. А что
6: касается... Вы сами-то читали?
7: Я хочу сказать,
0: конечно.
7: Значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас, ну, как бы планируется и уже скоро воплотится вот в общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
6: Под каким она псевдонимом печатается?
1: Под своей настоящей фамилией.
6: Нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот, продают на улице. Да. Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
1: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
6: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали же.
4: Да, само имя уже дает о себе знать.
1: Как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
6: Ну, понятно. Просто... Ну, в общем, да. Санта Браун говорит, ей в подметке не годится.
1: Ну, как бы... Нет. Сложно ему, да, занять это место.
6: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
1: Да, у нее даже, скажу прямо, вот да. Сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой. И тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
6: А, если... вот еще говорят, да. Что любовь тогда нашла на вашей станции, или гость какой-то, или близнец там. Ну, в общем, что-то такое там. Ну, а вы темнеете, не рассказывайте.
1: Ну, я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну вот мы иногда приходим ее навещать под часами, так, как ты? А она говорить-то не может, она так, типа, показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот ничего не видно, понимаете?
6: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование»? Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
1: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
6: Любовного такого нет.
1: С детективным там, ну как
6: нет,
1: там?
6: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там нет. Куча любовь.
1: Это любовный триллер да. Называется, «Черное пламя костра».
6: Ага, вот. А мне говорили «Экстаз».
1: Нет,
6: новую серию она организовала.
1: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
6: А в каком издательстве она печатается? В «Фонараме» или в «Радуге»?
1: Мы не имеем права давать рекламу. Ну вот, взял и ляпнул.
6: В какой я слышал?
1: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
6: Ну, в общем, «Партизан». Да.
1: Надо же. Спасибо. Спасибо.
6: Ну, спасибо вам.
1: Не бывают же такие фамилии у людей, «Партизан». Да. И почему-то радиослушатель представилась уже вот после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Вот у меня вот такие вот два вопроса есть. Вот вы спите всю ночь, вы...
1: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
4: И не заикайтесь.
1: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
8: Вы как бы пищей заправляетесь...
1: Пищей?
8: Да, вот.
4: Ночью есть вредно.
1: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же? Все нормально с этим.
4: То есть все человеческие функции нам не циклируют.
1: Да.
8: И второй вот такой вопрос. Да. Я бы хотел бы даже совету спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
1: Так.
8: Вот, и я не знаю, вот как ему помочь избавиться от вредной привычки.
1: Угу.
8: Вот так вот.
1: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот, правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет ту недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь этот, в канализационный.
7: Да, а как вопрос звучал?
1: Насчет еды в канатной.
4: Вот друг ходит в канатную с едой.
1: Да.
7: Угу. А в канатную это моряки, да?
1: Ходят? Да, да.
7: А ну, что есть... там? Он не может. У него, наверное, фобия какая-нибудь.
1: Ну вот как избавиться? Вот, может, там как бы ему заняться сперва сексом с едой?
7: А на самом деле это все нормально, потому что еда, прием пищи там, и это относится к интимным актам. И... По идее, это просто тенденция вот, ну, как бы ненормального развития человека, что появились пункты массовые, общественного да. питания. Потому что, вот, например, все это началось с
0: не с харчевин ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда культуры стали наслаиваться, слои одни. То есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом. А в дальнейшем, то есть, вот то, что сейчас происходит, это вовсе ненормально.
1: И, кстати, это сильно влияет, так сказать, на деторождаемость, как ни странно, поскольку...
0: Это на все влияет, да, потому что, в принципе, человек лишился очень серьезного...
1: Интимного акта.
0: Внутренней, да, установки, которая... Это все равно, что вот точно так же можно, например, какие-нибудь вещи там табуированные, то есть, например, там дефекация, то есть мы, в общем,
1: взять и сделать общественным.
0: Да, общественным. Таким образом мы лишим половой какой-то заинтересованности у людей. Так что человек на самом деле у вас там находится в каком-то, возможно, он кармически вспомнил какие-то свои истоки, когда принятие еды было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживается каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
1: Да, кстати, еще вот как бы в такой в доказательстве или в подтверждении вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я как жучка вот, на помойке, дескать.
9: Три горла ела.
1: Да, в три горла там ела, в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
0: Да.
1: То есть, поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
1: Мы вам таких же.
10: Желаем вам здоровья, да, счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
1: Это уже к Рафику Пантелеймону еще.
10: Почему?
1: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович вдул наш спонсор. Да? Ну да, но я думаю, что как
0: нет,
1: бы...
0: Нет, ну это пожелание, что-то сразу человек отзываешься.
1: Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное,
10: что,
1: выступил.
10: Я вас так шокировала?
1: Что?
10: Шокировала сразу?
0: Нет,
9: да он вообще сидит себе,
0: вы
9: шугается.
0: Вы что, здесь вообще еду принимаете или нет?
10: Еду принимают. Сэндвичи, да?
0: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
10: Нормально.
0: Такое впечатление, что вы что-то... Чем-то закусываете там.
10: Я? Нет,
0: да.
10: Ни в коем разе.
0: А, ну мы я слушаем дальше.
1: Сижу. Да, мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательной, да.
10: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
0: Ага, спасибо.
10: И поинтересоваться, а можно ли заказать что-нибудь такое из песен?
1: Знаете, увы, нет.
10: Почему?
1: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что может, можно. Да, ну
9: заказывайте. Так...
1: Да.
10: Можно?
1: Да.
10: Машина времени?
1: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
10: Да.
1: Да.
0: А вот скажите, вот вы заказываете только он, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песни или нет?
1: Ну вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
10: На лыжах?
1: Да. Не, ну, к примеру, почему
6: нет,
1: вы...
6: Нет, я не люблю просто лыжи.
1: Так, ну, хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая как? Печь? Да.
6: Не, ну, интересно, а как их смазывать? Машинным маслом, а каким?
9: Да вот в том-то и дело, что нет. Все зависит от периода.
0: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вот к этому как относитесь? Это вообще... Ну,
6: привет? Ну, привет. Я не знаю. Ну, я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то. Угу. Ну, я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг. Угу. Есть у меня Лариса.
0: Нет, я говорю, как вы к этому относитесь?
6: А, как я к этому отношусь?
0: Да.
6: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
0: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально, а вот уже когда...
1: Шеренга такая.
0: Да, там, люди да. Вот...
6: Шеренга? Как... Ну, я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
0: Да.
6: Вообще-то.
0: Да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть, конечно...
6: Ну, традиционная, я понимаю, но, понимаете... Дело-то в чем? Для того и существует радио.
0: Нет,
6: и
0: не для этого оно существует. В том-то и дело.
6: Для самой информации, для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения, просто тебе ага. Устроить праздник.
1: А извините,
6: тебе лично, сейчас... никому-то,
0: а вот почему
6: всему-то?
0: Именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
1: Ну, да, как... ну то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там...
6: Да нет, да. Понимаю все прекрасно. У меня это, в смысле, не дефицит, у меня диски есть.
1: А вот смысл, вот объясните смысл, вот вы звоните на радио, да?
6: Да.
1: И хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно, вот, может быть, вам его послушать.
6: Ну, я его не очень-то люблю.
1: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машины времени» или песню «Битлз».
6: Ну, не знаю, у меня как-то к ней более такое, как сказать, лояльное отношение.
1: А вот что побудило? Вот нас интересует побудительный мотив.
6: А, побудительный мотив?
1: Да, вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машина времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники. То есть как
6: но
1: починить...
6: Но вы же не беру, так сказать, каких-то ремонтных и так далее услуг.
1: То есть вы хотите сказать, что мы дебилы?
0: Может, мы можем вам чем-то помочь?
1: Да.
0: Практически.
1: Да, вот
0: или советом, да.
6: Ну, приезжайте завтра в гости. Если вам так хочется.
0: А вы страдаете от одиночества?
6: Да не очень-то вообще. Но если вам так хочется, если вы страдаете от одиночества,
0: кому
6: то
0: хочется,
6: ради бога, приезжайте.
1: Нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
6: Ну, а почему бы и нет?
0: Давайте приедем.
6: Ну,
0: только нас много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
9: Полным составом выезжаем вообще.
1: Нет, мы будем по очереди ездить.
0: Некоторые на погрузке остаются.
1: Потому что нельзя
0: любому оставлять. Другие на выпечке.
1: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабу лепить. А то, если к сроку не слепим, то все по гостям разъедемся.
9: Кстати, надо температуру повысить.
1: В общем, нужно, короче, мы будем туда ездить харчеваться, я думаю, как бы совершенно по очереди, не больше двух в день. Ну, потому что
9: двух
1: иначе...
9: Двух раз.
1: Да, и двух в день. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче.
11: Погромче.
1: Да, прям вот сопите нам, чтобы мы слышали, как усы трут по трубке.
11: Да нет, ничего.
1: Ну вот видите, вы пропадаете.
11: Да нет, никак. Я просто, наверное, издалека.
1: Во, вот так ближе, да.
11: Вот, да. Александр, вопрос такой. Как вы относитесь к нудистскому движению?
1: К какому?
9: К нудистскому.
1: Кому не.
0: Еще. Первая буква «Н»
11: или да.
0: Наташа или Маша?
11: Наташа,
1: понятно. Нужно как бы сперва пояснить. Видимо,
0: я вот хотел узнать встречный вопрос вам задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
11: Ну вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
0: То, что значит в душе?
11: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным.
0: Нет.
11: И в каком-то плане.
0: Нет, подождите, он... это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
11: он ведет себя как хочет, как говорится. Как, ну, как сам считает нужным. Но... Вот в этом дело только.
0: Не, ну вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а вторая психологическая, вот, я так думаю.
1: Ну, в первой еще считаете вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же вы такой недогадливый?
0: Или вот вообще скажите, нудизм это чисто пляжный вариант или это состояние души?
1: Вот в метро нудизм может быть?
0: Души. То есть цель, вы вообще принадлежите к этой касте, да?
11: Будем считать, что да.
0: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что, раздеть весь мир или как, ну, вообще-то...
11: Да нет.
0: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
1: Ну, вот, например, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
11: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
1: Нет, ну как, вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой, водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
9: Елки постукивать, а...
11: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
1: Ну, это если понятно. Взять... Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
11: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане...
1: Ну, понятно, вот, вот бывает, даже у нас при программе была своя елка, тоже там посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
11: Нет, почему? Отмечался.
1: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
11: Ну, все-таки в одежде, естественно.
0: А вы в Коктебеле отдыхали?
9: То есть, по-моему, самое нудистское место.
0: А в прошлом году?
11: В прошлом году, к сожалению, нет.
9: Позапрошлым?
11: Нет, тоже.
9: Значит, вы не отдыхали.
1: Не отдыхали.
11: Ну, почему? Тут дело просто в плане, я имею в виду, денежного.
9: Ага. Так там же халява.
1: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, знаешь, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
9: Мы к ней не относимся.
1: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте. Вот меня, как и многих москвичей, сейчас интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом, и я думаю, может быть, вы можете применить какой-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
0: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть... так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том, ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы, то есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
1: И яиц.
0: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
1: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
0: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там,
1: ну, гепатит или еще что-то,
0: да,
1: к примеру,
0: то нужно под контролем как-то это все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
1: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это есть, это клизма очистительная, поскольку, так сказать, пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
0: Мне кажется, кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
1: Ну, тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, ну, а то сейчас сразу с травой там не очень. Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрых вам 3 часов ночи.
13: И вам также.
1: Здрасте.
13: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя, но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса. Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог, гинеколог, уролог. И выяснилось, что анальный секс на самом деле это просто замечательно, если у вас нет запора. Вот хотелось бы выяснить, что
9: геморрой, если нет.
13: По этому поводу это первый вопрос. А второй, как вы считаете, почем фунт лиха? И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
9: Имя Аркаша. Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй.
13: Геройский Марлам, привет.
9: Спасибо.
1: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
9: А это про то, что фунт лиха почем?
1: Ну вот это ты, я думаю, знаешь.
9: Фунт лиха.
1: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
9: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе он ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
1: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. А что касается анального секса, это устаревшее название. Сейчас это называется, так анус. Сказать, нет. А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным. То есть, когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой. Вот.
9: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
1: Тоже головной. Какая разница?
9: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
1: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка отдельно. То есть в голове свои кишки, называются мозг, да? Там, знаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью. То есть она не управляет, как правило, тушкой.
9: А про анальный секс действительно все правда оказывается. Я, правда, в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной. Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого. А мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
1: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там
9: с бородами,
1: древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям пролезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земле, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
9: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой, как бы семяизвержение в землю, это удобрение, все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
1: Ну, как бы да.
9: И как бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
1: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы и все это пошло вовсе не из Камасутры, там и вообще, то есть больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть там вот, там, потому что сама печка, это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом. Вот там в рукописи в этом написано. Вот ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
9: Ну, я знаю, конечно, тем более разница температуры вот в бане, допустим, да. В выбегании вот эти вот. Разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
1: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
9: Назвали это Камасутрой и увезли к себе.
1: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там, на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть уже получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропавших кумысом, значит, заниматься нормальным, как бы, сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом, там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно. Ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит. И они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в Камасутру там, где вот такие там всякие, с такими лицами они.
9: Да, и позами так. Немыслимыми.
1: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, что, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда. Вот, и поэтому, как бы, вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот, как бы, то есть волна идет обратно, значит, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
9: То есть мы получим свои проценты.
14: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
15: Эхо Москвы.
9: А, значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
1: Да.
9: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
1: Саврас.
9: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот тут бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик, и в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом, а парень потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
1: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
9: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Алло.
1: Здравствуйте.
16: Да. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
16: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
1: Ага, так.
16: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы говорить одну фантастическую аномалию нашего метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
1: То есть отсутствие вот мусорниц у вас.
9: А дело в том, что у нас
16: да.
9: В метро с собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
1: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
9: Помойная машина уже туда не заедет.
1: Во-первых, да. То есть, значит, что эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
9: Подосиночки вот, такие.
1: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
9: Поэтому... Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
1: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
16: Да.
1: Вот, вот так вот.
16: Здорово. Концепция как-то вот...
1: Что-что?
16: Все оказалось гораздо банальнее.
1: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть предполагалось, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие так семечки, огрызки. Нет, ну, поменьше, конечно, поменьше. Вот, и, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних, вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить, то есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да, вот, ну, что же, они пятеро выносили, но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло, вот. Такая вот ситуация была грустная.
16: Здорово.
1: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте.
16: До свидания.
1: До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Алло.
1: Да.
17: Саша.
1: Да, здрасте.
17: Я, извиняйте, китайская.
1: Угу.
17: Все знаю, а то не знаю. Как тушка фазана разделывать?
1: Фазана?
17: Фазана.
1: Сазана.
17: Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа-
1: действительно вот проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот, это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, но поскольку вы объездили массу, так сказать, разных стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит, набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. То есть, праздновать, что потребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
9: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазан. Это очень интересно в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
1: Конечно.
9: Если берется молодая курица или немолодая курица.
1: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
9: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
1: Ну,
9: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
1: Да. Да.
9: Вот,
1: сазаном оттяг, значит, гребневой оттяг.
9: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
1: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
9: Такая. А, ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет, за тушку. За тушку. И отрубается хвост.
1: Вот прямо еще живому.
9: Да, конечно, живому. А потом.
1: А вот с какой целью, это очень важно знать. А знаешь, отруб хвостового он же должен произойти. Либо это безопасно.
9: Дело
1: либо...
9: в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное окончание, которое, так сказать, мозговой столб. Вот.
1: А, то есть слив происходит с мозговой жидкостью, видимо.
9: Ну, уже сразу перестает работать мозг моментально.
1: Просто. То есть он становится как вот прям базетка перед зеркалом.
9: Ну, желе такое сразу.
1: Понятно.
9: Вот, и потом, начиная с головы, вот как тюбик пасты вот выжимается, так же все вот это содержимое...
1: Плюх прям.
9: Да, из сазана. И остается шкурка. И в эту шкурку уже набивают ваты. И получается этот... Как его?
1: Чучело.
9: Манекен.
1: Да. А вот глазные как же? Они же топорщат, их происходит сам в момент выдыва, они могут, значит, туда же улететь.
9: Но они остаются...
1: А, то есть нужно как бы отдельно.
9: То есть надо знать, для чего нужна вообще шкура.
1: Ага.
9: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы... употребить сазана в пищу.
1: Нет, ну в пищу можно употреблять выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
9: Ну вообще из сазанов делают варежки в основном.
1: Ну такие длинные у женщин, да. Так, бальные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
18: Очередное здравствуйте, Александр.
1: Здрасте.
18: Вот хотел сразу бы вас поправить.
1: Угу.
18: Я сказала, что у меня проблемы с костью, а не то, что вы сказали.
1: С кем проблема?
18: С костью.
1: Понятно, понятно. Можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще, ваше имя Костя скоро будет отменено в паспорте. И как бы не будет их никуда пускать, будет только Константин. Потому что Костя очень часто говорят «Костя!», а все «Где Костя?» и начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Алло.
1: Да-да-да.
17: Это опять китайская друга.
1: Здрасте.
17: Плохой ответ я получила. Не сазана, а фазана. Птица, орнитолог.
9: Птица разделывается точно таким же способом.
1: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
9: Одна сатана.
1: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
19: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыкант музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы вас, вашу услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группы по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
1: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана. Я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
9: Баку.
1: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, а вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональность. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
0: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами. Там у Kiss, например, Beth вещь там или еще что-нибудь. Они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии. и во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку. То есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали. То есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад. Там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономического европейского развития.
1: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде, вот как бы они находятся. Но это совершенно...
0: На самом деле здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма. Но
1: они греют обе просто.
0: Просто Буденовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот абы что, но здесь там...
1: И в садомии.
0: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то и чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы

0: и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Буденновке, должен быть-то не в галифе, а в балетных таких вот приблудах таких, а плотно обтягивающих тушку.
1: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше... Ну, более, ну, имеет природу более примитивную. То есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы. Ну, они практического значения никакого не несли. Там у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то. А вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части. То есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам то не жалко материал.
0: С характером национальным, опять же, сочетается, да. Дескать, гармошка.
1: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены, но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот, поскольку с момента открытия Нептуна, то есть появление подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека. То есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое, туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
0: А, так... кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов мод 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четко у картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих
1: тогда
0: слов.
1: Прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды, интересно, вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного. Поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальна. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
0: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбасы, ну, вот там посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, вот.
1: Вот же... именно, это я и хотел сказать. То есть у них, да, на самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хини, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена, то есть опиралась все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
0: А есть... поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
1: Нет, вот, но эти вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть

0: ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
1: Барон Рудольф фон Заботендорф был такой.
0: Возможно.
1: Совершенно вот. Точно.
0: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он, как бы сказать, у большевиков примитивное описание, да, какой-то борьбы непонятной. И здесь вообще трудно сказать, ну, причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась, ну, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские и так всякие, далее. Да, то есть вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
1: А, кстати, нужно сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку, ну, головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное, причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это, да. И это, кстати, преследует, вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот да. Такой ветхий Адам.
0: Совершенно правильно.
1: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
0: Вполне.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
1: Давайте.
2: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист Ясный Сокол, спрашиваю у вас как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе? К финистам, к ясным или к соколам?
1: Ну, к соколам, это... естественно, потому что ясных птиц нет. А финист — это вообще древнегреческое имя.
3: Ну и вообще вся вот эта вот кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист, ясно, сокол.
1: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только жертву видно. Поэтому финист, сокол можно оставить, а ясно — это когда он биться, как удав, уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
2: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
1: Нет. Нет,
3: это в метро надевают.
1: Я очень как бы долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
2: Смотрите, вот акулы-пера — это какие-то новые птицы? У них вроде перья, и вроде они акулы.
0: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
1: Рыбы бы.
0: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется, ну, в антиподе. То есть да, плавающее, да. Это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
1: Никогда.
0: И птица, она тоже клюет рыбку.
1: Да.
0: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутин. Ну, там в основном все построено на эмоциях и амбициях. Такой, в общем-то, вариант мокрый.
1: Вообще, вот хотел сказать, что это называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера. Это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой. Потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да? Там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да? Там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются, и все валят в теплые страны. А рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла. Вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
2: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
1: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
3: Потом мы же не националисты.
1: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там
3: овец,
1: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите прям какие-то
3: поэты...
1: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Я развожу коз.
1: Это заметно.
4: Очень.
1: Аж пух тут полетел вообще.
4: Правда?
1: Конечно. Ну, то есть вы дышите потише и успокойтесь.
3: У меня варежки прям на руках козьи образовались.
4: А еще кур.
1: Угу.
4: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
1: Ага.
3: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
1: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти, могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес, какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прям вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Это я туда попал?
1: Да.
3: Куда вы звоните?
1: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
5: Вот. У меня, значит, два вопроса есть таких.
1: Угу.
5: В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
1: Это интересная тема.
5: Вот, вот, например, вот, ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
1: Вьетнамцы?
5: Вот, ну, шапки носят у них вот такие.
1: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там челма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
5: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
1: Ага.
5: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, чтобы носки не выгорали.
1: Угу.
5: А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки, там, обветки задеваются там.
1: Угу.
5: Вот. Еще второй вопрос. Александр, а вас что, дома Шуриком зовут?
1: Нет, вообще, Александр — это мой псевдоним.
5: А, ну извините.
1: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
0: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и к голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, Они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает. То есть, так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период, он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
1: И трепетности. Вот,
0: да, еще, да, а потребность вот почему-то именно так, такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
1: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан, приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким, с более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.

0: В последнее время появилось такое в обиходе понятие, как весенний лук. Что такое весенний лук? Это лук не осенний, то есть не тот лук, который взрощен на грядках, а тот лук, который взрощен в теплицах. И у него есть такая жуткая особенность. Вонь от него не забивает даже всемирно известная жевательная резинка, там и диролы, и орбиты. Вот. Но эту тему мы поднимем в одной из следующих передач. А сейчас...
1: А сегодняшнюю посвятим тем, кто ростит эти самые весенние луга.
0: Нет, коллега, я предлагаю все-таки обратиться опять же к письмам, к многочисленным письмам и звонкам наших радиослушателей. И, вы знаете, мы неоднократно освещали этот вопрос в разных средствах массовой информации, в печати, по телевидению вот выступали в таком же практически составе. Но людей это интересует, и у них появляются какие-то новые мысли.
2: Вопросы.
0: Вопросы, да, по ходу, так сказать, наших рассказов на эту тему. Эта тема такая, эта тема такая светлая, может быть, ностальгия. И все, что вокруг этой темы, упирается в одно. Сформулировать это можно так, куда все-таки подевались воробушки. И заметьте, то есть под воробушками в данном случае, может быть, не нужно даже подразумевать именно этих небольших серых комочков перьев. Вот, а можно подразумевать вообще все то, что было тогда, когда были они.
1: Дело в том, я бы даже пошел дальше в наших рассуждениях и сказал, что это не только светлая ностальгия, но это и темная гнетущая тревога, потому что с воробушками было связано огромное количество эмоций, чувств. Каждый воробушки это был непременная часть народных примет, зиждется на воробушках. Если он, например, сидит в пыли и распушает перышки, то значит, это будет дождь.
0: Или он беременный.
1: Если воробушек свалился с ветки, синие лапки кверху, значит, мороз на улице сильнейший. То есть нельзя недооценить то умиление, которое вызывало у наших детей, тогда еще у нас, у самих у детей, вид воробушков, у гуляющих мам. Может быть, именно вот недостаток молока у сегодняшних кормильниц, он тоже связан с тем, что на тех бульварах, в которых они гуляют, нет воробушков, этих чудных пушистеньких, как вы сказали, комочков перьев, пуха, чуть-чуть пыли.
0: И тоненьких ножек.
1: Ножек, клювики.
0: И, кстати, вы знаете, коллега, если вот опять же вернуться в те времена и вспомнить, как происходило кормление пернатых наших друзей старушками и прочими гражданками.
2: Школьниками.
0: Школьниками, школьницами. Ведь вы вспомните, налетало на шару огромное количество пернатых. Ну, как правило, состоящих вот из голубей.
2: Крупных особей, да, голубиных.
0: Да, да, и вот тех самых воробушков. Вот. И какой же был вот у людей азарт, и какой был интерес, чтобы кинуть крошку так, чтобы она досталась
2: воробушке.
0: Да, не зажратому вот этому, похожему на боксерскую перчатку, животному.
1: Это был гимн жизнеутверждения, когда вот наконец-то воробушек умудрялся. Специально выпускались ведь батоны по 13 копеек. Они были не совсем вкусные, не так, как по 26 копеек. Но их специально покупали пенсионеры-школьники для того, чтобы кормить птичек. И купив этот нарезной батон по 13 копеек, по 16 обычно брали на обед вместе с вареной колбасой. Каждый мог разломить этот батон на огромное количество кусочков. Тогда батоны крошились намного лучше, я скажу тем, кто уже не помнит. И кормить чудных птичек. И вот серые грязные морды голуби, они поначалу, конечно, доминировали в этом пиршестве. Но потом налетали дружные стайки воробьев, и мы могли видеть, как, утащив тяжеленный кусок хлеба, воробьиная семья на веточке торжественно его расклевывала.
0: И это, кстати, ведь происходило это, коллега, вот давайте вспомним, это же у них происходило столь стремительно, но в то же время не очень нахально. Мы всегда поражались ловкости, с которой воробушки вот делали эти свои...
1: Столько скрытого изящества, воробьиной грации было во всем этом, что это невозможно переоценить. И то, что сейчас на наших улицах почти нет этих чудных зверьков, я считаю, это одна из грандиознейших потерь сегодняшнего дня.
2: А вспомните, коллега, как раньше в школах на уроках рисования всегда рисовали в первую очередь кувшины и воробушков. И вот исчезновение воробушков — это, по сути дела, исчезновение целого пласта культуры из нашей жизни.
1: да, да. Сейчас даже не каждый вспомнит, где воробьиный глаз. Если делать обрез головки, сказать школьникам, пририсуйте воробушку глазки.
2: Глазик.
0: Будут рисовать вот как вот могут прям по центру клюв поставить. Хотя напомню все-таки, что воробей — это птица бокозрелая. Ну, в смысле, она зрит в бока.
1: И вот сразу печальные мысли. В нарождающуюся эпоху неототалитаризма сразу кажется настолько важным то, что воробушка невозможно заставить шагать в ногу. Он же шагал только обеими лапками. Он грациозно прыгал, покачивался и прыгал.
2: Да, это, безусловно, очень важная пацифическая черта характера любого воробушка.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, вот меня натолкнуло это на такую мысль, что я просто думаю, что нужно перейти все-таки к причинам или даже к их анализу, почему исчезли воробушки. Я думаю, что одна из причин — это как раз вот это их своеобразное, так сказать, поскок. Ведь вот возьмем то время, вот вы заметите, mm-hmm. что воробушки, они исчезли практически в то же время, когда mm-hmm. наши дороги стали посыпать, особенно в зимнее время, всякими mm-hmm. вот этими солями для того, чтобы автомобили лучше ездили, пешеходы не падали, не ломали затылки, да? Вот, голуби могли спокойно переходить бугорки этой грязи и идти себе дальше. Ну и вообще, это, как мы уже говорили, животное достаточно грязное экологически, по крайней мере, городской голубь. А воробушки, значит, со всей дури, а массу все-таки на эти ножки давят. Ну, он легкий-то для нас, так-то тяжелый на ножке. Он прыгает, и в результате брызги все равно летели, попадали, значит, ему, вот, извините за такой термин, но это научный термин, на анальное отверстие. Из-за этого проникали дальше вовнутрь всякие инфекции. И
2: втягивались.
0: Втягивались туда. В результате вот происходило, так сказать, массовое заболевание пернатых друзей.
1: И гранулы вот этой красной соли новой, они забивались между пальчиков воробушков и не давали им взлететь из-под колес автомобилей. Если лапа голубя, там совершенно другой угол раскрывал пальцев.
0: Да, да, да.
1: Вот, а нежные пальчики воробушка быстро забивались вот этими гранулами. И воробушки совершенно, они могли только стоять и покачиваться, ждать неизбежной смерти под колесами автомобиля.
0: Кстати, заметьте, коллеги, вот сейчас все больше и больше. Кстати, мы призываем всех наших радиослушателей обратить внимание, потому что многие, даже вот сейчас мы разговаривали здесь с нашими коллегами, здесь вот, и многие из них даже и не заметили, что исчезли вокруг них в общем, такие птицы, как воробьи. Вот. Но и уж тем более никому вообще нет дела до того факта, а факт, я считаю, очень серьезного и очень дикого, что голуби стали сидеть на деревьях и проводах, чего раньше с ними никогда не было. То есть голубь всегда тусовался на земле. И всегда вот там, например...
1: Да, выше помойки вот этого бака, да, он никогда сложно не садился, безусловно.
0: Вы думаете, коллеги, чем это объяснить?
2: Ну, может быть, вот как раз вот испугом перед реагентами. То есть голубь просто посмотрел, например, воробушка, и каким-то образом, приспосабливаясь к окружающей среде, начал забираться выше и выше от вот этой вот экологически вредной.
0: Ну, то есть это все-таки вот вы, коллеги, думаете, что это связано, так сказать, с его физическим развитием? Ну, все-таки нужны какие-то, видимо, усилия прилагаться, чтобы так взлететь. То есть не получится ли так? Я просто опасаюсь за то, что постепенно голубь станет такой же суетливой птицей, как воробушек, начнет скакать, но только размеры будут у него, как вот больше, у голубя, да? Это же будет не совсем, может быть, хорошо, а иметь в нашем городе птицу с характером воробушка, а размером с голубя.
2: Это просто, это несколько, можно сказать, даже опасно. Вы представляете себе, если появляется на улице человек с вот этим, как сказал мой коллега, батоном за 13 копеек или за 16 копеек, сейчас он стоит несколько дороже, то птица размером с породистого взрослого голубя может просто выхватить этот батон у него прямо из рук. И присутствует некая даже уже, можно сказать, опасность для человека, я считаю.
0: Да.
1: Ну, кстати, уже вот известны такие есть прецеденты отклевывания пейджеров крупными птицами городскими. Попискивание они воспринимают как призывный зов. Вот, кстати, фирма Motorola уже на 2 октавы ниже делает этот писк, чтобы вот пернатые не нападали.
2: Не нападали на человека, конечно.
1: Они воспринимают его как лицо, укравшее подругу, да, да, или подругу, да, и могут выклевать глаза элементарно.
0: Ну, кстати, вы знаете, что вот эта проблема, она сейчас остро стоит вот перед средствами связи, то есть и вот все и сотовые телефоны.
2: Да, да, да,
0: причем
2: да,
0: ведь сейчас, коллеги, вот если... так, я хочу немножко вернуться к воробушкам. Вот представьте себе, сейчас, так сказать, кончилась эта длинная зима.
2: Угу.
0: Воробушков не было.
2: Не было.
0: И казалось бы, что вот сейчас наступит теплое время, исчезнет, значит, вот этот...
2: реагент.
0: Да, да. И появится хорошая возможность нести яйца, да, вообще производить потомство. Но здесь другая опасность. Огромное количество птиц ринется к нам сюда назад, в Москву, да, из так называемых теплых стран.
2: Угу, угу.
0: Оставит ли эта лавина пернатых место
2: воробушкам?
0: Да. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает.
2: Ну, надо сказать, этот вопрос занимает многие умы. И на самом деле ответ до сих пор точно не получен. Как и неизвестно, что произойдет на ближайших выборах, так и неизвестно, что произойдет, когда птицы вернутся в Москву.
1: Ну, я думаю, что молодежь теперешняя, в общем-то, вооруженная не простыми рогатками, а нормальными помповыми пистолетиками.
2: Средствами защиты.
1: Любой московский мальчишка, патриотичный по отношению к московскому воробушку, он отстрелит и народцев, я считаю, рука не дрогнет, и это правильно.
0: Просто, вот, извините, коллега, вот вы заметьте, практически в последние только 5 лет появились в Москве вот эти тараканы, завезенные из Америки, реальные американские тараканы. Представьте себе, что вместо там воробушков к нам залетят какие-нибудь там мозамбикские крачки. Это страшное животное, это птица совершенно без хвоста, без перьев. Ну,
1: или страшно подумать, вот залетит та птичка, которая чистит зубы крокодилу. Она будет искать везде крокодилю пасть, будет стараться, и любой зевнувший гражданин с каким-то вот определенным прикусом, он рискует получить себе в ротовую полость клюв
0: в дупло,
1: за океанской, да, тут же, и последствия непредсказуемы, абсолютно.
2: Не говоря уже о том, что неизвестно, как иноземные птицы реагируют на, опять-таки, средства связи, сотовый телефон и пейджер. Ведь помните фильм Хичкока «Птицы»?
0: Да.
2: Там же описаны, кстати, те страшные...
0: Снят, в принципе, вот очень реально. Это действительно может произойти.
2: Это был на самом деле реальный случай, да, просто его, который успешно зафиксировали на кинопленку. И неизвестно, чем закончится такое наличие неизвестных нашей отечественной науки птиц в Москве, и при том количестве средств связи, которые есть сейчас у наших соотечественников.
1: Старик Альфред, он, кстати, предвосхитил очень такую неприятную тенденцию. Птицы терпеть не могут теней для век с блестками. Mm-hmm. И многие птицы стремятся, любя, как известно, все блестящее, яркое, они стремятся их склевывать, да, с век. И, в общем-то, известны случаи, когда они промахиваются, зрачок попадают.
0: Но тут даже можно сказать так, что вот встречались такие моменты, то есть очень часто можно, мы говорили, кстати, коллегу вот в одной из программ, о том, что вот встречаются там безвейки много. Вот это как раз вот результат столкновения с птицами. Бывало, что птицы несут вот там, бывало, садится, а у нее прям вверх с ресницами.
2: Я хочу сказать, наших радиослушателей, возможно, сейчас находятся в некоторой панике и не знают, что делать в этой ситуации, как себя вести. Я вот могу сказать только одно, что снаряд в одну воронку 2 раза не попадает. И если один раз вам уже птица выщипала брови и ресницы, то второй раз это уже не повторится.
1: Поэтому... Она клюнет в худшем случае в ухо, но ваши глаза останутся.
0: Если в глаз клюнет, то вообще не ваш день.
2: Но в этом случае я просто хочу всех предупредить, что есть вот такой самый радикальный, может быть, не очень удобный способ бороться с этим. Это выщипать все брови или ресницы. Или второй вариант — это просто надеть противогаз.
0: Да, или специальные такие вот большие, сейчас мы выпускаем очки, которые, в общем-то, не несут себе никакой функции, кроме как защиты именно глаз от каких-то...
2: Защиты не глаз, скорее, а даже ресницы и бровей.
1: Да, для людей с консервативным складом вообще мышления и тех, для которых слишком трепетно относятся к растительности на свою власть, на своем лице, я могу предложить простой вариант. Это бактерицидный пластырь телесного цвета. Можно заклеить аккуратненькими полукружьями брови.
0: А потом отпаривать, вот, да, сейчас я спросил.
1: Если ностальгия какая-то возникнет.
0: Но, кстати, вы знаете, коллеги, в принципе, вот эта тема, которую мы затронули, она серьезная, в общем-то, настолько, что так ее быстро обсудить очень сложно. Но хотелось бы еще сказать все-таки об экологии. Потому что действительно сейчас случаи совершенно дикие случаются. То есть, например, известен факт, тут нам сообщали недавно из милиции, что на около метро Полежаевской двумя кошками была задрана здоровая овчарка. Вот представьте себе, да? В Одессе, пожалуйста, в Одессе пенсионера, который кормил чайку, эти же чайки закидали клювами, яйцами своими, и он все, нет его больше, он уже не кормит.
2: Во Владивостоке сам пенсионер закидал корову.
0: Да, причем он закидал ее своей тростью. Он кидал трость, подбегал, брал, а ведь представьте, корова трость.
2: Да, бедное животное.
0: То есть происходит что-то очень страшное. Ну, я предлагаю отвлечься на музыку. После музыки мы продолжим тему нашего разговора. И, коллеги, с вашего позволения, я напомню номер нашей студии.
2: Может да, быть, звоните нам, пожалуйста, мысли с какими-то комментариями.
0: 946-21-80. Мы ждем ваших звонков. А сейчас музыка.

0: И, коллеги, вот, собственно, поступают к нам звонки, видимо, от людей, которых затронула эта тема сегодня нами рассматриваемая. Телефон 946-2180. Я поднимаю трубку, вы спрашиваете. Только, пожалуйста, так поконкретнее формулируйте ваши мысли. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло, добрый вечер, коллеги.
2: Добрый вечер.
1: Значит, у меня прошел недавно на встречу с друзьями такой слух, что почему, собственно, исчезли воробьи. Вот не так давно работали в Москве очень много этих вьетнамцев. Вот, говорят, что они, в принципе, их употребляли спин в сыром виде и истребили, так сказать, популяцию. Вы можете что-нибудь сказать на эту тему? Спасибо.
2: Дело в том, что мы ни разу не видели рядом с пивной пробочкой обсосанные ножки воробушков, поэтому я считаю, что это инсинуации.
0: Домыслы. Ну, вообще, в принципе, я могу сказать про вьетнамцев с такой серьезной достаточно, так сказать, я просто изучал очень долго их обычаи, их жизнь, вот, и мы ездили туда даже к ним, вот. Они вообще действительно странные блюда употребляют в пищу, например, они жарят курицу действительно в сахаре, запекают, а селедку жарят прямо на плите, не ставя сковородку, вот прямо на конфорку кладут. И вместо «здравствуйте» они друг у друга спрашивают, что ты сегодня ел. Поэтому не исключено, что, может быть, они тушки как-то прятали, коллега, потому что как-то раскидывать, и к тому же тушки. Почему должны были быть тушки, если они
2: не
0: их съедают?
2: Тушки, лапки обсосанные, вы понимаете?
3: Лапки вообще
2: когда
3: там
2: везде. Когда ешь тушку, надо держать ее за лапки, чтобы она не выскользнула.
0: Или за головку можно.
2: Ну, это проблематично. Вы попробуйте, вот выйдем сейчас, попробуйте.
3: Ну, обычно все едят воробушков, как леденец на палочке. Держит за хвостик. Ножки. Нет, за все-таки ножки? За ножки. И его можно лизать. Или скусывать.
0: А вообще, коллеги,
3: к пиву очень хорошо.
2: Можно открыть клювик и высосать воробушку, вот если.
0: Ну, это такой креветочный способ. Ну, вот креветок так едят. Ну что, может быть, следующий звонок.
3: Да, почему нет?
0: Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: У меня вопрос такой, вы понимаете, некоторым видом тель-авивских воробушков, может, вы слышали такие?
3: Ой, вы фамилии,
0: отодвиньте
3: воробушка от приемника.
4: Подождите минуточку.
0: Да ногой можно это сделать, сидя.
4: А, хорошо, построю приемник. Слушай, построю приемник, говорю. Ну так вот, некоторым видом тель-авивских этих воробушков было занесено такое насекомое, очень вредное, паразит, называемое уховерткой.
3: Это вот оно свистит, наверное, сейчас.
4: Нет, она не свистит, она впивается, понимаете, в ушную раковину по правилу левого буравчика, человека или воробушка. Вот. И, значит, вызывает такую повышенную шелудивость мозга, понимаете. Если не найти лекарства, то, понимаете, цивилизация может погибнуть вообще.
0: Ну что же, спасибо, спасибо. Вы знаете, кстати, коллеги, что эта информация несколько не новая, потому что аналог вот этого животного живет в Амазонке.
3: Да.
0: В реке Амазонка он проникает, это такой типа рыба такая скользкая, которая проникает, ну, в общем, в разные отверстия человеческого
3: носа,
0: куда. Причем она сделана как зазубрина, так.
3: Да.
0: Вот. Но поймите правильно, коллеги, что я считаю, вот я думаю, вы мое мнение тоже разделите, что мы не имеем права заниматься, так сказать, как выведением каких-то спецособей, не существующих ранее в природе, так и заниматься уничтожением каких-то особей, которые появились.
3: Да, мы же не боги.
0: Да. Это часть природы, которая нас окружает. И пусть она нас окружает. Вот. А я хотел все-таки затронуть, с вашего позволения, еще тему цивилизации. Вот постоянная, так сказать, гонка прогресса приводит к совершенствованию все новых видов техники. Ну, например, какие огромные средства были вложены вот фирмами в разработку вот 600-й модели, скажем, того же «Мерседеса», предположим. Да. Да, это же дикие деньги.
3: Фантастические.
0: Что это дало? Это дало серьезную какую-то скорость. Это там...
3: Может быть, безопасность?
0: Ну, безопасность тут впрямую зависит от скорости. Да, в общем, безопасность.
3: Чем выше скорость, тем, соответственно, ниже безопасность.
0: Вот значит, нужно больше работать.
3: Основное достижение.
0: Да, да. А, коллеги, я хотел сказать, а есть ли смысл совершенствовать настолько вот этот транспорт, чтобы скорость его достигала таких бешеных нечеловеческих размеров? Может быть, стоило бы все-таки ограничиться, скажем, 120, а то и 100 километрами в час, а средства остальные направить на развитие, например, да хотя бы на развитие тех же воробьиных питомников, о которых мы, кстати, сейчас заботимся, мы собираемся в Москве создать.
3: Мы, кстати, в конце нашей программы, я думаю, никто не будет против, из моих коллег назовем расчетный счет, на который вы можете перечислять необходимые деньги, чем
0: больше, то, тем то... лучше, да. И вы возьмите ручки и бумажки, мы
3: обязательно сообщим, дадим координаты.
0: Ну и в принципе, я так считаю, опять же, что своего рода вот, вот эта тема автомобилей, автомобилей скоростных, она, ну по идее, вот этот автомобиль, опять же, привяжемся к нему, к 600-му, да, это же мутант, по большому счету. Это что-то типа, например, человека, у которого вместо кожи была бы чешуя, и он бы мог и плавать, и ходить 8 раз быстрее. Может, это удобно, но это же уродство.
3: Безусловно.
0: Безусловно, уродство. Вот, мало того, до чего вообще доходят сейчас, до чего доходят люди в своих каких-то вот извращениях в плане техники. С одной стороны, им нужно, чтобы было быстрее. С другой стороны, им нужно, чтобы было менее утомительнее. Так что делают? Ставят лобовые стекла, двойные, туда заливают воду, туда запускают
3: специально. Не совсем так, коллега. Я хочу тут внести поправку для тех автомобилистов, которые сейчас едут слушать нашу программу. Они могут просто... Вот это уточнение достаточно важно. Дело в том, что лобовые стекла для безопасности ставятся марки Triplex. То есть это некое тройное стекло. Так вот сейчас из этих трех стекол второе промежуточное стекло вынимают. И вот в эту полость, которая остается после него, заливают специальный раствор физиологический. В этот раствор запускают рыбок. Специально выращенные и обученные рыбки, специально выращенные для таких условий водоросли, специальный состав и немного выхлопных газов, которые насыщают воду для того, чтобы рыбкам лучше жилось. Все это способствует повышению безопасности в том плане, что снижает утомляемость водителя.
0: Да, то есть все-таки как бы перед собой видно не просто задымленную там смогом и какими-то автомобилями дорогу, а все это видится сквозь призму этого аквариума.
3: Да.
2: И недавно выведена популяция улиток, которые, ползая по наружной стороне стекла, чистит ее так же, как ее сестры-улитки чистят аквариумы.
0: Ну, это, коллега, у более таких бедных, в общем-то, автолюбителей.
2: Кстати, очень дорогая улитка и очень престижная, в общем-то, от количества витков в ее вот панцире. И зависит ее цена.
0: А вы знаете, что наиболее обеспеченная часть автолюбителей, она сейчас нанимает специального человека.
3: Так называемые новые русские.
0: Да, да, так их назовем, да. И они покупают себе автомобили с удлиненным капотом, то есть двигатель отодвинут немножко туда вперед к фарам, а здесь между двигателем и сиденьем водителя тоже в капоте находится как бы еще кабинка, креслица, на которой сажается специальный человек, как правило, вот из людей.
3: Да, если вы были в политехническом музее или на ВДНХ, видели вот первые спутники, которые летали с человеком в космос, и вы видели какое-то маленькое сиденье, какой отсек, то вы можете наглядно себе представить тот отсек, который в современном транспортном средстве. То есть человек фактически там сложен пополам сидит. Да, там свободно размещается взрослая собака, ну и достаточно тесно, но помещается человек.
0: Но ему за это хорошо платят.
3: Ему за это хорошо платят, поэтому что же, как говорится.
0: Вот, а функция вот такова. Слева от руля вместо, ну, то есть так.
3: Ну, говорите, как есть подсос.
0: Да, ну, что вы. Да, ну, так это называется. Не я это слово придумал.
3: На себя подсос. От себя, соответственно.
0: Да. Да. Вот. А здесь сделано тоже как бы от себя. На том конце укрепляется небольшая иголочка, достаточно безобидная,
3: которая... Заостренный металлический
0: штырь. Да. Правильно, по-научному, да.
3: Ткани сидящего вот в этой тесной кабинке человечка.
0: Да. И в этот момент укол этот человечек молниеносно у него спереди сделано отверстие, вынимает руки и руками протирает вам лобовые стекла. И даже может дотянуться до вот этих зеркальцев.
3: Секунды пшикнуть. Там, да. Если да, что, тряпочки да. у него под рукой, ведерко, губочки, пеночка. Все как положено.
0: Кстати, вы можете определить таких людей, вы сейчас спросите.
2: Я
0: а
2: бы
0: как
2: хотел это? Сказать, что вот люди, которые ищут сейчас работу, в общем, должны достаточно самокритично отнестись к своей кандидатуре на такую должность, потому что у этого человека, во-первых, должны быть маленькие губы и маленькие уши, потому что при движении с огромной скоростью развивающиеся губы могут забить насмерть этого человека просто. Поэтому...
3: Равно как и уши.
2: Как и уши, да.
0: А, кстати, вот до недавнего времени особым спросом в этой профессии пользовались демонстранты еще вот с коммунистических времен, во-первых, которые махали и приветствовали.
2: Они не простывают, да, на открытом да, пространстве.
0: У них уже задубевшие.
3: Все праздники достаточно не самое лучшее время года. В ноябре или в мае, то есть еще когда погода не самая теплая, идет дождь. Люди закаленные, старые, за закалкой, как говорится.
0: С хорошо развитыми плечевыми и локтевыми суставами. От постоянных махов, совершаемых в знак приветствия вот ко всяким...
3: Вождей.
0: Да, вождей.
3: Бицура. Вот.
2: Это высший шик использовать еще вот выкрики такого человека в качестве спецсигнала.
0: А, да, нет, ну вообще в качестве, вы знаете, кстати, сейчас, коллеги, вот человек в качестве спецсигнала сейчас уже запрещен ГАИ к использованию, сейчас это взяли на вооружение гаишники, вместо вот этих проблесковых маячков открывается люк, и там специальный человек высовывается, махает руками.
3: Без губы.
0: Да, и орет очень громко, то есть и это зрелище гораздо более, причем в каждой руке у него как раз по синему фонарику, вы наверняка это уже
3: да,
0: видели.
3: Да, или синий, или красный, или два красных, в зависимости от...
0: Да. Да. Причем тут, коллеги, какая спецсигнал. Польза? Не просто вот когда там синенький мигает, и непонятно, за кем он гонится, а тут высовывается конкретный человек с конкретно таким лицом, тоже похожим на проблесковый этот маячок, махает, и он конкретно Маша. Обращается... Нет, махает.
3: А, то есть...
0: Да. Ага. У него кличка так, ну, то есть...
3: Махач.
2: Кстати, аналогично с сигналами регулировщика, с жезлом, поднятый из сжатого кулака средний палец вертикально означает «стоять всем».
0: Да, и, кстати, лицо у него, вот туда отбирают людей, у которых, ну, специально их с детства набивают, ну, лицо так, чтобы были целиком атрофированы мышцы. У него, как у Шварценеггера такой, то есть вообще непроницаемый, потому что он может на кого-то взглянуть с теплотой. Там,
3: так называемый человек-маяк.
0: Да, человек-маяк специальный.
2: Да, да, да. Ну, кстати говоря, я вот хотел, я вспомнил, что я недавно нашел в сети интернет интересный материал о том, для чего был создан 600-й «Мерседес». Да. Если мы посмотрим, на чем ездят звезды шоу-бизнеса, там первые люди мировой моды, Прет-а-Порта.
3: Высокой моды.
2: Высокой, да, такой. То мы никогда не обнаружим, в общем-то, человека, который ездит на 600-м Мерседесе. Мы скорее можем встретить какие-то вот администрацию там или вот на наших улицах. То есть люди ездят на Феррари, на Лотусах, на Ламборгини, то есть, в общем-то, какие-то. А 600-й Мерседес, оказывается, был придуман феминистками для того, чтобы при разделе ему... Это просто вот в заданном объеме разрешено. Все, что больше 600-го Мерседеса, требует уже сопровождения ГАИ. Он огромный. Это предельные размеры легкового автомобиля. Вот такой вот.
3: По всем габаритам.
2: То есть длиннее бывают, конечно, автомобили легковые. Но если как вот в метро не больше 40 на 60 на 20, то суммарные габариты 600-го это предел.
0: Кстати, в нашем магазине «Отмазка», коллеги, еще багажники к нему не делают. Вот, кстати, ну,
3: да. Поэтому пока «Отмазка» не действует просто.
2: Была поставлена задача в заданный габарит напихать как можно больше устройств, приспособлений, чтобы это было как можно более дорогое предмет для раздела имущества.
0: То есть такой вклад своеобразный.
2: В будущее, просто... да. Она сначала говорит, жена говорит, милый, давай купим 600-й. Милый его покупает. Потом она быстренько с ним разводится и получает гарантированные $120 000, которые тут же, в общем, Мерседес же можно сдать обратно там.
0: Это даже можно разобрать на запчасти и продать по отдельности.
2: Конечно,
0: это ту же сумму отобьешь, собственно.
2: То есть это очень коварные изделия, но мы видим, что вот в западном мире он не распространен как средство передвижения.
0: А вы знаете, коллеги, что сейчас в Европе очень сильно распространены, так сказать, показы мотоавтомобилей. Ну, вы помните наверняка те времена, когда еще не было вот этих пресловутых ракушек, а гараж тоже был не у всякого, и продавали специальные брезентовые чехлы на автомобиле.
3: Да.
0: Вот сейчас опять в Европе мода на эти чехлы, но поскольку брезентовый чехол не натянешь, это же не броневик, да, и вид города портится, то сейчас дикий бум на чехлы для автомобилей. Специальные дизайнеры делают самые разные чехлы. Там вот, например, у этого певца-то Элвис Джон такой. Элвис Джон замечательный. Поет песни. У него вот спроектирован вот этот чехол в форме страуса. То есть конкретно одевается, и вот стоит страус. Все знают, что это. Под ним прячется, значит, лимузин
3: старика
0: Джона. Да, то есть...
2: Генри Роллинс прячет свой Ситроен в стилизованный мешок для трупа, такой черный с молнией.
0: Вообще, ансамбль Роллинг Стоунс, он всегда славился. Нет,
2: Генри Роллинс был у нас такой рокер, да? С потными музыкантами.
0: Ну что же, коллеги, я предлагаю обратиться к музыке, раз уж мы так заговорили. Они, кстати, по-моему, и петь сейчас будет Генри.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: Спасибо, коллеги. Я рад слышать ваши аплодисменты. Я предлагаю опять обратиться к звонкам наших героических радиослушателей. 946-2180, телефон в нашей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, мысли, может быть, вы хотите чем-то с нами поделиться, звоните, и мы будем вас слушать и говорить с вами. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Здравствуйте, многоуважаемые коллеги.
0: Здравствуйте.
1: Это вот Вальдемар говорит из НИИ.
0: Здравствуйте.
1: Я вот сегодня был свидетелем такого случая.
0: Так.
1: Как один новый, значит, русский товарищ.
2: Господин, скорее.
1: Будучи в Мерседесе и...
0: Нет, вы неправильно, коллега, сказали. Будучи находясь в Мерседесе.
1: Да, он просто включил очень громко магнитолу. И было буквально, его машина была буквально заклевана какими-то вот существами. Непонятно. Вот, что бы это значило. Спасибо.
0: Спасибо. Вообще, это еще не так страшно, коллеги, что было заклевано его машиной какими-то существами. Вот здесь, прямо около, прямо вот под окнами нашей радиостанции, да, один гражданин включил музыку так громко, что просто у него автомобиль развалился буквально вот по частям. Потому что сейчас опять же мода, ведь мода какая, ставить к себе автомобили с такие мощные усилительные системы, то есть ведь кладут даже в багажник, если раньше в багажнике возили баллон газовый,
2: раньше так воровали, запаску, баллон, так изредка какой-нибудь найдешь там ключ еще.
0: То сейчас ставят бас-бустер. Так называемый.
2: Или CD-комбайн.
0: Да. И это все там играет так,
2: целый что... чемодан, компакт-диск.
0: Кстати, вы знаете, коллеги, что сейчас очень в моде рейв-дискотеки в автомобилях.
2: Да.
0: Сидячие. Да. То есть в автомобиль запускают четверых.
2: Ну, один можно из них больше.
0: Но больше это уже...

0: запираешься в комнате, ставишь.
1: Ну, главное, вот, коллеги, тут нужно сказать, что вообще такое устройство, как бас-бустер, оно было, собственно, изобретено вот фирмой-изготовителем. В общем, для этой цели ведь недаром его всегда нужно прятать под диван.
0: Да. Обратили во всех инструкциях. Да. Нужно куда-то спрятать.
2: Вот по поводу сексуального возбуждения, что называется, голь на выдумке хитра, и нашу главную беду после дураков, как известно, плохие дороги, тоже используют во благо женщины. Угу. Берется бильярдный шар, помещается в известное место, и при езде по тряскам вот этим ужасным дорогам получается автоматическое удовлетворение. То есть
1: кстати, именно поэтому из мажорных бильярдных пропадают шары.
2: Армадил очень страдает, да, постоянно.
1: Да, то есть, в принципе, именно с этим.
2: Особенно популярен черный шар. Вот,
1: а почему, коллега?
2: Ну, есть просто некий такой фетишизм женский, что что-то, может быть, с негром связано.
0: Вот так.
1: А вы знаете, я хотел, раз уж так у нас сошел разговор немножко о сексе и все равно об автомобилях, я тут недавно от своего коллеги, который вот буквально на днях вернулся из Мозамбика. Вот такое есть государство. Вот, про это государство у нас мало что знают. В основном как-то принято считать, что оно такое государство там третьего мира какой-то, и там вообще, что люди живут бедно. Нет, на самом деле там тоже есть автомобили, свои автолюбители и даже своя госавтоинспекция. Но по правилам там нарушитель правил обязан сделать, так сказать, представителю госавтоинспекции то, что называется, извините, уже не минет.
0: То есть орально-генитальный контакт.
1: Да. То есть у них это именно так. У них там вообще очень странные...
2: Как
1: коллега, что у вас с зубами?
2: Нет, я очень удивился, поэтому, в общем... Представляете, как нелегко мозамбикским автолюбителям, если нашего работника госавтоинспекции всегда можно узнать, издали увидеть по круглому, большому, ярко-красному лицу.
1: И пузику.
2: Да, ну, пузика тоже. Своеобразный такой обрис у него. А если этот инспектор так же, как и рядовой мозамбикец, негр, то, в общем-то, краснота лица, она будет завуалирована, естественно, окрасом кожи. И можно проскочить мимо, нарваться на громадный штраф. В общем-то,
1: А вообще, кстати, вот я хотел поделиться с вами неожиданной мыслью. Вот представьте себе, вот мы смотрим на, так сказать, чернокожее население, и вот так мы видим, вот да, вот он прям черный, да, такой.
0: Да.
1: Вот, а представьте себе, какими кажутся им наши лица. То есть, по идее, вот мой знакомый негр из ансамбля Black Uhuru сказал, что мы для них кажемся, вот как коллега ваша рубашка, вот такие же прям белые, вот как люди мел такие, представляете?
0: То есть у них все время складывается ощущение, что белокожим людям у них все время с сердцем плохо, какие-то приступы, то есть побелели.
1: Кстати, заметьте, что влечение белой половины населения в сексуальном смысле к черной гораздо сильнее, чем наоборот.
0: Черный к белой?
1: Да, коллега, совершенно.
0: И полное отсутствие к желтой.
1: Ну, да, потому что тоже, как ни странно.
0: Да.
1: Ну, что же, я предлагаю обратиться к нашим радиослушателям.
0: Еще один звонок.
1: Да, 946-2180, мы вас с радостью выслушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло, еще раз добрый вечер, коллеги.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел бы вот вернуться к теме человека-маяка, который вот в этих машинах сидит. Потому что я вот слышал, что, в принципе, на такую работу берут людей либо очень неуравновешенных, но мягких, я бы сказал, психов. Или, скажем так, людей, которые любят выпить. То есть ему там заранее наливают. Потому что, ну, представьте себе, работа действительно нервно, он там вертится, размахивает руками. То есть, действительно ли это так?
1: Коллега,
0: я вам отвечу. На самом деле это не так. Дело в том, что такими спецсредствами пользуется только спецтранспорт, который приписан к вполне определенным ведомствам, министерствам, а там всех проверяют, поэтому никаких выпивок, никаких не может быть.
1: Да и тут еще стоит сказать, что, как правило, вот тоже заметьте, кстати, коллеги, у 50% населения в момент сильного алкогольного опьянения голова падает на бок. Ну, вот прям конкретно происходит падение головы либо на бок, либо на грудь, назад только не падает.
0: А какой бок обычно?
1: Ну, вот, вы знаете...
0: Наверное, кстати, это зависит от того...
1: Как правило, почему-то налево.

0: на левое плечо. Согласно моим наблюдениям, если это происходит за столом, то в первую очередь это зависит от того, с какой стороны находится та самая пресловутая миска с салатом. То есть все ближе туда.
1: Обычно в тарелку, да, вот в бок тарелки.
2: Кстати, вот заметьте, в бок, по центру это все из кино. По центру тарелки.
0: Центре, конечно,
2: потому что самый последний момент, когда приближение, срабатывает автопилот, пытающий отвести вот этот страшный
1: ухом
2: от горошка.
1: Попадает. Да, именно вот. Что вроде бы увернулся, а на самом-то деле ничего подобного.
2: Я вот, кстати, всегда удивлялся, почему вот в те времена, когда еще было модно праздновать свадьбы в таких, знаете, в столовых специально арендованных, после вот этих свадеб, когда люди выходили, над ними всегда кружили птицы. Потому что, видимо, происходил выклев вот этих вот салатных.
0: Из ушной раковины,
2: да.
0: Горошка, моркови.
2: Кстати, до чего вот природа хитра, и как она вот хитро распоряжается вот всеми этими вот инстинктами. Вот везде вот найдет дырочку, да, хоть вот салатика откушать из ушка там, да?
0: Да.
2: Это же все очень серьезно. Ну что же, следующий радиослушатель хочет что-то у нас спросить. Здравствуйте. Нет, не получилось. Ну что же, коллеги, тогда я предлагаю послушать музыку. И возьмите ручки и бумажки, потому что после музыки мы вам продиктуем... Вот
0: расчетный счет, на который вы можете присылать свои сбережения для создания многочисленных заповедников произведений Воробьев.
3: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Да, это композиция.
1: Это с нового альбома.
0: Да, с нового альбома вот певица. Мы не будем сейчас называть его, ее имя,
1: чтобы
0: потому что
1: рекламу.
0: Да, большие средства в нее мы все-таки вложены.
2: Рабочее и... название группы «Рот порвало».
0: Ну, это рабочее. Сейчас, да. Сейчас просто запретила фирма его печатать на название.
1: Угу.
0: Вот.
1: Звоночек.
0: Ну, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. По-моему, там что-то трубкой делают, причем телефон.
1: Мне кажется, это вот после наших рассказов, да, о том, каким образом женщина может получить той или иной форме оргазм, вот уже отклики наших радиослушателей.
0: Вы знаете, коллега, вот...
1: Наверное, в следующей программе мы сможем рассказать, как воспользоваться телефоном, ёршиком для сбивания желтков.
2: Мясорубкой? Да, я расскажу отдельно, вам очень интересно.
0: Вообще, коллега, я вот хотел спросить у нашего коллеги, скажите, а как продвигается дело вот все-таки с вашей книжкой, когда она будет подготовлена к печати, насчет вот применения, так сказать, подручных, кухонных и прочих средств вот в этой сфере?
2: Дело в том, что на моих семинарах я получил такой зрительский и читательский отклик, что мои сведения обогатились советами моих слушательниц, читательниц и слушателей моего семинара. Поэтому отдельная глава просто вот «Глядя из койки» называется.
0: То есть это будет такая новая глава, я не просто
2: практическая, да. Я допечатываю, и будет тираж к лету, я думаю.
0: Ну, я, кстати, знаю, что там будет масса схем, чертежей, то есть это будет практически как бы руководство по эксплуатации.
2: Видеокассета выходит скоро, кстати.
1: А аудиоверсия прилагается?
2: Да, безусловно.
0: А скажите, а вот те люди, которые на вот видеокассете как бы участвуют в показе...
2: Причем она будет заряжена тичелиной, эта видеокассета, и любая семья, у которой какие-то сексуальные, в общем, проблемы, они могут положить ее под подушку и, в общем-то...
0: То есть кассету?
2: Конечно,
0: а даже
2: да.
0: Не обязательно просматривать?
2: Совершенно нет. Это...
1: В свое время
0: тичелина
1: ведь
0: прижал. А там что-то прижал, будет записано вообще?
2: Ну, самые любопытные смогут.
0: Да, коллега, ко мне тоже заезжала, кстати.
1: Она приезжала сюда, на радиостанцию «Серебряный дождь», сидел вот на этом самом месте, где сейчас находимся мы. И поэтому вот именно в этот момент ее удалось подловить нашему коллеге, и она зарядила целую несколько блоков этих кассет.
2: Под этим местом лежал, да, блок кассет, и вот он оказался таким образом заряжен.
1: Там комната внизу. Ну, вся забита была кассетой.
0: То есть она этого не знала, поэтому уехала опустошенной.
1: Зарядила, конечно.
0: Ну что, может быть, еще дадим шанс нашим радиослушателям.
1: На этот раз, потому что уже...
0: Внимайте трубку. Трубку к уху. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Я вот звоню вам по поводу исчезновения воробушков.
1: Ничего себе.
3: Такая мысль, что я тут недавно мыл окно в своей комнате. У меня, вы знаете, между рамами зажался один воробушек. И вот так вот он сейчас вот смотрит на меня. И я вот думаю, что... Сколько вообще окон в Москве? Сколько людей моют окна ежедневно? И сколько там стреляет воробушков?
2: Тут же разбейте окно и отпустите воробья.
3: Ну. Нет, нельзя. Понимаете, зима же, холодно.
2: Весна. Посмотрите в окно-то.
1: Месяц уж.
2: Да. Окно бы отмыть пора уже и посмотреть, весна на улице.
3: Да нет, какая весна? Он снег на улицах лежит.
2: Вы из какого города звоните, простите?
3: Я из Москвы.
0: Как же вы дозвонились в Новосибирск?
3: Я не знаю даже.
0: Ну,
3: я
0: спасибо.
3: Вот предлагаю, может быть, организовать такую службу по спасению воробушков из окон.
1: Аварийную службу.
0: Да. Ну что же, коллега, кстати, действительно...
1: Неожиданный звонок.
0: Вы знаете, мне кажется, что...
1: Это какой-то рыболов звонил, мне кажется. Знаете, в облачку солят вот так между окон вешает.
0: А, кстати, скажите, коллега, в вашей книжке, вот, так сказать, воробушкам что-нибудь там посвящен?
2: Есть? Безусловно, такое сексуальное создание, как воробушек, пушистенький, нежненький. Ему посвящены две главы.
0: Ему, кстати, очень хорошо делать под перьевой задув. Вот еще. Ну, то есть, это такой вот сексуальный обряд. Задув. Под перьевой задув дуть ему против перьев. У него так дыбом все встает. Ну, это просто красиво.
1: А гуманно ли это, вдуть воробушку против перьев?
0: Ну, коллега, ну, это же ради искусства. И в конце концов, вот представьте себе, до чего скучная жизнь, да, вот у воробушков, у животных. Что для него это происшествие, кажущееся для нас каким-то немножко, может быть, даже садистским, для него это такое впечатление, которое, ну, как вот, скажем, для нас всех, вот наша поездка с вами в Португалию на прошлой неделе, то же самое.
1: Да, по сути дела.
0: Вот, ну что же, композиция.

0: экология и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Программу «Монморанси» вы можете услышать также на радиостанции «Эхо Москвы» на частоте 73,82 МГц в ночь субботы на воскресенье.
2: «Монморанси» – концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин, соло на арфе «Опоссум».

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саш.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наши потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварятся ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот давеча специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданные весенние изменения погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна. Это вы понимаете, правильно? Рождаемость, всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью. Раз вот мороз вдарил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать.
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятиям сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас, вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотела сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, в присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Ну да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKUB, Тампакса? Это просто насильное присвоение женщины статус другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих совершенно в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, что в данном случае вот такая активная реклама всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, восковой. То есть, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, но тем самым, как ни странно, ослабило феминистское движение со всех тылов, то есть взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да, мы на самом деле активно боремся за некие... как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Здесь
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые вот
0: масса, ужас. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов.
0: Угу.
2: Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как о наболевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 миллиметра, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калининград, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать ту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Представьте, да,
2: что
0: представляю.
2: Было с вашим лицом. Там.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Но представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: В принципе, но ведь любой практический крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как то же самое, что всякие вот эти.
0: Ну хорошо, тогда вот опять же вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой, как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться? Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать так, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие
0: к орудию.
2: Газовая атака и притом, она вызвала безумный, вот тушь потекла. У всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, как расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указаниями просто по войскам все это дело, конечно, было. Но там корни абсолютно другие. Это не декоративные было, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погоны, лычки.
2: Да,
0: там.
2: Да, что да. Шутливо, не шутливо, а как бы... квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такой, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там...
2: Вы как раз
0: вот,
2: в том
0: а сейчас,
2: дело, вы
0: да,
2: уводите...
0: Да. Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся... краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да? Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение? Кто их навязывает? Откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, да? Тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индийских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой. Врагов были считаны единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют из себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой – выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрика Берна с его «Людьми и играми» сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что, да не обидятся дамы на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверанс и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, я даже рисовал.
0: Или бородавкой, по-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что женщины могут обидеться, в данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко можно разделить именно два вот этих типа. женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина... В данный момент, она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. И для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки Валькирии, она станет Жозефиной, она станет...
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать, не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу «Живущих женщин-клоунада». Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь? Собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщина, сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
2: Да, у хайдакать можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотел бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович, сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивые подруги. Ну, в общем,
0: да,
2: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как бы, любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга, это вечный такой тихий или сильный удар током – это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть и может, какой, может быть, она является. Просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщина и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимися, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчина, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчина, видя такую женщину, усугубляет это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг благодаря нашей передаче поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть их глаза. Радиопередача — это не спички
1: Спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, и в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, и так, может, жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы в вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, клоунада, то какие бы типажи описала она, вот было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун. Он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун — это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир, меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовой.
1: Такой яркой при этом, так, да.
2: Розовой
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета, значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать, я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин. Она взяла таких вот...
1: крайности.
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в том,
1: бы.
0: Что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были... эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам — это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума. Если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать ее, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась. То есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни. Как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство. Но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль — это автомобиль. Также и про женщин, там же, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые... делают из мужчин мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не, не спикеров, понимаете?
1: Ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики, там волосяной покров, окраска и так далее.
0: Вы даже можете посмотреть на вот как некие такие не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж. Угу. То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это...
2: Раздвоение, расстроение.
0: Необходимые свойства для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот
2: позволю
1: себе...
2: То есть за талант приходится платить,
1: не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу, вот следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там, оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации устранением...
1: В корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете? Это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто
0: это
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то потребности, там, значит, это необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной, снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна – это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот, но...
2: Запас, Юра, карман тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. Кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать
0: карман.
1: Может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласен.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет иногда,
0: пятно, да.
1: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное же тоже может порвать.

0: смертью. И он стал, как ни в чем не беседуя, не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот роства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, вот лисенок, не посаженный в клетку,
1: даже,
0: например.
1: Даже есть там, такое вот стихотворение мальчика, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Вы прочитали
1: примеров.
0: Первый план. Первый план, ну, это да. Рыжий клоун, второй белый клоун. Вы...
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка, пригреть, другое дело говорить, здоровенная рыжая тетка там, голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиления особого она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
0: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и не верен в корни. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу, то есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачей, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел же, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать, их начинают метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий или я? Ну, помогите же им, Юрий Романович.
0: Самое простое, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить, извините, я... Вот вы не завяжете мне шнурок. И при этом надо обязательно быть... я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказала.
1: Прям таким мотоциклистку даже.
2: Да, на это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете эти не накрашены. Вы просто себе не представляете.
1: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
1: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть, что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапалось с потолка.
1: Да, накапалось сильно.
0: Мне начинает с некоторым, все-таки я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре «Тепло, тепло, горячо», что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает

0: переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
1: эту хрупкую головку.
0: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
0: Но далеко не рыженькой. Что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
1: А хорошо ли это, Юрий
0: Нет,
1: Романович?
0: Это эротическая мечта большинства мужчин.
1: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло одно по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
1: Да.
3: Ну, дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснено уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором от всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
1: Спасибо, спасибо. Вообще, вот у меня не вызывает особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
1: Редко, редко. А паста любая зубная, она содержит все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
0: Дело в том, что у меня кот, я на нем проверяю все
1: медикаменты,
0: да, колбасы, все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванную комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьем, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
1: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
0: Мы уходим в сторону.
1: Нет,
0: я боюсь,
1: это важный вопрос. Это важный вопрос,
0: Юрий
1: Романович.
0: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить, и 31-й не чистить.
1: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что же вы глаза прикрыли? Такая она ослепительная.
0: Вдохнули просто.
1: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие, милые ребята.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу. Но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам... Насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором, отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
1: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваш мужчина спят.
4: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну, что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю все волны. Ну, в общем, я такая, знаете, ну, хозяйственная, домашняя семья. Вот, и я хочу сказать, я помню 8 класс, когда мы учились, и под партами... по коленочкам передавали друг другу журнал здоровья, где красным карандашом жирно было подчеркнуто слово «менструация». Вы знаете, вот, то есть я хочу сказать, нас так воспитывали. Мы все тряслись, дрожали. Но надо же, не от того, что это слово, а то, что его напечатали в публичном журнале. Ну вот, вот, вы понимаете, вот так мы воспитаны. И поэтому я, конечно, ну, как вам сказать, не закомплексована женщина, довольно-таки современная. И очень правильно вы сказали, вот как французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы Бауманске с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, ох, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная. Вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть... Самое главное, естественный. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Марина Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
1: спасибо, спасибо.
4: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос, ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень многое занимаю эфирное время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
1: Ну, понятно, мы поняли.
4: Грубо сказать,
1: поняли,
4: пошлую сторону, нет. А вот что в этом? В этом что-то такое вот, ну, как другими словами вот сказать.
1: Понятно, спасибо, спасибо
4: и
1: вам.
4: И вам большое, вам за все спасибо.
1: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Но она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
0: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, Ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, в тебе открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
1: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
1: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
5: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям, вот у Прохор?
1: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки. Она накатывает. Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. И напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада». И слово автору.
0: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
2: утри... Самое сильное оружие – слезы.
0: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
1: Рыбы рыжут, естественно.
0: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то, излишне задавленный строгими родителями, уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещения детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирке мира, то есть по войству устраивать концерты женщина в последнее время, и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
0: Дело в том,
2: необходимо, да? Вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
1: представления.
0: Дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина — это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувств из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе. Потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система и его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешения дам они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
1: Вот с момента распустения галстуков он наиболее в этом
0: дело в том,
1: опасен,
0: что просто
1: кстати.
0: Вот именно предначертанность, да. Вот это вот совершенно
1: предсказуемость,
0: да, вот поставлено все на такие, на бытовые отвратительные рельсы. Я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
1: То есть уже совершенно систематическое убогий, даже веселье,
0: да, как
1: происходит.
0: Раз выключает окончательно прав, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он так просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
1: Может
0: кстати,
1: быть,
0: я не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительный сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившей сексуальной дисгармонии. То есть
1: совершенно правильно.
0: Мусорному,
1: кстати,
0: ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
1: Ну, то есть с каким умилением говорит она подружке по телефону,
0: кстати,
1: мой пошел ведро выносить достаточно.
0: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
1: Кстати, вы помните,
0: это вообще, то есть, что мужчина, был... несущий ведро, это жалкое создание,
1: жалкое,
0: которое стесняется всего себя, у него втянутые голова в плечи, он одевает
1: он
0: сам
1: сутулится.
0: Куртку свою юношескую, чтобы не быть узнанным.
1: Да,
0: там
1: да,
0: обычно
1: да.
0: рукава-то у него до середины предплечья
1: до
0: доходит,
1: локтя,
0: да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
1: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы,
0: и,
1: Татьяна.
0: Кстати, по виду мусорного ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте хозяйки. Конечно, если вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые, можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано зубной щеткой, отмыто с хлоркой, то, соответственно, эта женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
1: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно.
0: Ведро
1: как бы, с проложенной пословицей
0: газетой,
1: нельзя из семьи сор выносить.
0: Излишне осторожной натуры.
1: Да, поэтому нужно, чтобы
0: конечно,
1: накрыто
0: да.
1: было, безусловно.
0: То есть,
1: а, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
0: Я больше всего недоверен. Мне недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, вчупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит, вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практически пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2000 лет. Полиэтилен разлагается 2000 лет.
1: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально вот не выкидывали их, ну, действительно старых пакетов.
2: Безусловно,
1: вот,
2: да.
1: Да, вот как вы считаете, вот это Татьяна... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
1: Синдром дефицита, да?
2: Да, синдром дефицита.
1: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и да и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну. Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
0: Нет, конечно же, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя раз 15. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
1: А вот мнение вот. Татьяны
2: такого,
1: интересно.
2: Такого замечательного вообще выносильщика ведра, это
0: да,
2: тоже очень мало.
0: Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
0: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться за неделю до того, как он созрел, и он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт, Вот она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие
0: вот,
2: женщины
1: давайте так, послушаем, так, да, Татьяну.
2: Приучить мужчину к ведру.
0: Это вот...
1: вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, вот, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют, или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонны к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он сейчас, он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
1: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
0: именно
1: что...
0: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина, идет с оранжевым, вот...
1: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу, там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг — это, значит, выгонял его с ведром такое. Вот тут он приходит, как бы там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
1: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
1: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
1: То есть не кормят?
2: Не
1: вот,
2: кормят.
1: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
0: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить, довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, А в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2.5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка паинька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающие проклятия.